а только тупеет. Елена на председательском месте, на узком конце стола в кресле, на противоположном Мышлоевской, мохнат, бел в халате и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии Уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова. А рядом с ним подпоручик Степанов Федор Николаевич, артиллерист, он же по Александровской гимназической кличке Карась. Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток, 4 бутылки белого вина, у Карася 2 бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в 3 слоя бумаги. Само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпенья больше нет. Всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит. А если Петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир – полковник Малышев. Дивизион замечательный, так и называется – студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо, сгеройствовал, поспешил. И где он теперь? Черт его знает. Может быть, даже и убили под городом. Ан Мышлоевский оказался здесь, наверху. Золотая Елена в полумраке спальни перед овальной рамой в серебряных листьях наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. «Ура! Все здесь!» Карасёвы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький Улан сразу почувствовал, что он как никогда в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский эпиталаму богу Гименею. И как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, это дурацкая война, большевики, Петлюра и долг. Но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи? О-хо-хо-хо-хо! И на сцену. Петь он будет в Ласкало и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что, когда он пел эпиталаму, то вместо фа взял ля и держал его 5 тактов. Сказав 5, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам. «Текс, 5. Ну ладно, идемте ужинать». И вот знамена, дым, Леночка, пей вино золотая, пей, все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с Деникинской армией. Будут звезды.

0: брякнул Шервинский. «Будут! Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров. И послезавтра, самые поздние, через 2 дня, в город придут 2 сербских полка». «Слушай, это верно?» Шервинский стал бурым. «Даже странно. Разве я говорю, что сам видел?» «Вопрос этот кажется мне неуместным. 2 полка. Что 2 полка?
1: Еще по глотку! Ваше здоровье, господа офицеры!»
0: Раз! И окончательный туман. Туман, господа. Николка, выпивший 3 бокала, бегал к себе за платком, и в передней, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью подарил персидский принц клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский. Но верно, красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев Стейер, вороненное дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузер в нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за постом, на снежных полях. Ведь стыдно, неловко. Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга. Замерзают юнкера. Что же они думают там, в штабах? «Я б вашего гетмана!» — кричал старший Турбин. «За устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина, от Киева до Берлина!» 1,5 года он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман! Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман! Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман! А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В 2 шагах враг, а они дружины, штабы. Смотрите, ой, смотрите. «Панику сеешь», — сказал хладнокровно Карась. Турбин обозлился. «Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра я уже решил, я иду в этот самый дивизион. И если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. Не панику!» Кусок огурца застрял у него в горле. Он бурно закашлялся и задохся. И Николка стал колотить его по спине. «Правильно!» — скрипел Карась, стукнув по столу. «К черту рядовым устроим врачом! Завтра полезем все вместе!» — бормотал пьяный Мышлоевский. «Все вместе! Вся Александровская императорская гимназия! Ура! Сволочь он!» — с ненавистью продолжал Турбин. «Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке, а? Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицкого. Он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкой, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает: кит. Спрашиваю, а как кит? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется». Николка с треском захохотал и сказал: «Слово «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть». «Мобилизация!» — ядовито продолжал Турбин. «Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за 3 дня до приказа. Здорово! И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет, дело швах.
1: О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца, вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, он начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в городе, он набрал бы 50-тысячную армию. И какую армию? Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в городе, все пошли бы с дорогою душой. Не только Петлюра бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент... Ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас. Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели. Ты, тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны право, заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его. Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, сказал Николка. Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк, ответил ему Турбин. Пей-ка лучше вино. «Ты пойми, — заговорил Карась, — что немцы не позволили бы формировать армию. Они боятся ее». «Неправда! — тоненько воскликнул Турбин. Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное». Чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам. Вам нужен сахар, хлеб. Берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы, а Петлюру... Турбин яростно закашлялся.
0: Стой! Шервинский встал. Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана.
1: Правда, ошибки были допущены.
0: Но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей. Пусть.
2: 5%, а 95% русских?
0: Верно. Но они сыграли бы роль вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русская армия и никаких гвоздей. Не угодно ли, Шервинский торжественно указал куда-то рукой, на Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги.
2: Опоздали с флагами.
0: Ну, да, это верно. Несколько опоздали. Но князь уверен, что ошибка поправима.
2: Дай бог. Дай бог. Искренне желаю. И Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу.
0: План же был таков. Звучно и торжественно выговорил Шервинский. Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества, государя-императора Николая Александровича.
2: После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. Император убит, прошептал он. «Какого Николая Александровича?» спросил ошеломленный Турбин. А Мышлоевский, качнувшись искоса, глянул в стакан к соседу. «Ясно. Крепился и вот напился, как зонтик». Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана. Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно: «Не спешите, а слушайте. Но прошу господ офицеров...» Николка покраснел и побледнел. «Молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?»
3: «Никакого понятия не имеем», — с интересом сообщил Карась.
2: «Ну, со мне известно».
1: «Тю, ему все известно», — удивился Мышлоевский. «Ты же не езди...»
3: «Господа, дайте же ему сказать».
2: «После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: „Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить“. Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: „Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву“. И прослезился. Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился.
3: 10 глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.
1: «Слушай, это легенда», —
2: болезненно сморщившись, сказал Турбин. «Я уже слышал эту историю».
1: «Убиты все», — сказал Мышлоевский. «И государь, и государыня, и наследник».
2: Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:
4: «Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено», — спьяно сострил Мышлоевский.
2: Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.
1: «Витя, тебе стыдно? Ты офицер».
2: Мышлоевский нырнул в туман.
4: «Вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, то есть, виноват, гувернера-наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма».
1: «Да ведь Вильгельма же тоже выкинули», — начал Карась.
4: «Они оба в гостях в Дании. С ними же августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, то вот, сообщил мне это лично сам князь».
3: Николкина душа стонала, полная смятений. Ему хотелось верить.
4: «Если это так», — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, — «я предлагаю тост. Здоровье его императорского величества!»
2: Он блеснул стаканом, и золотые граненные стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлоевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.
1: Пусть даже убит!» — надломленно и хрипло крикнула она. «Все равно я пью, я пью!»
2: Ему никогда,
3: Никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда. Но все равно мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! Турбин крикнул и поднял стакан. Ура! Ура! Ура! Трижды в грохоте пронеслось по столовой. На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная, покачиваясь, кричал Мышлаевский. Верно, я был на Павле Первом неделю тому назад, заплетаясь, бормотал Мышлаевский. И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: верно! И что же вы думаете? Кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: идиот! Жиды! Мрачно крикнул опьяневший карась. Туман! Туман! Туман! Тонг-танг! Тонг-танг! Уже водку пить немыслимо. Уже вино пить немыслимо. Идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского. Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок. «Николка!» прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос. И только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. «Николка!» — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже! Боже! Как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином!» «Никол!» — хрипел Мышлаевский, оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон. «Никол, помоги! Бери его! Бери так под руку!» «Эх-эх!» Жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова. Тонг-танг. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетиками плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью. «Так, клади его! Хоть халат-то запахни ему! Ведь неудобно, я тут! Проклятые черти! Пить не умеете! Витька! Витька, что с тобой, Вить?»
5: «Брось, не поможет! Николушка, слушай! В кабинете у меня на полке склянка. Написано: Лигуэр аммонил, а угол оборван к чертям, видишь ли, нашатырным спиртом пахнет.
3: Сейчас, сейчас, эх-эх. И ты, доктор, хорош.
5: Ну, ладно, ладно.
3: Что, пульса нет?
5: Да нет, здорово, отойдет.
3: Таз, таз,
5: таз, извольте.
3: Эх, вы, резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Лена раскрывали рот Мышлаевскому, Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.
4: Снегу, снегу!
3: Господи, боже мой, ведь это нужно ж так! Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли. Под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:
4: «О, пусти! Текс!
3: Ну, ладно, пусть здесь и спит». Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели. «Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки».
4: «Слушаюсь!» Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор.
3: Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.
4: «Не затрудняйте, я сам».
3: «Отойдите вы, чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.
4: Позвольте ручку поцеловать».
3: «По какому поводу?»
4: «В благодарность за хлопоты».
3: «Обойдется пока. Николка, ты у себя на кровати».
4: «Ну как он?»
3: «Ничего, отошел, проспится».
2: Белым застелили два ложа и в комнате предшествующей Николкиной, за двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора – книжная. И погасли огни. Погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено, и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал быстро и странно в один последний год. И сборки осеклись, и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храп Шервинского. Из книжной – молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна, и поэтому не сдерживала себя и беседовала то в полголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом и с черными двумя пятнами окон. «Уехал.
3: И братья поцеловались». «Неужели же так нужно? Хотя, позвольте-ка, что же я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались. Но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно. Ненавидят. Николка тот еще добрее, а вот старший... Хотя нет, Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется, я здесь. Мой муж, сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. Мой муж. Капор с интересом слушал, и щеки его осветили с жирным красным светом. Спрашивал: «А что за человек твой муж?»
0: «Мерзавец он, больше ничего», — сам себе сказал Турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут.
1: «Мерзавец! А я действительно тряпка! Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям! Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор!
0: А совсем по-другому. Но вот почему?»
1: «Черт! Да понятен он мне совершенно! О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести!»
0: «Все, что не говорит, говорит, как бесструнный балалайк.
1: Это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России».
3: Только под утро Турбин разделся и уснул. И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:
6: «Голым профилем на ежа не сядешь. Святая Русь — страна деревянная, нищая и опасная. А русскому человеку честь — только лишнее бремя».
1: «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин. «Гадина! Да я тебя!»
3: Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг. Сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним. И кошмар пропал. Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон. А когда уже начал светать, бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться город. Как многоярусные соты дымился и шумел, и жил город. Прекрасный в морозе и тумане на горах над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курили с дымкой, и скрипел обитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке. И был он виден далеко, и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки, из ивника лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес, и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один — цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой — высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень-очень далеко сидел, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва.
2: И вот в зиму 1918 года город жил странной, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в 20-м столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои, давнишние, исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше волей-неволей, впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки. Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские, петербургские, продажные, алчные, трусливые, кокотки, честные дамы из аристократических фамилий, их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, и жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на город. Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях, обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах, открылись бесчисленные съестные лавки паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц. Открылся знаменитый театр «Лиловый негр». Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны, и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток. Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели и горные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный, сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы бархатные. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето 18-го года напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые, с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной Думы в пенсне, бильярдные игроки, водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак. Гнали письма в единственную отдушину через смутную Польшу. Ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна, Польша. В Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже. Тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей,
3: что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах. А вдруг лопнет этот железный кордон, и хлынут серые. Ох, страшно! Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко-далеко слышались мягкие удары пушек. Под городом стреляли почему-то все лето блистательно и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах. Па-па-пах! Кто в кого стрелял, никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику главной улицы или по Владимирской проходил полк германских гусар. Увидав их, радовались и успокаивались, и говорили далеким большевикам, злорадно скали зубы из-за колючей пограничной проволоки: «А ну, суньтесь!» Большевиков ненавидели, но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам, и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все. Купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели. Были офицеры, и они бежали из севера, из запада, бывшего фронта, и все направлялись в город. Их было очень много и становилось все больше, рискуя жизнью, потому что им, большей частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные, старые жители этого города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда, с той мыслью, как и Алексей Турбин, отдыхать и отдыхать, и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь. И были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них выплывали легко в мутной пене потревоженного города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманским столом усаживалось до 200 масляных пробором людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные резного дуба квартиры в лучшей части города, Липках, рестораны и номера отелей. Другие, армейские, штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Найтурс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией. И поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они в серых потертых шинелях с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку. Были юнкера. В городе к началу революции оставалось 4 юнкерских училища: инженерное, артиллерийское и 2 пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицу искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, ни детей и ни взрослых, ни военных и ни штатских, а таких, как 17-летний Николка Турбин. Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку 17-му, нежели 20-му.
0: Да кто он такой, Алексей Васильевич?
3: Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем. По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст стабильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности уже оседлым в городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, был не только не до юмора, но и вообще ни до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой. И, слава богу, гетман воцарился. И прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы ради самого Господа не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, не в самделишным царством, гетмана славили искренне. И дай бог, чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать. И даже сам гетман. Да-с. Дело в том, что город городом. В нем и полиция, варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований. А вот что делается кругом, в той настоящей Украине, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто. Не знали, ничего не знали не только о местах отдаленных, но даже, смешно сказать, о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название «деревня», о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились поволчьи зубы, и слышно было бормотание: «Так им и надо, так и надо. Мало еще, я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы. Своих не хотели, попробуют чужих». Ох, как неразумны ваши речи. Ох, как неразумны.
6: Да что вы, Алексей Васильевич, видят такие мерзавцы. Это ж совершенно дикие звери. Ладно, немцы им покажут.
2: Ладно, тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.
6: Так вот, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске.
2: Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения. Однажды в мае месяце, когда город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, прокатился по городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра, и ни пушка, и ни гром, но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой, и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему городу, скатился волнами в город Нижний, Подол, и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего города Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами. Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой горы за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошел взрыв. 5 дней жил после того город в ужасе, ожидая, что потекут с Лысой горы ядовитые газы. Но удары прекратились. Газы не потекли, окровавленные исчезли, и город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разные. Взрыв произвели французские шпионы. Нет, взрыв произвели большевистские шпионы. Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли. Второе знамение пришло летом, когда город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал, и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно. Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армии на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма. Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через 24 часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего. Так-то вот подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие, и было оно на первый взгляд совершенно незначительно. Именно В городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, кое предписывалось выпустить из камеры номер 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все. Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-яй-яй. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование. Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918-го, февраля 1919-го годов называли на французской несколько манер «Симон». Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Нет, счетовод. Нет, студент. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когана. Но тут же находились и такие, которые говорили: «Ничего подобного, он был уполномоченным Союза городов». «Не Союза городов, а Земского союза», — отвечали третьи. «Типичный земкусар». Четвертые, приезжие, закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали: «Позвольте, позвольте-ка». И рассказывали, что будто бы 10 лет назад, виноват, 11, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре, что будто бы шел он на хорошую, интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудесным грицем. Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места. «Вы говорите, бритый?» «Нет, кажется, позвольте, с бородкой». «Позвольте, разве он московский?» «Да нет, студентом он был». «Ничего подобного, Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем». «Фу ты, черт! А может, и не шел по Бронной? Москва — город большой, на Бронной туманы, изморось, тени, какая-то гитара, турок под солнцем, кальян». Гитара дзинь-трень. Неясно, туманно. Ах, как туманно и страшно кругом. Идут, идут мимо окровавленные тени. Бегут видения, растрепанные девичьи косы. Тюрьма, стрельба и мороз. И полночный крест Владимира. Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом, из книжной храп карася, из Николкиной свист Червинского. Муть. Ночь. Валяется на полу у постели Алексея недочитанной Достоевской, и глумятся бесы отчаянными словами. Тихо спит Елена.
6: Ну так вот, что я вам скажу. Не было. Не было. Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза, ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года. И было другое. Лютая ненависть.

одобрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при Гетмане, дрожь ненависти при слове «офицерня». Вот что было-с. Да еще слухи о земельной реформе, которую измеривался произвести пан Гетман. Увы, увы, только в ноябре 18-го года, когда под городом загудели пушки, догадались умные люди, что ненавидели мужики этого самого пана Гетмана как бешеную собаку. И мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая, мужицкая реформа. Вся земля мужикам, каждому по 100 десятин, чтоб никаких помещиков и духу не было, и чтобы на каждые эти 100 десятин верная гербовая бумага с печатью во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее. Чтоб никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю. Чтоб из города привозили керосин. Ну-с, такой реформы обожаемый Гетман произвести не мог, да и никакой черт ее не произведет. Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики, но у большевиков своя напасть, жиды и комиссары. Вот головушка горькая у украинских мужиков, ниоткуда нет спасения. Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях, в коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и 3-дюймовые орудия в каждой 5-й деревне, и пулеметы в каждой 2-й. Во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и попахами. И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб, ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями. Все говорят на украинском языке. Все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей. И тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков? Ого-го! Вот это было! А узник, гитара, дзинь-трень, эх-эх, Николка! Турок, земгусар, Симон. Да не было его, не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутолившаяся ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяние тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была, большевистская ли, царская или еще какая. Итак, кончились всякие знамения и наступили события. Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы. О нет, оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще 100 лет. Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых, кованых немцев до полусмерти.

0: Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру, и который был-то уж наверняка сплошь металлической, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах. Он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в городе. Видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серонебесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми чемоданами и сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом. «Немцы побеждены», — сказали гады. «Мы побеждены», — сказали умные гады. То же самое поняли и горожане. Только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков, демонов-ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть. Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать?
1: Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду в дырявых лаптишках с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки, затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей, и в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Генрих Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина. Вспучилась и запрыгала пузырями. Попы зазвонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом в помещении школ с выбитыми ружейными пулями стеклами пели революционные песни. По дорогам пошло привидение, некой старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее Декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шампалами люди с красными бантами на груди.
0: И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой заковыкой. Ежели красные банты, то ни в коем случае недопустимы шампала. А ежели шампала, то невозможны красные банты. Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу. Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке. Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся. И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он не более и не менее, как из австрийской армии. Да что вы! Уверяю вас! Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами, своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга ни медли ни секунды назвали изменником. И по делам! Ну уж это я не знаю. А затем этот самый таинственный узник из городской тюрьмы. Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В ноябре месяце, увы, все уже знали довольно определенно. Слово «петлюра», «петлюра», «петлюра» запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему – «петура». Отдельные немецкие солдаты, приобревшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли. Не безобразничать. Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах. Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете? Троцкого арестовали рабочие в Москве. Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Немцы уйдут, французы придут. Большевики придут, батенька. Типун вам на язык, батюшка. У немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставит его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра. Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петлюра на Украине. Но решительно все уже знали, что он таинственный и безликий. Хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью «Симон Петлюра желает ее, Украину, завоевать». А для того, чтобы ее завоевать, он идет брать город. Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре города, на театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик Паризьян», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан». Под пушками слова «Запись добровольцев в мартирный дивизион принимается». У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек «Брынь! Брынь!», напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу. Турбин, Мышлаевский, Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красный узелок, покряхтел «их-их» и отправился к себе в дружину. А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды с воплем ужаса и восторга, вскрикивая: «Эх, так его! А, здорово!» Залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину: «Алеша, будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой же я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми, в правом ящике стола». Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочки по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал: «Здравствуй, Анюточка». «Елене Васильевне скажу». Тотчас механически и без раздумий шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!» Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так, красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, если он будет говорить, что женится, так не верь, не женится. Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком!» Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.
2: «Здравствуй, Лена Ясная! С добрым утром тебя!»
0: Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.
2: «Лена Ясная!» — воскликнул он прочувственно. «Не сердись. Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращай внимания. Лин, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?
0: С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлаевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты. Каскадом падали ножи, если это было в кухне. Сыпались блюдца с буфетной стойки. Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры, и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль через узорные занавески в серое облачное небо. «Витька, Витька!» — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону. «Посмотреть на тебя, здоровый ты парень! С чего же ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек. Может, тебе полегчает?
2: А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня! И капот тебе идет, клянусь честью!» — заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. «Карась, глянь, какой капот! Совершенно зеленый! Нет, да чего хороша!»
0: «Очень красивая, Елена Васильевна!» — серьезно и искренне ответил Карась. «Это электрик!» — пояснила Елена. «Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело?»
2: «Видишь ли, Лена Ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно».
0: «Ладно, в буфете».
2: «Вот-вот, одну рюмку, лучше всяких пермидонов».
0: Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом.
2: После этого он объявил, что будто бы только что родился, и заявил желание пить чай с лимоном.
0: «Ты, Леночка, — хрипловато говорил Турбин, — не волнуйся и поджидай меня. Я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся. Будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента, сволочь такую. Не послали бы вас куда-нибудь?» Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае готов не будет. Лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву? Ну, это когда еще там? Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше». «Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь. Напротив, одобряю». Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. «Давлеет дневе злоба его».
2: «Анюта!» — кричала она. «Миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай».
0: Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. В передней прощались. «Ну, да хранит вас Господь», — сказал Елена строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она Карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.
2: «Господин полковник», — мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал Карась, — «разрешите доложить?»
1: Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу, дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет 30, самое большее 32. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые, смышленные глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печке трещал огонь. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка. И когда Турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольно определяющегося и белая голова. Много лиц мелькало вокруг полковника. Мелькали золотые пушечные погоны. Громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками. А рядом с картонками грудами лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. «Я слушаю вас», — сказал полковник Карасю. «Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлоевского и доктора Турбина. Поручик Мышлоевский находится сейчас во второй пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись в уверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона». Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлоевский козырнул. «Черт, надо будет форму скорее одеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки, в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлоевского. «Так», — сказал он, — «это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?» «В тяжелом дивизионе, господин полковник», — ответил Мышлоевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны. «В тяжелом. Это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница. Никак нет, господин полковник», — ответил Мышлоевский, прочищая легеньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынской. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере, в высшей степени одобряю». «Хорошо», — сказал полковник, и действительно в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлоевскому. «Рад познакомиться. Итак, ах да, доктор, и вы желаете к нам?» Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике. Полковник глянул в окно. «Знаете, эта мысль, конечно, хорошая, тем более, что на днях, возможно...» «Так-с». Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. «Только, как бы это выразиться, тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальные теории и... вы социалист, не правда ли? Как все интеллигентные люди». Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. «Дивизион у нас так и называется — студенческий. Полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. «Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский. Турбин крайне разочаровался и удивился. Черт, как же Карась говорил!» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять. Но что именно, узнать нельзя. «Я?» — вдруг бухнул Турбин, дернув щекой. «К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади за правым плечом Турбина. «Обидно, конечно, расставаться с Карасем и Витей», — подумал Турбин. «Но шут его возьми, этот социальный дивизион». Глазки полковника мгновенно вынурнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил. «Это печально. Очень печально. Завоевание, революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население необходимо, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально, печально». Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил. «Ага», — многозначительно подумал Турбин, — «дурак я, а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего. Не знаю уж, как и быть». «Ведь в настоящий момент», — полковник жирно подчеркнул слово «настоящий», — «так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита города и гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там, там видно будет. Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?»
0: «В 1915 году, по окончании университета экстерном, в венерологической клинике. Затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой».
2: «Юнкер!» — воскликнул полковник. «Попросите ко мне старшего офицера!»
1: Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серо-длинной а-ля мышлоевской шинели с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.
2: «Капитан Студзинский», — обратился к нему полковник, — «будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика
1: Мышлоевской», — сказал Козырнову Мышлоевский.
2: «Мышлоевского по специальности из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь
1: Турбин.
2: Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении». «Слушаю, господин полковник».
1: С неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк», — подумал Турбин.
2: «Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину».
1: Это Мышлоевскому.
2: «Поручик примет четвертый взвод».
1: Офицеру.
2: «Слушаю, господин полковник». «Слушаю, господин полковник». «А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии». «Слушаю, господин полковник». «Доктору немедленно выдать обмундирование». «Свободные вести! Свободные вести! Ежедневная новая газета! Свободные вести!» —
1: кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно. «Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придет, скажи, приема нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка». Елена, торопливо оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зеленых с черным просветом она пришила на шинель. Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку: «Доктор А.В. Турбин, венерические болезни и сифилис, прием с 4 до 6», приклеил поправку «с 5 до 7» и побежал вверх по Алексеевскому спуску. «Свободные вести!» Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету. «Беспартийная демократическая газета. Выход ежедневно. 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли, и в частности торговли с Германией, заставляют нас...» Позвольте, а где же... Руки зябнут. «Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. 3-го дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4 орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах. Предположим. Эх, мороз проклятый. Извините. Батюшка, что же вы людей давите? Газетки дома надо читать. Извините. Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры... Вот мерзавец! Ах ты ж мерзавцы! Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе? Да жена напетлюрила, с самого утра сегодня балбатунит. Турбин даже в лице изменился от этой остроты. Злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался. Бум! Пели пушки. Ух! Откуда-то из утробы земли звучало за городом. Что за черт? Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. В районе Ирпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры. На Серебрянском направлении спокойно, в Красном трактире без перемен. В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в 1500 человек. В плен взято 2 человека. Гу-гу-гу, бу-бу-бу. Ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный из державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка. И выкриков его никто не слушал. В толпе, в передних рядах,
0: Мелькнули золотые ризы и бороды священников. Колыхнулась хоруквь. Мальчишки сбегали со всех сторон. «Вести!» — крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики полыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. «Прапорщик Юцевич». На следующем: «Прапорщик Иванов». На третьем: «Прапорщик Орлов». В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, взбившаяся на затылке шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезала с тротуара в толпу. «Что это такое? Ваня!» — залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за ней другая. «Господи, Иисусе Христе!» — забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею. «Господи! Последние времена! Что же это? Режут людей! Да что же это?» «Лучше уж я не знаю что, чем такое видеть. Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят? Ваня!» — завывало в толпе. «Офицеров, что порезали в Попелюхе!» — торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос. «Выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто! Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали».
3: «Вон оно что!»
0: «Прапорщик Коровин, прапорщик Герд!» — проплывали желтые гробы.
3: «До чего дожили? Подумайте!
0: Междуусобные брани».
3: «Да как же?»
0: «Заснули, говорят».
2: «Так им и треба!» Вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки. Словно клещами ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.
4: «Что вы сказали?» —
2: шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк.
3: «Помилуйте, господин офицер!» — трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю! Я молчу! Что вы с...»
2: Голос прыгал. Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся. Схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха.
3: Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку Браунинга.
0: Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, гласила баба в платке. Хватать было решительно некого. Голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб. «Прапорщик Морской». Пролетели какие-то сани.
2: «Вести!» — вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишки в физиономии, приговаривая со скрипом зубовным: «Вот тебе вести! Вот тебе вести! Сволочь!»
0: На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.
2: «Что это? Что вы? За что меня?» — загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу.
0: Чье-то лицо В удивлении выпятилась на Турбина, но боялась что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац. Сад Александровской гимназии.
4: «Вести! Ежедневная демократическая газета!»
0: донеслось с улицы.
5: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Джордж Боинтон Пристли. Золотое руно.
1: Здравствуйте, я Джордж Притчет.
2: А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно».
1: А я официант в том же отеле.
2: Нас придумал автор пьесы. Но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор.
1: А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит.
2: Итак, занавес раздвигается.

0: сцена представляет собой вестибюль отеля «Золотое Руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии.
1: Здесь останавливаются только очень богатые люди.
0: Поздний вечер. За конторкой работает наша милая мисс Уикс, дежурная по приему гостей.
2: Отель «Золотое Руно»? Да. Пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гор? Да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гор. Вы сказали, первый этаж, миссис Гоур? Я думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гоур. Значит, в субботу, миссис Гоур.
1: Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец и по-английски говорит очень смешно.
3: Да, итак, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа.

0: Кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лиднил и ее компаньонка, бедная мисс Селл.
1: О, леди Лиднил, леди Лиднил, вы получили удовольствие от этой песни от нас?
2: Нет, Мондови, не могу сказать, что мне было приятно.
0: Ай-яй-яй.
2: У них очень бедный стол.
1: А, ну, ваш меч.
2: Мисс Уикс.
3: Да, леди Лиднил?
2: Где мои письма?
3: К сожалению, леди Лидмил, сегодня вечером писем нет.
2: О, вы в этом уверены?
0: Сейчас же проверьте, точно ли нет писем для леди Лидмил.
3: Нет, сегодня вечером нет.
1: О, леди Лидмил, сегодня вечером нет.
2: Почта здесь очень странная.
0: Странная, леди Лидмил. Очень странная, леди Лидмил.
4: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, мистер Мондови.
0: Спокойной ночи, мисс Уикс. Я иду спать. О, леди Лидмил.
5: Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился.
4: А, это Молли. Наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку.
6: Отель «Золотое Руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она говорила о вас и о своем маленьком внуке. Как он поживает? Ну, прекрасно. Спокойной ночи.
7: Добрый вечер, Молли.
6: Добрый вечер, Уильям. Что это вас забавляет, мистер Лотвис?
7: Этот грубый тип Бек или Рек, или так, ну как его там зовут, из 12-го номера.
6: Да-да.
7: Я его только что с одним другим типом поднял на лифте. А он мне приказал молчать. А сам этот Рек или Тек очень был доволен собой, потому что у него много восточноафриканских акций. И, знаете, хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый. Ух, какой он хитрый. Решил пока не продавать.
6: Ну и что тут смешного?
7: А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз. И все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица.
6: Я вас не понимаю, мистер Лотлес.
7: А что же, это так и должно быть, миссис Коден. Я ведь человек-загадка.
6: Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом?
7: Никто мне не говорит. Я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции «Золотого берега» сильно упали. Упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов.
6: Что вы такое говорите, мистер Лотфус?
7: Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой, сам с собой, сам. Сам с собой. Ладно, Молли, все в порядке.
6: О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. Да, мистер Лотлес.
7: Да, Молли?
6: Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя?
7: Да.
6: Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе,
7: да,
6: помните?
7: Да.
6: Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать.
7: Да, а где они?
6: Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь.
7: Хорошо.
0: Ну вот, Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть.
4: А в отель уже входят новые действующие лица. Она Вероника Фрэнсхэм.
0: Красивая девушка.
4: Да. И притом одета не просто богато. а прямо-таки с расточительной роскошью.
5: А вот он, доктор Алек Роббери, скромен, неловок.
4: И смокинг у него далеко не безукоризненный.
7: Добрый вечер, мисс Фрэнсхем.
4: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, доктор Родбери.
8: Привет, Уильям. Мне нет писем?
7: А, нет, нет, сэр, нет.
8: Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхем?
9: Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И...
8: Ну, тем больше оснований, чтобы выпить.
9: Ну, хорошо.
7: Что прикажете, мисс?
9: Джин с лимоном.
8: Хорошо. Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива.
7: Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр.
9: А вы знаете, да, мне кажется, что...
8: Что?
9: Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне. Не правда ли?
8: Я считаю, что там, где вы, танцы лучше.
9: Почему там, где я?
8: Ну, потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить.
9: Продолжайте.
8: Продолжать?
9: Да.
8: Нет, я кончил.
9: И больше нет комплиментов?
8: Нет. А разве они вам нужны?
9: Нет, не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле.
8: О-о-о. Я не опытен.
9: Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому что они явно делают.
8: Вероник.
9: Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, я слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидмил, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется.
8: Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ. Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветтер живет здесь. Снимает для врачебного кабинета комнату. А рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь.
9: А что вы такое сказали, старая леди Лидмил? Ну,
8: она пришла жаловаться, что не может спать.
9: Ну?
8: Ну, я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. Чай и хлеб с маслом в 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак.
9: Ну пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение?
8: Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб. О, крокодилов, динозавров. Боже, вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе.
9: Ну и что?
8: А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых.
9: Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых?
8: Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг.
9: Никто не принуждает вас обслуживать их.
8: Ну, моя дорогая Вероника.
9: Я не ваша дорогая Вероника, доктор Родбери.
8: Я знаю, что вы не моя.
9: Да.
8: К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя.
9: Да?
8: Да.
9: Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом?
8: Потому что я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется?
9: О, мы называем это по-разному.
8: Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня.
9: Подождите. Подождите. Посмотрите на меня.
8: Ну, я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал.
9: Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива?
8: Нравится. К моему несчастью.
9: А вы знаете, что все это куплено за деньги?
8: Деньги?
9: Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорогостоящий и требующий много времени труд.
8: Ладно. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия.
10: Тогда бегу. Бегу.
11: Алло. Кого? Доктор Ротбери? Сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница.
8: Спасибо.
11: Пожалуйста.
8: Одну минутку. Угу. Да, это доктор Ротбери. Понимаю. Да, я приеду.

0: Нет, Алик, ну почему же?
1: Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте.
0: Как это глупо.
1: Я знаю, я глуп, глуп. Глуп, прощайте.
0: Ой, как это глупо. Добрый вечер, мисс. А мне говорили, будто вы уехали.
2: Добрый вечер, Молли, нет. Я уезжаю завтра утром. Разве вы эту неделю не дежурите по утрам?
0: Нет, мисс, у меня ночное дежурство. Я обычно в ночной смене. Я ничего не имею против этого. Ведь наша молодежь не любит ночную смену.
2: Благодарю вас за вашу заботу обо мне.
0: Ох, спасибо вам, мисс. Уверяю вас, для меня это было одно лишь удовольствие. Приятно ради простого разнообразия ухаживать за теми, кто молод, красив и пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять?
2: Нет, боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи.
0: Спокойной ночи, мисс.

0: А вы все читаете ваши газеты, Уильям? Да, я не сказала бы, что вы очень общительны.
1: Сейчас. Я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть.
0: Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету?
1: Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал.
0: Почему?
1: Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери.
0: Держу пари с вами, что вы хоть и закрылись газетой, но слышали все.
1: Молли.
0: Разве не так? Стыдитесь, Уильям. О чем они говорили?
1: Ой, он влюблен в нее. Просто сражен, убит, так он ей сказал.
0: Ой, разве это не прекрасно? Я всегда говорила о докторе Родбери. Пусть ему только попадется хорошая девушка.
1: Молли, вы знаете, дело у них пошло совсем не по-вашему.
0: Что?
1: Нет, даже не мечтайте об этом. Все расстроилось.
0: Как?
1: Да, и снова из-за денег. У него их нет, у нее слишком много.
0: У нее много денег?
1: Да.
0: Это для меня новость. Она мне дала только 5 шиллингов?
1: Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. А. Алло. Да, мадам? Молли?
0: А.
1: Здесь, да. Я сейчас же ей скажу. 18-й номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету?
0: 4-е. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индии.
1: Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой.
0: Ну, я сейчас.
1: Да нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они?
0: Так я их принесла. Вот сейчас вам отдам. Они у меня здесь вот. Сумки. Вот они. Думаю, что все это старый хлам, но во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос, а я, когда вернусь, принесу вам чаю.
1: О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги.
0: Хорошо.
1: А, вы уже вернулись, доктор Родбери?
2: Да.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Да. Я полагаю, что мисс Фрэнсхэм легла спать, как только я ушел.
1: Да, доктор, она ушла спать.
2: Хотел бы я написать ей записку.
1: А я бы этого не делал.
2: О, почему?
1: Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя.
2: Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела.
1: Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить.
2: Ладно. Ладно. Теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой.
1: Пожалуйста.
2: Нет, поближе.
1: Пожалуйста.
2: Вот так. Вот. Снимите-ка ваши очки.
1: Пожалуйста.
2: Боже, это вы.

0: Дайте сюда газету, доктор.
1: Подождите, она не моя.
0: Дайте, меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите.
1: Уильям.
0: Так. Я этого ожидал.
1: Почему?
0: Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел и узнал. Узнал. Как его зовут?
1: Робинс.
0: О, Робинс. Робинс, это тот самый.
1: Уильям. Лучше расскажите мне вашу историю. Уилли. Или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд?
0: Послушайте, доктор.
1: Да.
0: Так или иначе, мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию.
1: Хорошо.
0: Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно.
1: Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком. Но все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось.
0: А стоит ли?
1: Уилли, ну я прошу вас.
0: Ну, хорошо. Хорошо. В 1916 году, после тяжелого ранения на фронте, меня уволили из армии. Ну, просто вышвырнули.
1: Так.
0: И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул. Рискнул, но из этого ничего не вышло. Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все.
1: Но как вы сюда попали?
0: А, ну это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадор. Ну, вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели.
1: Так и вы больше не играете на бирже, а?
0: Знаете, доктор,
1: да.
0: Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулирую на бирже. Нет, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения.
1: Хелло, Молли.
2: О, доктор, не выпьете ли с нами чашку чаю?
1: Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи,
0: спокойной
2: доктор.
0: Ночи, доктор.
2: Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала?
0: Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Котт.
2: Рада, что вам нравится. Очень. Мистер Лотлес.
0: Ну, давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье,
3: меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, Молли, ничего интересного нет. Можете сжечь почти весь этот хлам, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить.
2: Ну, спасибо.
3: А это что такое? Позвольте, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Ну, святая непорочная Дева Мария.
2: Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну, да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард Трест. 100 акций, 100.
3: Да, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард Трест.
2: Ну, мистер Лотлес, а ничего-нибудь стоит?
3: Скажу вам все. Постойте. Дайте сюда все. За последние несколько лет Трест, Лиденхолл и Ломбард — самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть это дело для вас.
2: Вот эти вот акции?
3: Да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да. В этих делах я маг и волшебник. Дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите.
2: Ой, Илью.
3: Ну, Молли, я прошу вас. Мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
2: Да, разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
3: Вот очень хорошо. Очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли, это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка?
2: Вот здесь. Сейчас. Вот она.
3: Давайте.
2: Вот. Ну, неужели же вы... Ну, вы же не можете сейчас начать звонить.
3: Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коден Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Чиллингейт, 175. Личный телефон Персивала Вандермора. Майфайр, 67-325. Да. Это тот самый.
2: Уильям.
3: Да.
2: Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Это я...
3: Hello, мистер Вандемор. Да, я знаю, что поздно, но важное дело. Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций Треста, Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет. Спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд.
2: Блофилд.
3: Ага. Это тоже другое дело. Да, я обеими ногами вступаю в это дело. Нет. Не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет. Я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемор, ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на рынок.

0: Что это за музыка?
1: Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей.
0: А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен.
1: Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Ну и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают.
0: Ты права, Элси.
2: Гости тоже стараются веселиться как могут.
1: Смотри, это толстая знатная жаба. Она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак.
0: А с ней доктор Пломбитер и тоже в дурацком колпаке.
2: Джордж, а эта старая мумия леди Линдли тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках.
0: А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл.
1: Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой.

0: Золотое руно. Да, это старшая приемщица. Да, я, мисс Уикс. Вам мистера Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес.
1: Добрый вечер, Уильям.
2: Добрый вечер, Молли.
1: Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу.
2: Нет, знаю. Вы сказали мне неделю тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения.
0: Ну, я не предполагала, что вы запомните.
2: А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь
0: что?
2: Кое-что
0: подарок
2: есть.
0: Для меня?
2: Слишком рано, еще кто-нибудь может прийти.
0: Да, но вы мне можете сказать, что это такое?
2: Нет, нет, не надо, умоляю вас, Молли, не надо, нет. Это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино?
0: Да, чудный фильм.
2: Да?
0: С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк?
2: Очень, вы знаете, я его никогда не видел.
0: Не видел?
2: Никогда.
0: Он чудесный артист. Высокий. Красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма, бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона.
3: Не считай его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон.
0: Добрый вечер, доктор Родвин.
4: Добрый вечер, Молли.
2: Он ведь беден для фильмов, а в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень.
4: Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал.
0: Да. Ну так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека.
4: Так.
0: Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден.
4: Но готов был биться об заклад, что он не беден.
0: Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая, а на самом деле совсем не богатая.
4: Ну вот.
0: Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасной яхте. Чудесный фильм.
4: Не очень, а, Уильям?
2: Ну, конечно, не очень.
0: Ну, а что здесь плохого?
4: Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает.
0: А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь. Я могу видеть настоящую жизнь не в кино и совсем бесплатно.
2: Вот вам, женщина.
4: Да.
2: Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда.
4: Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все... слишком ясно.
0: Да нет, вы не видите, не видите. Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях. Да, конечно. Сейчас иду.
2: 18-й?
0: 18-й.
2: Грелку.
0: Грелку.
2: Ой.
0: Я недолго, я скоро.
2: Хорошо, Молли, хорошо.
4: Уильям?
2: Да?
4: Уильям. Вы знаете, мне кажется, что вы... что-то замышляете. За последние две недели вы ведете себя так таинственно, как ворон. Да, да, да, да, да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете.
2: Да нет, да.
4: Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю.
2: А я и не собираюсь вам говорить.
4: Как хотите. Как хотите. Ой, единственное, что я хотел бы... это выпить и закусить.
2: Пожалуйста.
4: У меня был сегодня длинный, трудный день. Угу. Еще в больнице было два сверхурочных часа, которых я не ожидал.
2: Да-да-да, вы выглядите немного усталым, доктор. Если вы хотите, вы можете выпить и закусить сейчас. Но вы сделали бы лучше, если бы немного подождали.
4: Я не вижу зачем.
2: Я вам объясню. Сегодня день рождения Молли.
4: Так.
2: И парень, которого я знаю, прислал ей из Лондона чудесный пакет с лакомствами и съестным. Все самого лучшего качества, шампанское. А какой пирог, боже мой, пирог с дичью.
4: Для Молли?
2: Да, для нашей Молли Кодн. А почему нет?
4: Ну, действительно, почему нет?
2: Действительно, ну почему нет? Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать.
4: Хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью. Мне все равно сегодня не уснуть.
2: Подождите, вы чем-то подавлены?
4: Да, мне надоело.
2: Это место?
4: Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь.
2: Что, предстоит увольнение?
4: Угу.
2: Так, и это все?
4: Нет, но этого вполне достаточно, не так ли?
2: Да, но это не все. Но
4: это все, что вы услышите.
2: Скажите, а как звали эту девушку?
4: Вероника Франци. Подождите, какую девушку?
5: Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему. Он мне позже будет звонить. Да. Да не все передаются. Не верьте. Нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью у меня будет просить пощады. Олрайт, все. Скажите Вандемору.
4: Странные дела обделывает этот отель ночью по телефону.
2: Пожалуй.
4: А кто этот мистер Вандемор?
2: Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был 2 недели тому назад.
4: Так, Уильям.
2: Да?
4: А вы случайно не плут, а?
2: Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а?
4: Хорошо.
2: Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным.
4: Беру.
2: Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста.
4: Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это.
2: Да, причем все самое лучшее.
0: Боже!
2: Да. А?
0: Откуда все это?
2: Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения.
0: Для меня?
4: И для меня, вы меня пригласили.
0: Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим.
2: О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас.
0: Ну, я сама.
2: Нет, Молли, нет.
0: Ой, я никогда не видела такого угощения.
4: Молли,
0: а
4: кто угостил вас всем этим? А?
0: Да не спрашивайте меня, вы слышали, что сказал Уильям?
4: Молли.
0: Один из его друзей из Лондона.
4: Хорошо, каких друзей?
0: Ну, возможно, один из тех, с которыми он делает дела.
4: Какие дела?
0: Ну и любопытны же вы.
4: Молли.
0: Уильям?
4: Молли.
2: Да.
0: Уильям, доктор
2: да.
0: не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке.
2: Почему?
0: Он проявляет такое любопытство ко всему.
2: Фу, какая гадость. Но этого мы не потерпим. Доктор Ротберг.
4: Да.
2: Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком, а?
4: Помню.
2: Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок.
4: Ну, а теперь тост.
2: Прекрасно.
4: Так, Уильям. Так. Так.
2: Пожалуйста.
4: Поздравляю с днем рождения. И наилучшие пожелания нашей Молли.
0: Спасибо.
2: Нашей Молли Коден.
4: Да.
2: Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах.
4: Браво. За вас, Молли.
2: Молли, за вас.
0: Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина.
2: Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут.
4: Совершенно верно.
0: Знаете, это шампанское ударяет прямо в нос.
2: О, скорее возьмите начинку.
4: Можете, прошу вас.
0: Ой, скорее, скорее. Спасибо. Уильям.
4: Что?
0: Давайте хоть один раз посидим уютно.
2: Давайте.
0: Доктор Ротбери.
4: Да.
0: Сыграйте.
4: Хорошо.
0: Уильям, налейте мне еще.
2: Пожалуйста.

0: Доктор,
1: да?
0: А интересно знать, что с той красивой девушкой, в которую вы были так влюблены? Вы еще влюблены в нее, не правда ли?
1: Права нет.
0: Идите вы, у вас на лице все написано. Уильям, интересно знать, что она делает сегодня вечером?
1: Что она делает сегодня вечером?
0: Да.
1: Наверное, сидит в каком-нибудь дорогом и малоприличном месте. Или отчитывает кого-нибудь.
0: Забавно получается у этих молодых людей, будь они врачи или кто угодно. Да. Когда они чувствуют себя неловко и попадают в глупое положение, они все сейчас же принимают напыщенный вид.
2: Верно. Вы знаете, она права.
1: Да, я допускаю.
0: А я предлагаю выпить за женщин, бедняжек, с которыми вы забываете о всех ваших несчастьях.
2: Ну, прекрасно. За женщин.
0: За женщин.
2: Исключая сварливых жен, надоедливых старых дев, наглых богатых вдов, обманщиц, нахальных маленьких кокеток.
1: И всех девиц. Тех девиц, как бы они ни были дьявольски красивы, но если они ставят деньги превыше всего...
0: А также всех женщин, живущих в гостиницах, которые по всем комнатам рассыпают пудру и оставляют мокнуть свои чулки и белье в раковинах для мытья рук.
1: Молли. Вы, Уильям, посмотрите.
0: А знаете, если я не поем чего-нибудь и не перестану пить, дым все скрывает. Дым счастье
1: молодым.
0: Знаете, я совсем опьянею. А что вот в этой коробке?
2: Боже мой, я совершенно забыл о ней.
1: Скорее,
2: дорогая моя, ведь это же для вас.
0: Для меня?
2: Да, подарок ко дню рождения.
1: От друга из Лондона?
2: Представьте, от друга из Лондона. Теперь, Молли, я вас прошу, протяните руки.
0: Вот так.
1: Тихо.
0: Ну?
2: Так, хорошо. Не дышите. И закройте глаза.
0: Закрыла.
2: Очень хорошо.
1: Так.
0: Что это? Мех. Я сейчас открою глаза, Уильям. Боже мой. Смотрите.
1: Мы смотрим. Мы подавлены.
2: Вы, Молли, получили нечто очень ценное.
0: Нет. Это не может быть. Это для меня.
2: Ну, конечно, для вас.
0: Посмотрите только. Меховое манто.
1: Да?
0: Для меня.
2: Для вас. Молли, попробуйте, наденьте-ка ее.
0: Молли, наденьте. Но я никогда не мечтала о такой шубе. Но неужели это моя? Какой мягкий, шелковистый. А как я в ней выгляжу? Наверное, глупо, а?
2: Нет, Молли, вы выглядите великолепно. Не правда ли, доктор?
0: Да.
1: Прямо с Бонн-стрит.
0: Да ну вы надо мной смеетесь.
2: Нет, мы не смеемся. Молли, вы не могли бы выглядеть лучше.
1: Да. С трудом верится, что вы, ваше величество, с нами знакомы.
2: Да.
0: О, разумеется. Доктор Родбери, если не ошибаюсь.
1: Совершенно верно.
0: Не так ли?
1: Да.
0: Мы, кажется, встречались с вами как-то утром на водах. На курорте, не правда ли? И с мистером Лотлос также.
2: Да, да.
0: Как
2: да.
0: вы поживаете? Здесь так чудно, не правда ли?
2: О, чрезвычайно приятно, леди Ростбиф.
0: А нет ли мне писем?
2: О, мисс Уикс, проверьте точно, нет ли писем для леди Ростбиф.
1: Нет, леди Ростбиф сегодня нет.
0: Почта здесь очень странная. Очень странная. Ну, а теперь я ее сниму. Правда, мне бы следовало пойти теперь на кухню и испачкать ее. Это в моем духе.
2: Нет, Молли, давайте еще раз подымем бокал.
1: За окончание царства денег.
2: Ох, а у меня кое-что есть для этого тоста. Старый коньячок. Это как раз то, что нам для этого нужно. За окончание царства денег.
0: Особенно приятно слышать это от вас, который только говорит и думает, что о деньгах.
1: Ну, разве это не похоже на женщину? Если вы спасли утопающего, она прежде всего скажет вам, что вы промокли.
2: За окончание царства денег.
0: За окончание царства денег.
2: Какая прелесть. А вот теперь я вам расскажу кое-что. Кое-что насчет денег. Хотите?
0: Нет.
3: Да.
2: Деньги. Деньги – это слуга, который стал хозяином.
3: Правильно.
2: Деньги. Чем бы они должны были быть? Их предназначение – быть просто символом, знаком, некоторым удобством, ну, вроде железнодорожного билета. Вот и все, все. А что произошло в действительности? Они совсем отбились от рук, стали источником власти. Мы предоставили деньгам полную свободу. Это все равно, как если дать пушкам свободно палить, когда им вздумается, лишь бы это только приносило им выгоду.
3: О, в этом вы правы. В этом он прав.
0: Он часто прав. Ну, это все.
2: Нет, Молли, это, разумеется, еще не все. Первое, что нам надо сделать, это отобрать у денег большую часть их власти. Деньги у частных лиц фактически должны быть только для карманных расходов. Но никаких других.
0: Ну, какая, собственно, разница?
3: Какая разница?
2: У карманных денег небольшая сфера действия. Это деньги исключительно для личных расходов. Даже приставив револьвер к моему лбу, вы не могли бы заставить меня употребить эти деньги для иной цели.
0: Ой, Ильяма, как...
2: Нет, вы не можете на них ни покупать акций, ни отдавать их в рост, а самой сидеть, сложа руки, наслаждаться тем, как на них нарастают проценты.
0: Уильям, но ведь вы сами мне недавно сказали, что именно так мы и должны поступать. Но я имею в виду это странное дело с акциями. А теперь вы говорите
2: Боже. Но я вам говорю сейчас, как оно должно бы быть, а не так, как оно есть. Мы делаем только то, что каждый на нашем месте сделает.
0: Да, но если вы думаете, что так поступать неправильно, это, наверное, плохо.
2: Да не в этом.
0: Нет. Дайте мне.
2: Молли.
0: Дайте мне досказать.
3: Совершенно верно. Это вечеринка в честь вашего дня рождения,
2: Молли,
3: а не его. Совершенно верно.
0: И вот я говорю, что все это очень хорошо. Все эти умные разговоры о том, как должно быть. Но если мы считаем что-либо неправильным, ведь мы прежде всего сами не должны поступать так. Ведь верно? Не должны.
2: Да нет, Молли, давайте давайте еще раз выпьем.
3: Давайте еще раз выпьем. Я должен произнести тост, моя очередь.
0: Ну тогда скажите что-нибудь хорошее.
3: Хорошее? За отсутствующих друзей.
4: А у меня их нет.
0: Что? Ни одного?
4: Ни одного.
0: Ну, а я... Бедняжка вы. А у меня их целая дюжина.
2: Вот и выпьем за отсутствующих друзей Молли.
3: За отсутствующих друзей Молли.
0: Правильно. За отсутствующих друзей. Да будь они благословенны.
5: Такое происходит.
6: О, интересно.
5: Не вижу ничего смешного.
7: Смешно? Это позорно. Что вы два делать здесь? Кушать, выпивать?
3: О, это моя вина, если бы не я.
0: Нет, доктор Родбери не имеет к этому никакого отношения. Видите ли, сегодня день моего рождения. Это я.
2: Нет, это я виноват в нашей небольшой пирушке, а не она. Нет, это моя была идея.
3: Да-да.
5: Действительно?
2: Да, действительно.
5: Позвольте, чья это шуба на вас?
0: Это моя собственная, я получила ее в подарок.
5: Действительно.
0: Да, действительно.
6: Ну и нахало же.
7: И только посмотреть на эту шубу и спрашивать себя, как это горничный получает такой подарок.
3: Не будьте таким грубияном.
7: Что?
2: Он сказал, не будьте таким грубияном.
7: Баста! Абсолютно кончать! Завтра фифон отсюда!
6: Одну минуту, Мандоль. Доктор Родбери.
3: Да. Да, доктор Пломбеттер.
6: Я ждал подходящего случая, чтобы вам кое-что сказать. Вы мне сейчас его предоставили.
3: Что я вам говорил? Вот оно, увольнение.
6: Увольнение? Да, точно. И чем скорее мы прекратим знакомство, тем лучше.
3: Вполне согласен.
6: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете маломальски приличные манеры и некоторые чувства такта, вы далеко не пойдете.
3: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете больше квалификации и честности, которых у вас в настоящее время нет, вы останетесь там, где вы есть.
6: Вы проклятый молодой осел!
3: Вы напыщенный старый болван!
5: Ну, я не собираюсь оставаться здесь всю ночь.
7: Никогда это не получалось со мной раньше. Вы оба кончали этот отель. Вы уходите утром, вон кончал, вон отсюда.
0: Только минутку, обождите.
7: Вы пьяный! Вы с ума сошел! Вон! Убирайтесь!
0: Вы замолчите! Уильям и мы поработали в этой гостинице очень долго. Мы всегда старались быть услужливыми и предоставлять всем удобства. Но даже если мы совершили небольшой проступок, мы никому не причинили вреда. Неужели вы допустите, чтобы нас выгнали таким образом?
7: Я говорю, кончали, вон отсюда! Вон немедленно, вон отсюда!
0: Вы слышите его? Никто не скажет ни слова. Так вот, какая благодарность за всю мою работу здесь. Я никогда не произнесла ни слова недовольства, не требовала благодарности. Так будьте же вы, вся ваша банда, проклятые!
7: Ну что ты?
0: Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим. Уильям Лотлес, вы все время говорили мне, что я теперь богатая женщина. Это действительно так? Или вы насмехаетесь надо мной? Богатая я?
2: Конечно, вы богатая.
0: Что? Достаточно богатая, чтобы купить этот отель?
5: Это же слишком!
2: Да не беспокойтесь, господа! Не беспокойтесь, вы еще ничего не знаете.
0: Отвечайте мне, Уильям, могу я купить этот отель?
2: А вам не нужно его покупать. Скажите только слово, и он ваш.
7: Что такое? Все сумасшедшие, все пьяные, все сумасшедшие.
2: Нет, нет, Молли, нет. Вам нет надобности покупать этот отель. Потому что 3 дня тому назад вы приобрели контрольный пакет в акционерном обществе, которое владеет этим и 6 другими отелями.
7: Что такое?
3: Неужели вы думаете, что мы поверим этому?
2: А? Ведь это как вам будет угодно, господа.
5: Да ведь у этого, у акционерного общества, одного имущества на 500 000.
2: Вы... Все вы, я знаю, любите деньги. Так вот, вы только хорошенько посмотрите сюда. Вот сюда, прошу вас, на миссис Коден. Если бы она захотела завтра реализовать все свои акции, ее состояние равнялось бы, ну, скажем, по скромному подсчету, 1 450 000 фунтов.
7: Боже, святая Мария.
5: Это же совершенно необычайное происшествие.
0: Но есть только одно в этом деле, что касается всех вас. Это вот что. Я немедленно, как только сумею, возможно, даже завтра, закрываю этот отель.
7: Как?
0: И вы все, вся ваша компания, выезжайте отсюда.
5: О,
0: и немедленно. Вам предстоит еще много дела, вам надо уложиться. Не засиживайтесь слишком поздно. Спокойной ночи.
6: Ну, разумеется, если это правда.
7: Ну, это другое дело.
0: Это все одно и то же дело. Спокойной ночи.
5: Но спокойной ночи, миссис...
2: Миссис Коден.
5: Спокойной ночи, миссис Коден.
2: А вы, мистер Мандови, пройдись, пожалуйста, сюда, вот в служебную дверь.
7: Мистер Лотлес, я не знал.
2: Очень хорошо. Быстренько, быстренько, проходите сюда, сюда, сюда.
1: Слушайте, Уильям, скажите, все это правда?
2: Каждое слово. Ведь я играл на бирже акциями, которые принадлежат ей.
1: Ну почему? Почему вы плачете, Молли?
6: Это просто реакция. Нервы. Ой.
0: Это не нервы. Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу.
1: Молли.
0: Я сама себя стыжусь. И вы, Уильям, вы уже... Тоже совсем другой. И не такой приятный, как раньше. Мне больше ничего не нужно.
2: Спокойно, Молли, спокойно.
1: Спокойно, Молли, спокойно.
2: Спокойно, предоставьте все это мне. Мы начинаем большую игру.

0: события происходят в нашем отеле. Что-то теперь будет.
1: А мы все это увидим. Нужно только представить себе, что прошло еще 2 недели. Представили? А теперь посмотрим, как выглядит наш отель.
0: Ох, Джордж, как здесь все изменилось. Столы и стулья стоят как попало, за конторкой никого нет.
1: А мисс Уикс еще здесь, вон она печатает на машинке.
0: А где же Уильям?
1: Наверное, работает у себя в кабинете. Там, где раньше была контора Мондой.
2: Эй, где вы там все провалились?
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Снимите 2 копии с этих документов и пошлите еще раз к облограммам от Хэттен Тресту.
4: Да.
2: А что, телеграмма от Фокса с котировкой ценностей акционерного общества еще не получена?
4: Нет, мистер Лотос.
2: Какого черта можно требовать от человека в таких условиях, как я? Нет, нам нужно здесь иметь телеграфный аппарат.
4: Что?
2: Да, немедленно купить его и пусть немедленно его установят.
4: Мистер,
2: пожалуйста, не останавливайтесь ни перед какими расходами. Вот так, а вы, Эльзи, ступайте наверх и скажите миссис Кодман, чтобы она пришла подписать несколько документов. Пожалуйста. Ну что вы стоите? Быстрее, ну!
4: Мисс Кодман нет.
2: То есть как это? Миссис Кодман нет. А где она?
4: Уехала вчера ночью.
2: Как, черт? А почему мне никто об этом ничего не сказал? А сказала она, куда отправилась?
4: Нет, ничего определенного не сказала.
2: Что вы хотите сказать этим ничего определенного?
4: Мне кажется, она уехала в Лондон.
2: Боже мой, час от часу не легче. Нет, именно туда я и не хотел, чтобы она уезжала.
4: Мне кажется, она поехала, чтобы навестить мисс Фрэнсхэм.
2: Да? Вот хорошо, пошлите телеграмму этой самой мисс Фрэнсхэм для передачи Молли Кодман. Быстро записывайте.
4: Да.
2: Возвращайтесь немедленно.
4: Так.
2: Весьма важно. Вы очень, очень нужны здесь, Уильям Лотлес. Не знаю, может быть, это заставит ее поскорее вернуться. Проворачиваю такие дела, каких еще свет не видел, а похоже на то, будто все это детские игрушки. Боже.
0: А вот и Молли приехала.
1: И наверняка она не ожидала встретить здесь Мондой.
5: Миссис Кодман, очень немного хорошо вы себя чувствуете?
6: Не больше, чем просто хорошо. Очень много всяких дел. А что это у вас?
5: Это? О-ля-ля, моя диплома. Вот. Ну, вам это нравится?
6: Чудесно. Воображаю, как там о вас расписано.
5: О-ля-ля, очень вам большое спасибо, миссис Кодман. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: Скажите, Мондови.
5: Да, слушаю.
6: А что значит управлять гостиницей?
5: Миссис Кодман, что значит управлять гостиницей? Управлять отелем было бы прекрасно, если бы только не 2 вещи. И знаете, какие? Одна хозяева, вторая гости.
6: Так что если бы отель был ваш собственный,
5: да,
6: вы могли бы избирать гостей по своему вкусу,
5: это было бы великолепно. И еще я думаю, миссис Кодман, я знаю, где есть такие отели.
6: Где?
5: Там. На небе. Больше нигде. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: До свидания, мистер Мондови. До свидания. Уильям!
2: Миссис Кодман.
6: Уильям!
2: Итак, вам нужно было украдкой от меня уехать в Лондон.
6: Ну, а почему вы мне не уехали?
2: Потому что вы легко могли бы все погубить. Да, обоих нас разорить. Только из-за вашего проклятого глупого женского каприза. Ну, позвольте мне кое о чем вам напомнить. Месяц тому назад вы были здесь горничной и никогда не предполагали быть кем-нибудь другой. А теперь вы самая богатая женщина в Англии. И кто это сделал, я вас спрашиваю? Ведь не вы же это сделали. Вы даже не знаете, чем все это пахнет. Это я сделал.
6: Никто и не говорит, что не вы это сделали.
2: И все, что я прошу, пока я делаю здесь для вас миллион, это только чтобы вы оставались спокойно на месте. Ну, хотя бы неделю или 2. А вы даже этого не можете сделать. Ведь вы же рискуете всем, вы понимаете, что всем, вместо того, чтобы делать то, что я вас прошу, прошу изо дня в день, прошу.
6: Ну, Вильям.
2: Так, еще одна такая выходка, и вам придется снова заняться уборкой постелей.
6: Но это меня не привело бы в отчаяние.
2: Вы видели эту девицу Фрэнсли?
6: Да.
2: Ну?
6: Я знала, что на самом деле она не была богатой. Но ведь я вам это говорила в свое время, Уильям. Она мне сама сказала, что была секретаршей.
2: Так.
6: Она меня познакомила со своим хозяином, и он во что бы ни стал захотел поехать вместе с нами сюда.
2: Что-то... Хозяин мисс Фрэнсхем?
6: Ну да. Да вот. Вот и они.
3: Я прошу вас, мисс Фрэнсхем.
7: Hello, мистер Лотлес. Уильям.
6: А это лорд Флитфилд.
3: О, нет надобности представлять меня, миссис Коден. Так я и думал. Это мистер Уильям Блофилд.
1: Вы привезли сюда лорда Флитфилда, Молли.
6: Уильям.
1: Вы грязная крыса.
6: О, а вы... Вот вам!
7: Это вам по заслугам. Что она сделала?
2: Она погубила меня и себя.
6: О чем вы говорите, Уильям?
3: Пожалуй, я вам лучше объясню.
2: Правильно, правильно, получайте удовольствие. Ой.
3: Это мистер Уильям Блофилд. Мне казалось, что в этих последних операциях на бирже я узнал его прием.
6: Ну как?
3: Одно время мистер Блофилд был хорошо известный и счастливый игрок. Затем он был обвинен в подделке ценных бумаг и осужден на 5 лет заключения.
6: Уильям!
1: Вы должны были привезти сюда лорда Флитфилда, Молли, да? Ну так все это правда. Правда, правда! Правда. Блофилд, бывший заключенный, арестант, это я.
6: Уильям... Я всегда знала, что с вами что-то было. Но почему? Почему вы мне не сказали, Уильям?
1: Я вам кое-что скажу сейчас. Только не думайте, что лорд Флитфилд приехал сюда только для того, чтобы доставить вам удовольствие и рассказать вам, кто я. Ох, как я его знаю. Единственная действительная разница между ним и мной – это то, что меня поймали, А он пока лорд Флитфилд.
3: О, нет, мой дорогой Блофилд. Вы упустили из виду еще одну серьезную разницу. В наших методах люди заметили, что когда я достиг некоторой власти, я использовал ее с тактом и вежливостью, чем, возможно, многих очаровал. А вы то и делали, что шумели и грубили, так что общество и воспользовалось первой сделанной вами ошибкой, чтобы избавиться от вас, чтобы вас не было ни слуху, ни духу. Люди хотят иметь, как говорится, приятных хозяев.
6: Ну, дайте мне теперь сказать кое-что. Я не знала, что он был в тюрьме. Но я не думаю, что это имеет теперь значение. Он сделал что-то плохое, и он за это поплатился, с этим покончено. Ну, разве об этом нельзя забыть?
3: Нет, миссис Коден, нельзя. Для этого есть очень серьезная причина. Эти наглые разбойничьи налеты на бирже вносят в наши дела очень большое расстройство. Вкладчики могут потерять к нам доверие. Поэтому наш долг пресечь такие налеты.
1: Проще говоря, я не давал ему грабить, а он этого не потерпит.
3: Конечно, я этого не потерплю. Я могу отправить мистера Блофилда в тюрьму, и я позабочусь об этом. Если только не сумею сегодня же прийти к дружескому соглашению с ним.
1: Ну что? Что, дорогая Молли, теперь вы видите, что вы сделали?
6: Ну, Уильям, я ничего не знала, я не знала. Теперь я понимаю, почему вы меня так обозвали. А я вас ударила. Простите, Уильям, простите. Я не знала. А вы, лорд Флитфилд, я думала, вы такой прекрасный человек. Я привела вас сюда, а вы... Нет, дорогая, все пошло прахом.
0: Обо всем этом надо крепко подумать. Крепко подумать, а я не могу. Я так расстроена. Надо думать.
3: Послушайте, Блофельд, да. Если бы вы и я могли переговорить с друг другом спокойно, подальше от всего, что может нас волновать, мы могли бы прийти к какому-либо полюбовному решению, а?
8: Слушайте, лорд, а какого же рода будет это соглашение?
3: Вы, Блофельд, отстраняетесь от всех этих биржевых дел. Этим самым вы избавляетесь от тюрьмы. Это мое последнее слово.
8: Хорошо. Хорошо, ваша взяла. У меня здесь комната. Это моя контора. Пойдемте туда.
3: Мисс Фрэнсхэм, пойдемте с нами. Вы мне нужны.
0: Хорошо, лорд Литфилд. Надо думать. Надо что-то придумать. Придумать надо.
9: О, что случилось, Молли?
0: О, доктор Родбери.
9: Да?
0: Все пошло прахом. Я привела сюда лорда Флитфилда.
9: Что? Известного финансиста?
0: Да, я думала, он может помочь Уильяму. Оказывается, он угрожает отправить его в тюрьму. А я ведь думала совсем другое.
9: Послушайте, Молли, успокойтесь. Послушайте, Молли, я знал хорошо, что вы не представляете себе, что значит делать деньги. Деньги. Делать деньги – это не значит только записывать цифры в книгу прихода, хапнуть кучу золота, а потом тратить, сколько вздумается. Молли, деньги – это власть.
0: О, но я никогда не думала...
9: Это безразлично, что вы думали, но так оно есть. Вы играете жизнями людей, жизнями тысяч и тысяч людей, которых вы даже никогда не видели.
0: Ой, перестаньте, не хочу больше слушать вас ни слова. Неужели вы думаете, если бы я представляла себе все это, я бы согласилась принять... В этом участии я бы скорее сожгла все акции.
9: Ну, спокойно, спокойно, Молли. Вы бы лучше отдали их мне, чтобы помочь мне открыть клинику.
0: Что? Клинику?
9: Да.
0: А вам что, нужна только эта клиника?
9: Это все, что мне нужно.
0: О, нет, не только это.
9: Что вы хотите сказать?
0: Она... Там.
9: Кто? Мисс Фрэнс?
0: Да, она секретарь лорда Флитфилда.
9: Секретарь?
0: Угу. Я ведь говорила вам, что она не богата. Мисс Фрэнс!
10: Да-да, я здесь.
0: Я очень прошу вас сейчас же зайти сюда.
10: Что случилось, Молли?
0: Доктор Родбери. Здравствуйте, доктор.
9: Здравствуйте, мисс Фрэнс.
0: Теперь... Улаживайте между собой ваши дела.
10: Ну? Что такое?
9: Для чего вам нужно было притворяться богатой?
10: Ну, а что? Я получаю 6 фунтов в неделю, да. А большинство секретарей получает только около 4.
9: Да, ну зачем вам нужно было говорить весь этот вздор?
10: Я же была в отпуске. Представляться богатой и благородной дамой доставляло мне удовольствие. Кроме того, вы были всегда так довольны собой и думали, что все знаете. Вот я и решила сбить с вас спесь.
9: Ну, я не думаю, чтобы это было все очень остроумно.
10: Да. Вы знаете, теперь я этого не думаю. Я написала вам около 6 писем.
9: Но я их не получала.
10: А я их все порвала. Но я все же написала бы вам, если бы вдруг не узнала, что мы едем сюда. Как вы поживаете?
9: Полный крах. Старый Пломветер уволил меня. Единственное, что я теперь имею, это бесплатная работа в больнице.
10: Я много думала о вас.
9: Я тоже много думала о вас. Знаете, все это мне чертовски надоело.
10: Да.
9: Послушайте.
10: Да.
9: Не лучше ли нам пожениться?
10: Как? Чтобы вы перестали думать обо мне? Да.
9: Да.
10: Да.
9: Да. Да. Да. Да. Да.
10: Ну, хорошо. Хорошо. В таком случае я, пожалуй, лучше выйду за вас замуж.
9: Вероника.
10: Но если мне придется работать...

0: Я ее сейчас позову.
1: Не уходите.
2: Надеюсь, его намерения бесчестны.
3: О, нет, лорд Флитфилд, наоборот. Он просит меня быть его женой.
2: Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть. А вот в жене не всегда. А вот и миссис Скодн.
3: Да.
2: Ну, миссис Скодн, мы готовы. Прошу садиться.
3: Садитесь, Уильям.
4: Я постою.
3: О, дорогой, вы же не сердитесь на меня больше, да?
2: Блофилд, позвольте мне сказать, мисс Скодн, что мы пришли с вами к разумному дружескому соглашению.
4: Да. В тюрьму меня не засадят, это уже улажено.
2: Совершенно точно. Что бы ни случилось, вопрос с тюрьмой улажен.
3: Ну, вот это правильно.
4: Ах, эти парни из Лондона получают все, что нужно. Контроль над вашими действиями. Но они кое-что гарантируют вам. Все, что нужно для расходов.
3: Да мне ничего не нужно. Олух вы этакий. Куда? Куда вы уходите?
4: Я иду упаковывать свои чемоданы.
3: Уильям! Уильям!
2: Миссис Скодн.
3: Да-да.
2: Миссис Скодн, вам нужно подписать необходимые документы, предоставляющие нам право контроля. А потом вы можете позабыть нас совершенно. Вы будете получать столько денег, сколько вам нужно. И наслаждайтесь, покупайте, что хотите, устраивайте приемы, путешествуйте.
3: Ну ладно, ну-ну.
2: Все, что случилось, миссис Скодн, вам может показаться странным. Вы можете это записать, мисс Фрэнсхэм.
3: Хорошо.
2: Но если бы вы и Блофилд продолжали свое дело дальше, то, не выходя из этого отеля, вы держали бы в своих руках весь мир. Вы могли бы контролировать рынки во всей стране и вызывать по своему желанию голод. Вам была бы подвластна политическая жизнь народа на другом конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках.
3: Но я не хочу вмешиваться в жизнь людей из-за денег. И я не понимаю, почему я должна это делать. Нет. Нет, я не буду подписывать эти бумаги.
2: То
3: не буду.
2: Как?
3: Потому что это неправильно, когда одно лицо может вмешиваться и втаптывать в грязь жизнь и счастье тысяч других людей. Нет, я все мои капиталы вот отдам людям, жизнь которых зависит вот от этих капиталов. Я отдам все народу Англии.
2: То есть, иными словами, вы передадите вашу долю правительству с предложением создать нечто вроде государственного треста?
3: Да, вот возможно, возможно.
2: И вы предполагаете, что правительство будет руководить этими делами лучше, чем я и мои друзья?
3: Да.
2: Да, но я и мои друзья, мы имеем свою руку во всех правительствах.
3: Но я не желаю помогать вам. И вы не получите от меня ни одной бумажки. Я это решила.
2: Ах, так. Ну что же. Посмотрим.
5: Ну, Молли, неужели вы ничего не хотите лично для себя?
3: Я как раз намеревалась вам об этом сказать. Из всего этого несметного богатства для себя я хочу только две вещи. Мне хотелось бы сохранить вот эту гостиницу и вести ее по-своему. И потом мне нужны деньги, чтобы обеспечить молодому доктору Родбери клинику.
5: Ой, дорогая,
3: вот
5: это великолепно.
2: Прошу прощения, между прочим, не знаете ли вы, мой старый друг леди Лидмелл все еще живет здесь?
3: Да, она жила здесь, пока мы не закрыли гостиницу. А теперь она переселилась в отель Гранд.
2: В таком случае, мисс Фрэнсхэм, я пойду в Гранд. Придите ко мне туда завтра утром.
3: Хорошо.
2: До свидания, миссис Скодн.
3: До свидания, лорд Флитфилд.
2: Мне доставило наслаждение познакомиться с вами. Кстати, не позволяйте вашему ночному швейцару читать финансовые газеты.
3: Спокойной ночи!
5: О, Молли, это чудесно. Спасибо.
3: Уильям! Уильям! Куда это вы собираетесь?
4: А какое это имеет значение? Теперь я больше здесь не нужен.
3: Кто вам сказал?
4: Вы сказали.
3: Я не говорила.
4: Фактически вы так сказали. Молли, ну, кое-что и я хочу вам сказать, прежде чем уйти.
3: Ну, кое-что и я хочу вам сказать, Уильям Лотлес.
4: Карл, ладно, только выслушайте сначала меня, хорошо?
3: Хорошо.
4: Молли, не подумайте, что я вернулся на биржу, чтобы снова там наживать деньги. Теперь они мне не нужны, я не знал...

0: что с ним делать. Я снова начал эту игру, чтобы попытаться повергнуть в прах этих продувных ребят. И я это выполнил. Вот очень прошу вас, не забудьте об этом выполнить.
1: Я знаю, что вы это выполнили. Но вам самому это нанесло большой ущерб и не принесло счастья. Полагаю, я вас тоже подвела, а?
0: Это вы так говорите, не я. Нет. Скажите, а что вы попросили у Флитфилда? Что, пару яхт?
1: Нет, я ничего не подписала.
0: Что?
1: Уильям, ответьте мне на один вопрос. Нравится вам работать в таком отеле, какой будет у меня?
0: Нет, нет, нет.
1: Почему?
0: Ну, вы бы должны знать, потому что я не люблю тот сорт людей, которые пользуются отелями такого типа. Все эти лентяи, жадюги, обжоры.
1: Ну, вся беда с вами в том, что вы только критикуете. Вот могу поспорить, что у вас нет никакого представления о том, как надо управлять отелем.
0: О, нет, нет, Молли, у меня есть.
1: Есть.
0: О, вы что думаете, у меня мозги за последние годы совсем не работали? Что вы, я человек идей.
1: Уильям, вы будете работать здесь.
0: Где, как?
1: Здесь, как управляющий.
0: Как это... Это и есть то дело, которое вы собираетесь вести?
1: Уильям, посидим немножко уютно. Я вам сейчас скажу. Это будет совершенно новый тип отеля. Это будет отель для людей, которые работают слишком тяжело.
0: Так.
1: И едят слишком мало. Для мужчин, которые приносят миру какую-то пользу. Для женщин, которые достойны того, чтобы их обслуживали. Отель для настоящих людей.
0: Молли, Молли, ведь я же единственный человек в Англии,
1: да,
0: кто мог бы взяться для вас за эту работу.
1: Ну вот.
0: Ну, хорошая идея, так у меня их тысячи, Молли, тысячи. Вот послушайте.
1: Вот. И вы нам нужны, миссис Уитт?
0: Да, я? Да, вы будете у нас старшей приемщицей.
1: Вот, миссис Уитт.
0: А посмотрите, кто там?
2: Где лорд Флитфилд? Где лорд Флитфилд? Мне сказали, что он был здесь.
1: Да, он был здесь, леди Лидмилл. А теперь пошел в Грэнд разыскивать вас.
2: Да? Это действительно? Мисс Эл? Посмотрите, нет ли тут писем для меня, которые забыли переслать мне.
3: Мисс Уикс, нет ли писем для леди Лидмилл?
1: Нет, мисс Сэл.
2: Вы уверены?
1: Абсолютно уверена.
2: Я предпочитаю убедиться самой. Почта здесь весьма странная, и несколько писем уже потерялись.
1: Слушайте, мисс Сэл, вам представляется случай уйти от этого старого крокодила. Переходите к нам работать.
3: Неужели? Ой, ой, это было бы так чудесно, но...
2: Мисс Эл!
1: Это ваш случай, ваш единственный случай.
2: Мисс Эл!
3: Иду! Иду, леди Лидмилл, иду!
0: Ушла. Вот такова половина Англии.
1: Да, к сожалению. Но так не должно было быть.
0: Ну, так оно есть. Миллионы и миллионы таких, как мисс Сэл.
1: Да.
0: Молли, посмотрите. Ведь это вернулась мисс Сэл.
1: О, мисс Сэл!
3: Когда? Когда мне приступить к работе?
1: Чудесно. Вы можете приступить к работе сию минуту, мисс Сэл.
0: А теперь слушайте.
1: Слушайте, сядем все вместе.
0: Слушайте.

0: занавес опускается.
1: Все, Элси?
0: Все, Джордж. У автора все. А как ты думаешь, что будет дальше? Получится у них так, как они задумали?
1: Вряд ли, Элси. А гостиничный трест? Да он сразу задушит этот маленький отель. Или заставит Молли опять обслуживать богатых. Как пишут в газетах, общественная система –

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждые музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне. Не смея помышлять еще о славе, нередко, просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда Пичини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки, кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную в живе, песок и пыль грызущую бессильно, никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник, я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержение, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт!

0: Ага, увидел ты. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить.
1: Ты здесь? Давно ли?
0: Сейчас. Я шел к тебе, нес кое-что тебе и показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал войко сапеты. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди! Из Моцарта нам что-нибудь.
1: И ты смеяться можешь?
0: Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?
1: Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик.
0: Постой же, вот тебе, пей за мое здоровье.

0: Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время.
1: Что ты мне принес?
0: Нет, так, безделицу. Намедни ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня их я набросал, хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня.
1: Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю.
0: Представь себе, кого бы. Ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же.

0: Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя.
1: Что ж, хорошо.
0: Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я.
1: Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось.
0: Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва.
1: Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась.
0: Жду тебя. Смотришь?

Не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха после улететь? Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой. И никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня, что умирать я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь и вдохновение, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажуся им. Как первал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав, и, наконец, нашел я моего врага, и новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы.

0: что ты сегодня пасмурен?
1: Я? Нет.
0: Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься.
1: Признаться, мой реквием меня тревожит.
0: А? Ты сочиняешь реквием? Давно ли?
1: Давно, недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я?
0: Нет.
1: Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего, не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же. Зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу. С моим мальчишкой кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой. Хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я...
0: Что?
1: Мне совестно признаться в этом.
0: В чем же?
1: Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третий сидит.
0: И полно. Что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне: слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро.
1: Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарары сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
0: Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
1: Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли?
0: Ты думаешь? Ну, пей же.
1: За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
0: Постой. Постой, постой. Ты выпил без меня?
1: Довольно, сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием.

0: ты плачешь?
1: Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу.
0: Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Неправда. Но я нынче нездоров, мне что-то тяжело. Пойду засну, прощай же.
1: До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав, и я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. О Бонаротти. Или это сказка тупой бессмысленной толпы? И не был убийцею, создатель Ватикана.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: «Бабьи сплетни». Радиоспектакль по одноименной пьесе Карла Гальдони. Запись 1957 года.
2: Может быть, это было в большом городе, а может быть, в каком-нибудь маленьком городке солнечной Италии, где небо такое синее, а сердца такие горячие.

Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое, как глаза у любимой.

Удачный день у Беппа. Много рыбы, будут деньги. А они сейчас так нужны. Ведь скоро его свадьба с красавицей Кикинной, дочерью старого рыбака Тонни. А Кикинна сидит у себя во дворе, в окружении подруг. Она чистит орехи для свадебного пирога. Рядом с ней ее родственницы, прачка Кате, разодетая по-праздничному в пестрый наряд. Тут же стальевщица Сгуальда, нацепившая для торжественного случая бабушкину шаль. Почтили Кикинну своим присутствием и знатные дамы, сеньора Елеонора и сеньора Беатриче. Прачка Кате успела рассказать соленую шутку про бывшую невесту Беппа, портниху Анжелетту.

0: будьте повеселее.
1: Сегодня для вас счастливый день.
2: О, сеньор, еще бы! Как же не быть мне веселой? Сегодня моя свадьба.
3: Эй, кузина, а когда ж придет жених?
2: Отец обещал, что он вот-вот будет.
4: Эй, Кэка, а твой посаженный отец прислал тебе цветы?
2: Хоть бы один цветочек.
4: О, ну и скряга же.
3: А конфеты прислал?
2: Не даже пузырька яду.
3: Вот так жила. Хороший тебе посаженный отец, нечего сказать.
0: Только из-за этого, только потому, что сеньор Пантаони не прислал ничего, не истратился, так он уж никуда и не годится, по-вашему. Но и языки у здешних женщин.
3: Ух, сударыня, где уж нам, милая, нашим языкам за вашими не угоняться.
5: Мне кажется, что вам следовало бы относиться с большим уважением к людям воспитанным.
3: Кате, что скажешь? Слышала?
4: Ух, аж жарко стало. Мне так в голову и шибануло, будто от выпивки.
2: Кузина, кузина, держите.
3: И когда ж придет этот твой жених? А, да ну его. Пойдем, что ли, Катя?
4: Ты не подумаю.
0: Донна Сгуальда, ну отчего же вы не идете торговать вашим старьем и галантереем?
3: А вот не торгую сегодня, да и только, сударня. Мне ведь, знаете ли, будет что поесть. Не беда, если не торгую.
5: А вы, Донна Ката, сегодня не стираете?
4: О, не беспокойтесь, успею еще выстирать ваши рваные рубашки.
5: Как вы отвечаете? Вы очень дерзкая.
4: Сгуальда, Сгуальда, утюги-то раскаляются.
5: Ну вот что, милая Кэка, вы меня пригласили на свой сговор, и частью по соседству, частью потому, что ваш жених Беппа, сын моего управляющего, я пришла к вам. Но с подобными особами я дело иметь не желаю.
2: Ваша милость, дорогая, не уходите.
4: Эй, Сгуальда, посторонись, смотри, как бы тебе ее не запачкать.
3: Ох, милая, и чудачка ж ты.
0: Мы пришли сюда, чтобы сделать удовольствие Кикине, и вам следует держать себя получше.
3: Это вы со мной?
0: Да, с вами.
3: Кате, знаешь, это она со мной говорит.
4: А ты что ж, ответить что ли не умеешь?
3: Ну, замолчи.

0: Хороша свадьба, без конфет.
1: Дочка, поздравляю.
2: Спасибо, папаша.
3: Папаша посаженный, а когда же свадьба?
1: Сегодня же вечером.
3: Ой. Папаша посаженный, уж очень все в сухую.
1: Подождите, подождите, пробочек.
3: Ой, это другое.
4: Ну, господин жених, где ты там, а? Ты что же это, на невесту-то даже и не смотришь.
5: А где ж тут к ней пройти? Столько женщин, что и запутаешься.
6: Я бы и сел рядом с ней.
1: И дело. Жениху полагается сидеть рядом с невестой. Будьте любезны, сеньора Леонора, ну подвиньтесь немножко.
0: Я готова. Лишь бы вот эта женщина отодвинулась. Донок, а ты подвиньтесь.
3: Но это дудки. Эта женщина со своего стула не сдвинется.
7: Ну-ка, милый Кэка, да? Садитесь на мое место. А Донна с Гуальда уступит мне свое, а сама сядет дальше.
0: Ну, можете идти сами туда, куда меня посылаете.
1: Ну, полноте, полноте, сеньора. Надо же уступать место тому, кто его заслуживает.
0: Что такое? Кто его заслуживает? Ладно, если я его не заслуживаю, так и не нужно. Кузина, до свидания. Да.
4: Куда же ты,
0: сеньора? Что ж ты, не слышала, что ли? Уступая место тому, кто его заслуживает. Господин посаженный изволит тут командовать, а ты молчишь. Стал быть, ты знаешь, кем он тебе приходит.
4: Что такое? Ты что это говоришь, а?
0: Я что сказал, то сказал, а правильно нет ли про то мне самой знать. Ваша милость, уступая честь и место тому, кто его заслуживает. Рассаживайтесь. Ну, а ты, Кэка, больше меня приглашать не изволь. Не будет в твоем доме ни ноги моей, ни шага. Женщине, как я, завернуть такую обиду? Вы что же это? Для вас чужачка, стал быть, ближе родственницы. И компанийка же у вас тут подобралась. Полоумный батька.
4: Что?
0: Безголовая дочка.
2: Да что ты,
0: скарик посаженный? Отголодранец, жених. Да барыни на бабах.
8: По-моему, она сумасшедшая.
3: Милая барыня, у этой сумасшедшей побольше мозгу, чем у вас.
0: Как вы разговариваете?
3: Ртом.
0: Ну, знаете ли, оставаясь здесь, рискуешь своим добрым именем. Невеста, прощай.
2: Сеньор.
0: Я не хочу больше быть в обществе таких наглых женщин.
3: Полента, полента, полента, полента.
0: Что это значит? Причем тут полента, полента, полента, полента?
3: Дорогая моя, я люблю эту кашу и поминаю ее всегда. А у вас что, слюньки текут? Вы ведь только спесью богаты. У вас на брюхе шелка, в брюхе щелк.
0: У меня большое желание обойтись с вами, как вы заслуживаете. Но чтобы не огорчать эту милую девушку, я ограничусь тем, что уйду сама.
3: Ах,
2: куда?
0: Но предупреждаю вас, если вы не придержите свой язык, то у вас его отрежут.
3: Ах, какие ужасы, ах, какие страсти.
4: Знаете, что я вам скажу? Сеньора, я в своем доме зазнаек не желаю. И если вас пригласили, так вы и ведите себя с понятием. А коли не умеете, так и идите себе с Богом.
3: Вот как? Вы меня выгоняете? Да вы и сами не стоите того, чтобы я у вас тут сидела. Эй, смотрите, пожалеете. Кэка, я знаю, что хожу. Но ты у меня еще припомнишь, Кате, прачку, прощай!
1: О, какое у вас прекрасное общество, ну и родня же у вас.
4: Я рад, что они убрались, без них будет лучше. Кэка,
2: да.
4: Вот тебе твой жених, вот посаженный отец. Хочешь колечко, Бепа тебе его даст. Нет подружек, не беда, зато есть время повеселиться.
2: А для меня, когда есть Бепа, так и есть все на свете.
5: Мне не надо никого, кроме моей Кэки.
1: Но вот тебе колечко, надень ей на палец.
5: А как это делается? Научите.
1: Эх ты, подумаешь, премудрость, да очень просто.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну, я сам. Не ваше это дело.
1: Уж и приревновал. Так я же ваш посаженный отец.
5: А скажите-ка, сеньор Панталоне, вот когда посаженный отец подарит колечко,
9: Этим все и кончается.
1: Ну, еще бы, на этом я и покончу.
4: Бепа, да полно тебе, ну, с ума ты сошел. Что ты не знаешь сеньора Панталоне, а не знаешь, что это за человек.
1: Да, сынок, часы свое отбили. Лодка моя у причала, снасти с нее сняты, и в плавание я больше уже не гожусь.
5: Ох уж этот сеньор Панталоне, совсем рассмешил меня.
6: Ну, вот тебе колечко.
4: Ну вот.
6: Ну, разве не так?
2: Это значит, мы уже поженились.
4: Сеньора, нет. Это вы только обручились.
2: Ну, чего ж там обручаться? Мог бы прямо жениться.
4: Не все сразу.
2: Какое хорошенькое колечко.
1: Нравится?
2: Нравится и колечко. А еще больше тот, кто мне его подарил.
1: Это я тебе подарил.
2: Да нет, я говорю, кто мне его надел?
1: Эх, детки, рад я за вас. Ну, теперь пойду по своим делам, да благословит вас Бог. А если что надо, скажите.
4: Ну, Бепа, если у тебя есть дело, так ступай.
5: Нет, а у меня нет ничего к спеху.
4: У тебя нет, так зато есть у меня. Пойдем-ка.
6: Понимаю, не хочешь, чтобы я тут остался. Кикина, до свидания.
2: Бепо, любишь?
6: Это сердце твое.
2: Будь же благословенно твое сердце.
4: Ах, хорошо это, когда жених с невестой любят друг друга.
1: Дорогая ты моя!
2: Дорогой ты мой!

0: Как не радоваться Кокинье? Вечером свадьба. Теперь они с Беппо будут неразлучны. Конец тайным свиданиям на канале, на мосту вздохов, где встречаются все влюбленные. Но до вечера далеко. И сейчас на канале можно увидеть лишь ребятишек, ныряющих с моста, да прачек, полощущих белье. Донна Ката настирала целую груду. Уложив белье в корзину, она идет домой. Навстречу ей спешит старьевщица с Гуальда.
1: Эй, Ката, это ты тут?
2: Я несу белье. Но... Что ты скажешь об этих госпожах-барынях?
1: Эх, милая моя, не говори так о мне, кипит, все кипит.
2: А что у тебя тут хорошего?
1: А вот славная юбочка, да еще платьице есть хорошее. Ты вот ходишь по домам, не продашь ли кому?
2: Отчего ж, можно. А ты не показывала Кекки?
1: Ну, эти вещи не по ее носу.
2: Что ты, что ты? Разве ты не видела, как он ее расфуфырил?
1: Ну, это что и говорить. Надо быть таким полоумным, как мой кузен, чтобы столько тратить на дочку.
2: Так ты думаешь, это он тратит? Эх ты, простофиля!
1: А кто же?
2: А посаженный-то на что?
1: Кто? Сеньор Панталоне.
3: Ну, само собой.
1: А кузен мой так ничего и не говорит.
3: А что ему говорить-то? Есть и ладно.
1: Ну и понятно. В конце концов, она ему не дочка.
3: Да что ты говоришь? Кека ему не дочка.
1: Ой, обещай ты мне, как честная женщина, не говорить об этом ни одной душе.
3: Можешь не беспокоиться, буду молчать.
1: Смотри ты, я ведь никому на свете не говорила, кроме тебя.
3: Мне сказать все можно, ты же знаешь, какая я.
1: Кека не родная дочь нашему кузену.
3: Ой, что я от тебя слышу? Ну тогда чья же она?
1: Не знаю. Донна Миннига, земля ей пухом. Жена сеньора Тони сказала это по секрету моей матери, а моя мать сказала по секрету мне.
3: Да откуда же она взялась-то?
1: А видишь ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел ее где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони? А кто говорит, что она ошибочка Донны Миниги? Ошибочка! Всяк по-своему.
3: Так стало быть, эту штуку все знают.
1: Ну, не все знают, только мои знакомые, у которых я бываю по целым дням. Ты их знаешь, они ведь не выдадут.
3: Но я очень довольна, что ты рассказала мне все это.
1: Ой, надо идти. До свидания.
3: Нет, смотрите, пожалуйста. Кека не дочка сеньора Тони. А я-то с ней как с кузиной. Ну-ну, случись ей только со мной теперь распустить язычок, я ей нос-то утру.
1: Сеньора Ката, дорогая, покажите, где живет ваша кузина, сеньора Кека?
2: А, да вот, милая Анжелета, идите все по переулку.
1: Так.
2: Как пройдете мост, сейчас на левой руке увидите двор,
1: да.
2: И по правую руку будет вам третья дверь.
1: Вот, спасибо.
2: А вы зачем, Кэки?
1: А я несу платье, шила ей заново.
2: Ну, покажите-ка.
1: Смотрите, какая прелесть.
2: Золотом. Золото, мать моя. Этакую дрянь туда же с золотом.
1: Вы удивляетесь?
2: Да как же не удивляться-то? А мой-то кузен дурак допускает все это.
1: Ну что ж, дочка ведь?
2: Как бы не так, дочка.
1: Как? Разве она ему не дочь?
3: Ой, только молчите, ради бога.
1: Ой, я не из болтливых, вы же сами знаете, какая я девушка.
3: Как и не дочка сеньора Тони.
1: Да что вы говорите? А чья же она?
3: Слушайте, только смотрите, молчок.
1: Ой, не беспокойтесь, не беспокойтесь.
2: Она... незаконная.
1: Что вы говорите?
2: А видите ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь.
1: Ой.
2: Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони?
1: Ой.
2: А кто говорит, что это ошибочка Донны Миниги? Я вам это говорю потому, что знаю, что вы девушка разумная.
3: Ну, прощайте, сеньор Анжелета.
1: Так значит... Кека не дочь сеньора Тони, и Беппо на ней женится. и платье нести ей. Если хочет, может прислать за ним. Такая портниха, как я, не слуга подобным особам. С вашего позволения, ваша милость.
4: О, Анжелетта, милости просим. Переделали мне кофточку.
1: Ваша милость, да. Отпустил немножко подмышками, как вы приказали. Сузила в талии на пальцы с каждой стороны. Если угодно примерить, я к вашим услугам.
4: Не стоит. Если сделано все, как я говорила, значит, будет хорошо.
1: Увидите, что будет, как картинка.
4: А это у вас что за сверток?
1: А тут и платье для одной девушки. Я была хотела ей отнести, да узнала про нее кое-что такое, что уже не несу.
4: А кто эта девушка?
1: Вы не знаете. Это Кикино, дочь сеньора Тони.
4: О, я ее знаю, это невеста Бепа. А почему, Анжелетта, вы не хотите отнести ей платье?
1: Да так, есть причина. Ой, ничего не буду говорить.
4: Полноте, полноте. Мне-то вы можете сказать? Я ведь не болтушка.
1: Ой, я знаю, что вы, сеньора, разумная. И, конечно, вам-то я могу довериться. Только ради бога, чтобы не узнал больше никто.
4: Вы уж говорите, не беспокойтесь.
1: Я узнала, что она вовсе не дочка сеньора Тони. Что она незаконная.
4: Нет, правда?
1: Я знаю, наверное. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И будто бы он нашел... Где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная. Кто говорит, что она грех подрана Тони. А кто говорит, что это ошибочка Доны Мэнниги.
4: Бэппа это знает?
1: Наверное, не знает. Если бы он знал, разве бы он сделал такую глупость?
4: Бедняга, очевидно, не знает.
1: Какой там? Ведь он ухаживал за мной, а вот из-за нее и меня бросил. Вот если бы он узнал про нее, какая она, может быть, опять бы ко мне вернулся?
4: Анжелетта, хотите, я поговорю с ним?
1: О, нет, дорогая барыня, я не хочу, чтобы вышли сплетни. О, нет, дорогая, никому ничего не надо говорить.
4: Не скажу.
1: Если позволите, я пойду к работе.
4: Хорошо, располагайте собой так, как вам будет удобнее.
1: Будьте здоровы, ваша милость.
5: Друг мой, к вам можно?
4: О, сеньора Элеонора, пожалуйте, очень рада.
6: Сеньор Беатрич.
4: Сеньора Элеонора.
6: Сеньор Беатрич. Ну, что вы скажете о сегодняшних нахалах?
4: Да что тут говорить, наглые, наглые невероятно.
6: Мне ужасно жалко бедную Кэку и добряка отца ее.
4: Сеньора Элеонора, это вы не знаете. Кэка совсем не дочь сеньора Тони.
6: Да ну!
4: Уверяю вас, нет.
6: Кто вам сказал?
4: Я это знаю, наверное.
6: А чья же она дочь?
4: А Господь ее знает. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел Кэку и где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что это грех сеньора Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мэнниги?
6: Интересно. Да, ну и партию же себе делает Беппа.
4: Бедный мальчик, его надо. Дули, он ничего не знает.
6: Я очень люблю Беппа. Его отец управляет моим имением и поручил его мне. И я вовсе не намерена допустить, чтобы он влетел в такую скверную историю.
4: Хотите, пошлем за ним?
6: Да, пожалуйста. Лучше предупредить бедняжку.
4: Сейчас. Эй, Чикинна, пошлите немедленно за сеньором Беппа. Ху? Сюда идет сеньор Лелио. Вы знаете сеньора Лелио?
6: Ой, еще бы не знать. Всеобщее посмешище.
4: Влюблен во всех и каждый.
6: И помирает с голоду. Нищий, а строит из себя барина. Невежда, а выдает себя за ученого. Урод, а воображает себя красавцем.
4: О, сколько таких еще на свете. Чуть ли не в каждом обществе есть свои посмешки.
6: А нам только женщинам того и надо, чтобы было над чем посмеяться.
0: Отвешивая низкие церемонные поклоны, к дамам подошел сеньор Лелио Арденти.
7: Преклоняюсь перед благороднейшими дамами.
6: Сеньор Лелио!
4: Сеньор Лелио! Эль, возьмите тоном ниже, мы не дамы для вас.
7: Ваше достоинство, сеньора, огромное, огромное ваше достоинство.
4: Чтобы быть достойными чего-нибудь, нам следовало бы иметь некоторые качества вас, украшающие, сеньор Лелю.
7: У меня нет никаких. Никаких. Кроме того, что я поклонник красоты, почитатель грации и покорнейший ваш слуга.
4: О, вы все более и более изысканы.
7: Не беспокойтесь, это от табаку.
4: Хороший сеньор Беатриче заставляет чихать.
7: Освежает. Для меня, занимающегося умственным трудом, незаменим.
4: Вы много работаете?
7: Круглые сутки. Саша, позвали, я...
8: Рваный платок, вот так франк.
4: Вот так прощелыга несчастный.
7: Побывал я на ярмарке и приобрел себе отличные носовые платки.
4: Не лишний вам был бы, запасись уж, кстати, и перчатками.
7: Это я вам объясню. Я обрезал пальцы, чтобы удобнее было писать.
4: Ах, вы изволите писать в белых перчатках.
7: Да, всегда. Я люблю чистоту.
4: Но ведь они у вас, сеньор Лелио, не белые, а грязные.
7: А это они слегка зажелтели от рукавчиков.
4: Вы правы, рукавчики у вас тоже вопят. Не тронь меня.
7: Это по последней моде.
4: Грязные-то рукавчики?
7: Да, сеньора, да. Да будет вам известно, что теперь в Париже кружевные рукавчики нарочно окрашивают в желтый цвет, чтобы таким образом они казались всегда новыми.
4: Необыкновенно опрятно. А это все равно, что чулки серого цвета.
8: Однако сеньор Лелю пристально следит за модами.
7: Отчасти не лишен хорошего вкуса.
4: А это платье на вас тоже по моде.
7: Да, сеньора, это Париж.
4: А парик?
7: Лондон.
4: А ботинки?
7: Англия.
4: А Лондон, по-вашему, не в Англии?
7: Ну, конечно, нет, сеньора.
4: А какая же столица Англии?
7: Лондра.
4: А Лондон где?
7: А, чуть ли не в Испании.
4: Ну, разумеется, сеньора Элеонора, конечно, в Испании. Молодец, сеньор Лерри, он все знает.
7: Да, кое-чему учился.
8: А вы где учились?
7: В Тоскане, где говорят правильной речью.
8: О, вы, значит, крусканец.
7: Да, сеньора, я из Академии Делла Круска.
4: А скажите, сеньор Лерио, как пишется полоумный через ОУ или через два У?
7: Насмехаются. Вот видите ли, сеньора, следует различать мужской род и женский. Полоумный пишется через ОУ, а полоумная через четыре У.
8: Туда же огрызается.
4: Многоуважаемый сеньор Крусканец, по-моему, голова у вас не напудрена, а обвалена в муке.
7: Видите ли?
8: И не только обвалена в муке, а и поджарена.
4: Однако... Поджарена-то поджарена, но только без масла.
7: Да при чем
8: не тут
7: масло?
8: Без масла и без соли.
7: Между тем...
4: Просто вы не рыба, не мясо, а что-то такое вяленое.
7: Да дайте же мне сказать.
4: Сухой и сухой, без малейшего сока.
7: Ах ты, Господи.
4: И сам сухой, и в кошельке у него сухо.
7: Да позвольте же.
4: Только есть хорошего, что один парик.
7: Я хочу сказать...
4: Что вы скажете о его прекрасном личике?
7: Ради бога.
4: Просто лопнуть от смеха.
7: Сеньор, сеньоры.
4: А фигура-то.
8: А сладкие речи.
7: Я больше не в силах.
4: Какое выражение.
8: Какая живость.
4: Какая грация.
8: Какая развязность.
7: Черт бы вас побрал.
4: Ушел. Этакий наглец. Назвать нас полуумными, да еще через четыре у.
8: А, вот и Беппо.
9: Вот и я, сеньоры. Что прикажете?
8: Я вам скажу все в двух словах.
9: Да.
8: Предупреждаю вас для вашего блага, а там уж вам решать.
9: Да.
8: Имейте в виду, что Кокинна не дочь сеньора Тони.
4: Да.
8: Она незаконная и недостойна быть вашей женой.
10: Ой, боже мой, что я слышу? Кто это вам сказал?
8: Больше не расспрашивайте. Примите это к сведению и не губите себя. Друг мой, сеньор Беатриче, ну пойдемте посмеяться над сеньором Лелио.
10: Но ради бога, добрый сеньор.
8: Пока будет с вас. Со временем узнаете все. Ну идемте, сеньор Беатриче.
10: Ой, несчастный я. Уж я не знаю, где я и что со мной.
4: Сеньор Беппо, бросьте вы ее. А если хотите непременно жениться, так я подыщу вам достойную невесту.
8: Идемте же, сеньор Беатриче.
10: Бедняжка Кекка, неужели же мне тебя бросить? Да, но если она не дочка сеньора Тони, а дочка... Так не могу же я взять ее. Отец нас и в дом-то не пустит, ни меня, ни ее. Что же мне теперь делать? Ой, я и сам не знаю, люблю Кекку и помолвлен с нею, и колечко ей надел. Но репутация моя мне тоже дорога. Не знаю, как быть. Подумаю, что-нибудь да будет, что-нибудь да будет.
0: Солнце припекает все жарче. Время близится к обеду. О, обед сегодня у Кокины будет на славу. Праздничный пирог удался, а жаркое так аппетитно пахнет, что, кажется, съел бы его без остатка. Рыба украшена маслинами и поставлена в центре стола. Все готово. Но вот беда, где-то задержался жених. Много раз поглядывала с балкона Кокина, не идет ли Беппо. Ну вот и он.
11: Беппо, как ты долго? Зачем тебя звала сеньора Беатрич?
10: Эх, Кекка.
11: Чего ты так вздыхаешь?
10: Где сеньор Тонни?
11: Кто ваш тесть?
10: Он мне еще не тесть.
11: Если еще не тесть.

0: Отвечай мне, где ты родилась?
1: На Корфу родилась.
0: Кэка, боюсь я, что это было не так.
1: Да почему же? Тебе вбили в голову какую-то чушь.
0: Да мне прямо сказали, что ты не дочь сеньора Тони.
1: А чья же?
0: Ой, господи, духу у меня не хватает сказать.
1: Скажи мне, если любишь.
0: Говорят, ты незаконная.
1: Ой, горе мое.
0: Ну, полно, полно, девушка, не плачь. Доберемся как-нибудь до истины.
1: Бэба, дорогой, неужто у тебя хватит сердца бросить меня?
0: Ух ты, господи, не мучай ты меня. Ведь я уже не знаю, жив я или нет.
1: Да кто же это тебе сказал? Вот увидишь, что все это вранье.
0: Нет уж, кто мне сказал, человек верный.
1: Дорогой ты мой, скажи мне, кто сказал?
0: Ну, нет, нет, я не могу.
1: Если не хочешь, значит, не любишь
0: люблю,
1: меня.
0: Люблю, люблю, а сказать не могу.
1: Ну да я и сама знаю, кто.
0: А ну кто?
1: Просто никто. Раздумал жениться, разлюбил, ты сам и придумал.
0: Нет, как честный человек.
1: Ну так скажи мне, кто говорил?
0: Да
1: кто?
0: Я бы сказал. Да боюсь, как бы не вышло сплетни.
1: Не бойся. Не бойся, уж я-то тебе обещаю, что не выдам.
0: Обещаешь?
1: Милый, обещаю.
0: Это мне сказала сеньора Элеонора.
1: Да она-то откуда знает? С какой стати она говорит это?
0: Она это знает, наверное. А сказала, желая мне добра.
1: Сейчас же сбегаю к сеньоре Элеоноре и узнаю, на каком основании она говорит это.
0: Милая Кэка, я люблю тебя крепко, но ты сама подумай, что скажут у меня дома, когда я женюсь на девушке, не знающей отца?
1: А вот увидишь, ты все это неправда. Подожди меня, я сейчас вернусь.
0: Ты куда?
1: Только вот сбегаю и сейчас же вернусь. Ты не уходи.
0: Эй, смотри у меня, сплетен не разводить.
1: Не беспокойся, пожалуйста, сбегаю по делу и приду сейчас же. Меня и цепями теперь не удержишь. Все равно убегу к сеньоре Элеоноре. Подожди меня здесь.
0: Ох уж, как солона мне эта сплетня. Боюсь, чтобы жена, у которой отец вовсе не ее отец, не народила бы мне детей, которые будут мне не дети.

0: От сеньоры Элеоноры только что вышел парикмахер. Прическа восхитительна. Поглядывая на себя в зеркало, Элеонора пришла в восторг. Да, бывают же такие мастера. Два взмаха щипцов и такое совершенство. Ну, теперь сеньора Беатричи может ей позавидовать.
1: С вашего разрешения, можно войти?
2: О, какие-то вы! Вот чудеса.
1: Ваша милость, я пришла к вам просить о большом одолжении.
2: Говорите все, что могу, сделаю.
1: Я хотела бы, чтобы вы удостоили сказать... От кого вы узнали, будто бы я не дочь сеньора Тони?
2: А кто вам сказал, что мне это известно?
1: Мне сказал Беппо.
2: Вот болтун. Ну, я ничего не знаю.
1: Стало быть, это неправда, будто вы сказали.
2: Нет, я говорила.
1: Но от кого же вы это слышали?
2: Я уж не помню.
1: Ваша милость, а что, если из-за этой басни Беппо меня бросит?
2: Ну вот что, чтобы показать вам, что я говорила не зря... Я скажу вам, от кого я слышала, но только смотрите, не болтайте.
1: О, не беспокойтесь, уж я-то не скажу.
2: Мне сказала это сеньора Беатриче.
1: Мне этого довольно. Благодарю вас, ваша милость.
2: Куда вы?
1: Я домой.
2: А это правда, что о вас говорят?
1: Ничего подобного. Все это враки. И мы это выведем на свежую воду. Будьте здоровы.
2: Смотрите, не разводите сплетен.
1: О, нет, будьте покойны. Вот и сеньора Беатриче. Ваша милость.
3: Кикина, здравствуйте.
1: Скажите, дорогая парня, на каком основании вы говорите, будто бы я не дочь сеньора Тони?
3: Ах, сплетница, рассказала-таки.
1: Скажите же мне, скажите, как вы могли говорить такое?
3: Мне сказала Анжелета Портниха.
1: Ах, она мельница. Так это Анжелета? Говорить подобное про девушку, как я. До свидания, барыни.
3: Друг мой, вы все рассказали.

0: А я?
1: И не думала.
0: Ну, а как же она узнала?
1: Ну, ей-богу, не знаю. Я никогда не сплетничаю. Ну, должно быть, вы кому-нибудь рассказали.
2: Я?
0: Да я ни с кем не разговариваю.
1: Ну, сеньор Беатрич, ну, бросим об этих пустяках. Сейчас должен ко мне прийти сеньор Лелио. И так как вы у меня угостили забавной сценой, то и я хочу отплатить вам тем же.
2: О, вот и он.
1: О!
2: Давайте разыграем неприступных.
1: Да-да-да-да-да. Как будто мы рассердились. Сядем.
2: Сядем.
3: Разрешите повернуть к ногам вашим мое всенижайшее почтение.
4: Гневаются.
3: Простите меня, сеньоры, если я в тот раз ушел от вас в некотором раздражении.
1: Взгляните, сеньора Беатрич, какая вышивка. Нравится вам?
0: Да, очень хорошая работа.
3: Молю вас.
0: А сколько вы заплатили, сеньора Элеонора?
1: Пустяки, 20 хинов.
3: Сеньоры.
0: А как бы и мне получить такое же?
1: Я поговорю с Белошвейкой.
3: Ради бога, сеньора Элеонора.
0: А как вам нравится моя накладка? Идет мне.
1: Очень. Я именно хотела спросить вас, прежнее это ли новое?
0: Ну, разве вы не видите, конечно, новое?
3: Одно только слово, прошу.
1: А мою вы видели?
0: Это которая была на вас на прошлой неделе.
1: Нет, которую я выписала из Милана.
0: О, нет, это я еще не видала.
1: Хотите взглянуть?
3: Сеньоры, не собака же я в самом деле.
0: О, да-да-да, с удовольствием.
3: За славы меня почитаете,
1: ну,
3: что ли?
1: Ну, так вот пойдемте, я покажу вам.
3: Как? Вы меня бросаете одного?
1: Увидите, что вам понравится.
3: Сеньора Беатрич, сеньора Леонора. Вот как со мной обходятся. Смеются надо мной. А впрочем, они правы. Я-то дурак, только сейчас сообразил. Просто-напросто они обе влюблены в меня. Ревнуют друг другу, а я вечно прихожу, когда они вместе. Надо будет навещать их поодиночке. И тогда я уверен, обе будут изнывать по мне. И вечно это так со мною. Все женщины отталкивают меня из-за этой своей распроклятой ревности.

0: как медленно движется время. Минуты кажутся часами. Нет, Кокина должна все выяснить до конца. Придумать такую сплетню про нее. Ну и язык же у этой портнихи Анжелетты. Заварить такую кашу. Но почему ее так долго нет?
1: Только пусть придет эта гадина портниха. Уж я ее заставлю отказаться от своих слов. А, теперь я все понимаю. Она разводила любовь с Беппо. Беппо ее бросил. Так вот она в отместку и распускает эти прелестные басни.
2: Дорогая сеньора!
1: Ах, это вы!
2: Простите меня, что я задержалась, но у меня столько было работы, просто отойти не могла. И потом, видите, вот, палец себя уколола. Не могу работать.
3: А было бы лучше, сеньора, если бы вы себе язык укололи.
2: Что это вы как выражаетесь, сеньора?
3: Скажите мне, сеньора-сплетница.
1: Что? Это вы распустили слух, будто бы я не дочь моего отца?
2: Я врать не стану. Я говорила.
1: А как же вы могли болтать такое, сеньора?
2: А мне сказала сеньора Кате, прачка.
1: Сеньора Кате, прачка?
2: Вот именно она.
1: А она тут, кстати, и живет. Сейчас мы все узнаем, сеньора.
2: Прощайте, сеньора, я до сплетен не охотница.
1: Погодите, сеньора, куда это вы?
2: Я домой. Если хотите получить ваше платье, можете прислать.
1: Погодите, слушайте. А ну его это платье. Лучше поговорю с кузиной Катой. Эй, кто там в доме?
4: Да это ты, кузина.
1: Да, это я.
4: Тебе ничего не надо?
1: Напротив, сеньора, очень даже надо.
4: Да ты что, не как белины объелась?
1: Скажи-ка ты мне, госпожа кузина, ты-то с чего про меня рассказываешь, будто бы я не дочь твоего кузена Тони?
4: Ничего я не говорила.
1: Нет, говорила.
4: А ну кому я говорила?
1: Портнихи, Анжелетти.
4: Экая же трещотка. Ну, слушай, Кэка, я не отказываюсь, что говорила, но только выдумала, это не я.
1: Если не ты выдумала, значит, знаешь, кто сказал?
4: Да мне это с Гуальда сказала.
1: С Гуальда? Ну, теперь я налицо. Давай послушаем, откуда выползла эта сплетня.
4: Нет, я до сплетен не охотница.
1: С Гуальда! С Гуальда!
5: Кто меня зовет?
1: Это я, сеньора. Я!
5: Что там такое? Чего тебе?
1: Это вы, милая сеньора, распускаете про меня, будто бы я не дочь вашего кузена Тони.
5: Что? Кто это тебе сказал?
1: Донна Кате, которой вы это ляпнули.
5: Я, милая сестрица, ни правды не ляпаю. Если я так сказала, значит, так оно и есть.
1: Как вы могли так говорить?
5: Ну, сказала потому, что то лицо, от которого я слышала, знала это, наверное.
1: Ух, я должна знать, кто вам это сказал. А тот, кто сказал, обязан будет подтвердить мне это.
5: Мне рассказала моя мать.
1: А я хочу, чтобы она мне это сказала. Ой, постой. Да ведь она уже 2 года как умерла.
5: Да уж от нее, конечно, больше не узнаешь.
1: На каком же основании она говорила вам подобные вещи? В чем дело? Скажите мне, я хочу знать всю правду.
5: Ой, мне-то какое дело? Я сплетен разводить не желаю.
1: Вот тебе бегала, бегала и ничего не выбегала. Теперь распустили эту скверную сплетню по всему свету. А откуда она взялась, неизвестно. Ну ладно, пойду к отцу, расскажу ему про эту прелесть, а уж он мне все скажет. Я несчастная. А если он и вправду мне не отец? А вот будет ужасно, если Беппо не захочет быть моим мужем. Ну, а зачем же, собственно, ему бросать меня? Неужели только потому, что у меня нет отца, он не сможет на мне жениться?

0: На улице появились прогуливающиеся сеньоры Беатриче и Элеонора.
1: Бедный Лелио совсем разобиделся.
2: То есть ничего я так не люблю, как дразнить его.
1: Надо его однажды погладить, а четыре раза высечь.
3: Хорошую вы мне услугу оказали, ваша милость, сказавши Кеке, будто бы это от меня идет, что она не дочка сеньора Тони.
1: Анжелета, надо же было мне перед ней оправдаться.
3: Очень хорошо. А потом еще про нас говорят, будто мы сплетницы. А, по-моему, и барыни молчать не гораздо.
1: Да что за беда? Что вы, Кэки, что ли, испугались?
3: Никого я не испугалась. А только я, как бедная девушка, не желаю мешаться в сплетни.
4: Сеньор Анжелета, покорно вас благодарю. Так сразу и побежали всем благовестить, что я вам сказала про кузину Кэку.
3: Никому я не говорила, кроме этой барыни.
4: Ладно уж, пустомеля.
3: Это я-то пустомеля.
5: Эй, ты, Кате! Ну, это раторка ж ты.
4: Я? Это еще почему?
5: Все так и выложила про кузину Кэку.
4: Да я только одной Анжелете и доверилась. А это уж она, болтушка, рассказала по секрету всему свету.
3: Да никому я, кроме сеньоры Беатриче, не рассказывала. Это она раззвонила в колокол.
1: А я сообщила только сеньоре Элеоноре.
4: А я только одному Беппо.
5: Ладно, все вы сплетницы вышли.
4: Что? Я? Я знаешь, какая женщина? Нет, ты говори, да, оглядывайся. Это они все сплетницы, а вовсе не я.
3: Это меня-то сплетницы обзывают? Такую-то хорошую девушку?
1: Ах, дерзкий, да вы, кажется, вздумали держаться с нами совсем за панибрата.
5: Вот наглые, вот нахалки.
3: Нахалки?
1: Пойдемте отсюда, сеньора Элеонора. Нам неприлично ругаться с этими скверными бабами.
6: Да что тут такое, сеньор?
1: Все из-за этой вашей приблудной дочки.
7: Ой-ой.
1: Да, всему причина это ваша незаконная.
7: Еще того лучше.
3: Будьте на прокляты, ваши пригульные.
7: Здорово.
4: Эй, кузен, обнимайтесь с вашей лошачихой.
7: Ого.
5: Эй, кузен, боюсь, как бы лошачиха меня не легнула.
7: Ай-яй.
5: Эй, ноги ваши.
7: Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня тоже обухом хватили.
8: Вы что, сеньор Тони?
7: Ой, я себя не помню.
8: Это о вашей дочке?
7: Сеньор? Да, о моей дочке.
8: Да она что же, не дочка вам, что ли?
7: Ах, я горемычный.
8: Да вы мне расскажите откровенно.
7: Пойдемте, сударь, я вам все скажу.
8: Ну, любопытно, в чем дело?
7: Вот чертовы бабища.
8: А да ну их, ну скажите мне хоть что-нибудь.
7: А что я вам скажу?
8: Да она ваша дочка или не ваша?
7: Не моя эта дочка. Ай-яй-яй.
8: Куда же вы, ну? Да нет, нет, он просто с ума сошел, а?

0: В этот час на канале пустынно. Рыбаки разошлись по домам. Легкий ветерок лениво шевелит приспущенные паруса. К берегу медленно подплыла лодка. В ней странные пассажиры. Вот они сошли на берег. Один с огромной черной бородой, в рваном плаще, в широкополой шляпе. Другой в богатом костюме римского купца с пышной седой шевелюрой. Интересно, кто они?
1: Ну вот, наконец я и в нашей дорогой Венеции. 20 лет я ее не видал. И 20 лет вздыхал по ней. Ах, хоть я и не здесь родился, но в Венеции я сделал себе состояние и никогда не мог оторвать от нее сердце. Она мне дороже моей настоящей родины. Фух. В тяжелой моей неволе мучили меня две вещи. Одна – разлука с дорогим мне городом. Другая – потеря моей единственной дочери. Небо, даровавшее мне свободу, дало мне радость снова увидеть Венецию. Кто знает, не даст ли оно мне счастья найти мою дочь? Эй, Муза!
2: Моя здесь!
1: Пойди-ка сюда! Здесь. Ты бывал когда-нибудь в Венеции?
3: Сколько раз бывал. Музлин торговал?
1: Музлин? Маслинами! Маслинами торговал. Ну, значит, ты был настоящим купцом. А теперь ты мой слуга.
3: Рад служить для дорогой хозяин Суламины?
1: Нет, теперь я уж больше не Саламина. Это я в Турции переменил имя, чтобы облегчить себе выкуп. Теперь я снова Оттавио Аретузи, римский купец, много лет тому назад основавший свою торговлю здесь, в Венеции. Ах, дал бы только Бог найти мне мою дочку. Ну, за деньгами-то я не стою. Дорога мне моя милая дочка.
4: Смотрите, пожалуйста, эти барыни вообразили застращать меня. А я, милые мои, родилась в карнавал и страшных харь не боюсь.
5: О, вот женщина вышла из дома. Спрошу-ка я ее, не знает ли она сеньора Тони.
1: Здравствуйте, молодушка.
6: Ой, что это за усач такой?
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, господин.
1: Скажите ко мне, не знаете ли вы...
6: А не угодно ли вам будет подальше
1: что
6: от меня?
1: Что такое?
6: Мне отсюда слышно.
1: А я не собираюсь вас оскорбить. Нет, вы скажите мне, не знаете ли вы некоего сеньора Тони Фонго?
6: Знаю ли? Да ведь это же мой кузен.
1: О, ну, тем лучше. Он сейчас в Венеции?
6: Сеньор, да. Он в Венеции.
1: Скажите мне, пожалуйста, у него в доме есть девушка, а?
6: Сеньор, да, есть девушка, которая считается его дочерью, только она ему не дочь.
7: Благодарю тебя, о небо, дочь моя здесь.
1: А известно ли, Чья она дочь?
6: Нет, никто не знает. Сеньор Тони выдает ее за свою.
5: О, какая радость!
1: А скажите же мне, что она хороша собою, умна, скромна, воспитана.
6: А уж не ваша ли это дочка, сеньор?
1: О, какая вы! Нет, я не знаю, право. Вы расскажите ко мне о ней.
6: Очень жаль, что могу сообщить вам мало хорошего.
1: Почему же так?
6: Ну, я женщина прямая и всегда говорю правду. Так и знаете, сеньор, что она невеста одного парня, сына управляющего.
1: Так, так, так.
6: Но к ней ходит тут один, будто бы посаженный отец ее, так все об этом только говорят. Прямо вам скажу, мне стыдно признаться, что она моя родственница.
5: О, боже мой, что я слышу?
6: Она очень чванится своим положением. А уж что насчет язычка, так другой такой сплетницы и не сыскать.
5: О, дочь моя, лучше бы мне тебя навсегда потерять, чем найти такого.
6: Право же, сеньор, если только это ваша дочка, мне очень неприятно. Но молчать я не могу. Должна сказать правду.
1: Нет, нет, это не моя дочь.
5: Она не заслуживает этого.
6: А, если это не ваша, так все же я вижу, вы знаете, чья она.
1: Да, да, я знаю. Она? Да вот, его дочка. Вот этого человека, музы.
2: Эй, группа, я здесь.
6: О, это не тот ли, который торговал маслинами?
1: Да, да. Тот самый.
2: А, ты меня знаешь?
6: Да, я тебя знаешь.
2: Ты меня знаешь?
6: Я ж тебе сказала, я тебя знаю.
2: Если ты меня знаешь, я буду к тебе приходить, когда ты будешь варить.
6: Болячка тебя задави. Что я только узнала? Кэка, дочка Музлина. Ну, постой. Эй, Катэ!
7: Что такое?
6: Ты ничего не знаешь?
7: А что такое?
6: Знаешь ли ты, чья дочка Кэка?
7: Ну, чья?
6: Торговца мочеными и маслинами.
7: Да что ты говоришь? Да как это ты узнала?
6: Да я только что разговаривала с ним.
7: Вот так штука!
6: Ну постой же ты, постой!
7: Да куда же ты?
6: Я вот накину плащ, да пойду рассказать эту прекрасную историю всем моим приятелям.
7: Ну и правда же, прелесть, что такое! Эй, Анжелета, вы еще не знаете, открылось, кто отец Кикины.
6: Ну, кто же?
7: Тот, который торгует мочеными маслинами.
6: Да полно вам.
7: Уверяю вас, как честная женщина.
6: Донсгольда, Донсгольда,
4: чего?
6: Вы еще не знаете, чья дочка Кэка.
8: Хватилось. Раньше всех знал.
7: Подожди-ка, я накину платочек и пойду с тобой.
6: А вы это, наверное, знаете?
8: Да если я сама разговаривала с ним.
6: Ну уж теперь мы посмеемся.
7: Эй, я готова. Идем.
6: Я с вами.
8: Хоть больше шуму наделаю.
7: Вот так сеньора Кэка у нас.
6: Маслин, маслин, маслин.

0: Сеньор Панталоне вот уже второй час кряду растолковывает Беппо и Кикине, что она дочь достойного человека, попавшего в неволю.
1: Ну, дети, дети мои, успокойтесь, дети мои, успокойтесь, да будет вам известно, что ничего дурного нет.
2: Да как же ведь...
1: Сеньор Тони рассказал мне все. На Корфу ему поручили трехлетнюю дочь одного богатого купца и попросили доставить ее в Венецию.
2: Ну, погоди.
1: Он взял ее. Ну? И за время путешествия до такой степени привязался к этой крошке, что так... уж не знал, как он только с ней расстанется. Ведь... Между тем пришло известие, что ее отец на пути в Марею захвачен в неволю. И вот тогда сеньор Тони согласие жены своей оставил у себя эту девочку. Ну? А так как он пробыл несколько лет на Леванте, то и говорил всем в Венеции, что это его дочка.
3: Ну, сеньор, будете вы теперь говорить, что я незаконная?
2: Я ничего не говорю! Только ведь неизвестно еще, кто твой отец.
1: Так я же вам говорю, что она дочь человека приличного, хорошего купца, имевшего несчастье попасть в неволю. Ну, мало ли вам этого. Ну уж вы мне поверьте, ведь я ваш посаженный отец.
2: Сеньор, да я вам верю. И я так люблю Кекку, что я не на многом помирюсь, только бы мне как-нибудь сохранить свое доброе имя.
1: Ну вот и продолжайте любить друг друга, ну... и бросьте унывать.
2: Дорогая ты моя, милая Кикина.
3: Пошел, пошел вон! Я незаконная!
1: Видите, а ведь вы ее рассердили.
2: Ну, Фона, не мучай же ты меня. Ты же знаешь, что я тебя люблю.
3: Если бы любил, так не сказал, что хочешь меня бросить.
1: Слышите, ведь она права.
2: Да будь проклят тот, кто этому причина.
1: А причина сплетни. Ну да ладно, что было, то прошло. Бросим об этом думать и поминать не станем. Пойдите-ка сюда. Дайте мне вашу руку, ну.
2: С удовольствием, посаженный.
1: И вы, дочка, давайте свою.
3: А я нет.
1: Ну это ж почему, ну?
3: Потому что я незаконная.
1: Ну, молчат, ну молчат, не надо этих гадких слов. Давайте мне руку, ну.
3: Ничего я вам не дам.
1: Ну уж не заставляйте себя просить.
3: Говорят вам нет.
1: Ну послушайте, а то как бы он и впрямь не сказал, что вы незаконная.
3: Вот вам моя рука.
1: Ну, дорогие мои жених и невеста, возьмите за руки и мир, мир.
2: Посаженный. А когда же свадьба, а?
1: Ну, все надо время, не правда ли, а?
2: А нельзя ли сегодня? Вечером, а?
1: Ах, вы негодники! Ну, если был бы тут сеньор Тони, уж я бы уговорил его устроить это. Однако мне надо уходить.
2: Да вы идите себе, ну что?
1: То есть как это идите? А вы что ж тут останетесь?
3: Ну, разве он не жених мой?
1: Нет, жениха с невестой я вдвоем не оставлю. Сеньора Тони вызвал здесь какой-то приезжий, а он меня оставил стеречь девушку. Так я вовсе не желаю, ну, впрочем... Ладно, Беппа, пойдем,
2: ну,
1: пойдем.
2: Прощай, жизнь моя. Ну,
3: приходи скорее, Беппа.
2: Ну, пойдем, посаженный.
3: Хорошо, что вся правда истина раскрылась. Каких ведь сплетен навели эти бабы? А я злополучная так вот и угодила в самую гущу.
2: Кикина, ходи веселее.
3: Да я уж все знаю. Сеньор Панталоне сказал.
4: Сказал он вам, что я не ваш отец?
3: Сеньор, да, он говорил.
4: А я скажу вам еще, что ваш отец прибыл в Венецию.
3: Ой, как я рада. А вы его видели, говорили с ним?
4: Не видел еще и не говорил. Он послал за мной, но только я его уже не застал. Один матрос сообщил мне, что он тут и что я его скоро увижу. Я зашел порадовать вас этой вестью.
3: Вот уж могу сказать, что для меня сегодня счастливый день. Во-первых, отца своего увижу, а затем скоро свадьба наша с Беппо.
4: Уж не знаю, может так, а может и нет.
3: Вот тебе раз. Так ведь мы ж помолвлены.
4: Пока я заменял вам отца, я мог делать то, что находил для вас нужным. Ну, а теперь приехал ваш настоящий отец. Его вам и слушаться.
3: А вдруг он не согласится, чтобы я вышла за Беппо?
4: Придется от Беппо отказаться.
3: Ой, горе какое. А как вы думаете, может он не согласиться?
4: Кто ж его знает. Может, он захочет выбрать вам мужа познатнее.
3: Папенька! Слушайте, вы все равно останетесь для меня отцом.
4: А я вас всегда буду любить как дочь.
3: Папенька, если любите, сделайте одно одолжение.
4: Какое?
3: Дайте нам с Бепо пожениться, прежде чем узнает мой тот другой папенька.
4: Мне бы не хотелось сделать ему неприятное.
3: Ну, если дело будет сделано, ему же нечего будет сказать.
4: Надо подумать.
3: Ну, папенька, если вы меня любите...
4: Жалко мне ее. Ну, ладно, все сделаю вам на радость.
3: Если только я потеряю Бепо, 3 дня не пройдет. Заболею и умру от любви.
4: Все сделаю, чтобы она его не потеряла. Ах, бедняжка моя, любовь моя всегда останется с ней.

0: Солнце заходит. Близится вечер. На одной из знакомых нам улиц Беппо поджидает Кикин.
1: Где же она задержалась?

0: Из боковой улочки показались скаты из Гуальда. Но и денек у них сегодня. Устали больше, чем от работы. Шутка ли, прошли пешком почти весь город. Нужно же было рассказать новости приятельницам и друзьям о кузине Кекке. Не замечая сплетниц, Беппа присел на ступеньки гостиницы.
1: Ай, дождаться не могу, когда наконец обниму мою милую Кекину. Из-за всех этих сплетен чуть я не потерял ее.
2: А, Мазлин, Мазлин.
1: Ну как, сеньора Кате, убедились вы теперь, что Кека законная дочь?
2: Мазлин, Мазлин.
1: Что это за Мазлин?
2: Мазлин.
3: Что, спятила она, что ли?
2: Мазлин!
3: Сеньора Донна Сгвальда, знаете вы теперь, кто такая ваша кузина Кекка?
4: Мазлин, Мазлин!
3: Что? И это туда же с Мазлином? Ничего не понимаю. Сеньора Анджелетта! Сеньора Анджелетта!
4: Вот и сеньор жених!
3: А вы, сеньора Анджелетта, узнали теперь, кто такая Кекина?
4: О, да, сеньор, хорошо знаю.
3: А ну-ка, кто она?
4: Дочка торговца мочеными маслинами.
3: Что? Торговца мочеными маслинами?
4: Эх, милые, сегодня из деревни, что ли? Лучше меня знаете.
3: Сеньора Анджелетта, вы меня убить хотите? Кто это вам сказал?
4: Кто сказал эту великую тайну? Да ее половина Венеции знает. Ее отец приехал сегодня. Завтра вы услышите, как он будет выкрикивать на площади свои маслины.
3: Так вот какой приезжий отец Кекки. Ох, я горемычный. Сеньор Анджелетта, вы что, вы издеваетесь надо мной, да?
4: Мне не верите? Так спросите у Доны Каты, а то у Доны Сгуальда. Да, наконец, у кого угодно в квартале. Все знают и все помирают со смеху. Вот так жених. Мазлин, Мазлин, Мазлин, Мазлин.
3: О, Господи, смерть моя. Если только это правда, ну как же я могу жениться на ней? Нет, я хочу знать правду. Эй, Донна Кате!
2: Эй, что вам надо, сеньор?
3: Дорогая, ради бога, скажите вы мне, что вы узнали о Кекке?
2: Узнала, что она дочка Мазлина.
3: А вы не ошибаетесь?
2: Нет, голубчик, не ошибаюсь. Кека не кузина мне, она дочка торговца мочеными маслинами. Сеньор? А если вы мне не верите, то спросите у Донны Сгуальды. Эй, Сгуальда!
5: Ну, кому там меня надо?
2: Да расскажи ты ему, сделай милость, что ты знаешь про Кекину.
5: Ну, а чего еще? Она дочь Мазлина.
3: Ой, я себя не помню. Вы не ошибаетесь?
5: Ну, да я же с ним разговаривала.
2: Да ведь он-то тут, он в Венеции.
3: Да-да.
5: Посмотрели бы вы на него. Что за фигура?
2: А бородища-то какая, вы бы видели.
5: Ах, вот так тестюшка у вас.
2: Ну и родню вы приобретаете.
5: Ах, хороша партия.
2: Ах, что за невеста?
5: Возьмитесь-ка за тестево ремесло, а? Ну, по крайней мере, не трудно. Знай, ходи себе сладком, да и кричи. Мазлины, мазлины.
3: Что?
2: А как вам это пойдет? Мазлин, мазлин.
3: Мазлин, мазлин, мазлин. Ой, ой, ну теперь мне крышка. Я погиб. Не, не, ничего не поделаешь. Чтобы мне говорили, что я женился на дочери человека, которого никто не уважает, над которым все смеются. Нет, нет, нет, это немыслимо. Кекку я люблю. Умру, если ее брошу. Нет, но бросить мне ее все-таки придется. О, Мазлин, Мазлин!
4: Беппа, Беппа, я как раз тебя искал.
3: Ой, горе мне.
4: Ты знаешь, мой настоящий отец вернулся в Венецию.
3: Знаю, знаю.
4: Чего ты? Боишься, что он не согласится? Боишься, что сочтет тебя недостойным?
3: Что? Меня недостойным? Я недостоин человека такого сорта? Да что же я, по-твоему, хуже твоего отца, что ли?
4: А кто мой отец? Мне говорили, купец.
3: Да, хорошим товаром торгует этот купец. Ты его видала? Ты знаешь его?
4: Нет, не видела.
3: А ты знаешь, кто твой отец?
4: Ну, кто же?
3: Да ну, что уж там.
4: Да, да скажи мне, наконец.
3: Да бедная ты моя Кекина.
4: Ну, кто же он такой? Палач, что ли?
3: Отец твой торговец мочеными маслинами.
4: А
3: сердце у меня разрывается. Не могу я больше.
6: Тихо, тихо. Сюда идут.
4: Кто?
3: Ой, боже мой, что я вижу?
4: Что ты там увидел?
3: Да вон твой отец идет.
4: Как который?
3: Да вон, который с маслинами.
4: Ой, меня все так холодным потом прошибло.
3: Ой, не хочу я его видеть. Не могу я его видеть, Кикина, сердце мое. Прости ты меня, после увидимся.
4: Ой, я горькая. Может ли быть что-нибудь хуже?
7: Кека, веселее. Тут ваш отец.
4: О, боже. Отец?
7: Да.
4: Я в отчаянии. Не хочу его видеть. Не хочу с ним здороваться.
8: Как? Дочь моя бежит от меня.
9: Она, верно, еще не знает, что в Венеции нашелся ее настоящий отец.
7: Я ей кое-что сказал. Да она, бедняжка, должно быть, увидав столько людей, застыдилась и убежала.
8: Сеньор Панталоне, я много слышал о вас как о честнейшем человеке и не могу вам не верить. Очевидно, все неправда, что мне сказали про мою дочь. Она, я надеюсь, разумна и честна. И я буду иметь право поблагодарить сеньора Тони за то, что он сберег мне ее и воспитал.
9: Сеньор Тони человек отменный, рассудительный, все делает с большим толком.
7: Я уже говорил вам, сеньор Отавио, что девушка помолвлена с хорошим парнем,
8: да-да,
7: сыном управляющего,
8: да,
7: человеком приличным. Если мы не выдадим ее за него, она будет в отчаянии.
8: О, нет, нет, мое теперешнее положение не дозволяет мне отклонить такую партию. Да я отнюдь и не хочу лишать мою дочь счастья выйти замуж за порядочного человека.
7: Из денег, что я получил от вас, у меня осталось еще 100 дукатов, которые я дам ей приданное.
8: О, сеньор Тони, вы редкий человек.
7: Пойдемте-ка домой. Пойдем порадовать девушку. Бедняжка, она совсем изныла.
8: А мне еще приятнее обнять ее теперь, потому что своим согласием я способствую ее счастью. Эй, Муза! Идем, идем.
9: Пойдем, кадилая Маслина, пойдем.
7: И Чими не знаешь.
9: Я тебя знаю. Где ты была?
7: А неволе была.
9: А теперь служила.
7: Служила, служила. А теперь будет торговать музлин.
8: Музлин, музлин. Ну и морда же у него. Ничего нет мудреного, что Кекка убежала, испугавшись его бороды.
7: Ну, пойдем, пойдем.

0: взошла луна. Ее мягкий свет падает на темные воды залива, мерно покачивающиеся у причала лодки. Улица пустынна. Но кто эти дамы, закутанные в плащи? Что-то знакомое есть в их походке, манерах? Кто они? Да это же неразлучные подруги сеньора Беатриче и Элеонора. Вот они скрылись в своих домах. Темные окна осветились. К дому сеньора Беатриче подошел знакомый нам франт Лелио Арденти со своим слугой Орликином. У окна сеньора Беатриче.
1: Вот он! А вот и очаровательный сеньор Лелио!
2: Склоняюсь перед вашей красотой!
1: А я пред вашим безобразием!
2: Сеньора, жальтесь надо мной!
1: Я вам сочувствую, уверяю вам!
2: Да, сочувствуйте! Вы любите меня, да?
1: Сочувствую, но не люблю.
2: А если не любите, почему же вы меня сочувствуете?
1: Сочувствую вашей глупости.
2: О, Боже, какой смертельный удар моему сердцу. Назвать меня глупцом. Меня, который в изяществе искусства любить... не уступает нежнейшим амурчикам дворца любви. Ну, если это презрело меня, то Элеонора окажется и более благодарной, и более справедливой, явит большее понимание и заслуг, и милосердие. Эй, кто в доме?
1: О, это вы, сеньор Лелио?
2: Да, это я. Я вздыхаю.
1: Ух, бедный юноша! Вздыхаете-то вы от любви или от голода?
2: Вздыхаю от любовного голода.
1: О, и приходите ко мне за насыщением.
2: Да.
1: Бедный, здесь нет мяса вам по зубам.
2: Я умру от отчаяния.
1: Ох, бедный мир! Одним дураком в нем будет меньше.
2: Так-то вы меня оскорбляете, так презираете.
1: Что вы, сеньор? Наоборот, к вам у меня полное уважение и почтение. И чтобы доказать вам это, я, уходя, имею честь глубочайше вам кланяться.
2: Бросила, убежала. Осмеяла. Бедный Лелио, горемычный Лелио, с двумя такими ужасными огорчениями, без любви и без денег. Умираю от голода и не имею чем насытиться. Сгораю от любви и не встречаю сострадания. Экая злосчастная моя жизнь.

0: вон идет девушка. Ах, какая очаровательная красотка.
1: Все пошло прахом. Помочь мне больше нечем. Бепа меня бросает. Бепа меня покинула. Все теперь будут надо мной смеяться, будут меня дразнить маслинами этими. Потеряла я своего Беппо, мое сокровище, мою радость, сердечко мое. Не могу я больше, умираю.
0: Что с вами, прекрасная богиня?
1: Ох, умираю.
2: Вот так положение. Ага,
0: потеряла сознание. Что же мне теперь с ней делать?
3: В окна выглянули Каты из Гуальда. Вот так новость. Невеста Кекка в объятиях мужчины. Ну и дела.
0: Сделаю так. Отведу ее в эту гостиницу, пока не придет в себя.
1: Эй! Что скажешь, Каты?
4: Видала?
1: Прямо в объятия?
4: Вот тебе и скромница!
1: Да вот ты не знаешь, эти святоши всегда так...
4: Ходячий добродетель!
1: И вдруг в гостиницу, вот как у нас по-образованному.
4: Ну и девушка, нечего сказать.
5: Сударушки, сударушки, сударушки, сударушки, вы не видали Кекки?
1: Как же, видели, сеньор.
5: Бедняжка, с отчаяния она убежала, как сумасшедшая. А где вы ее видели? Куда она пошла?
6: Она тут, поблизости.
1: Не стоит волноваться, ей хорошо.
5: Ради бога, скажите мне, где она?
6: Да просто вот тут, в трактире.
5: В трактире? Да что она там делает?
1: Забавляется.
5: С кем она там?
6: С парижанином, что в парике.
5: Сеньора Каты, вы все надо мной насмехаетесь.
6: Эй, Сгольд, он говорит, что я над ним насмехаюсь.
1: Да знаете, кто над вами действительно смеется? Негодница эта Кекка. Ведь она и прямо там, в трактире с приезжим.
5: Ой, что я слышу?
1: А не верите, так пойдите посмотрите сами.
6: Эх уж, и как же они обнимались. Больше я вам ничего не скажу.
1: А потом он ее и увел туда.
6: При всем честном народе, без всяких стеснений.
1: А приезжий-то мало и не промах.
6: Эх, бедный парень Беппо, ты знаешь, с Гуальдо мне жаль его.
1: Ну какие там маслины, тут уж пошло по трактирам.
5: Я все еще не могу поверить. Эти сплетницы не заслуживают доверия. Нет, этого быть не может.
0: Ну, Беппо, бедняга, предали, добили тебя.
7: Вот он где. А мы-то вас везде ищем.
8: Беппо, вот идет отец Кекки. Он согласен на ваш брак и хочет вас обнять.
0: Да, славный брак вы мне предлагаете.
8: А что же?
0: Что же, жениться на дочери Мазлина?
8: Кто вам сказал такую нелепость?
7: Моя дочка? Не!
8: Провалился, сынок, провалился.
7: Сеньор, это я, отец Кекины. Я всеми уважаемый купец.
8: Вот.
7: Вы?
8: Ну да.
7: Вот этот отец Кекки?
8: Ну да, благородный человек, имевший большое состояние, которое скоро вернется ему.
7: Это ее отец?
8: Да.
7: Сеньор, да, это сеньор Отавио Ритузи, человек достойный и состоятельный.
0: Ох, я злополучный!
7: Да что такое, в чем дело?
0: Вы отец Кекки?
7: Да, сеньор, я.
0: Ох, вы бедный, ох, я несчастный.
7: Что? Вы меня пугаете? Должно быть, что-нибудь случилось.
8: Милый Беппо, не томите вы меня, говорите, в чем дело.
0: Знаете, где Кекка?
8: Где? Разве ее нет дома?
0: Она здесь, в трактире.
8: В трактире? Зачем?
0: Она там с приезжим.
8: Какого черта вы городите?
0: Да так, в обнимку с приезжим и пошла в трактир.
7: Стало быть, верно то, что мне говорили о Кекке добрые женщины.
8: Да не может этого быть, ну никак не может. Немыслимо.
0: Да, я знаю, я уверен, что она там. Она мне изменила. Недостойна она моей любви. Я ухожу. Ухожу и не рассчитывайте больше увидеть меня.
8: Стой! Послушай! Эй! Я за ним! А вы ступайте в трактир, разберите, в чем дело. Эй, сынок! Ну не бежит, а прямо летит. Эй, сынок!
9: сеньор Тони, вернитесь. Ну, что скажете, сеньор Тони?
8: Скажу, что пока не увижу, не поверю. Пойдемте-ка в трактир и посмотрим.
9: Нет, нет, нет, я не пойду. Я не хочу еще более огорчиться поведением недостойной дочери.
3: Из гостиницы выбежала Кокинна.
1: Оставьте меня в покое, прочь, сеньор!
7: Погодите же!
1: Прочь, сеньор! Оставьте меня!
9: Вот она, негодная.
8: Нас приедем?
1: Отец мой, помогите!
8: Прочь от меня! Я не отец вам!
1: Спасите меня! Меня погубили!
8: Кто погубил вас?
1: Я очутилась в гостинице, сама не знаю как.
8: Не знаете как? Ну-ка, сударь, расскажите, что это за история?
7: Я вам скажу, я скажу. Я тут прогуливался, так себе, просто для воздуха. Вдруг является эта бедная девушка. Она была, по-видимому, в отчаянии. Со всей любезностью я спрашиваю, что с ней. Вдруг она потеряла сознание, и я, чтобы помочь ей, отвел ее в гостиницу. А теперь, как скоро пришла в себя, она бросилась бежать от меня и вместо благодарности обращается со мной, словно я убийца.
8: Теперь все понимаю. Бедная девушка, она невинна.
9: О, нет, нет, я людям теперь не верю. Все это может быть еще и басни.
1: Сеньоры!
10: Сеньоры!
1: Сеньоры!
10: Сеньоры!
1: Сеньоры!
10: Сеньоры!
1: Сеньоры, вы можете верить Кикине, потому что я все видела из окна. Видела, как она потеряла сознание и как ей помог этот сеньор. Совершенно верно, сеньоры. Все так и было, как рассказывает сеньора Беатриче. Я из окна любовалась двумя прелестными сценами. Сперва сеньора Лелю, а затем Кикины. И очень рада была, когда увидела, что он помог ей.
8: Слышите, сеньор Отавио, девушка это невинна. Девушка это чистая голубка.
9: Да, но отчего? С какой стати ты пришла в отчаяние?
8: Скажи мне, дочь моя, почему ты была в отчаянии?
1: Потому что Беппа меня хочет бросить.
8: Почему он хочет бросить тебя?
1: Из-за отца моего.
8: Он тут, твой отец.
1: О, Господи, тот с маслинами?
7: Моя нет, моя нет.
9: Нет, дорогая дочка, я твой отец.
8: Он твой отец.
1: Вот ваш отец, Кикина.
9: Я, Отавио Ритузи, давший тебе жизнь, и теперь нежно тебя обнимающий.
1: Отец!
9: Кокинна моя!
1: Ах, Беппо! Где же Беппо? Сердце мое, где ты? О, Боже мой! Умираю от радости!
8: Сейчас я сам пойду за ним.
9: Ну, полно же, приободрись. Мне известна твоя любовь, и я рад, что ты выходишь за любимого.
1: Да, но только где же Беппо?
9: Вся моя радость в том, чтобы видеть тебя, мою единственную дочь, замужем за человеком, которого ты так любишь.
1: Голубчики, поищите мне, ради бога, Беппо.
9: А, Беппо рассердился на тебя.
1: За что?
9: А он узнал, что ты в гостинице с этим приезжим и не мог понять, зачем ты это сделала.
1: О, черт проклятый, все из-за вас.
7: Я вам добра желаю.
1: Да, это правда. Бог-то вознаградит вас за это.
9: Вот и Беппо.
1: Беппо, сердечко мое.
9: Боже мой, не могу больше.
8: Бедняга. Совсем сбаламутили малого. Такого нарассказали. Теперь он все знает и рад, и целиком твой.
1: Ты мой совсем?
9: Совсем твой.
1: О, милый.
9: О, дорогая.
8: Сеньор Отавио, знаете что? Давайте-ка поженим их поскорее.
3: А я ничего не имею против.
8: Ну вот вам. Ну, встряхнитесь-ка, Беппо.
1: Ну, эй, ну что ж, Беппо, дай мне руку.
8: Вот умница.
9: Вот тебе моя рука.
1: А сердце?
9: И сердце.
1: Совсем?
9: Совсем.
8: Да здравствуй, жених и невеста.
11: Здравствуй, жених и невеста.
12: Что это за шум такой? Что это за шум?
13: Что это у вас тут за веселье?
8: А разве не видите? Кикина невеста.
12: Маслин!
13: Маслин!
14: Что хочешь от музли?
1: Смотрите, папаша невесты.
13: Глядите-ка, тесть Беппо.
7: Нет, ошибаетесь, сеньоры-сплетницы. Отец Кикины и тесть Беппо — вот этот сеньор, купец большого значения и положения.
13: Правда?
14: Вы сплетницы, вы злоязычницы.
5: Кэка приличная девушка, честная девушка.
12: Ну что же, я правда очень рада.
13: Ну дай тебе бог, кузина, поздравляю.
12: Она, бедняжка, из-за вас потеряла сознание, чуть не умерла. Этот сеньор был так добр, что помог ей и отвел ее в гостиницу, чтобы она пришла в себя.
10: Да, я рыцарь и покровитель женщин.
12: Ну, дорогой парень, как вы добры. Я рада, как никогда. Знаете, ведь это моя кузина.
13: Бедняжечка, уж и натерпелась же ты. Ну, пойди сюда, кузиночка, я тебя поцелую.
12: Ступайте прочь, сеньора. Не нужны мне ваши поцелуи. Что такое, сеньора? Фу ты, ну ты.
13: Ишь, как расфыркалась.
12: Так мы сплетницы.
13: И поцелуев не желает.
8: Ну, недовольны ли, однако? И неужто вам не надоело?
13: Ваша милость, сеньора невеста, вот вам шиш.
12: Это такая вздорная баба. О, моя милая, вы мне за это дорого заплатите. Вот вам два шиша. Какие злюки. Заставили меня заплакать.
5: Нет, нет, жизнь моя, не надо плакать. Сеньор тесть. Ради бога, пойдемте домой.
9: Пойдемте домой. Пойдем. Ты моя единственная дочка. Я ведь не нищий. Дела мои скоро поправятся. И я все сделаю для вас, дети мои.
14: А я тебе на свадьбу буду густить музлин.
12: Ах, милый мой музлин. Уж и поплакала же я из-за вас.
14: Я не виноват, ты меня прости, я не виноват.
12: Простите меня, милая Кэка, если я вас невольно чем обидела.
15: И я тоже прошу простить меня, Кэкина.
10: Сеньоры, не желая умалять достоинства вашего пола, который я уважаю и почитаю безгранично, я все же научился кое-чему насчет женщин, что заставляет меня отстраниться от них и держаться подальше, дабы избежать столкновений с их грациознейшими сплетнями.
12: Дурак-то царапнул нас метко.
15: На его улице праздник, вот расплачивается.
8: Ну-с, поворачиваемся и идем домой.
5: Домой. Ох, и сплетен же было.
12: Из-за этих сплетниц я совсем измучилась и чуть не погибла с отчаяния.
9: Дочка моя.
12: Пусть они все останутся подальше от нас. Я не хочу их. Слава богу, теперь все хорошо. Отец мой нашел.
9: Дочь моя дорогая.
12: Жених вернулся.
9: Дорогая ты моя.
12: Заживем мы в мире и спокойно. А чтобы жить хорошо, надо поменьше знакомств. Да подальше от сплетен.
9: Подальше от сплетен.
12: Потому что только они-то чаще всего и разбивают семейное счастье.
9: Пойдем.

небо светлеет, гаснут звезды. Вот и утро. От берега медленно отошла рыбачья тартана. Накорми ее, Беппо. Тихо плещут волны. Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое.

мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский как блин, и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самое безобидное и всем довольная деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие, — говорили мы, — сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов». Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, до каких-нибудь сентиментальных ищеек, до 2-3 обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет 10, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в 2 от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «Эй, мальчик!» – говорил Билл. «Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних 500 долларов», сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровники. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в 3 от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с 2 ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А, проклятый бледнолицый! Как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих, грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая.

0: штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. Мы играем в индейцев. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же легаться этот мальчишка! Да, сэр. Мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде.
1: «Мне тут здорово нравится! Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят. Хэнк, а чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я 2 раза отлупил Эда Уокера. И не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь. Разве только на веревочку? Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Мерий, 6-балый. Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина. Это сколько будет? Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хэнка. Билла этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?»
2: «А ну их! Чуть там не видал!» — говорит он. «Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?»
0: «Пока не собираюсь, — говорю я. Мы еще поживем тут, в пещере».
2: «Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело!»
0: Мы легли спать 11:00. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. 3 часа он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье. При каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. А он верещал на ухо то мне, то Биллу:
2: «Тише, приятель!»
0: Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла.
1: не крики, или вопли, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет! Прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу.
0: Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит безумолку толстый, сильный, отчаянный храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым обыкновенно резали грудинку. И самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчишка был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел. Закурил трубку и прислонился к скале.
1: «Чего ты поднялся в такую рань, Сэм?» — спросил меня Билл.
0: «Я?» — говорю. «Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного».
1: «Врешь ты!» — говорит Билл. «Ты боишься! Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает».
0: И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм.
1: Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?
0: «Думаю, — говорю я, — вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку». Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косыми вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей, а вместо того я увидел мирный пейзаж. И оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. «Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам!» И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.
1: «Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, — объяснил Билл, — и раздавил ее ногой. А я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм!»
0: Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение.
1: «Я тебе покажу, — говорит мальчишка Биллу. — Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись!»
0: После завтрака
1: Мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.
2: «Что это он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» «Не бойся», – говорю я. «Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения? Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа». И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должен был испустить Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся, услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит: «Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?» «Ты погоди», — говорю я, — «мало-помалу придешь в чувство». «Царь Ирод», — говорит он, — «ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного». Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал его трясти так, что веснушки застучали друг о друга. «Если ты не будешь себя вести как следует, — говорю я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?» «Я ведь только пошутил», — сказал он, надувшись. «Я не хотел обижать старика Хенка». «А он зачем меня ударил?» «Я буду слушаться, змеиный глаз, только ты не отправляй меня домой. И позволь мне сегодня играть в разведчиков». «Я этой игры не знаю», — сказал я. «Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть». «Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб. Не то сейчас же отправишься домой». Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить. «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду. Не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм. Я вернусь к вечеру. Что-нибудь около этого, говорю я. Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету».
1: Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Бил со слезами, просил меня назначить выкуп в 1500 долларов вместо 2.
2: Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь. Но ведь мы имеем дело с людьми. А какой же человек нашел бы в себе силы заплатить 2000 долларов за эту веснушчатую дикую кошку? Я согласен рискнуть. Пускай будет 1500 долларов. Разницу можешь отнести на мой счет. Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо. Эбенезеру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение 1500 долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к 8:30. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут 3 больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив 3-го дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:
3: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет».
1: «Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет».
3: «А что это за игра такая?»
1: «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут». «Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком».
3: «Ну ладно», — говорю я, «по-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей».
2: «А что мне надо делать?» – спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.
1: «Ты будешь конь», – говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?»
2: «Ты уж лучше займи его», – сказал я, «пока наш план не будет приведен в действие».
3: «Призвись немножко».
1: Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.
2: «Далеко ли до заставы, малыш?» – спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.
1: 90 миль, – отвечает разведчик. «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя».
2: «Ну, пошел!»
1: Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.
2: «Ради бога!» – говорит Билл. «Возвращайся, Сэм, как можно скорее!» Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы и не больше 1000.
1: Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует.
3: Я отправился в деревушку, взглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка.
1: Это-то мне и нужно было знать.
3: Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился раза два аукнуть. Но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах в 8 позади него.
2: «Сэм», — говорит Билл, «пожалуй, ты сочтешь меня предателем. Я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом. И самомнение, и самообладание». Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.
1: «Что такое случилось, Билл?» – спрашиваю я.
2: «Я проскакал все 90 миль до заставы, ни дюймом меньше», – отвечает Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок – неважная замена овса. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны, отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку и в большой палец. Мне придется прижечь. Зато он ушел, продолжает Билл. Ушел домой. Я показал ему дорогу в город. Да еще и подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом. Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство.
3: «Билл, — говорю я, —
1: У вас в семье ведь нет сердечных болезней?
2: Нет, говорит Билл. Ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?
1: Тогда можешь обернуться, говорю я, и поглядеть, что у тебя за спиной.
0: Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной. И мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчик! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем. Двум злодеям.
1: Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнего. А потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными. А я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет.
2: «Великие пираты!» — говорю я. «Да ведь этакой наглости!» Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных. «Сэм, — говорит он, — что такое $250 в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен.
3: Он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение.
2: Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?
3: Сказать тебе по правде, Билл, говорю я, это сокровище что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, напели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя.
1: Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать $1500 из коробки под деревом. Билл отсчитывал $250 в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь.
2: «Сколько времени вы сможете его держать?» – спрашивает Билл.
3: «Силы у меня уже не те, что прежде», – говорит старик Дорсет. «Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться».
2: «Этого довольно», — говорит Билл. «В 10 минут я пересеку центральные, южные и среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы».
3: Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать. Я нагнал его только в 1,5 милях от города.
4: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

кто такой, в конце концов, Друэ? И кто она? Думала Керри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещенный фонарями парк. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них еще больше ныло сердце. Ее снедала тоска. Тоска, тоска. Она тосковала то по старому домику в Колумбия-Сити, то по особнякам на набережной, то по изысканному платью, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днем. Она была печальна без меры и в то же время полна смутных стремлений и грез. Наконец, Керри начала казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Ее губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами, а она все еще неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она, в сущности, так счастлива, как ей никогда уже не быть.

0: И вот в то время, как Керри продолжала сидеть, вся во власти напавшей на нее тоски, вошла горничная и сообщила, что в передней находится мистер Гэрствуд. И спрашивает, можно ли ему видеть миссис и мистера Друэя. «Видимо, он не знает, что Друэя нет в городе», — подумала Керри. Зимой она довольно редко видела управляющего баром, но каждый раз то одно, то другое напоминало ей о нем. А главное, он произвел на нее сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего, Керри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит. Но зеркало тотчас успокоило ее, и она вышла к гостю. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Друэя или без него, в их отношениях было так много затаенного чувства, что Керри не без страха думала об этом. Ничего похожего на духовную близость в ее отношениях с Друэя не было. Керри была подавлена, когда встретилась с Друэя, и радость избавления от нужды благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку побудила ее уступить ему. Теперь же на нее хлынул поток скрытых чувств, которых Друэй не мог бы даже понять. Люди, в общем, придают слишком много значения словам. Им кажется, будто слова всегда чрезвычайно действенны. На самом же деле слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие, бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. Во время беседы с Гэрствудом Керри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними. Как красноречиво говорила в его пользу внешность, как ощутимо говорила за него его общественное положение. Возраставшее в нем с каждой минутой влечение Керри ласкало ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым и поэтому не пугало Керри. Оно было неосязательно и поэтому не рождало в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Керри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на нее и признать новые, но обо всем этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собой эти двое, был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождавшему какой-нибудь драматический эпизод, разыгрываемый на сцене. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. «Вы не должны так смотреть на меня».
1: «Я ничего не могу с собой поделать».
0: Керри умолкла, предоставив событиям идти своим чередом, и тем самым придала смелости Гэрствуду.
1: «Вас не удовлетворяет ваша жизнь, ведь правда?»
0: «Да».
1: Вскоре он поднялся, собираясь уходить. Керри чувствовала, что победа осталась за ним. Со временем все образуется.
0: Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать.
1: Он спустился по лестнице и сел в экипаж.
0: Керри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, который недавно купила. «Я становлюсь ужасно гадкой», — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом. «Что бы я ни делала, все получается нехорошо». Она распустила волосы, и они рассыпались густыми каштановыми волнами. Она перебирала в уме впечатления этого вечера. «Не знаю, как мне теперь быть?» Чуть слышно пробормотала она наконец.
1: А Гэрствуд, которого в это время мчал экипаж, мысленно говорил себе: Она меня любит. Я в этом уверен. И весь оставшийся путь до места его службы управляющий баром весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже 15 лет. Когда Кэрри пришла в парк, Герствуд давно уже ждал ее. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Кэрри в эту минуту с ним.
0: А она наслаждалась тем вниманием, каким окружал ее этот человек. Она оживилась и вся сияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герствуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней.
1: «Неужели вы не уйдете от Друэ?»
0: «Не знаю», — ответила Кэрри, которая казалась, что она бездумно плывет куда-то по воле волн, и ей не за что ухватиться. Надо признать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень нравился, который имел на нее сильное влияние, такое сильное, что заставило ее поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Кэрри по-прежнему находилась в его власти. Его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам, и не могла не испытывать того, что испытывал он. И все же ее томили тревожные мысли. Что Герствуду известно о ней? Что говорил ему про нее Друэ? Считает ли Герствуд ее женою молодого коммивояжёра? Собирается ли он жениться на ней?
1: «Почему вы не уходите от него?» — с нежностью сказал Герствуд. «Я обеспечу вас так, что...»
0: «О, не надо!» На ее лице отразилось смятение и горе. Ее как ножом полоснули слова о каком-то обеспечении вне крепкой ограды брака.
1: «Я не могу больше ждать. Если не сегодня, то хотя бы в субботу».
0: «А когда мы обвенчаемся?» — робко спросила Кэрри, совсем забыв от волнения, что Герствуд, как она надеялась, считает ее женой Друэ.
1: Герствуд слегка вздрогнул, очутившись перед проблемой, еще более тягостной для него, чем для нее. «Когда хотите», — с легкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе.
0: «Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами», — сказала Кэрри.
1: Герствуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины? Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В эту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценой отречения от чести и правды.
0: Кэрри с нежностью посмотрела на него. Она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герствуда. Да, она будет готова к субботе. Она уйдет с ним. И они будут счастливы.

0: ушел, и Келли долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось.
1: В ее маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства и стыд от сознания, что ее изобличили во лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Друя, сделавшее ее посмешищем в собственных глазах. Зачем он привел к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив ее? Почему он вовремя не предостерег ее? Ее тревожило одно, сердило другое. Она терзалась собственной несправедливостью. И несправедливостью Герствуда, и Друэ к ней, и воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед нею. Она, Керри, осталась совсем одна. Надо дать Керри справедливость. Ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герствуда. О нем она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Керри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы ее и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в еще худшем положении, чем теперь. И, несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герствуда, забыть его облик и манеры. И так она совсем одна. Сейчас эта мысль занимала ее больше всего. Как же ей теперь быть? Снова искать работу? Снова блуждать по торговой части города? А если на сцену? Да, Друэ говорил ей об этом. Но если там для нее хоть какая-нибудь надежда? Она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы. И ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен был ни Друэ, ни его деньги. Она не желает также встречаться с Герствудом. Только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор. Ведь в конце концов она все же была счастлива, во всяком случае, счастливее, чем теперь, когда перед нею встала необходимость самой пробивать себе путь в жизни».

0: В универсальных магазинах, куда Кири обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишья. Повсюду она слышала один и тот же ответ. «Сейчас мертвый сезон. Пусть она наведается через некоторое время. Возможно, что она им понадобится». Эти небольшие странствия отняли у Кири почти весь день, и было уже 4 часа. Когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки, где только можно, но слишком уж много разочарований принесли с собой ее хлопоты. На почтамте оказалось для нее письмо от Герствуда, отправленное в субботу. Кири быстро вскрыла его и прочла, волнуемая противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожаления и сетований на то, что Кири не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герствуда. Он любил ее. Да ясно. Вся беда в том, что он осмелился полюбить ее, будучи женатым, подумав, что такое письмо как-никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей все известно, и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними все кончено.
1: Пробило 12, час, когда закрывается бар, и гости стали прощаться с Герствудом. Он с чувством пожимал руку каждому. Физически он чувствовал себя прекрасно. Он дошел до того состояния, когда мозг еще работает ясно, но легко воспламеняется игрой воображения. Герствуду теперь казалось, что все его тревоги не так уж серьезны. Пройдя к себе в кабинет, он стал перебирать счета, дожидаясь, пока уйдут буфетчики и кассир. Вскоре все разошлись. Управляющий обязан был осмотреть бар после ухода служащих. Это вошло у него в привычку. Прежде чем уйти, он проверял, все ли заперто. Никогда еще за все эти годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герствуд, заперев свой стол, подошел к сейфу и потянул дверцу, она легко подалась и открылась. Герствуд был удивлен. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по $1000, как их выдают в банке. Герствуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их. Потом выдвинул второй ящик, где оказалась дневная выручка. «Никогда не думал, что хозяева оставляют так деньги», — мелькнуло у него в уме. «По-видимому, они забыли про них». Он заглянул в другой ящик и опять остановился. «А ну, пересчитай», — шепнул ему на ухо какой-то голос. Герствуд засунул руку в первый ящик и приподнял всю стопку. Потом разжал пальцы, и пачки одна за другой упали обратно. Они были сложены из кредиток в $50 и $100. Он насчитал около 10 пачек. «Почему же я не запираю сейфа?» – мысленно спросил себя Герствуд. «Зачем я стою здесь?» И в ответ внутренний голос шепнул ему: «А у тебя когда-нибудь было на руках $10 000 наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Свое состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше 40 000, но все это должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герствуда. Он вдвинул ящик назад в сейф, и закрыл дверцу, но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению. Герствуд все еще медлил. Наконец он подошел к окнам и опустил шторы. Затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герствуд подошел к концу стойки, оперся о нее рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажег свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. «Сейф открыт», — шептал ему тот же голос. «Еще осталась узкая щель. Замок не защелкнут».

может завоевать Керри. Да, да, вне всякого сомнения. Он избавится от жены. В кармане лежит это письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатом. Ему не придется возиться с ними. Герст отвернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распахнув настежь дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда пачки с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо. Ну, разумеется, глупо. Ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Керри многие годы. Боже, что это? Герст тут весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться. Никого. Ни единого звука. Лишь кто-то, шаркая ногами, шел по тротуару. Герст тут взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф. Затем опять прикрыл дверцу. Герст тут направился было в свой кабинет. Потом подошел к двери. Потом опять подошел к сейфу. Пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась. Вот они, деньги. Но, право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них. Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, их было бы так легко унести. Удивительно, право, как мало места они занимают. Герст тут вдруг решил, что должен взять их. Да, да, он возьмет их. Он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. Саквояж. Он вспомнил, что у него есть саквояж. Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Сперва он перенес в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, он заберет все. Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздумье. Его с такой силой влекло к Керри, и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги не оставляла его. И все же он колебался. Он не знал, чем все это кончится. Не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда, ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герстуду. После того, как Герстуд уложил все деньги в саквояж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет, нет, он этого не сделает. Ни за что. Подумать только, какой это вызовет скандал. А полиция, которая тотчас же бросится по его следам, он вынужден будет бежать. Но куда? Какой это ужас бежать от правосудия. Герст вот снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из саквояжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он все перепутал. Герст вот опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы привести все в порядок, но тем временем страх исчез. Да чего, собственно говоря, ему бояться? Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась. Неужели это он сам? Герст тут быстро схватился за ручку и стал силой дергать дверцу. Сейф был на запоре. Боже, теперь он попался. Кончено. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. Если я даже

0: положу деньги на сейф и уйду, подумал Герствуд. Все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда последним выхожу отсюда. А кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь. Он сразу ощутил острую потребность действовать. «Ну, надо выпутываться», — сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. «Напрасно я это сделал», — прошептал он. «Это было ошибкой». Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. Надо убираться вон из города как можно скорее. «Раньше 10 кассир не откроет сейфа», — пронеслось у него в уме. «Значит, до полудня им не удастся напасть на мой след». Потом он вспомнил про Келли. Чтобы увести ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герствуд вскочил в стоявший поблизости кэп. «Огден-сквер!» — крикнул он. «Если поедете быстрее, получите доллар на чай». Возница хлестнул лошадь, и та изобразила галоп, то есть потрусила, как могла, бойчея. По дороге Герствуд обдумывал, что же делать дальше. Подъехав к дому, где жила Керри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. «Дома миссис Дроя?» — спросил он. «Да», — ответила изумленная горничная. «Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет ее видеть». Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду.
1: «Что?» — воскликнула Керри, зажигая свет и протягивая руку за платьем.
0: «С мистером Друэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть», — повторила горничная. «Внизу дожидается кэп».
1: Керри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная.
0: «Друэ расшибся. Он хочет видеть вас. Едем скорее».
1: Керри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету.
0: «Садитесь», — сказал Герствуд, подсаживая ее и прыгнув в кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. «Вокзал Мичиган Централ», — пристав, сказал ему Герствуд так тихо, что Керри не могла его слышать. «И гоните вовсю!»

Какое бы положение ни занимал Герствуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас, став управляющим баром на Уоррен-стрит. Однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Герствуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража. Внутрь пройти нельзя. А те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами. А он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходит на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны перевозили их по всей стране. Газеты в лестных заметках упоминали их имена. Роскошные вестибюли, отели и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, видные люди. А он? Он забыт. Что такое бар на Уоррен-стрит? Чепуха. Никакие деньги не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью. Даже Кэрри, такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго. Сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя. Он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Герствуд постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия, эта страшная болезнь, избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей, ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова «Живи и мирись с жалким прозябанием».

0: Керри стала понимать, что совершила ошибку. И вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Все это время, уже почти 3 года, и Керри, и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила перемена к худшему.
1: Мне кажется, грозит большая неприятность в деле.
0: Что случилось?
1: Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок. Дело, вероятно, придет конец.
0: Разве нельзя открыть другой бар?
1: Едва ли найдется подходящее место. К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща.
0: И ты теряешь деньги, которые вложил в дело?
1: Да.
0: Как только Керри поняла значение этих фактов, она, подобно Герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, это повлечет за собой лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, и душа ее бунтовала. Это ужасно. Все, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход –

Последние 3 месяца существования бара на Уоррен-стрит Герст тут частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах, и по общему ощущению наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герствуд стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «World» выступила однажды с сенсационным известием. Зимою в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных. Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. Ох, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум.

0: Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в теплый вестибюль отеля, где он часами просиживал без дела. В конце концов, он перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима – неподходящее время для таких поисков.
1: Кири не могла понять, что случилось с Герствудом. Ведь у него еще осталось немного денег. У него был в запасе вполне приличный костюм. И когда Герствуд аккуратно одевался, он все еще неплохо выглядел. Кири ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго. Но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца. А этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления. Дорога вниз имеет мало остановок. Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних $50. Кири стало страшно. Что же теперь делать? Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которой можно проникнуть в столь прельщавшую ее сверкающую позолотой жизнь. И теперь она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герствуд в самое ближайшее время не найдет работы. Ведь очень может быть, что ей опять придется начать борьбу за кусок хлеба, и на сей раз... совсем одной. Кири начала поиски, но оказалось, что поступить в Хариски так же трудно, как найти работу где-либо в другом месте. Девушек со смазливыми личиками, годных для роли статисток, так же много, как и чернорабочих, умеющих орудовать киркой.
0: Герствуд прекрасно видел все трудности ее начинания. И все же это вовсе не казалось ему столь ужасным. Глядя на мир из своей уютной качалки, он не мог остро ощущать всей горечи ее переживаний. Зачем так тревожиться? Завтра будет еще день. И вот наступило завтра, и снова завтра, и еще раз завтра.
1: Наконец Кири удалось увидеть директора казино. Директор оглядел ее, продолжая возиться с какими-то бумагами. «Приходите в театр завтра утром», — сказал он. В душе он был очень доволен внешностью этой хорошенькой, взволнованной женщины. Неужели он действительно примет ее в труппу? И словно в ответ на ее мысли раздался резкий голос, положивший конец всем сомнениям Кири. «Смотрите, приходите вовремя», — довольно грубо сказал директор. «Если опоздаете... останьтесь за бортом!»
2: «У нее есть место! У нее есть место!» Эти слова ликующие песни раздавались в ушах Кири. На следующий день она вовремя явилась в театр, и ей предложили присоединиться к артисткам хора и кордебалета. Она увидела перед собой огромный, пустой, полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера. Кири глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места. Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света. И она частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь. Как радостно потекли бы тогда ее дни.

0: Постепенно жизнь Керри так переменилась, что домашняя атмосфера стала для нее невыносимой. Дома ее ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Керри бремя, которое ей приходилось нести. Ее квартира стала для нее местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат.
1: А Герствуд только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь, а Герствуд все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Керри идет в гору. Об этом говорил ее внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герствуд видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе ее путь к славе. Ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит. Одежда его говорила о бедности. Мысль о том, чтобы приискать какую-нибудь работу, казалась ему даже смешной. И он сидел, сложа руки, и ждал. Но чего? Этого он и сам бы не мог сказать. В это время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герствуд был хорошо знаком с предсказаниями газет о предстоящей в эту зиму безработице. Он читал это с большим интересом, поскольку сам сидел без работы. Он обратил внимание на требования бастующих вагоновожатых и кондукторов, которые заявляли, что стали теперь получать наполовину меньше, чем раньше. Герствуд обратил внимание и на следующее объявление в одном из столбцов отдела «Спрос на рабочую силу». Требуется 50 опытных вагоновожатых для управления почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется. Герствуд встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. «Отчего же нет?» – подсказывал ему разум. «Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать $2 в день». Наутро он надел свой лучший костюм, который, тем не менее, имел довольно жалкий вид, и стал готовиться в путь. Он завернул в бумагу немного хлеба и холодного мяса.
0: Керри, заинтересованная, не спускала с него глаз. Куда ты идешь?
1: В Бруклин. Но так как Керри все еще с удивлением смотрела на него, он добавил: «Я думаю, что найду там работу».
0: Трамвайщиком? И ты не боишься?
1: А чего же бояться? Все трамвайные служащие под охраной полиции.
0: В газетах пишут, что вчера избили 4 штрейкбрехеров.
1: Это так, но нельзя верить всему, что сообщают в газетах. А трамвай все равно будет ходить.
0: У Герствуда был сейчас довольно решительный вид, но это была решимость отчаяния, и Кире стало больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герствуда, мужественного и сильного.

0: Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей. Там распоряжались, в сущности, всего 3 человека. За работой явилось много новичков. Это были большей частью опустившиеся и изголодавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Они были весьма словоохотливы, и Герствуд прислушался к их словам. «Я нисколько не виню этих ребят за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы. Но, с другой стороны, мне до смерти нужна работа».
1: «Вот и мне тоже», — живо подхватил второй. «Найдись какая-нибудь работенка, я и не подумал бы соваться сюда».
0: «Да, подлая стала жизнь. Бедняку теперь совсем некуда деваться».
2: Этот разговор привлек внимание Герствуда. Как-никак он все еще считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые, невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать.
0: «Бедняги», — подумал он.
2: Шел 4-й день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор еще не произошло никаких сколько-нибудь серьезных столкновений. Бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрейкбрехерами, а те, случалось, поддавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только 5 или 6 человек пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом. Герствуд, однако, ничего не знал о перемене в настроении бастующих.
0: «Выводите вагоны!» — крикнул ему мастер, энергично махнув рукой.
2: Кондуктор, такой же новичок, как и Герствуд, вскочил на заднюю площадку и дал 2 звонка, сигнал к отправлению. Герствуд повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь на переднюю площадку поднялись 2 дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герствуда. Когда они проехали еще 3 или 4 квартала, впереди показалась какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. Герствуд подвел вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих.
0: «Сойди с вагона, приятель!»
2: — раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно.
0: «Ведь ты же не станешь отнимать хлеб у голодных!»
2: Герствуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел.
3: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» — грубо крикнул полисмен. «Пошли прочь отсюда!»
0: «Ах ты, скеп проклятый!» — кричала толпа. «Трус подлый! Красть у людей работу, на это вы годитесь! Грабить бедняка мошенники этакие! Мы еще доберемся до вас, подождите!»
2: Камни были, наконец, убраны, и Герствуд снова занял свое место на площадке, провожаемой хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор 2 раза дернул веревку.
3: Дзинь-бум!
2: В окна и двери полетели булыжники. Один пронесся мимо самого уха Герствуда, другой вдребезги разбил стекло.
3: «Полный ход!»
2: — крикнул один из полисменов и сам ухватился за рукоятку. Герствуд повиновался, и вагон стрелой понесся вперед, сопровождаемый градом камней и проклятий. Герствуд смотрел вперед, разгоряченный и взволнованный.
1: Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла все, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом. То, что он уже испытал, породило в нем твердое намерение выдержать до конца.
2: На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, забастовщик-вагоновожатый крикнул Герствуду с тротуара:
0: Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона. Помни, что мы боремся только за кусок хлеба. Это все, что мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить. Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герствуд притворился, будто не слышит его. Глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его за живое. Финал был на обратном пути, когда на расстоянии 2 или 3 километров от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот казался на редкость бедным. Герствуд хотел было прибавить ходу и быстро промчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стекол было разбито, и Герствуд еле успел наклониться, чтобы избежать удара в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа, в свою очередь, кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем еще девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герствуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободренных ее примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герствуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. Удары и пинки посыпались на Герствуда. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться. «Да перестаньте!» — раздался голос полисмена. «Никто вас не трогает. Вставайте!» Герствуд направился к вагону и, сильно нервничая, стал подниматься на площадку. В этот миг прогремел выстрел, и что-то обожгло Герствуду правое плечо. «Кто стрелял?» — услышал он голос полисмена. «Кто стрелял, черт возьми?» Оставив Герствуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов. Герствуд помедлил и сошел на землю.
4: «Нет, это уж слишком», — пробормотал он. «Ну и к черту!» В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. «Ой!» — произнес он, глубоко переведя дух.
1: Не успел он пройти и полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его.
4: «Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда», — посоветовала она.
0: К сумеркам Герствуд добрался до дома. В квартире было натоплено, но Кэрри не оказалась дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герствуд зажег газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина, ничего более. Он все еще в мрачном раздумье вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашел кое-что из съестного и, утолив голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом.
1: Слегка повернув голову, он заметил газеты. «Забастовка в Бруклине разрастается», — гласил один из заголовков. «Кровопролитные столкновения во всех концах Бруклина». Герствуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки.

Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела полная апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Керри отправляется на репетицию, а вечером на представление. И только читал и читал. Керри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Развязка ускорилась благодаря тому, что Керри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. Керри была вне себя от радости. «Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать», сказала ей Лола, ее новая подруга из кордебалета. «Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей». Услышав это, Керри вздрогнула. «Где же взять на это денег?» У нее ничего не было отложено. И скоро предстояло платить за квартиру. И как раз в это время Лола стала уговаривать ее поселиться вместе. «У нас будет чудесная комнатка», — говорила она. «А стоит будет сущие пустяки». Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего 2 дня. Теперь, когда вопрос был решен, Керри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему, Керри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбой человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости. Руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Не подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают.

0: пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Кири открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. «Как сегодня хорошо!»
1: «Правда?» После завтрака он немедленно надел свой лучший костюм и отправился гулять. Когда в половине шестого Герствуд добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствуд знал, что Кэрри нет дома. За шторами не было видно света. Газеты торчали в дверях, куда их засунул газетчик. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. Он читал до шести, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то недоставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно. Все стало ясно, и никаких пояснений не требовалось. Герствуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герствуд читал, машинально комкая зеленую бумажку в руке.
2: «Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру. Это мне непосредственно. Я помогла бы тебе, конечно, если бы была в состоянии, но я не могу работать за двоих, да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе $20. Все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна. Кэрри».
1: «Мне она не нужна, Кэрри». Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему не доставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших Кэрри. И вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. «Бросила меня. Бросила». Его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. Не нужно ей было уходить. Я еще нашел бы какую-нибудь работу. Он долго сидел неподвижно и, наконец, заметил вслух, словно обращаясь к кому-то: «Разве я не пытался?» Наступила полночь, а Герствуд все еще сидел в качалке, раскачиваясь и уставясь в пол.

0: В воскресенье, перед своим выступлением в новой роли, Керри просматривала в газете театральный отдел. Она не ожидала найти ничего о себе лично, но в самом конце вдруг увидела. Роль Катиш в оперете «Жены Абдулы» будет исполнять Керри Маденде, одна из самых способных артисток кордебалета.
1: Керри пришла в восторг. О, как чудесно! Наконец-то! Первая долгожданная, восхитительная заметка в прессе. Ее называют способной.
0: Несмотря на свою робость, Керри действительно обладала большими способностями. Если другие верили в нее, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Фортуна начала осыпать Керри своими дарами. Она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Керри мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда она получала на сапожной фабрике $4.5, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Керри знала, что и сейчас там, в Чикаго, в том же фабричном зале, сидят длинными рядами бедно одетые девушки и стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь обеденного перерыва, чтобы наспех проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достается им в 1000 раз труднее, чем Керри, ее $150.
1: О! Теперь все давалось ей легко, и мир казался светлым и безмятежным.
0: Деньги быстро обнаруживают свое бессилие, если желания человека лежат в области чувств. Едва Керри свыклась со своими деньгами, она убедилась, что в сущности не может придумать применение для них. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для нее, она, увы, не в состоянии была составить собственного мнения о предлагаемой вещи. И это причинило ей боль. Наконец, она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась. В смысле человеческого общения столица – место холодное и неприветливое. Керри убедилась, что люди ищут в ее обществе только легкого веселья, не питая к ней в сущности никаких дружеских чувств. Все искали удовольствие для себя, немало не думая о возможности грустных последствий для других. С нее хватит Герствуда и Дроя.
2: А Герствуд в это время сидел в третьей разрядной гостинице и читал об успехах Керри. «Ну что ж, ей повезло», — подумал он, и перед ним на миг мелькнуло видение прежнего блестящего плюшевого мира. Огни, украшения, экипажи, цветы. Да, Керри проникла в обнесенный стеною город. Его роскошные врата открылись и впустили ее из унылого и холодного внешнего мира. Она теперь казалась Герствуду такой же далекой, как и все те знаменитости, которых он когда-то знавал. «Ну что ж, пусть, я не буду ее беспокоить». Это было мрачное решение, принятое смятой, истерзанной, но все еще не сломленной гордостью.

0: тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, на перекрестке каждый вечер неизменно появлялась необычная фигура. Странный человек, о котором идет речь, военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя, ударился в религию и поставил себе задачей помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме. Он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе, и стал дожидаться своих будущих подопечных. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его капитаном. Проходя в этот вечер по 6-й авеню, Герствуд случайно свернул на 26-ю улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порой, что он свалится от истощения. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных. При ярком свете электрического фонаря Герствуд узнал своих, людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Герствуд подошел поближе и, к великому своему удивлению и облегчению, услыхал: «Джентльмены, у этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно? Не могут же они лежать на улице? Мне нужно 12 центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне 12 центов?» Капитану подавали деньги, и он с каждыми 12 центами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых еще нужно было выпросить постель. Заметив, что вынырнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герствуд решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлен. Здесь представлялся легкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдет что-нибудь получше. Публика из театров разъехалась, электрические рекламы погасли, часы пробили 11. Осталось лишь 2 бездомных. Герствуд едва стоял на ногах, ощущая такую слабость во всем теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Ну вот, наконец, на 5-й авеню показалась дама в шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герствуд уныло смотрел на нее. Дама напомнила ему о Керри и ее новой жизни, и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и, заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги, элегантный и учтивый, подошел к капитану. «Возьмите, пожалуйста», — сказал он. «Благодарю вас», — ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал: «Теперь у нас останется кое-что и на завтра». С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей. 137 человек», — объявил он. «Ну, ребята, стройтесь, выправьте ряд вот здесь. Теперь уже недолго, потерпите». Он стал во главе отряда и скомандовал: «Вперед! Марш!» В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан. И Герстуду приходилось пользоваться их жалкой помощью. Когда наступил январь, Герстуд уже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначащими. «Долго я этого не выдержу», — вслух произнес Герствуд, усаживаясь на койку в маленькой темной каморке и морщась от тупой боли в ногах. «Я должен что-нибудь поесть, не то я умру с голоду». Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы Герствуда уже принимали за профессионального бродягу и нищего. Полиция преследовала его, владельцы баров и ночлежек гнали прочь, а пешеходы отмахивались от него, как от назойливой мухи. Получить милостыню становилось все труднее и труднее. Наконец Герствуд пришел к убеждению, что игра проиграна. Эта мысль завладела им после того, как прохожие один за другим отказывались ему подать. Все от него отшатывались. На углу Бродвея и 39-й улицы пылали выведенные электрическими лампочками слова «Керри Маденда». Под этой рекламой искрился занесенный снегом тротуар. Яркий свет привлек внимание Герствуда. Он поднял глаза, и в огромной золоченой раме увидел афишу, где Керри была изображена во весь рост. Герстуд с минуту поглядел на афишу. Он был так измучен, что плохо соображал. «Это ты», — произнес он, наконец, обращаясь к изображению. «Я был недостаточно хорош для тебя, а?» Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. «У нее денег сколько угодно», — продолжал он. «Пусть она и мне даст немного». Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался сделать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил. «Вход для артистов. Вот что ему нужно». Он подошел к двери и открыл ее.
1: «Тебе чего?» —
0: окликнул его швейцар. Герстуд не двигался с места. Тогда швейцар стал его выталкивать.
1: «Пошел вон отсюда!»
0: «Я хочу видеть мисс Маденда», — сказал Герстуд.
1: «Вот как?» — насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. «Убирайся-ка отсюда поскорей!»
0: Он снова подтолкнул Герстуда к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. «Я хочу видеть мисс Маденда», — пытался он объяснить, пока его выталкивали. «Я ничего, я...» Швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь. Герствуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нем проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал.
1: «Собака!» —
0: бессильно бронился он, стряхивая снег с продранного рукава.
1: «Грубиян проклятый! Я... У меня когда-то такие, как ты, служили!»
2: А Керри сидела в это время в своих уютных комнатах, в отеле, и читала «Отец Горио». Устав от чтения, она зевнула, подошла к окну и стала наблюдать за нескончаемым потоком.

и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чем не думая, а просто колеблясь. Потом снова открыл кран, но не поднес спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, а газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Герствуда, он ощупью нашел койку и опустился на нее. «Стоит ли продолжать?» Чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину.

Наконец-то Керри достигла того, что вначале казалось ей целью жизни. Или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой еще там в банке. Были у нее друзья, в обычном смысле этого слова. То есть люди, готовые склоняться перед нею и улыбаться в знак признания ее успеха. Обо всем этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов, и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были еще далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным. Теперь они стали будничными и потеряли в ее глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и все же была очень одинока. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам. «Едва ли я долго пробуду в оперетте», как-то сказала она Лолли. «Я думаю, что могла бы добиться успеха и в серьезной драме». Однако она ничего не предпринимала и только по-прежнему продолжала грустить. Долгий путь прошла Керри, пока достигла лучшей, как могло казаться, жизни, и ее окружил комфорт. Но она томилась от бездеятельности и тоски. Керри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали ее. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала: «Теперь я вознеслась на высшую ступень». Когда-то Герствуд как будто открывал перед ней лучший путь, и она думала: «Теперь я счастлива». Друэ больше не показывался. О смерти Герствуда она даже не узнала. Так окончательно оборвались отношения Керри с этими двумя людьми. Их влияние на ее судьбу объясняется только характером ее стремлений. Было время, когда оба они казались ей олицетворением жизненного успеха. Они были для нее носителями всего самого желанного в жизни, полномочными послами комфорта и покоя, с блестящими верительными грамотами в руках. Вполне естественно, что когда представленный ими мир перестал манить ее, послы получили отставку. И вернись даже Герствуд в своей былой красе и славе, все равно он уже не прельстил бы Керри. Она узнала, что и его мир, и ее нынешнее положение не дают счастья. И вот Керри сидит одна –

0: Глядя на нее, можно было бы немало порассказать об извилистых путях, по которым блуждает в поисках красоты тот, у кого чувства преобладают над рассудком. Разочаровываясь все снова и снова, она, однако, все ждала того желанного дня, когда, наконец, сбудутся ее сокровенные мечты.
1: О, Керри, Керри!
0: О, слепые влечения человеческого сердца! Вперед, вперед, твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище? Сверкнет ли красотой сельский уголок? Обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд? Сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлением, знай, что для тебя не уготовано ни пресыщение, ни удовлетворение. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя. В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Грин. «Рука».

0: За окнами вагона третьего класса моросил тусклый серенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз, медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение. Забыться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая, вспугнутая дрема. Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его.
1: Да, уснуть в эту ночь — вещь немыслимая.
0: Неизбежность, сознанная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него. Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный капризный сон на мгновение приникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес.
1: Она лежит, плотно укрытая шалью, в спокойном крепком сне. Милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышат нежной детской доверчивостью существа юного в жизни, телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое раскрасневшееся ушко. Грудь дышит ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежат под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.
0: Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она девушка, Костров решил сразу и перестал думать об этом. Она спала. Спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить, поэтому, не решаясь с одной стороны лишить себя удовольствия, а с другой причинить неприятность юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол. Вагон, стремительно раскачиваясь, несся вперед. Дребезжали стекла. Дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками. Спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными, бесполезными украшениями. Спала женщина в ситцевом платке с корзиной под головой. Спала девушка.
1: Спит и не знает, что я на нее смотрю. Вот ведь штука. Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей незнакомой женщины очутился бодрствующий незнакомый ей мужчина. И, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей.
0: Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежащим.
1: Молодой сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет.
0: И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову, тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна. Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку. Отяжелевшие полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий и полусонный, Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие.
1: Жена. Вот эта самая девушка. Она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две. В сонных движениях раскроется ее шея. Шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А я подойду и, тихо стараясь не разбудить ее, подниму шаль и снова укутаю милое спящее существо. Греюсь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах добрых, знающих меня, верных мне.
0: Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо, и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз. Но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Костров с жалостью следил за беспомощными сонными движениями соседки.
1: Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется, и, быть может, уже и не заснет снова, а будет сидеть, как и я, с тяжелой и неотдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.
0: Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может, обидеться. Теплота ее, чужая теплота, он не имел права заботиться.
1: В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого. Прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление оберкондуктора? Для меня ясно одно, что сделать этого я не вправе. Да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?
0: Ответ сам просился на язык. Ответ, заключавший в себе слова: «Это было бы странно», а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, на месте.
1: Когда она проснется, ей-богу спрошу. Это любопытно. Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?
0: Он смотрел на ее свесившуюся со вздувшимися на кисти жилками руку, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял свою большую сильную руку теплые, испуганно оглянулся. Но все спали. Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз.
2: «Сударыня, я...»
3: «А? Что? Зачем? Зачем?»
2: «Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил ее. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее. И больше ничего».
3: «Вот пустяки. Стоило вам беспокоиться. Спасибо».
0: Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь, опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая вера. Вера в силу искренности.

0: Вы слушали спектакль «Рука» по одноименному рассказу Александра Грина. Роли исполняли: от автора Леонид Кулагин, Костров Дмитрий Писаренко, автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан, композитор Шандер Калыш, звукорежиссер Галина Засимова, редактор Наталья Шолохова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Все в городе делалось как-то особенно тихо. Тихо проверяли документы, тихо показывали дорогу. Во всем чувствовался обрадовавший Сенцова порядок. Они миновали последние дома окраины, свернули на мощенную дорогу, проехали под железнодорожным мостом и снова наткнулись на выскочивших из кустов патрульных. На этот раз их было целых четверо. «Порядок», — сказал Мишка. «Где войска, там и порядок», — отозвался политрук. Патрульные проверили документы и приказали загнать пикап в кусты. Двое остались с пикапом, а двое других сказали, что проводят товарищей командиров до места. Один пошел впереди, а второй с винтовкой наперевес сзади. Сенцов понял, что их не только провожают, но и на всякий случай конвоируют. Спотыкаясь в темноте, они спустились в ход сообщений, довольно долго шли по нему, потом свернули в окоп полного профиля и, наконец, уперлись в дверь блиндажа. Первый из патрульных скрылся в блиндаже и вышел обратно с очень высоким человеком, таким высоким, что голос его в темноте слышался откуда-то сверху. «Кто вы такие?» – спросил он. Мишка бойко ответил, что они корреспонденты. «Какие корреспонденты?» – удивился высокий. «Какие корреспонденты могут быть здесь в 12 ночи? Кто ездит ко мне в 12 ночи?» При словах «ко мне» Сенцов понял, что это и есть Серпилин. «Вот положу сейчас всех троих на землю, и будете лежать до утра, пока не удостоверим вашей личности. Кто вас сюда прислал?»
3: Сенцов сказал, что их прислал сюда заместитель командира дивизии.
2: «А вот я заставлю вас лежать на земле до завтра», — упрямо повторил разговаривавший с ними человек. «А утром доложу ему, что прошу не присылать по ночам в расположение моего полка неизвестных мне людей». Не ожидавший такого оборота, яробевший сначала политрук, наконец подал голос. «Товарищ комбриг, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы же меня знаете». «Да, вас я знаю», — сказал комбриг. «Только потому и не положу всех до утра на землю».
4: «Ну, сами посудите, товарищи корреспонденты», — совершенно другим голосом, за которым почувствовалась невидимая в темноте улыбка, продолжал он. «Знаете, какое сложилось положение? По неволе приходится быть строгим. Все кругом только и твердят: диверсанты, диверсанты. А я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Я их не признаю. Если охрану несут правильно, никаких диверсантов быть не может. Зайдите в землянку, там проверят при свете ваши документы, и я к вашим услугам. А вы, Миронов, останьтесь здесь». Сенцов и Мишка зашли в землянку и уже через минуту вернулись. Комбриг, сменив гнев на милость, пожал им в темноте руку и, прикрывая ладонью папироску, стал рассказывать о закончившемся всего 3 часа назад бое, в котором он со своим полком уничтожил 39 немецких танков. Он был полон впечатлений и, все более оживляясь, рассказывал высоким, взвинченным фальцетом, таким молодым, что Сенцов по голосу никак не дал бы этому высокому человеку больше 30 лет.
2: «Твердят: танки, танки», — говорил Серпилин, — «а мы их били и будем бить. А почему? Утром, когда рассветет, посмотрите. У меня в полку 20 километров одних окопов и ходов сообщений нарыто. Точно, без вранья. Завтра будете свидетелями. Если они повторят, и мы повторим. Вот один стоит, пожалуйста». И он показал на видневшийся невдалеке черный бугорок.
3: 100 метров до моего командного пункта не дошел и ничего, встал и стоит, как миленький, там, где ему положено. А почему? Потому что солдат в окопе перестает себя зайцем чувствовать. Уши не прижимает. Беспрерывно куря, зажигая папироску от папироски, он еще целый час рассказывал Сенцову и Мишке о том, как трудно было сохранить в полку боевой дух, пока в течение 10 дней по шоссе, которое оседлал полк, с запада ежедневно шли и шли сотни и тысячи людей, выходивших из окружения. «Много паникеров среди этих окруженцев», — небрежно сказал Мишка. И проскользнувшая в его словах нотка высокомерия человека, не испытавшего на своей шкуре, что такое фунт лиха, задела комбрига. «Да, паникеров немало», — согласился он. «А что вы хотите от людей? Им в бою страшно бывает, а без боя вдвое. С чего начинается? Идет у себя же в тылу по дороге, а на него танк. Бросился на другую, а на него другой. Лег на землю, а по нему с неба. Вот вам и паникеры. Но на это надо трезво смотреть. 9 из 10 не на всю жизнь паникеры. Дай им передышку, приведи в порядок. Поставь их потом в нормальные условия боя, и они свое отработают. А так, конечно, глаза по пятаку, губы трясутся, радости от такого мало. Только смотришь и думаешь, хоть бы уж они все поскорее через твои позиции прошли. Нет, идут и идут. Хорошо, конечно, что идут, они еще воевать будут, но наше-то положение трудное. Ничего, все-таки не дали сломать своим людям настроение, наконец, заключил Серпилин. Сегодняшний бой доказательство этому. Доволен им не могу скрыть. С утра волновался, как невеста на выдании. 20 лет не воевал, первый бой не шутка. А сейчас ничего, в своем полку уверен и тем счастлив. Очень счастлив. С каким-то даже вызовом, повторил он. Ну ладно, довольно разглагольствовать. В землянке душно, да и места мало. Шинели при вас? При нас. Ложитесь спать здесь, наверху. Если пулеметы услышите, спите, не обращайте внимания, просто нервы треплют. А если артиллерия станет бить, тогда милости просим в окоп. Пойду обойду посты, прошу извинить. Он в темноте приложил руку к козырьку и в сопровождении нескольких молча присоединившихся к нему людей пошел по окопу. Когда Сенцов проснулся, небо над головой было сине-синее. Сияло солнце, и только очень далекий, едва различимый гул артиллерии напоминал о войне. Пролежав несколько минут, то зажмуривая, то открывая глаза, Сенцов вскочил на ноги. Мишка сидел рядом на траве и перезаряжал лейку. «Какой день, ты только посмотри!» — радостно сказал Сенцов. Из землянки, низко пригнувшись к двери, вышел комбриг. При дневном свете он оказался совсем не таким молодым человеком, каким его ночью представил себе Сенцов. Серпилину был на вид 50 лет, если не больше. Он вышел из землянки без фуражки. Желтые седоватые пряди зачесанных на косой пробор волос только наполовину прикрывали большую лысину. У него было некрасивое, длинное, лошадиное, изрезанное глубокими морщинами лицо и 2 ряда стальных зубов во рту. «Как отдохнули?» Приглаживая без того плоско лежавшие волосы, спросил Серпилин. Он широко улыбнулся своим стальным ртом, и некрасивое лицо его сразу подобрело и помолодело от этой улыбки. «Спасибо, хорошо», — ответил Сенцов. «Хотелось бы танки поскорее снять», – нетерпеливо сказал Мишка. «В редакции танки нужны как хлеб. Сейчас освободится командир батальона, капитан Плотников. Пойдете с ним в его батальон. Он вчера больше всех набил. Ко мне вопросы есть? А то потом буду занят службой». «Скажите, товарищ комбриг», – бойко спросил Мишка, «почему это мы, когда ночью ехали через мост, ни одной зенитки там не видели?» «А зачем он нам, этот мост?» – спросил Серпилин тоном, который Сенцов запомнил на всю жизнь. «Как зачем?» – пожал плечами Мишка. «А если туда обратно придется?
4: и он показал пальцем в сторону Днепра. «Не придется», — сказал Серпилин. «Не для того солдат роет окоп, чтобы оставлять его по первому требованию противника. История старая, хотя ее и забывают. Роют, роют, а потом...» И он махнул рукой. «А мы вот нарыли и не оставим, и до других нам дела нет». Последнюю фразу он сказал с оттенком горечи. Фраза была неправильной. Он и сам так думал, но вызвана она была чувством, которого он не стыдился. Серпилин знал то, чего еще не знали ни Сенцов, ни Мишка. Он знал, что слева и справа от Могилева фашисты уже форсировали Днепр. Если в ближайшие часы не придет приказ отступать, то он со своим полком обречен на бой в окружении. Но он сейчас не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит. Именно в этом смысле он сейчас и выразился, что ему нет дела до других. Он 10 дней и 10 ночей укреплялся не за страх, а за совесть. Его полк хорошо дрался вчера и должен был хорошо драться впредь. Он верил в это и считал, что у других должно быть точно так же. Тогда и будет выиграна война. «Как вы думаете, товарищ комбриг?» – спросил Сенцов. «Что будет сегодня? Бой или тишина?» Ему передалось сдержанное волнение Серпилина, и смутная догадка шевельнулась в его душе. «Боюсь, что тишина», — подумав, ответил Серпилин. «Боюсь, что сегодня попробуют проткнуть там, где послабее. Я был и остаюсь высокого мнения о тактике немцев. Они неплохие тактики». «Опять вы не бриты, капитан Плотников», — заметил он подошедшему капитану и поздоровался с ним за руку. У капитана были утомленные красные глаза, а на лице выражение равной готовности и совершить что угодно, если прикажут, и сейчас же заснуть, если разрешат. «Извините, товарищ комбриг, 10 суток в земле копался, потом бой вел, а ночью окопы поправлял. Все знаю», — сказал Серпилин. «И при всем том бриться все же надо. Станет вас корреспондент снимать, как лучшего комбата, а вы не брит. Возьмите корреспондентов с собой, обеспечьте, чтобы они танки могли снять. И вечером доставьте их обратно». Серпилин коротко кивнул головой и ушел в землянку. Капитан Плотников посмотрел ему вслед, потер рукой щетину и сказал только одно слово: «Пошли». Командир дивизии Зайчиков лежал на носилках в тени под густыми кустами орешника. Его только что напоили водой. Наверное, он глотал ее с трудом. Воротник гимнастерки и плечи были у него мокрые. «Я здесь, Николай Петрович». Серпилин сел на землю рядом с Зайчиковым. Зайчиков открыл глаза так медленно, словно даже это движение требовало от него неимоверного усилия. «Слушай, Федя», — шепотом сказал он, впервые так обращаясь к Серпилину, — «застрели меня. Нет сил мучиться, окажи услугу». «Не могу», — дрогнувшим голосом сказал Серпилин. «Если б я только сам мучился, а то всех обременяю». Зайчиков с трудом выдыхал каждое слово. «Не могу», — повторил Серпилин. «Дай пистолет, сам застрелюсь». Серпилин молчал. «Ответственности боишься? Нельзя тебе стреляться», — собрался наконец с духом Серпилин. «Не имеешь права, но людей подействует. Если бы мы с тобой вдвоем шли...» Он не договорил фразы, но умирающий Зайчиков не только понял, но и поверил, что будь они вдвоем, Серпилин не отказал бы ему в праве застрелиться. «Ах, как я мучаюсь!» Он закрыл глаза. «Как мучаюсь, Серпилин! Если б ты только знал, сил моих нет. Усыпи меня, прикажи врачу, чтобы усыпил. И я ее просил, не дает. Говорит, нету. Ну, ты проверь, может, врет.
2: Теперь он снова лежал неподвижно, закрыв глаза и сжав губы. Серпилин встал и, отойдя в сторону, подозвал к себе врачиху. «Безнадежно?» — спросил он. Она только всплеснула своими маленькими ручками. «Что вы спрашиваете? Я уже 3 раза думал, что совсем умирает. Несколько часов осталось жить, самое долгое. Нет сил смотреть, как человек мучается. А у меня, думаете, есть силы?» — ответила она и неожиданно для Серпилина заплакала, размазывая слезы по лицу. Серпилин отвернулся от нее, подошел к зайчику и сел рядом, вглядываясь в его лицо. Лицо это перед смертью осунулось и от худобы помолодело. Серпилин вдруг вспомнил, что Зайчиков на 6 лет моложе его, и к концу гражданской был еще молодымком взвода, когда он, Серпилин, уже командовал полком. И от этого далекого воспоминания горечь старшего, у которого умирает на руках младший, охватила душу одного, уже не молодого человека, над телом другого. «Ах, Зайчиков, Зайчиков!» — подумал Серпилин. «Не хватал звезд с неба, когда был у меня на стажировке. Служил по-разному, и лучше, и хуже других. Потом воевал на Финской, наверное, храбро, 2 ордена даром не дадут. Да и под Могилевым не струсил, не растерялся, командовал, пока стоял на ногах. А теперь вот лежишь, умираешь здесь, в лесу, и не знаешь, и никогда не узнаешь, когда и где кончится эта война, на которой ты с самого начала хлебнул такого горя. Хоть бы номер дивизии сохранить». Открыв глаза и заметив сидящего рядом Серпилина, шепотом сказал Зайчиков. Нет, он не был в забытьи. Он лежал и думал почти о том же, о чем думал Серпилин. «А почему бы его не сохранить?» — уверенно сказал Серпилин. «Вынесем знамя, выйдем с оружием, доложим, как воевали. Почему же не сохранить? Мы его не запятнали и не запятнаем, даю тебе коммунистическое слово. Все бы ничего», — закрыл глаза Зайчиков, «только больно очень. Иди, у тебя дела». Совсем уже тихо, через силу проговорил он и снова закусил от боли губу. В 8 часов вечера отряд Серпилина подошел к юго-восточной части леса. Дальше, судя по карте, шло еще 2 километра мелколесья, а за ним пролегала шоссейная дорога, которую никак нельзя было миновать. За дорогой была деревня, полоса пахотных земель, и лишь потом вновь начинались леса. Не доходя до мелколесья, Серпилин расположил людей на отдых в предвидении боя и ночного перехода сразу вслед за боем. Людям надо было подкрепиться и поспать. Многие уже давно еле волочили ноги, но шли из последних сил, зная, что если они до вечера не выйдут к шоссе и ночью не пересекут его, то все их прежние усилия бессмысленны. Им придется ждать следующей ночи. Обойдя расположение отряда, проверив дозоры и отправив к шоссе разведку, Серпилин в ожидании ее возвращения решил отдохнуть. Шмаков не хотел ложиться, пока будет спать Серпилин, но тот уговорил его. Приказав разбудить себя, как только вернется разведка, Серпилин блаженно вытянулся на траве. Немножко поворочившись сбоку на бок, заснул и Шмаков. Сенцов, которому Серпилин не отдал никаких приказаний, с трудом преодолел соблазн тоже лечь и заснуть. И если бы Серпилин прямо сказал ему, что можно спать, он не выдержал бы и лег. Но Серпилин ничего не сказал, и Сенцов, борясь со сном, стал мерить шагами взад и вперед маленькую полянку, на которой под деревом лежали комбриг и комиссар. Раньше он только слышал, что люди засыпают на ходу. Сейчас он испытал это на себе, иногда вдруг останавливаясь и теряя равновесие. «Товарищ политрук!» — услышал он за спиной негромкий знакомый голос Хорошева. «Что случилось?» — спросил Сенцов, повернувшись
3: и с тревогой, заметив признаки глубокого волнения на обычно невозмутимо веселом мальчишеском лице лейтенанта.
5: «Ничего, орудие в лесу обнаружили, хочу комбригу доложить».
3: Хорошев по-прежнему говорил негромко, но, наверное, Серпилина разбудило слово «орудие». Он сел, опираясь на руки, оглянулся на спящего Шмакова и тихо поднялся, сделав знак рукой, чтобы не докладывали во весь голос, не будили комиссара. Оправив гимнастерку и поманив за собой Сенцова, он прошел несколько шагов вглубь леса и только тут, наконец, дал Хорошеву возможность доложить.
5: «Что за орудие немецкое?» «Наша! И при нем 5 бойцов!»
3: «А снаряды?»
5: «Один снаряд остался. Небогато.
3: А далеко отсюда?»
5: 500 шагов.
3: Серпилин повел плечами, стряхивая с себя остатки сна, и сказал, чтобы Хорошев проводил его к орудию.
6: Сенцову хотелось по дороге узнать, почему у всегда спокойного лейтенанта такое взволнованное лицо. Но Серпилин шел всю дорогу молча, и Сенцову было неудобно нарушать это молчание. Через 500 шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели вперемешку бойцы Хорошева и те 5 артиллеристов, о которых он доложил Серпилину. При появлении комбрига все встали, артиллеристы чуть позже других, но все-таки раньше, чем Хорошев успел подать команду. «Здравствуйте, товарищи артиллеристы!» — сказал Серпилин. «Кто у вас за старшего?»
3: Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским околышем. На месте одного глаза у него была запухшая рана, а верхнее веко другого глаза поддрагивало от напряжения. Но стоял он на земле крепко, словно ноги в драных сапогах были приколочены к ней гвоздями, и руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку, как на пружине, и голосом густым и сильным доложил, что он старшина 9-го отдельного противотанкового дивизиона «Шестаков», является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста.
5: «Откуда?» — переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался.
6: «Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами», не сказал, а отрубил старшина.
3: Наступило молчание. Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда. А то, что пишут фашисты в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь и больше ничего. 5 почерневших, тронутых голодом лиц. 5 пар усталых, натруженных рук. 5 измочаленных, грязных, исхлестанных ветками гимнастерок. 5 немецких, взятых в бою автоматов и пушка. Последняя пушка дивизиона не по небу, а по земле. Не чудом, а солдатскими руками, перетащенные сюда с границы за 400 с лишним верст. Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему.
5: На себе, что ли? Спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку. Старшина ответил, а остальные, не выдержав хором, поддержали его, что было по-разному. Шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались лошадьми, и снова на руках.
3: А как через водные преграды здесь, через Днепр как? Снова спросил Серпилин.
5: Плотом позапрошлой ночью.
3: А мы вот ни одного не переправили, вдруг сказал Серпилин, но хотя он обвел при этом взглядом всех своих, они почувствовали, что это он упрекает сейчас только одного человека, самого себя.
5: Потом он снова посмотрел на артиллеристов.
3: Говорят, и снаряды у вас есть.
5: Один последний. Виновато, словно он не доглядел и вовремя не восстановил боекомплект,
6: сказал старшина. А где предпоследние истратили? Тут, километров за 10. Старшина ткнул рукой назад, туда, где за лесом проходило шоссе. Прошлой ночью выкатили к шоссе в кусты на прямую наводку и по автоколонне в головную машину прямо в фары дали. А что лес прочешут, не побоялись? Надоело бояться, товарищ комбриг, пусть нас боятся. Так и не прочесывали? Нет. Только минами кругом все закидали. Командира дивизиона насмерть ранили. А где он? Быстро спросил Серпилин. И не успев договорить, уже сам понял, где. В стороне, там, куда повел глазами старшина, под громадной старой до самой верхушки голой сосной, желтела только что засыпанная могила. Даже немецкий широкий тесак, которым резали дерн, чтобы обложить могилу, еще не вынутый, торчал из земли, как непрошенный крест. На сосне еще сочилась смолой грубая крест-накрест зарубка. И еще две такие же злые зарубки были на соснах справа и слева от могилы, как вызов судьбе, как молчаливое обещание вернуться. Серпилин подошел к могиле и, сдернув с головы фуражку, долго молча смотрел на землю, словно стараясь увидеть сквозь нее то, что уже никому и никогда не дано было увидеть. Лицо человека, который с боями довел до этого заднепровского леса все, что осталось от его дивизиона. 5 бойцов и пушку с последним снарядом. Серпилин никогда не видел этого человека. Но ему казалось, что он хорошо знает, какой это человек. Такой, за которым солдаты идут в огонь и в воду. Такой, чье мертвое тело жертвую жизнью выносят из боя. Такой, чьи приказания выполняют и после смерти. Такой, каким надо быть, чтобы вывести эту пушку и этих людей. Но и эти люди, которых он вывел, стоили своего командира. Он был таким, потому что шел с ними. Серпилин надел фуражку и молча пожал руку каждому из артиллеристов. Потом показал на могилу и отрывисто спросил, как фамилия. Капитан Гусев. Не записываясь, Серпилин увидел, что Сенцов взялся за планшет. И так не забуду до смертного часа. А впрочем, все мы смертны, запиши. И артиллеристов внеси в строевой список. Спасибо за службу, товарищи. А ваш последний снаряд, думаю, выпустим еще сегодня ночью в бою. Вернувшиеся разведчики доложили, что на шоссе немецкие патрули и движение машин в сторону Чаус. «Что ж, как видно, придется воевать», — сказал Серпилин. «Поднимите и постройте людей». Сейчас, узнав, что его предположения подтвердились, и шоссе едва ли удастся пересечь без боя, он окончательно стряхнул угнетавшее его с утра чувство физической усталости. Он был полон решимости довести всех этих поднимавшихся от сна с оружием в руках людей туда, куда он должен был их довести. До своих. Ни о чем другом он не думал и не желал думать, ибо ничто другое его не устраивало. Он не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего уже совершенного людьми его полка. И, подобно ему и его подчиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей в тысячах других мест, сражавшихся насмерть с незапланированным фашистами упорством. Они не знали и не могли знать, что генерал, еще победоносно наступавший на Москву, Ленинград и Киев германской армии, через 15 лет... назовут этот июль 41-го года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой. Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все это именно так и случилось.
5: Серпилин стоял, прислушиваясь к долетавшим до него негромким командам. Колонна нестройно шевелилась в опустившейся на лес темноте. Над его зубчатыми верхушками поднималась плоская багровая луна. Кончались первые сутки выхода из окружения.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
7: Уважаемые товарищи, приглашаем вас послушать радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора: Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов.

0: мир притих. Днем снесли Лондон, разрушили порт Саид, выдернули гвозди из Сан-Франциско. Их больше нет, исчезли навсегда. Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок. Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк. Вот Иоганнесбург, Дублин, Стокгольм, Провинстаун и Рио-де-Жанейро. Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило. Видел машину, которая с ревом подкатила к ограде. Видел стройных загорелых мужчин в машине. Мужчин в элегантных черных костюмах с блестящими золочеными запонками, ослепительными кольцами. Мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок.
1: Вот, смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер, да не погода.
2: Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлядь.
3: Может быть, еще удастся спасти Париж?
1: Да, сэр.
2: Постой, черт подери. Да он размок от дождя. Вот вам и Голливуд.
3: Сносите, расчищайте до конца. Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих.
1: Есть, сэр, мистер Дуглас.
0: Старый ночной сторож вспоминает стук, грохот, треск, гром падения. Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладины, барельефы, рамы, целлоидные окна. Город за городом, рушился наземь и замирал. Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в мусоре, пока не находит с десяток хороших крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди.

0: Туризма там, где Сингапур. А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете. Мы сносим, а вы снова строите. Да вы что, рехнулись?
1: Возможно, возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.
0: Послушайте, Смит, я делаю свое дело, вы делаете свое, и всем хорошо. Я не могу позволить вам заниматься ерундой, ясно? Так и знаете, я доложу мистеру Дугласу.
1: Вы позвоните ему, вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.
0: Вы смеетесь. Дуглас не станет говорить с первым встречным. Что это? Что за черт? Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки. А ну, кончайте. Нам же их завтра выдергивать.
1: Ясное дело. Разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь. С маленькой шляпкой. Да и вколачивать надо как следует. Вот так.
0: Слушайте, Смит, предупреждаю последний раз, кончайте это дело, и все будет шито-крыто.
1: Молодой человек. Молодой человек. Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Больше 30 лет я наблюдал, как здесь вырастает целый мир. Тот мир за оградой. Место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка в доме на маленькой улочке. Я вижу газетные заголовки, читаю о войне, о чужих, недобрых людях. А здесь собраны все страны, и все дышит покоем. Давно я уже брожу по этим городам. Захотелось, закусываю в час ночной в баре на Елисейских полях. Захотелось, выпил отличного амантильяна в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами, вон там наверху, видите, под крышей собора Парижской Богоматери, порассуждать о важных государственных делах. И принимать мудрые политические решения.
0: Да, да, да, дед, это точно.
1: А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать. Вы с вашей бригадой. Чем вы гордитесь? Тем, что сносите? Рушите села? Города целые страны?
0: У меня семья, дед. Мне надо кормить жену и детей.
1: Вот. Все так говорят. У каждого жена, дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ. Дескать, велели. Мол, вынужден.
0: Ну, заткнись. Давай сюда молоток.
1: Подходи.
0: Что? Ах ты, старый болван!
1: Этим молотком можно не только гвозди.
0: Черт! Черт, да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это ж черт знает что. Сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порите всякую чушь, а через 2 минуты, кто его знает, обольете все керосином и устроите пожарчик.
1: Я здесь даже щепки не трону. И вы это отлично знаете.
0: Нет, нет, нет. Вы весь участок спалить способны. Вот что, старина, стойте-ка здесь и никуда не уходите.
2: Келли бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной стороны. Вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды. А старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает.

0: задыхаться.
1: Ни к чему. Все это ни к чему. Я не успею ничего. Ничего починить не успею. Они придут раньше. Мне нужна помощь. Я не знаю. Не знаю, как быть.
2: Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление — в последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, и повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, его многочисленные друзья — очень близкие друзья. Откуда-то долетают бормотания, бульканье, тихий треск кофеварки и полная неги итальянская песня. Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар, шелестят пальмы, звенят бубны, бубенчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки. Но это вовсе не яблоки, это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, шипят, утопая в кипящем масле тортильи, трещит, разбрасывая тысячи светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь, колышется листья папайи. И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни, удивительной, странной, печальной. Всюду тени и люди, и пение, и музыка. Или это всего-навсего, всего-навсего ветер? Старик останавливается, прижимает руки к груди. Нет, здесь живут люди. Они здесь уже много лет. А завтра? Завтра их здесь не будет. Рев клаксона. У ворот полицейская машина. Старик хватается за перекладину приставной лестницы и лезет. Звук клаксона гонит его вверх, вверх.
3: Вот он!
2: Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу. Все выше, пока не нащупывают на лестнице собора Парижской Богоматери фигуру сторожа.
3: Вон он! Вон он, мистер...
4: Вон он, на самом верху!
5: Господи, до чего дело дошло? Нельзя уж вечер спокойно провести, непременно что-нибудь.
3: Смотрите, он зажег спичку. Вызывайте пожарную команду.
6: Что, мистер Дуглас приехал?
5: Зачем я понадобился?
6: Ну, поднимитесь сюда. Поднимитесь сюда, но только один. Ну, если хотите, возьмите оружие. Мне надо потолковать с вами.
4: Не ходите туда, мистер Дуглас.
5: Давайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом. Я не собираюсь рисковать. Чего доброго спалит все макеты. Тут на 2 миллиона долларов одного леса. Готовы? Я пошел.
2: Продюсер карабкается по темным лестницам вдоль раковины купола к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.
5: Олрайт, Смит, не шевелитесь.
1: А вы зря меня боитесь, я вовсе не помешанный.
5: Я в этом далеко не уверен.
1: Мистер Дуглас, вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все до единого были помешаны, то никто из них об этом не знал. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком. Но он отклонился от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство понятие относительное. Все зависит от того, Кто кого в какую клетку запер?
5: А, черт, я лез сюда не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?
1: Я хочу поговорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж. Улица, бистро, цветы, вино, букинисты. Снова хлопнули в ладоши. «Да будет Константинополь!» Пожалуйста, вот он. Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один последний раз, и все обратится в развалины. Но, мистер Дуглас, это не так-то просто.
5: В моих руках 51% акций этой студии.
1: Студия?
3: А что вас с ней связывает? Приходило ли вам в голову приехать сюда поздно вечером, забраться хотя бы на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что не дурно посидеть здесь, наверху, со мной, моими друзьями, и выпить бокал Амонтильяда? Пусть наша Амонтильяда запахом, видом и вкусом похожа больше на кофе, а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали. Вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить? Пусть вам принадлежит 51% акций, но они вам не принадлежат.
5: Они? Что это еще за они?
3: Трудно. Трудно подобрать слова. Это люди, которые живут здесь. Сколько фильмов снимали в этом краю? Сколько статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на тысячах языках, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали, женщины под вуалью улыбались с балконов. Солдаты печатали шаг, дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг, варяжские ладьи выходили в море. А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли, и все сели в машины и уехали, все равно что-то осталось. От этого множества разноплеменных людей осталось то, чем они были или пытались быть. Все это здесь сегодня вечером. Ну, если хорошенько вслушаться.
0: Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стояков, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать. А снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпается пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще нетронутыми, в окружении сотен развалин бормочут в ночи, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.
1: Вы услышали? Вы услышали? Ведь правда услышали. Ну, по лицу видно.
5: Стоит захотеть, и услышишь все, что угодно. Я не должен был вслушиваться.
7: Вам бы книги писать. Вы переплюнули моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?
1: Смотрите, вы заговорили почти вежливо.
7: А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.
1: Действительно? Ну, неужели вам тут так скучно? Ну, не думаю. Скорее, наоборот. Вы даже что-то приобрели?
7: А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, от того, что все идет к черту, еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.
1: Ну уж, не хотите ли вы сказать, что мне удастся заставить вас думать?
7: Да, поживешь с моё в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный тут, вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла. Что вам в нем?
8: Вы явились сюда много лет назад. Хлопнули в ладоши, и одним махом выросло 300 городов. Потом вы добавили еще 500 стран и народов, самых разнообразных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения. Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И однако осложнения были те же. Те же, каким привык мир за оградой. Ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать, почему?
7: Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.
8: Потому что вы... Да-да, вы... Вы объединили Бостон и Тринидад. Сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон. А Лиссабон одной страной прислонился к Александрии. Сцепили вместе Александрию и Шанхай. Сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке. Он качается, делает шаг другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим. Иначе все полетит к чертям. Один пожар способен уничтожить всех нас. Кто бы и почему бы его не устроил. Поэтому здесь все люди. Или ожившие воспоминания, или как вы их там еще называете, а? Утихомирились. Вот что это за край. Прекрасный край. Мирный край.

0: Несколько секунд старик стоит, сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.
1: Да. Что ж, а теперь пойдем вниз.
2: Я все сказал, что было на душе.
0: Дуглас исчезает в люке. Сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней. Полицейские, рабочие, двое-трое служащих, все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.
2: Что вы собираетесь делать?
1: Пожалуй, поеду опять на вечеринку.
2: Там будет весело.
1: Да, конечно, весело. Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаетесь?
2: А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда вокруг все стали разрушителями.
1: Что ж, до свидания. Может быть, мы еще увидимся, Смит?
2: Нет, меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.
1: Проклятие! Ну а что же, по-вашему, я должен делать?
2: Ну, чего уж проще. Оставить все как есть. Оставить города в покое.
1: Этого я не могу, черт возьми. Бизнес. Придется все сносить.
2: Человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе, да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное занятие этим макетом.
1: Машина ждет. Как отсюда выбраться?
3: Осторожно! Прыгайте!
2: Вот, вот. Ну, ну все в порядке.
1: Ничего, спасибо. Кажется, вы меня спасли.
2: Ну, что вы? Что вы? Большинство кирпичей из папье-маше. Ну, в худшем случае, получили бы несколько ссадин или синяков.
1: Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?
2: Нормандская башня. Ее здесь построили в 1925. Господи, да всю эту дрянную постройку можно одним пальцем сковырнуть, ткни и рухнет. Вы все-таки этого не сделаете.
1: Не сделаю? А, подумаешь, одним французским домом меньше, одним больше, когда уже столько снесено.

0: Взглянем вот с той стороны. Ну, читайте вывеску.
1: First National Bank, Mellontown. Иллинойс. Так, а с другой стороны... О, французская башня. Так, и здесь... First National Bank. О, банк, башня, башня, банк. О, черт побери.
0: Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Дуглас.
1: Так, постойте, не спеши.

0: внезапно начинает видеть стоящее перед ним строение. Он медленно поворачивается. Глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо. Изучают, исследуют, снова изучают. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города. Дуглас спрашивает, сторож отвечает.
1: Буддийский храм. А с обратной стороны лачуга, в которой родился Линкольн.
2: Здесь
1: церковь Святого Патрика в Нью-Йорке.
2: А с другой стороны
1: русская православная церковь в Ростове.
2: А что это такое?
1: Ворота замка на Рейне.
2: За воротами
1: бар в Канзас-Сити.

вон там. А это что? Спрашивает Дуглас. Что это? А вон то и то. Они спешат, почти бегут, перекликаясь из города в город. Они и тут, и там, и повсюду входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, отворяют и затворяют двери.

0: это сторож рассказывает все, что можно рассказать. Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка. За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке. Они снова примолкли. Старик молчит, потому что сказал все, что следовало сказать. Продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.
1: Спасибо. Куда вы дели свой проклятый молоток?
2: Да. Вот он.
1: И гвозди захватили?
2: Да, сэр.
1: Окей, Смит. Давайте работайте.
2: Что?
1: Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу. Хоть 10 вариантов. А? У меня на пустыре Всемирная Федерация. А я ее громлю. Ох, видит Бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.
2: Ну, это верно. Я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?
1: Я не обещаю большего, чем могу сделать. Обещаю только попытаться. Фильм получится отлично, это ясно. И фабулу искать не надо. Вы ее сами создали. Вы и есть. Ха-ха. Фабула. Пусть даже будет короткометражный фильм. Двухчастевка, минут на 20. Этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга.
2: Радостно, радостно вас слушать. Радостно, когда вы так говорите.
1: На меня нельзя положиться. Да я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми. Сегодня одно, завтра другое. Может, вам придется колотить меня по голове вот этим молотком, чтобы я помнил, а?
2: С удовольствием, с удовольствием. А может, выпьем, прежде чем вы уедете, а?
1: А что у вас?
3: О, тот самый Амантильяда, которым мы так хвастались.
2: Да, 1876 года.
1: Ну что ж, пригубим.
2: Пришел.
1: Спасибо.
2: Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего Амантильяда никто не пил. А ведь есть старинная песня, она как раз подходит к случаю. Застольная, кажется. Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение. Вот она. Нам всем домой по пути. Мы все заодно, мы все заодно. Нам всем по пути домой, по пути. Нам незачем врозь.

0: Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.
1: Эй! Осторожней с сигаретой! Как можно весь мир поджечь?
2: Хорошо, я буду осторожен.

0: Вы слушали радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов. Ждем ваших отзывов о спектакле «Лук». Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: На зеркало нече пенять, коли рожа крива. Народная пословица.
3: Николай Васильевич Гоголь, «Ревизор». Комедия в пяти действиях.
4: Действие первое. Комната в доме городничего. Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.
5: Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор.
6: Как ревизор?
5: Как? Ревизор. Ревизор из Петербурга. Инкогнито и еще с секретным предписанием.
6: Вот тяна.
7: Вот не было заботы, так подай.
6: Господи Боже. Еще с секретным предписанием.
5: Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снялись какие-то две необыкновенные крысы. Право, этих я никогда не видывал. Черные, неестественные величины пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое я получил от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артем Филиппович, знаете. Вот что он пишет. Любезный друг, кум и благодетель, и уведомить тебя, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, ну, здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я... Ну, тут пошли дела семейные. Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем. Иван Кириллович очень подтолстел и все играет на скрипке. И прочее. Так вот, какое обстоятельство.
6: Да, обстоятельство такое необыкновенно. Просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.
8: Зачем же, Антон Антонович? Отчего это? Зачем к нам... Ревизор.
5: Зачем? Так уж видна судьба. До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему.
6: Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну. А министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.
5: Куда хватили еще умный человек в уездном городе измены? Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь.
6: Нет, я вам скажу, вы не того. Вы не начальство имеет тонкие виды. Даром, что далеко. А оно себе мотает на ус.
5: Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. И потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые, больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.
7: Это еще ничего, колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.
5: Да, и но... тоже над каждой кроватью написать по латыни. Или на другом каком языке, это уж по вашей части, Христиан Иванович. Всякую болезнь, когда кто заболел, которого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше. Тотчас отнесут к дурному усмотрению или к неискусству врача.
7: Насчет врачевания. Мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры.
5: Ну?
7: Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих не употребляем. Человек простой, если умрет, то и так умрет. А если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться. Он по-русски ни слова не знает.
5: Вам тоже посоветовал бы, Амос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители сторожа, завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. А ну, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему же и сторожу, и независимо, только, знаете, ну в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.
6: Вот я и сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.
5: Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь, не над самым шкафом с бумагами охотничий арабник. Я знаю. Вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий. Но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему посоветовать есть лук или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.
6: Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкой.
5: Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего... распоряжение и того, что называется в письме Андрея Ивановича грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого говорят.
6: Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
5: Ну, щенками или чем другим, все взятки.
6: Ну, нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруги шаль...
5: А что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, в вере тверд. И каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира,
9: Просто волосы дыбом поднимаются.
6: Да ведь я сам собою дошел собственным умом.
9: Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде, а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь туда заглянет. Это уж такое завидное место. Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые, воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо. Не вспомни его фамилию. Никак не может обойтись без того, чтобы взошедший на кафедру не сделать гримасу вот этих вот. И потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Ну вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или кто другой может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти.
10: Ну что же мне право с ним делать? Я уже несколько раз ему говорил, вот еще на днях, когда зашел был в класс наш предводитель. Он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он это сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
9: Тоже я должен вам заметить, я бы учитель по исторической части. Он ученая голова, это видно, и сведения нахватал тьму. Но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушала. Ну, Богамис говорил об Ассириях, о Вавилониях, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры. И что силы есть, хватит стула в опол. А ну, конечно, Александр Македонский герой. Но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне.
10: Да, он горяч. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я и жизнь не пощажу.
9: Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.
10: Я? Не приведи Бог служить по ученой части. Всего боишься. Всяк мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.
9: Это бы еще ничего. Инкогнито проклятая. Вдруг заглянет. А, вы здесь, голубчик. А кто скажет, здесь судья? Ляпкин, Тяпкин, а подать сюда. Ляпкин и Тяпкин. А кто скажет, попечитель богоугодных заведений? Земляника, а подать сюда. Землянику. Вот что худо.
4: Те же и почмейстер.
11: Объясните, господа, какой чиновник есть?
9: А вы разве не слышали?
11: Да слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.
9: Ну что, как вы думаете об этом?
11: А что думаю? Война с турками будет?
6: В одно слово. Я сам тоже думал.
9: Да оба пальцем в небо попали.
11: Да право, война с турками. Это все француз, гадит.
9: Какая война с турками? Просто нам будет плохо, а не туркам. Это уже известно, у меня письмо.
11: Ну если так, то не будет войны с турками.
9: Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?
11: Да что я? Как вы, Антон Антонович?
9: Да что я? Страху-то нет. А так, немножко купечество. Да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся. А я, вот ей-богу, если и взял сынова, то право без всякой ненависти. Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, это немножечко распечатать и прочитать?
5: не содержится ли в нем какое-нибудь донесение или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать. Впрочем, можно даже и так отдать письмо распечатанным.
12: Знаю, знаю. Этому не учить. Это я делаю. Не то чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это приинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь. Так описываются разные пассажи. А назидательность какая лучше, чем в московских ведомостях.
5: Ну что же, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?
12: Нет, о петербургском ничего нет. А о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет приятелю и описал бал в самом игривом. Очень-очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в империях. Барышень много, музыка играет. Стандарт скачет. С большим чувством описал. А я нарочно оставил ее у себя. Вот хотите, прочту?
5: Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич. Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживает.
12: С большим удовольствием.
6: Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.
12: О, батюшки.
7: Ничего, ничего другое дело, если вы из этого публичное что-нибудь сделали. Но ведь это дело семейственное.
13: Да, нехорошее дело заварилось. А я, признаюсь, шел был к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попочить вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу? Теперь мне роскошь. Травлю зайцев на землях и у того, и у другого.
7: Батюшка, не милы мне теперь ваши зайцы. У меня инкогнито проклятая сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и шасть.
4: Добчинский и Бобчинский оба входят запыхавшись.
14: Чрезвычайное происшествие!
15: Неожиданное известие!
16: Что такое? Что такое?
15: Непредвиденное дело. Приходим в гостиницу.
14: Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу?
15: Позвольте же, Петр Иванович, я расскажу.
14: Нет, позвольте уж я. Позвольте, позвольте. Уж и слога такого не имеете.
15: Да вы собьетесь и не припомните.
14: Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте. Ну скажите, господа, сделайте милость, что Петр Иванович не мешал.
5: Да говорите, ради бога, что такое. У меня сердце не на месте. Садитесь, господа. Возьмите стулья. Петр Иванович, вот вам стул. Ну что? Что такое?
14: Позвольте, позвольте. Я все по порядку.
5: Ну?
14: Как только я имел удовольствие выйти от вас, после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да? Так я тогда же забежал. Уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович, я уже все знаю. Так я вот, изволите видеть, забежал к Коробкину. А недоставщика Коробкина-то дома своротил к Ростаковскому. А недоставщика Ростаковскому зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость. Да идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем.
15: Возле будки, где продаются пироги.
14: Возле будки? Где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, говорю ему, слышали ли вы о новости-то, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, я не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу по чечулю.
15: С собачонком для французской водки.
14: Вот мы пошли с Петром Ивановичем к Почечуеву. Уж вы, Петр Иванович, этого не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте. Пошли к Почечуеву. Да на дороге Петр Иванович говорит. Зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня с утра я ничего не ел, так желудочное трясение. Да-с, в желудке-то у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, привезли теперь свежие семги, так мы закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек.
15: Не дурной наружности и в партикулярном платье.
14: Ходит этак по комнате. И в лице такие рассуждения, физиономия, поступки. И здесь много-много всего. Я будто предчувствовала, говорю, Петру Ивановичу, здесь что-нибудь неспроста. Да, а Петр-то Ивановичу же мигнули пальцем, подозвали трактирщика. Трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад там родила, и такой припойкой мальчик будет так же, как отец, содержать трактир. Подозвавший Власа, Петр Иванович, и спроси его потихоньку, кто, говорит, этот молодой человек. А Влас и отвечай на это. Это, говорит, нет, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете, ей-богу, не расскажете. Вы пришепетываете. У вас, я знаю, один зуб во рту со свистом. Это, говорит, молодой человек, чиновник. Тас. Едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаковс, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, пристранно себя аттестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня тут вот свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу.
16: Нет, Петр Иванович, это я сказал.
14: Сначала вы сказали, а потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.
5: Кто? Какой чиновник?
14: Чиновник-то, о котором изволили получить нотицию. Ревизор!
5: Да что? Что вы? Господь с вами. Это не он.
16: Он и денег не платит, и не едет. Кому же быть, как не ему, и подорожные прописаны в Саратов.
14: Он, да ей-богу, он такой наблюдательный, все посмотрел. Увидел, что мы с Петром Ивановичем ели семгу. Больше того, что Петр Иванович насчет своего желудка. Да так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
5: Господи, помилуй нас грешных. Где же он там живет?
16: В 5-м номере под лестницей.
14: В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.
5: И давно он здесь?
16: На неделе 2 уж приехал на Василия Египтянина.
5: 2 недели, батюшки, сватушки. И выносите, святые угодники. В эти 2 недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак. Нечистота. Позор, поношение.
16: Что ж, Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу?
5: Нет, нет.
16: Отпустить голову духовенства, купечества. Вот и в книге «Деяния Иоанна Масона».
5: Нет, нет. Позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. А вось Бог вынесет и теперь. Вы говорите, он молодой человек.
16: Молодой, лет 23 или 24 с небольшим.
5: Тем лучше, молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам. Или вот хоть с Петром Ивановичем приватно для прогулки наведаться, не терпит ли проезжающие неприятностей.
17: Эй, Свистунов! Что угодно! Ступай сейчас за частным приставом! Или нет, ты мне нужен! Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава и приходи сюда!
18: Идем, идем, Амос Федорович! В самом деле... Может случиться беда.
17: Да вам что бояться? Колпаки чистые надел на больных. Да и концы в воду.
18: Какие колпаки? Больным велено габер-суп давать. А у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.
17: На этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если заглянет в какую-нибудь бумагу, он жизни не будет рад. Я вот в 15 лет сижу на судейском стуле. А как загляну в докладную записку, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда, а что неправда.
4: Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходит и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.
17: Что, Свистунов, дрожки там стоят?
5: Стоят.
17: Ступай на улицу. Или нет, постой. Ступай, принеси, да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы Прохоров был здесь. Где Прохоров?
19: Прохоров в частном доме. Да только к делу не может быть употреблен.
17: Как так?
19: Да так. Привезли его поутру мертвецки, вот уж два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.
20: О, боже мой, ступай скорее на улицу. Или нет, беги прежде в комнату, слышишь, и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем.
16: Я, позвольте мне, Антон Донович.
20: Нет, Петр Иванович, нельзя, неловко, да и на дрожках не поместимся.
16: Ничего, я так петушком побегу за дрожками. Мне только немножко в щелочку-то, в дверь этих посмотреть, как у него эти поступки.
20: Беги, сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет. Эх, шпага, как исцарапалась, проклятый купчишка Абдулин. Видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. Луковый народ, а так мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице, черт возьми, по улице, по метле. И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто, слышишь? Да смотри ты! Ты, я тебя знаю, ты там кумаешься, да крадешь ботфорты серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь. Ступай!
4: Те же и частный пристав.
20: Степан Ильич, скажите, ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже?
21: Я был тут сейчас за воротами.
20: Ну, слушайте же, Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
21: Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.
20: А Держиморда где?
21: Держиморда поехал на пожарной трубе.
20: А Прохоров пьян?
21: Пьян.
20: Как же вы это так допустили?
21: Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, возвратился пьян.
20: Послушайте ж, вы сделаете вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, что было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сору. Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы нанесут всякой дряни. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили всем довольны, ваше благородие, а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. Ох, грешен во многом. Грешен. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее. А там-то я поставлю уж такую свечу, какую еще никто не ставил. И на каждое бестие купца наложу доставить по 3 пуда воска. Боже мой, едем.
21: Антон Антонович, это же коробка, а не шляпа.
20: Коробка, черт с ней. Да. Если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которой назад ему 5 лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись с дуру, скажет, что она и не начиналась. Да сказать, держи морде, чтоб не слишком давал волю кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами и правому вероватому. Едем, Петр Иванович. Не выпускать солдат!

0: матушка!
1: После? Вот новости после! Я не хочу после! Мне только одно слово! Что он, полковник, а? Уехал! Я тебя вспомню это! А все это... Маменька, маменька, погодите, зашпилю садика сынку я сейчас, вот тебе сейчас. Вот тебе ничего и не узнали, а все проклятое кокетство. Услышала, что почмейстер здесь, и давай перед зеркалом жеманится. И с той стороны, и с этой стороны подойдет, воображает, что он за ней волочится. Он просто делает тебе гримасу, когда ты отвернешься.
2: Да что ж делать, маменька, все равно через 2 часа мы все узнаем.
1: Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать?
3: Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья? Ты слышала, там приехал кто-то?
1: Не слышала? Глупая какая! Машет руками. Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать. В голове чепуха, все женихи сидят! А? Скоро уехали! Да ты бы побежала за дрожками! Ступай! Ступай сейчас! Слышишь? Побеги! Расспроси, куда поехали! Да расспроси хорошенько, что за приезжий! Каков он, слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все! И глаза какие! Черный или нет? И сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее!
4: Действие второе. Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее. Осип лежит на барской постели.
5: Черт побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогу и денежки, голубчик. Теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты, нужно в каждом городе показать себя. Эй, Осип, ступай, посмотри комнату лучшую, да спроси обед самый лучший. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед. Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то телестратишка простой. С проезжающими знакомиться, а потом и в картишки. Вот тебе и доигрался. Ах, надоела такая жизнь. Прав, на деревне лучше. Оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатях, да ешь пироги. Ну, кто ж спорит, конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая, политичная, театры, собаки тебе танцуют и все, что хочешь. Разговаривают все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит. Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат: «Почтенный!» На перевозе в лодке с чиновником сядешь. Компании захотел, ступай в лавочку, там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе. Так вот как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет. Горничная иной раз заглянет, такая галантерейнейшая, черт возьми, обхождение.

0: Невежливого слова никогда не услышишь. Всяк тебе говорит «вы». Раскучило идти, берешь извозчика и сидишь себе, как барин. А не хочешь заплатить ему? Изволь. У каждого дома есть сквозные ворота. И ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать? Куды? Пошел кутить. Ездит на извозчике. Каждый день ты доставай в Кеятр билет, а там через неделю глядь и посылает на толкучий продавать новый фраг. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сюртучишка да шинелишка, ей-богу, правда. И сукно такое важное, аглицкое, рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за 20. А о брюках и говорить нечего, ни почем идут. Отчего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по проспекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин, он не посмотрел бы, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим? Ах, боже ж ты мой, ну, хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится. Наверное, это он идет.
1: Осип и Хлестаков.
2: На, прими это.
1: Отдает фуражку и тросточку.
2: Опять валялся на кровати.
0: Да зачем же мне валяться? Не видал я раз кровать, что ли?
2: Врешь, валялся, видишь, вся склочена.
0: Да на что мне она? Не знаю разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваш кровать?
2: Посмотри, там в картузе табаку нет?
0: Ну где же ему быть, табаку? Вы с четвертого дня последнее выкурили.
2: Послушай, Осип.
0: Чего извольте?
2: Ступай туда.
0: Куда?
2: Ну, вниз, в буфет. И там скажи, чтобы мне дали пообедать.
0: Да нет, я и ходить не хочу.
2: Да как ты смеешь, дурак!
0: Да так, все равно хоть пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обед.
2: Как он смеет не дать? Вот еще вздор!
0: Еще, говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Вы здесь, барин, говорит, мошенник, и барин твой плут. Мы, говорит, таких шаромыжников и подлецов видали.
2: А ты уж рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это?
0: Говорит, этот всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо жалобы, чтобы нас езжу, да в тюрьму.
2: Ну, дурак, дурак, полно! Ступай, ступай! Скажи ему. Ну, грубое животное.
0: Да лучше я смог хозяина
2: познать. Нашу хозяина, поди сам скажи.
0: Да прав, сударь.
2: Ступай! Черт с тобой! Позови хозяина.

0: ужасно, как есть хочется. Так, немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если бы я, конечно, в Пензе не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что сы удивительно бесит, срезает. Все какие-то вот четверть часа посидел. Все побрал. А при всем том страх, как хотел бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел встретиться. На все нужен случай. Какой скверный городишко. В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло.
1: Никто не хочет идти.
2: Хозяин приказал спросить, что вам угодно.
0: А, здравствуй, братец. Здравствуй, здравствуй. Ну что, здоров?
2: Да, слава богу.
0: Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет?
2: Да, слава богу, все хорошо.
0: Много приезжающих?
2: Да достаточно.
0: Послушай, любезный, да мне до сих пор обеда не приносит. Так, пожалуйста, поторопи, чтобы поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.
2: Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Вот, он никак хотел идти сегодня жаловаться ограничивать.
0: Ну, а что жаловаться-то? Судя сам любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Это я совсем могу отощать. Мне очень есть хочется. Я не шутя это говорю.
3: Так-с. А он говорил, я ему обедать не дам, пока им со мне не заплатит за прежнее. Вот таков же его ответ был.
0: Так ты урезон его, уговори.
3: Чего же я такой буду ему говорить?
0: Ну, столкнул ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги само собой. Он думает, что как ему, мужику ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости-то, а?
3: Пожалуй. Ага, я скажу.
0: Да скверно, однако же, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Йохим не дал на прокат кареты. Хороша б, черт побери, приехать домой в карете, подкатить таким чертом какого-нибудь соседа-помещика под кольцо с фонарями, ось бы сзади одеть ливрею. Как я воображаю себе предположить. Что-то, Лакей выходит, Иван Саныч, Лесаго, Эс-Эдербурга. Прикажете принять? Пентюхи, они не знают, что такое значит. Прикажете принять? Если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так это валит медведь прямо в гостиную. Дочечке какой-нибудь хорошенькой такая подойдешь. Сударыня, как я... Даже тошнит, как есть хочется.
4: Несут обед.
2: Хозяин последний раз уже дает.
0: Ну, хозяин, плевать я на твоего хозяина.
2: Что там такое?
5: Не суп, не жаркое.
0: Так, как, только два блюда?
2: Только.
0: Вздор какой, я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самом деле такое? Этого мало?
2: Не, хозяин говорил, что еще много.
0: Хорошо, а соуса почему нет?
2: Вот соуса нет.
0: А чего же нет?
6: Я видел, сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человек. Ели семгу и много кое-чего.
2: Да нет, оно-то, пожалуй, есть. Да нет.
6: Как нет?
2: Ну уж нет.
6: А семга? А рыба, а котлеты?
2: Это для тех, которые почище.
6: Ух ты, дурак!
2: Да-с.
6: Поросенок скверный. Когда не едят, а я не ем. А чего же я не могу? Черт возьми, так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?
7: Ну, уж известное дело, что не такие.
6: Такие же?
7: Обыкновенно какие. Они уж известны. Они деньги платят.
6: Я с тобой, дурак, не хочу рассуждать. Что это за суп? Просто воды налил чашку, никакого вкуса нет. Только воняет. Не хочу этого супу. Дай мне другого.
7: Да мы примемся. Хозяин сказал, коль не хотите, то и не надо.
6: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Оставь, дурак, оставь. Ты привык к нам обращаться с другими. Я вроде не такого рода. Собрание советую. Боже мой, какой суп. Я думаю, ни один человек в мире не едал такого супа. Какие-то перья плавают вместо масла. Ой, какая курица. Дай жаркое. Там супу немного осталось, Осип. Возьми себе. Так, что это за жаркое? Это же не жаркое.
7: Что ж такое?
6: Да черт не знает, что такое, только не жаркое. Топор зажаренный вместо говядины. Мошенники канальи, чем они кормят? Челюсти заболят, если съешь один такой кусок. Совершенно как деревянная кора. Никак вытащить нельзя. Зубы почердеют после этих блюд. Мошенники. Больше не жаль?
7: Больше нет.
6: Так. Каналья подлеты! И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожные! Бездельники! Дерут только с проезжающих.
8: Слуга убирает и уносит тарелки.
6: Браво, как будто и не ел. Только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.
9: Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.
6: Вот тена. Как и вести трактирщик успел уже пожаловаться. Что, если на самом деле они меня потащат в тюрьму? Что ж, если благородным образом я пожалуй? Нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тон, перемигнулся за мной купеческой дочкой. Не хочу. Что он? Ну, как он смеет? В самом деле, что у него в России купец или ремесленник? Я ему прямо скажу. Как вы смеете? Как вы?
8: У дверей вертится ручка, Хлестаков бледнеет и съеживается. Хлестаков, городничий и Добчинский. Городничий Вашет останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.
10: Желаю здравствовать.
6: Мое почтение.
10: Извините.
6: Ничего.
10: Обязанность моя, как городоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений.
6: Ну что ж делать? Я не виноват. Я прям заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подает такую твердую, как бревно. А суп? Он черт знает, что такого плеснул туда. Я должен был выбросить его в окно. Он меня морит голодом по целым дням. Чай странный такой, воняет рыбой или чаем. За что? Вот новость.
10: Извините. Я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.
0: Нет, нет, я не хочу. Но я знаю, что значит на другую квартиру, то есть тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге. Я...
10: О, Господи ты, Боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали, проклятые купцы.
0: Да вот вы хоть тут со всей своей командой? Я пойду. Я прямо к министру. Что вы?
10: Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие. Не сделайте несчастным человеком.
0: Нет, не хочу. Еще чего? Вот еще мне какое дело. От того, что у вас жена идет, я должен идти в тюрьму? О, прекрасно.
8: Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.
0: Нет, благодарю покорно, не хочу.
10: По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если уж и были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь, да на пару платьев. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета. Это выдумали злодеи мои. Это такой народ, что ложит. Жизнь мою готовы покуситься.
0: Я не знаю, однако же, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове. Унтер-офицерская жена совсем другая. А меня вынесли эти высечные. Это вам далеко. Черт, смотри, ты какой. Я заплачу деньги. У меня теперь нет. Я потому сижу, что у меня нет ни копейки.
10: Тонкая штука. Куда метнул, какого тумана напустил. Разбери, кто хочет. Не знаешь, с какой стороны приняться. Ну да уж попробовать никуда и пошло. Что будет, то будет. Попробовать на авось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность — помогать проезжающим.
0: Дайте мне взаймы. Я сейчас же расплачусь трактирщиком. Мне бы только рублей 200. Или хоть даже и меньше.
10: Ровно 200 рублей. Хотя не трудитесь считать.
0: Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни. У меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.
10: Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо 200 400 верну.
0: Эй, Осип, позови сюда трактирную услугу. Да что вы стоите? Садитесь.
10: Чего мы так
0: стоим? Сделайте милость, садитесь.
10: Ничего,
0: садитесь.
10: Ничего, мы и так постоим.
0: Сделайте милость, садитесь. Садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия. А то, признаюсь,
10: я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня...
0: Садитесь.
10: Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы. Прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. Мы, прохаживаясь по делам должности вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство.
0: Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить.
10: Да, рассказывай, не знал, чем заплатить. А смеете ли спросить, куда и в какие места ехать, извините?
0: Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.
10: В Саратовскую губернию, а? И не покраснеет. О, с ним нужно ухо востро. Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны, развлечение для ума.
11: Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете.
6: Нет, нет, батюшка меня требует.
11: Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас себе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.
12: Прошу посмотреть, какие пули отливает, и старика отца приплел. И на долгое время извольте ехать.
6: Право не знаю, право не знаю. Ведь мой отец упрямый глуп, старый хрен как бревно. Я ему прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга.
11: За что ж в самом деле я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения.
12: Ах, славно завязал узелок. Врет, врет, нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, низенький. Кажется, ногтем бы придавил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать. Справедливо, изволь заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда? А неизвестно еще, когда будет. Кажется, эта комната несколько сыра.
6: Скверная комната, скверная комната. И клопы. Клопы такие, каких я не видывал, как собаки кусают.
12: Ну скажите, такой просвещенный гость и терпит от кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате.
6: Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей.
11: Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать. Или придет фантазия
6: сочинить что-нибудь. Не могу, темно.
12: Осмелюсь ли просить вас? Но нет, я недостоин.
6: А что?
12: Нет, нет, недостоин, недостоин.
6: Да что такое?
12: Ну, я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь, не рассердиться ей-богу, от простоты души предложил.
6: Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.
12: А уж я так буду рад, а уж жена-то как обрадуется. У меня уж такой нрав, гостеприимство самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имей этого порока. От полноты души выражаюсь. Вот,
11: покорно благодарю.
6: Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность.
8: Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь.
13: Изволили спрашивать?
6: Да, подай счет.
13: Я уж давеча подал вам другой счет.
6: Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?
13: Вы изволили в первый день спросить обед. А на другой день только закусили семги. И потом пошли все в долг брать.
6: Дурак! Еще начал высчитывать всего, сколько следует.
12: Да вы не извольте беспокоиться, он подождет.
11: Пошел вон! Тебе пришли.
6: В самом деле, то правда.
12: Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе? Как-то богоугодно и другие.
6: А что там такое?
12: А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой для путешественника.
6: С большим удовольствием. Я готов.
12: Даже если будет ваше желание, оттуда уездное училище, смотрите порядок, в каком преподаются у нас науки.
6: Извольте, извольте, извольте.
12: Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники.
6: Зачем же тюрьму? Уж лучше мы посмотрим богоугодное заведение.
12: Как вам угодно. Как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мной на дрожках?
6: Да я лучше с вами на дрожках поеду.
11: Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.
6: Ничего, я так.
11: Слушайте, вы побегите да бегом во все лопатки, снесите две записки. Одну в богоугодное заведение земляники, а другую жене.
12: Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя?
6: Да зачем же? А, впрочем, тут и чернила, только вот бумаги, не знаю. Разве на этом счете?
11: А, я здесь напишу. А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская мадера. Не казиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такой.
12: такое и в какой мере нужно его опасаться.
8: Написавший отдает Добчинскому, который подходит к двери. Но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с ней на сцену.
11: Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь?
6: Ничего, без всякого помешательства. Только сверхносная небольшая нашлепка. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него есть пластырь такой. Так вот оно и пройдет.
12: Это ж ничего. Прошу, пока он жевался. А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. Любезнейший, ты перенеси все ко мне, городничему. Тебе всякой покажет. Прошу, пока он же.
14: Ух, и вы! Не нашли другого места упасть и растянулся, как черт знает, что такое. Фу,

0: Вы слушали первое и второе действие комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Николай Васильевич Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях.
1: Действие третье. Комната первого действия. Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.
2: Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством. Совершенно делась нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада, как нарочно ни души, как будто бы вымерло все.
3: Да право, маменька, через минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. А, маменька, маменька, кто-то идет вон в конце улицы.
2: Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста, во фраке. Кто же это? Это, однако ж, досадно. Кто ж бы это такой был?
3: Это Добчинская, маменька.
2: Какой Добчинской? Тебе всегда вдруг вообразится этакая совсем не Добчинской.
4: Эй, вы! Ступайте сюда! Скорее!
3: Право, маменька, Добчинской.
2: Ну вот, нарочно, чтоб только поспорить. Говорят, тебе не Добчинской.
5: А что? А что, маменька? Видите, что Добчинской?
2: Ну да, Добчинской. Теперь я вижу. Из чего же ты споришь?
4: Скорей, скорей! Вы тихо идете! Ну что, где они, а? Да говорите же оттуда, все равно! Что, очень строгий, а? А муж, муж!
2: Такой глупый, до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет.
6: Ну скажите, пожалуйста. Ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, вы туда же за ними. И вот я ни от кого до сих пор толку не доберусь. Но... не стыдно ли вам? Я воскресила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили.
7: Ей-богу, кумушка, я так бежал за свидетельств почтения, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна.
8: Здравствуйте, Петр Иванович.
2: Ну что? Ну, расскажите, что и как там?
7: Антон Антонович прислали вам записочку.
2: Ну, да кто он такой? Генерал?
7: Нет, не генерал, но не уступит и генералу такое образование и важные поступки.
2: Это тот самый, о котором было писано мужу.
7: Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.
2: Ну, расскажите, что и как?
7: Да, слава богу, все благополучно. Ой. Сначала он принял Антона Антоновича немного сурово. Да, сердился. Говорил, что в гостинице все нехорошо, и что к нему он не поедет, и что не хочет сидеть за него в тюрьме. Ой. А потом, как узнал невинность Антона Антоновича, и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли. И, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения. А то, я признаюсь, Антон Антонович, думали, что не было ли тайного доноса. Я и сам тоже перетрухнул немножко.
2: Вам-то чего бояться? Ведь вы же не служите.
7: Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.
2: Ну что ж, это все, однако ж, вздор. Расскажите, каков он с собою? Что стар или молод?
7: Молодой, молодой человек, 23, а говорит совсем как старик. Извольте, говорит, я поеду. И туда, так это все славно. Я, говорит, и написать, и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно.
2: А с собою каков он? Брюнет или блондин?
7: Нет, больше шантрет. И глаза такие быстрые, как зверьки, даже смущение приводит.
2: Что тут пишет он мне в записке? Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но уповай на милосердие Божие за 2 соленых огурца особенно и полпорции икры 25 рублей. Я ничего не понимаю. Ну, к чему тут соленые огурцы и икра?
7: А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан.
2: А, да то. точно. Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении Артемия Филипповича. А вина вели побольше. Скажи купцу Абдуллину, чтоб прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку. Остаюсь твой, Антон Сквозник на Мухановской. О, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорее! Эй, кто там? Мишка!
9: Мишка!
2: Мишка!
9: Мишка!
2: Послушай, беги к купцу Абдуллину.
9: Постой!
2: Я тебе дам записочку. Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с ней к купцу Абдуллину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.
7: Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь посмотреть, как он там обозревает.
2: Ступайте, ступайте, я не держу вас.
5: Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтоб чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.
3: Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится. И Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.
5: Цветное? Право говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое.
3: Ах, маменька, вам не идет палевое?
5: Мне палевое не идет?
3: Не идет. Я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.
5: Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные? Самые темные.
9: Какой вздор, говорит, как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму.
3: Ах, маменька, вы больше червонная дама.
9: Пустяки, совершенные пустяки. Я никогда не была червонная дама. Этакая вдруг вообразится. Червонная дама. Бог знает, что такое.
1: По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.
10: Куда тут?
11: Сюда, дядюшка, сюда.
10: Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье. На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжело.
11: А что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал?
10: Какой генерал?
11: Да барин ваш.
10: Барин? Да какой он генерал?
11: А разве не генерал?
10: Генерал, да с другой стороны.
11: А что же это, больше или меньше настоящего генерала?
10: Больше.
11: Вишь ты как! То-то у нас сумятицу подняли.
10: Послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка там что-нибудь поесть.
11: Ой, да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать. А вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же куша не отпустит.
10: Ну, а простого-то, что у вас есть?
11: Ну, щи, каши да пироги.
10: Давай их, щи, кашу и пироги. Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемоданы. Что там, другой выход есть?
11: Есть.
1: Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков. За ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинской и Бобчинской, с пластырем на носу.
12: Хорошее заведение.
13: Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.
14: А в других городах осмелись доложить вам градоправители и чиновники, заботиться больше о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.
13: Завтрак был очень хорош, я совсем объелся. Что у вас каждый день бывает такой?
14: Нарочно для такого приятного гостя.
13: Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтоб срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?
15: Лабарданс.
13: Очень вкусная. Где-то мы завтракали? В больнице, что ли?
15: Так точно. В богоугодном заведении.
13: Помним, помним. Там стояли кровати. А больные выздоровели. Там, кажется, немного.
15: Человек 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Это уж так устроено. Такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется это даже невероятным, все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.
16: Уж на что осмелись доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но благодарение Богу все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах, но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно, наградит ли оно или нет?» Конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего ж мне больше? Ей-ей, и почести никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета.
15: Эка бездельник, как расписывает, дал же Бог такой дар.
13: Это правда, это правда. Я признаюсь... Сам люблю иногда заумствоваться, иной раз прозой, а в другой стишки выкинуться.
17: Справедливо, все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие, видно, что наука мучился.
13: Скажи, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?
16: Знаем, голубчик, в чей огород камешки бросает. Боже, сохрани. Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал. Даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно. И если случится увидеть это какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, это такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроив будку из карт, да пусть до всю ночь снились проклятые, да бог с ними. Ну как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?
17: Да, у меня, подлец, выпонтировал вчера 100 рублей.
16: Лучше ж я употреблю это время на пользу государству.
13: Ну нет, вы напрасно, однако же. Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от трех углов? Тогда, конечно! Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.
16: Осмелись представить семейство мое. Жена и дочь.
13: Как я счастлив, сударыня! Что имею в своем роде удовольствие вас видеть.
18: Нам еще более приятно видеть такую особу.
13: Помилуйте, сударыня, совершенно напротив. Мне еще приятнее.
18: Как можно? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.
13: А возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уж непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.
18: Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.
13: Чрезвычайно неприятно. Привыкший жить компринову в свете, и вдруг очутиться в дороге, грязные трактиры, мрак невежества. Если признаюсь, не такой случай, который меня так вознаградил за все.
18: В самом деле, как вам должно быть неприятно.
13: Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.
18: Как можно-с? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.
13: Чего ж не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.
18: Я живу в деревне.
13: Да, деревня впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, кто ж сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только приписываю? Нет. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Эдак ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент. С тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, это как крыса. Пером только пошел писать. Хотели был даже меня коллежским ассессором сделать. Ну, зачем? Сторож летит на лестнице за мной со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. Ну что, господа, стоите, пожалуйста, садитесь.
19: Да, чин такой, что еще можем постоять.
13: Без чинов, прошу садиться. Я не люблю церемоний. Напротив, я даже стараюсь проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь. Уши говорят, вон, говорят, Иван Саныч идет. Один раз меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. Пусть уж офицер, который мне очень знаком, говорит: ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего.
20: Скажите, как?
13: Да, с хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывал, часто говорю ему: ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает. Бывал, так как-то все. Большой оригинал.
20: О, так вы и пишете. Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете?
13: Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. «Женитьба Фигаро», «Роберт Дьявол», «Норма». Уж и название даже не помню. И все случаем. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Думаю себе: пожалуй, братец, изволь. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенной мысли. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды», «Московский телеграф», все это я написал.
20: Скажите, так это вы были Брамбеус?
13: Да как же! Я им всем поправляю статьи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч.
20: Так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение.
13: Да, это мое сочинение.
20: Я сейчас догадалась. Ах, маменька, там написано, что это господина Загозкина сочинение. Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить.
13: Да, это правда. Это точно Загозкина. А есть другой Юрий Милославский... Так тот уж мой.
20: Ну, это верно, я ваш читала. Как хорошо написано.
13: Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа. Если будете в Петербурге, прошу, прошу, ко мне. Я ведь тоже балы даю.
20: Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются
13: просто
20: балы.
13: Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на проходе приехал из Парижа. Открою крышку. Пар, подобного которому нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился, министр иностранных дел, французский посланник, английский посланник, немецкий посланник и я. И так уж уморишься, играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на 4-й этаж, скажешь только кухарке: на, мамрушка, шинель. А что же я вру? Я и позабыл, что я живу в Вильтаже. У меня одна лестница стоит... любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат, как шмели. Только слышу... Иной раз и министр... Мне даже на пакетах пишут: ваше превосходительство.
0: Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал.
21: Куда уехал?
0: Неизвестно. Ну, натурально пошли толки. Как что? Кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, нет. Мудрено. Кажется, легко навеет. А рассмотришь, просто, черт возьми, после видят, нечего делать, ко мне. И в эту же минуту по улицам курьер. Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров? Каково положение, я спрашиваю?
22: Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!
0: Я, признаюсь, немного запутился. Вышел в халате, хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя, и послужной список тоже.
22: Извольте, господа! Я принимаю должность! Я принимаю, говорю! Так и быть, говорю, я принимаю!
0: Только уж у меня не-не-не. Уж у меня ухо востро, уж а я. И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист. О, я шутить не люблю. Я им всем задал остраску. Меня сам Государственный совет боится. Да что? В самом деле, я такой, я не посмотрю ни на кого. Я говорю сам, я сам себя знаю, сам. Я везде, везде, во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут, сейчас, фельдмар.
1: Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.
0: Что такое? Не разберу ничего. Все вздор.
23: Вашество, присадиться, не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно.
0: Вздор отдохнуть.
23: Извольте, я готов отдохнуть.
0: Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен.

0: Те же, кроме Хлестакова и Городничего.
1: Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно что значит человек! В жизни я был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?
2: Я думаю, чуть ли не генерал.
1: А я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А когда генерал-то уж разве сам? Генералиссимус! Слышали? Государственный-то совет как прижал. Пойдем, расскажем поскорее Мосс Федоровичу Коробкину. Прощай, Диана Андреевна.
2: Прощайте, прощайте, кумушка.
3: Страшно просто.
2: А чего? И сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение. Ой, прощайте, сударыня.
4: Ах, какой приятный. Ах, милашка. Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку. Прием, и все это такое. Ах, как хорошо. Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилось. Я заметила, все на меня поглядывал.
5: Ах, маменька, он на меня глядел.
4: Ну, пожалуйста, своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно.
5: Нет, маменька, право.
4: Ну вот, ну, боже сохрани, чтоб не поспорить. Нельзя, да и полно.
5: Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?
4: Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.
5: Ну, может быть, один какой-нибудь раз. Да и то так уж, лишь бы только.
4: А, говорит себе, дай уж посмотрю на нее.
5: Что?
6: И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу, что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного. Да ведь не прилгнувший не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит. Так вот, право, чем больше думаешь, черт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто ли ты стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.
5: А я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека. А о чинах его мне и нужды нет.
6: Ну уж вы, женщины, все кончено, одного этого слова достаточно. Вам все винтерлюшки. Вдруг брякнут ни из того, ни из другого словцо. Вас посекут, да и только. А мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.
5: Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое.
6: Ну уж с вами говорить. Эка в самом деле оказия. До сих пор не могу очнуться от страха. Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький. Как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, как наденет фрачишку, ну, точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире. Заламливал такие аллегории и экивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.
0: Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.
4: Подойди сюда, любезный.
6: Что? Что? Спит?
7: Нет, еще немножко потягивается.
4: Послушай, как тебя зовут?
7: Осип, сударыня.
6: Полно, полно вам. Ну что, друг, тебя накормили хорошо?
7: Накормили, покорнейше благодарю, хорошо накормили.
4: А что скажи, к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей.
7: А что говорить, коль теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. Да, бывают и графы.
4: Душенька, Осип, какой твой барин хороший. А что скажи, пожалуйста, Осип, как он...
6: Да перестаньте, пожалуйста. Вы такими пустыми речами только мне мешаете.
2: Ну что, друг?
4: А чин какой на твоем барине?
7: Чин обыкновенно какой.
6: Ах, боже мой, ну вы все своими глупыми расспросами. Не дадите слова поговорить о деле.
2: Ну что, друг, как твой барин? Строг? Любит ты так распекать или нет?
7: Да, порядок любит. Уж ему что...

0: Благодарю, сударь. Дай Бог вам всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему.
1: Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг?
2: Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?
3: Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина.
1: Да пустите, не дайте мне. А что, друг, скажи, пожалуйста, на что больше барин твой обращает внимание? То есть, что ему в дороге больше нравится?
0: Любит он по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение, чтобы было хорошее.
4: Хорошее?
0: Да, хорошее. Ну вот уж на что я крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо, ей-богу. Бывало, заедем куда-нибудь. Что, Осип, хорошо тебя угостили? Плохо, ваше высокоблагородие. Говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду. Думаю себе, Бог с ним, я человек простой.
1: Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай. Так вот еще сверх того, на баранки.
0: За что жалуете, ваше высокоблагородие? Разве уж выпью за ваше здоровье?
2: Приходи, Осип, ко мне тоже получишь.
3: Осип, душенька, поцелуй своего барина.
1: Боже, вас сохрани, шуметь, идите себе, полно уж вам.
2: Пойдем, Машенька, я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.
1: Уж там наговорят. Я думаю, пойди тогда послушай, и уши потом заткнешь. Ну, друг.
5: Те же Держиморда и Свистунов.
1: Какие косолапые медведи стучат сапогами. Так и валится, как будто 40 пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает?
6: Был по приказанию.
1: Как каркнула ворона. Был по приказанию. Как из бочки, так рычит. Ну, друг, ты ступай, приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй. А вы стоять на крыльце и не с места. И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то только увидите, что идет кто-нибудь с просьбой. А хотя не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу. В зашей так прямо и толкайте. Так его хорошенько. Слышите?

0: Действие четвертое. Та же комната в доме Городничего. Входят осторожно, почти на цыпочках, Амос Федорович, Артемий Филиппович, почмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский в полном параде и мундире.
1: Ради бога, господа! Скорее в кружок! Да побольше порядку! Бог с ним! Его дворец ездит, и государственный совет распекает. Прочь! На военную ногу! Непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны. А вы, Петр Иванович, встаньте вот тут.
2: Воля ваша. Амос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.
1: А что именно?
2: Ну, известно что.
1: Подсунуть?
2: Ну да, хоть и подсунуть.
1: Опасно, черт возьми, раскричиться. Государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?
2: Или же, вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие.
3: Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте.

0: Эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того, как там следует, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну вот вы, Амос Федорович, первый и начните. Вот.
1: Так лучше ж вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.
0: Так лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.
2: Не могу, господа. Я признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином. Кто-нибудь повыше, у меня просто ни души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте.
0: Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.
1: Что вы, Цицерон? Смотрите, что выдумали. Ну что, иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или о гончей сети.
3: Вы не только собака. Вы ведь о столпотворении.
0: Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас. Будьте отцом нашим.
4: В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат на перерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Наконец все выпираются, и комната остается пуста. Хлестаков один выходит с заспанными глазами.
5: Я, кажется, я пил порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? Даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули что-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие, мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождает от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничего очень не дурна. Да и матушка такая, что еще можно бы. Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.
4: Хлестаков и Амос Федорович.
6: Боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин Тяпкин.
5: Прошу садиться. Так вы здесь судья?
6: С 816-го был избрано трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.
5: А выгодно, однако же, быть судьей?
6: За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрением со стороны начальства. Деньги вот в кулаке. Да кулак-то весь в огне.
5: А мне нравится Владимир. Вот там на 3-й степени уже не так.
6: Господи, боже мой, не знаю, где сижу. Точно. Горячие угли подтываю.
5: Что это у вас в руке?
6: Ничего-с.
5: Как ничего? Я вижу. Деньги упали.
6: Никак нет. О, боже. Вот я уже и под судом. И тележку подвезли схватить меня.
5: Да, это деньги.
6: Ну, все кончено. Пропал.
5: Знаете что? Дайте их мне взаймы.
6: Как же с? С большим удовольствием. Ну, смелее, вывози, Пресвятая Матерь.
5: Я, знаете, в дороге и сдержался. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.
6: Помилуйся, как можно. И без того это такая честь. Конечно, слабыми моими силами и рвением и усердием к начальству Постараюсь заслужить. Не смею больше беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания?
7: Какого приказания?
6: Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду?
7: Зачем же? Ведь мне никакой теперь в нем надобности нет. Ничего. Покорнейше благодарю.
6: Ну, город наш.
7: Судья хороший человек.
4: Хлестаков и почмейстер входят, вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.
8: Имею честь представиться, почмейстер, надворный советник Шпекин.
7: Милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь.
8: Пожалуйста.
7: Ведь вы здесь всегда живете?
8: Так точно.
7: А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица. Не правда ли? Ведь это не столица.
8: Совершенная правда.
7: Ведь это только столицы, бонтоны, нет провинциальных гусей. Как ваше мнение? Не так ли?
8: Так точно. А он, однако, и ничуть не горд. Обо всем расспрашивает.
7: Ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо.
8: Так точно.
7: По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренно. Не правда ли?
8: Совершенно справедливо.
7: Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. А попрошу-ка я у этого почмейстера взаймы. Какой странный со мной случай. В дороге совершенно сдержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?
8: Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте. От души готов служить.
7: Очень благодарен. А я признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так ли?
8: Так точно. Не смею долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления?
7: Нет, ничего. Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.
4: Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей.
9: Имею честь представиться, смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.
7: Милости просим. Садитесь. Не хотите ли сигарку?
9: Вот те раз. Этого уж никак не предполагал, брать или не брать.
7: Возьмите, это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себе потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь. Закурите. Да не с того конца.
9: Вот бери все. Сгубила проклятая робость.
7: Ну, вы, как я вижу, не охотник до сигар. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки? Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки?
9: Не смею знать.
7: Не отговаривайте, мне очень хочется узнать непременно ваш вкус.
9: Осмелюсь доложить, ну и сам не знаю, что говорить.
7: Не хотите сказать? Вернусь какая-нибудь брюнетка?
10: марионетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала. Покраснели? Видите? А чего же вы не говорите?
9: Оробел ваш блеспсия. Продал, проклятый язык, продал.
10: Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли?
9: Так точно.
10: Вот со мной пристранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?
9: Вот тебе штука. Если нет, а...
10: Есть! Покорнейше благодарю.
9: Не смею доли беспокоить присутствие.
10: Прощайте.
9: Ну, слава богу, слава, авось не заглянет в классы.
4: Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.
11: Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник земли.
10: Здравствуйте. Прошу садиться.
11: Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему усмотрению богоугодных заведениях.
10: Да помню. Вы очень хорошо угостили завтрака.
11: Рад стараться на службу Отечества.
10: Я признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом. Не правда ли?
11: Очень может быть. Ага. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Ага. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. Mm-hmm. В присутственных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы Отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он уже там и сидит у жены его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.
10: Скажите, пожалуйста, а я никак этого не думал.
11: А вот и смотрите, здешнее училище. Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге?
10: Хорошо, да? Хоть на бумаге. Мне очень будет приятно, я, знаете, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю.
11: Земляника.
10: А, да, земляника.
11: Да.
10: Земляника.
11: Да.
10: И что, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?
11: Как же, пятеро? Двое уж взрослых.
10: Скажите, взрослых? А как они? Как они того...
11: То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?
10: Да, как их зовут?
11: Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя.
10: Это хорошо.
11: Не смею беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного на священные обязанности.
10: Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорите. Пожалуйста, и в другое тоже время я это очень люблю. Эй, как
12: я все позабываю, как ваше имя-отчество.
11: Артемий Филиппович.
12: Сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай, в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взамен рублей 400?
11: Есть.
12: Скажите, как кстати, покорнейше вас благодарю.
4: Хлестаков, Бобчинской и Добчинской.
13: Имею честь представиться, жители здешнего города. Петр Иванов, сын Бобчинский.
11: Помещик, Петр Иванов, сын Добчинский.
12: А, да я вас уже видел. А вы, кажется, тогда упали. Что? Как ваш нос?
13: Слава богу, не извольте беспокоиться, присох. Теперь совсем присох.
12: Хорошо, что присох. Я рад. Денег нет у вас?
13: Денег? Как денег?
12: Взаймы. Рублей 1000.
13: Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли вас, Петр Иванович? При мне не имеются, потому что деньги мои, если вы изволите знать, положены в приказ общественного презрения.
12: Ну, если 1000 нет, так рублей 100.
13: А у вас, Петр Иванович, нет 100 рублей? У меня всего 40 ассигнациями.
12: 25 рублей всего.
13: Да вы поищите там получше, Петр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха. Так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.
12: Нет, правой прорехи нет. Все равно, я веду только так.
13: Хорошо, пусть будет 65 рублей. Все равно. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.
12: А что это?
13: Дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, извольте видеть, рожден мной еще до брака.
12: Да?
13: То есть, оно так только говорится, рожден мной так совершенно, как бы и в браке. А-ха. И все это как следует. Я завершил потом законными узами супружества.
12: А-ха.
13: Так я, извольте видеть, хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном, и назывался бы так, как я, Добчинский.
12: А что? Пусть называется. Это можно?
13: Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой большие надежды подает, наизусть стихи разные расскажет. И если где попадется ножик, сейчас же сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович знает.
12: Да, большие способности имеет. Хорошо, хорошо, хорошо, я об этом постараюсь. А я буду говорить. Я надеюсь. Все это будет сделано, да-да-да-да-да-да-да. Ну, не имеете ли вы чего-нибудь сказать мне?
13: Как же, я имею очень нижайшую просьбу.
12: А что? О чем?
13: Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите. Живет Петр Иванович Бобчинский.
12: Очень хорошо.
13: Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.
12: Очень хорошо.
13: Извините, что так утрудили вас своим присутствием.
12: Извините, что так утрудили вас своим присутствием.
13: Чего? Мне очень приятно.
12: Здесь много чиновников. Мне кажется, однако же они меня принимают за государственного человека. Верно, вчера я им подпустил пыли. Дурачью. Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину. Он пописывает статейки. Пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип! Подай мне бумагу и чернила.
14: Сейчас.
12: А уж Тряпичкину точно. Если кто попадет на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди. Это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Так, это от судьи 300. Это от почтмейстера 300.
14: 600, 700, 800. Какая замасленная бумажка. 800, 900. О, за 1000 перевалило. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого.
4: Хлестаков и Осип с чернилами и бумагой.
14: Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают. Да слава богу, только знаете что, Иван Александрович?
15: А? Что?
14: Уезжать отсюда. Ей-богу, уже пора.
15: Вот вздор. Зачем?
14: Да так. Бог с ними, со всеми. Погуляли здесь два денька. Ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них. Не ровен час. Какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные. Так бы закатили. А?
15: Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.
14: Да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно, хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас, право, за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно. А лошадей бы важных здесь дали.
15: Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо, пожалуй. Вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтобы лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать поцелковому, чтобы так, как фельдъегеря катили, и песни бы пели. Воображаю, Трепичкин умрет со смеху.
14: Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтобы не прошло понапрасну время.
15: Хорошо, хорошо. Принеси только свечу.
14: Эй, послушай, брат, отнесешь письмо на почту и скажи почтмейстеру, чтобы он принял без денег. Да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую. А прогону скажи, барин не платит. Прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а то, мол, барин сердится. Стой, ну еще ж письмо не готово.
15: Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и не доплачивать. Напишу на удалую в Почтамскую. На, отнеси.

0: Вы слушали продолжение комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Окончание спектакля слушайте завтра. Николай Васильевич Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях.
1: Говорят, тебе никого не велено пускать.
2: Допустите, батюшка!
3: Вы не можете не допустить, мы за делом пришли.
1: Пошел, не принимает. Спи.
4: Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.
5: Купцы какие-то хотят войти, да не допускают квартальные. Машут бумагами, верно, вас хотят видеть.
6: А что вы... Любезные!
2: К твоей милости прибегаем!
3: Прикажите государю просьбу принять!
6: Впустите их, впустите! Пусть идут!
4: Осип, скажи им, пусть идут!
7: Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает.
8: Его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Абдулина. Черт, знаешь, что и чин такого нет.
7: Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.
9: А что вы, любезные?
2: Челом бьем, вашей милости. Да.
9: А что вам угодно?
3: Не погуби, государь.
2: Обижательство терпим совсем понапрасну.
9: Да. От кого?
3: Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было.
2: Такие обиды чинить, что описать нельзя.
3: Да.
2: Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит, ах ты, татарин.
3: Ей-богу, ей-богу.
2: Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его. А то мы уж порядок всегда исполняем. Да. Что следует на платье супруги. Его и дочки. Мы против этого не стоим. Не отвешьте, ему всего мало.
3: Ей-ей, придет в лавку и что не попадет, все берет. Сукно увидит штуку, говорит, эй, малый, это хороший сукон, снеси-ка его ко мне. Ну и несешь, а в штуке-то будет без мало аршин 50.
8: Неужели? А какой он мошенник?
3: Ей-богу!
2: Такого никто не запомнит, городничего.
3: Да.
2: Так вот все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь.
3: Да.
2: То есть не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет. Чернослив такой, что лет уже по 7 лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит.
3: Да, именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ну, ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай, говорит, и на Ануфрия его именины. Что делать? Ну, и на Ануфрия несешь.
8: Да это просто разбойник.
2: А попробуй прикословить, наведет в тебе в дом целый полк на посту.
3: О, если что, велит запереть двери, я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки.
8: Ах, какой мошенник. Да за это просто в Сибирь.
2: Да уж куда, милость твоя, не запровадит его, все будет хорошо. Лишь бы то есть от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом с солью. Вот кланяемся тебе с сахарцом и кузовком вина.
8: Нет, вы этого не думайте. Я не беру совсем никаких взяток.
9: Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей 300, ну тогда совсем другое дело.
8: Взаймы я могу взять.
3: Изволь, отец наш, да чего 300? Уж лучше 500 возьми, помоги только.
8: Извольте, взаймы я ни слова, я возьму.
2: Ага, уж пожалуйста, и подносик вместе возьмите.
8: Ну и подносик можно.
2: Так уж и возьмите одним разом и сахарцу.
8: О нет, я взяток никаких.
5: Ваше высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите. В дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек. Подавай все. Все, пойдет про... Что там? Веревочка? Давай, давай веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается или что другое подвязать можно?
2: Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уж вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть.
3: Я просто хочу в петлю полезай.
8: Непременно, непременно. Я постараюсь.
7: Купцы уходят.
10: Милость твоя, отец, прошу, повели государь выслушать.
11: Повели государь выслушать.
3: Пропустить ее!
7: Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.
10: Милости прошу.
11: Милости прошу.
4: Что за женщины?
11: Унтер-офицерская жена Иванова.
10: Слесарша, здешняя мещанка Февронья Петровна Пошлепкина, отец мой.
3: Стой. Говори прежде одна. Что тебе нужно?
10: Милости прошу, наградничего челом бью. Пошли ему Бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, ни дядям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было.
3: А что?
10: Да мужу-то моему приказал забрить лоб солдаты. И очередь-то на нас не припадала, мошенник такой. Да и по закону нельзя, он женатый.
3: Как же он мог это сделать?
10: Сделал, мошенник, сделал. Побей бог его и на том, и на этом свете. Чтоб ему, если и тетка есть, так и тетке всякая пакость. И отец, если жив у него, чтобы и он канали околел. Или поперхнулся навеки, мошенник такой. Следовало взять сына портного. Он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи-то Пантелеевой. А Пантелеева тоже подослал к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит, тебе муж? Он уж тебе не годится. Да я-то знаю, годится или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он теперь и не украл, так все равно, говорит, он украдет. Его и без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне это каково без мужа? Мошенник такой, я слабый человек, подлец-то такой, чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего. А если и теща есть, чтобы тещи...
3: Хорошо,
10: а если...
3: хорошо. Ну, а ты?
10: Не позабудь, отец наш, будь милостив.
11: Наградничего, батюшка, пришла.
3: Ну, да что, зачем? Говори в коротких словах.
11: Высек, батюшка.
3: Как?
11: Да по ошибке, отец мой. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела. Да и схвати меня. Да так отрапортовали. 2 дня сидеть не могла.
3: Так что же теперь делать?
11: Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья нечего отказываться. А деньга бы мне теперь очень пригодилась.
3: Хорошо, хорошо, наступайте. Ступайте, я распоряжусь.
7: В окно высовываются руки с просьбами.
3: Да кто там еще? Не хочу, не хочу, не хочу. Не нужно, не нужно. Надоели? Черт возьми. Не впускай, Осип.
5: Пошли, пошли, не время. Завтра приходите. Пошел, пошел, ну что лезешь?
7: Хлестаков и Марья Антоновна.
12: А чего вы так испугались, сударыня?
10: Нет, я не испугалась.
13: Милости, сударыня. Мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который...
12: Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти?
10: Право, я никуда не шла.
13: Отчего ж, например, вы никуда не шли?
10: Я думала, не здесь ли маменька?
12: Нет, не хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли.
10: Я вам помешала? Вы занимались важными делами?
12: А ваши глаза лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие.
10: Вы говорите по-столичному.
12: Такой прекрасной особы, как вы.
14: Осмелюсь ли быть так счастлив, чтоб предложить вам стул?
12: Но нет, вам должен не стул, а трон.
15: Право, я не знаю. Мне так нужно было идти.
12: Какой у вас прекрасный платочек.
15: Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.
12: Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.
15: Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек? Сегодня какая странная погода.
12: А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.
15: Вы все эдакое говорите? Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много?
14: Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам?
15: Какие-нибудь эдакие хорошие, новые.
14: Да что, стихи я много их знаю.
15: Ну скажите же, какие же вы мне напишете?
14: Да ж к чему же говорить, я и без того их знаю.
15: Я очень люблю их.
14: Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это.
12: А ты что в горести напрасно на Бога ропчешь, человек?
14: Ну и другие. Теперь не могу припомнить. В общем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда...
15: Любовь? Я не понимаю, любовь. Я никогда и не знала, что за любовь.
14: Отчего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.
15: Да чего же близко, все равно и далеко.
14: Отчего же далеко, все равно и близко.
15: Да к чему же это?
14: Да ведь это вам только кажется, что близко. А вы вообразите себе, что далеко.
12: Как бы я был счастлив, сударыня, если бы мог прижать вас в свои объятия.
15: Что это там как будто бы полетело? Сорока или другая какая-то птица?
14: Это сорока.
15: Нет, это уж слишком. Наглость какая.
14: Простите, сударыня, я это сделал от любви. Точно от любви.
15: Вы почитаете меня за какую-то провинциалку?
14: Из любви, из любви, право, из любви. Из любви, из любви. Я так только пошутил. Не сердитесь, я готов на коленках вас просить прощения. Простите. Простите.
12: Ну, вы видите, я на коленях.
15: Ох, какой пассаж!
12: Черт возьми! Те же и Анна Андреевна.
15: Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Я маменька? Поди прочь отсюда, слышишь? Прочь, прочь! И не смей показываться на глаза!
7: Марья Антонна уходит в слезах.
15: Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление.
12: Она тоже очень аппетитна, очень недурна.
14: Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.
15: Как? Вы на коленях? Останьте, встаньте, здесь пол совсем ничем.
14: Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть.
15: Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери.
12: Нет, нет, нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования.
14: С пламенем в груди прошу руки вашей.
15: Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем.
14: Это ничего. Для любви нет различия. И Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под семь струй. Руки вашей, руки прошу.
15: Маменька, папенька сказал, чтобы вы... О, какой пассаж. Ну что ты, к чему, зачем? Ну что за ветреность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось, право, как дитя какое-нибудь трехлетнее? Не похоже, не похоже, совершенно не похоже, чтобы ей было 18 лет.
10: Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанной девице, когда ты будешь знать, что такое хорошее правило и солидность в поступках.
15: Я, право, маменька, не знаю.
10: У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать.
14: Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь.
10: Так вы в нее...
14: Режите жизнь или смерть.
10: Ну вот видишь, дура, ну вот видишь. Из-за тебя и такой дряни гость изволил стоять на коленях. А ты вдруг бежала, как сумасшедшая. Ну вот право стоит, чтобы я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья. Не буду, маменька, право вперед не буду.
14: Мадемуазель, возьми. Не погубите! Не погубите!
4: Что с вами?
14: Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честь, уверяю, наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек. Она врет! Ей-богу, врет! Она сама себя высекла!
4: Прорвались, унтер-офицерша, мне не до нее!
14: Не верьте, не верьте! Это такие лгуны, им вот этот ребенок не поверит. Они уже и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества смели заложить. Это такие мошенники, каких свет не производил.
10: Знаешь ли ты, какой честью удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.
14: Куда рехнулась, матушка? Не извольте гневаться, ваша происходительство. Она немного с придурью. Такова же была и мать ее.
4: Да, я точно прошу руки. Я влюблен.
14: Не могу верить, ваше превосходительство.
10: Да когда говорят тебе...
4: Я не шутя вам говорю. Я могу от любви свихнуть с ума.
14: Не смею верить, недостоин такой чести.
4: Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антонны, то я черт знает что готов.
14: Не могу верить. Изволите шутить, ваше превосходительство.
10: Какой чурбан в самом деле. Ну, когда тебя толкуют.
14: Не могу верить.
4: Отдайте! Я отчаянный человек! Я решусь на все, когда застрелюсь! Вас под суд отдадут!
14: Ах, боже мой! Я ей не виноват ни душой, ни телом. Не извольте гневаться. Извольте поступать так, как вашей милости угодно. У меня, право, в голове теперь. Я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким никогда не бывал.
10: Ну, благословляй!
7: Хлестаков подходит с Марьей Антонной.
14: Да благословит вас Бог, а я не виноват.
7: Хлестаков целуется с Марьей Антонной. Городничий смотрит на них.
16: Что за черт? В самом деле целуются. Ах, батюшки, целуются. Точный жених. Ай, Антуан. Ой, Городничий, вон, а как дело-то пошло.
7: Те же и Осип.
17: Лошади готовы.
18: А, хорошо. Я сейчас.
17: Как-с? Изволите ехать?
18: Да, еду.
17: А когда же... То есть вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы.
18: А, это на одну минуту только, на один день, к дяде. Богатый старик, а завтра же и назад.
17: Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения.
18: Как же, я вдруг... Прощайте, любовь моя. Нет, просто не могу выразить. Прощайте, душенька.
17: Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах.
18: Ну нет, чему это? А впрочем, пожалуй.
17: Сколько угодно вам?
18: Да вот тогда вы дали 200. То есть не 200, а 400. Я не хочу воспользоваться вашей ошибкой. Так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уж ровно было 800.
17: Сейчас. Еще как нарочно с самыми новенькими бумажками.
18: Ах да, это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.
17: Так точно.
18: Прощайте, Антон Антонович. Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь, от всего сердца, мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна. Прощайте, моя душенька Марья Антоновна.
7: Выходят за сценой.
8: Прощайте, ангел души моей, Марья Антоновна.
19: Как же это вы прямо так на перекладной и едете?
8: Да я привык уж так. У меня голова болит от рессор.
19: Так, по крайней мере, чем-нибудь заслать. Хоть бы ковриком. Не прикажете, я велю подать коврик.
8: Не, зачем? Зачем? Это пустое. Впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.
19: Эй, Авдотья, ступай в кладовую, вынь ковер, самый лучший. Что по голубому полю, персидской, скорей.
8: Когда же прикажете ожидать вас?
18: Завтра или послезавтра.
19: А, это ковер. Давай его сюда, клади вот. Так, теперь давай-ка с этой стороны сена. Вот с этой стороны, сюда, еще. Хорошо, славно будет. Теперь садитесь, ваше благородие.
8: Прощайте, Антон Антонович.
19: Прощайте, ваше превосходительство.
15: Прощайте, Иван Александрович. Иван Александрович. Прощайте.
8: Прощайте, маменька!
20: Эй, вы! Залетные!

0: Действие пятое. Та же комната. Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.
1: Что, Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз канальства. Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось. Просто из какой-нибудь городничек, и вдруг, фу ты, канальство! С каким дьяволом породнились?
2: Совсем нет. Я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек. Никогда не видел порядочных людей.
1: Я сам, матушка, порядочный человек. Однако, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались, а? Анна Андреевна, высокого полета, черт побери! Постойте же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?
0: Входит квартальный.
1: А, это Иван Карпович. Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их каналий. Так жаловаться на меня. Ишь ты, проклятый иудейский народ. Постойте ж, голубчики. Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бичелом на меня. И вот этих больше всего писак. Писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему. Что выдает дочь свою не то, чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было. Что может все сделать. Все. Все. Все. А? Всем объяви, чтобы все знали, кричи во весь народ, валяй в колокола, черт побери. Уж когда...

0: Так вот как она, Андрея, да? Как же мы теперь? Где будем жить? Здесь или в Питере?
1: Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться?
0: Ну, в Питере так в Питере, оно хорошо бы здесь. Что ведь, я думаю, уже городничество тогда. К черту, а, Анна Андреевна?
1: Натурально. Что за городничество?
0: Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить. Потому что он запонебрат со всеми министрами и во дворец ездит. Так поэтому может такое производство сделать, что со временем в и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы?
1: А еще бы. Конечно, можно.
0: Ах, черт возьми, славно быть генералом. Кавалерию повесить тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна? Красную или голубую?
1: Ну уж, конечно, голубую лучше.
0: Вещево захотела. Хорошо и красная. Ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед, лошадей, и там на станциях никому не дадут. Все дожидается, все эти титулярные капитаны, городничий, а ты себе и в ус не дуешь, обедаешь где-нибудь у губернатора, там стой, городничий! Вот что канальство заманчиво.
1: Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить. Что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением графы и все светские. Только я, право, боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.
0: Ну что ж, ведь слово не вредит.
1: Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.
0: Да, там, говорят, есть две рыбицы. Ряпушка и корюшка. Такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.
1: А ему все бы только рыбки. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти. И нужно бы только этак зажмурить глаза. Ах, как хорошо!
2: Те же и купцы.
0: А, здорово, соколики.
3: Здравия желаем, батюшка.
4: Желаем, батюшка.
3: Здравия желаем.
0: Что, голубчики, как поживаете? Как товар идет ваш? Что, самоварники, оршинники? Жаловаться? Архиплуты, протобести, надувайлы морские. Жаловаться? Что, много взяли? Вот, думаю, так в тюрьму его и засадят. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...
1: Ах, боже мой, какие там тоже слова отпускаешь.
0: Не до слов теперь. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? Что теперь скажете? А? Теперь я вас... Обманываете народ. Сделаешь подряд с казною на 100 тысяч. Надуешь ее, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуешь 20 аршин. Да и давай тебе еще награду за это. Да если бы знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед. Он купец, его не тронь. Мы, говорит, и дворянам не уступим. Да дворянин! Ах ты рожа! Дворянин учится наукам. Его хоть иссекут в школе, да за дело, чтобы он сдал полезное. А ты что? А, начинаешь плутнями. Тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка. Отче наше не знаешь, а уж обмериваешь. А как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так и заважничал. Вот ты какая невидаль. От того, что ты 16 самоваров выдуешь в день, так от того и важничаешь. Да я плевать на твою голову и на твою важность.
3: Виновата, Антон Антонович. Виновата.
0: Жаловаться. А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 000, тогда как его и на 100 рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода. Ты позабыл это? Я, показавший это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? А?
3: Богу виноват, Антон Антонович. Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение. Не гневись только.
4: Не гневись.
0: Не гневись. Вот ты теперь валяешься у ног моих. От чего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня каналья втоптал в самую грязь. Еще бы бревном сверху навалил.
3: Не погуби, Антон Антонович.
0: Не погуби, теперь не погуби. А прежде что, я бы вас... Ну да бог простит. Полно, я не памяту злобен. Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтобы поздравление было... Понимаешь? Не то, чтобы отбоярец каким-нибудь балычком или головой сахару.
5: Ну, ступай с Богом.
3: Ой, Господи.

0: Дон Антонович, Анна Андреевна, Марья Антоновна.
1: Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем.
2: Поздравляю, Анна Андреевна! Марья Антоновна, поздравляю!
0: Имею честь поздравить!
2: Антон Антонович, имею честь поздравить!
0: С благополучным происшествием!
2: Анна Андреевна!
0: Анна Андреевна!
2: Марья Антоновна, имею честь поздравить. Вы будете в большом-большом счастье. В золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать. Очень забавно будете проводить время.
0: Марья Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка с этого маленького. Вот это, чтоб можно было на ладонку посадить, да? Все будет мальчишка кричать. Имею честь.
3: Поздравляю вас, Анна Андреевна. А я так право обрадовалась. Говорят мне, Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу. Послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне. Ну, думаю себе, слава Богу, и говорю ему, я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне. Ах, боже мой, думаю себе, Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери. А вот теперь такая судьба. Именно так сделалось, как она хотела. И так право обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит, а чего ты, Настенька, рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю. А слезы, так вот рекой.
4: Прошу, погоже, садиться, господа. Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.
5: Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие
4: лета! Спасибо. Спасибо. Прошу садиться, господа.
6: Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего, то есть дела.
4: Ход дела чрезвычайный. Изволил собственнолично сделать предложение.
1: Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит, я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный человек с самых благороднейших правил. Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества. Ох, маменька, это он мне говорил. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. В таких лестных рассыпался словах, и когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь, он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим, согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».
3: Браво, маменька, он обо мне это говорил?
1: Да, конечно. Я б тебе было. Я ничего этого не отвергаю.
4: И так даже напугал. Говорил, что застрелится. Застрелюсь.
0: Скажите, пожалуйста.
6: Какая штука. Вот подлинно уж так судьба была.
0: Не судьба, батюшка. Судьба индейка. Заслуги привели к тому.
7: Эдкой свинье лезет всегда в рот счастье.
8: Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.
7: Нет, мне теперь не до кобелька.
8: Ну, не хотите, на другой собаке сойдем.
9: Как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью. Вы не можете себе представить.
10: А где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость?

0: Я слышал, что он уехал. Зачем-то?
1: Да, он отправился на один день по весьма важному делу.
2: К своему дяде, чтобы спросить благословение.
1: И спросить благословение, но завтра же...
0: Ай, много благодарен.
1: Но завтра же и на...
3: Здравия желаем, ваше высокоблагородие!
4: 100 лет и куль червонцев, продли бог, на 40-40!
5: Чтоб ты пропал!
6: Черт, тебе побери!
1: Покорнейше благодарю, и вам того же желаю.
2: Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... Деревенская уж слишком, признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой, он там получит генеральский чин.
0: Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.
4: И дай бог получить.
7: От человека невозможно, а от Бога все возможно.
8: Большому кораблю большое плавание.
4: По заслугам и честь!
9: Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. Вот уж кому пристало генеральство, как коровье седло. Ну нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще... Не генералы.
4: Эк, черт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генерал. Ведь у него важности. Лукавый не взял бы его, довольно.
10: И тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.
0: Если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительство.
4: В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите, сиротки.
0: Я готов со своей стороны, готов стараться.
2: Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом.
0: Ну...
2: И как можно... И с какой стати себя обременять такими обещаниями?
0: Ну, почему ж, душа моя, иногда можно?
2: Можно, конечно. Да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.
11: Вы слышите, как она нас трактует?
12: Она такова всегда была, я ее знаю. Посади ее за стол, она и ноги своих.
13: Те же и почмейстер в попыхах с распечатанным письмом в руке.
14: Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор. Совсем не ревизор. Я узнал это из письма.
15: Ну что вы, из какого письма?
14: Да из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу Почтамскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю... думаю, себе верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял, да и распечатал.
15: Как же вы...
14: Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал был уже курьера с тем, чтобы отправить его с эстафетой. Но любопытство такое одолело, как он еще никогда не чувствовал. Не могу. Слышу, что не могу. Тянет, вот так и тянет. В одном ухе так вот и слышу. Не распечатывай, пропадешь, как курица. А в другом, словно бес, какой шепчет. Распечатай. И как придавил сургуч, пошил огонь, а распечатал мороз. И бог мороз. И руки дрожат, и все помутилось.
15: Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?
14: В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо.
15: Что же он, по-вашему, такое?
14: Не все не то. Черт знает, что такое.
15: Как не все не то? Как вы смеете называть его ни тем, ни сем? Да еще черт знает чем. Я вас под арест.
14: Кто? Вы?
15: Да, я.
14: Краткие руки.
15: Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я самую Сибирь законопачу.
14: Эй, Антон, Антон, и что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа, позвольте прочитать письмо.
6: Читайте, читайте, читайте,
16: читайте,
6: читайте,
16: читайте,
6: читайте.
14: Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел бы уже посадить в тюрьму, как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерала-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой. Не решился только, с которой начать. Думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на Шаромышку, и как один раз был кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин.
15: Не может быть, там нет этого.
14: Да читайте сами.
15: Как? Как? Сивый мерин? Не может быть. Вы это сами написали.
14: Как же бы я стал писать? Не, читайте. Городничий глуп, как сивый мерин.
15: А, черт, нужно еще повторять, как будто оно там и без того не стоит.
14: Сивый мерин. Почмейстер... тоже добрый человек. Ну, тут обо мне тоже он как неприлично выразился.
15: Нет, читайте.
14: Ну, да к чему же? Ну...
15: Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать, читайте, да, все.
1: А позвольте я прочитаю. Почмейстер, точь-точь, департаментский сторож Михеев, должно быть также подлец, пьет горькую.
14: Ну, скверный мальчишка, которого надо посечь, больше ничего. Ага.
1: Надзирать. Над богоугодным заведе и...
17: Ну, а что же вы остановитесь?
1: Да, нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй.
17: Да, дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза.
1: Нет, нет, нет, это место можно пропустить. А там дальше разборчик.
17: Да позвольте, я уж знаю.
1: Прочитать я и сам прочитаю. Далее право, все разборчик.
14: Нет, все читайте. Ведь прежде все читайте.
18: Все читайте.
1: Сейчас, вот позвольте. Вот отсюда, вот.
14: Читайте.
17: Надзиратель... За богоугодным заведением земляника совершенно свинья в ермолке.
15: И не остроумно. Свинья в ермолке. Где же свинья бывает в ермолке?
17: Смотритель училищ протухнул насквозь луком.
19: Да ей-богу, и в рот никогда не брал лук.
20: Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет.
17: Судья?
20: А вот тена. Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем, дрянь этакую.
14: Читайте! Нет, читайте!
15: Нет, уж читайте!
17: Судья Ляпкин-Тяткин в сильнейшей степени моветон.
21: Должно быть французское слово.
20: Черт его знает, что оно значит. Еще хорошо, если только мошенник. А может быть, и того еще хуже. А,
17: впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Трепичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить хочешь, наконец, пищи для души. Вижу точно, нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. Его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Трепичкину в Санкт-Петербург, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор, в третьем этаже направо.
22: Какой репримант неожиданный.
21: Вот, когда зарезал, так зарезал. Убит. Убит, совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц. А больше ничего. Воротите. Воротить его.
14: Куды воротить? Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил дать и вперед предписание.
16: Вот уж точно, вот беспримерная конфузия.
20: Однако ж, черт возьми, господа, он у меня взял 300 рублей взаймы.
21: И у меня тоже 300 рублей.
14: Ой, и у меня 300 рублей.
19: У нас с Петром Ивановичем 65 на сигнации сдаст.
20: Как же это, господа? Как же это в самом деле мы так оплошали?
1: Как я... Нет, как и я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. 3 губернаторов обманул. Что губернаторов? Нечего и говорить про губернаторов.
16: Но это не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой.
1: Обручился. Кутиш с маслом. Вот тебе обручился. Лезет мне в глаза с обручением. Вот, вот, смотрите. Смотрите. Весь мир. Все христианство. Все смотрите, как одурачен городничий. Дурака им. Дурака старому под лицу. Ты толстоносый. Сосульку, тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно, чьи название не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему? Смеетесь! Над собою. Смеетесь. Эх вы. Я бы всех этих бумагоморок ущил копёры. Либералы, проклятые, чёртово семя. Узлом бы вас всех завязал. В муку бы стёр вас всех, да чёрту. В подкладку, в шапку. Туда... Туда я мог! Туда! Туда! До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? А? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все ревизор. Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте.
18: Уж как это случилось? Хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил. Черт попутал!
22: Да кто выпустил? Вот кто выпустил!
3: эти молодцы!
5: Я и не думал.
3: Я ничего, совсем ничего.
5: Конечно, вы!
3: Прибежали, как сумасшедший из трактира. Приехал и денег не платит. Нашли важную птицу.
15: Натурально вы сплетники городские, лгуны проклятые.
5: Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами.
15: Только рыскайте по городу, да смущаете всех. Трещотки проклятые, сплетни сеете, сороки короткохвостые.
3: Рапочкуны проклятые, колпаки.
5: Сморчки короткобрюшные.
3: Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.
5: Эй, нет, Петр Иванович, вы ведь первый того.
3: А вот и нет, первые-то были вы.
13: Те же и жандарм.
22: Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.
13: Немая сцена. Городничий посредине в виде столба с распростертыми руками и закинутую назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движением всего тела. За ними почмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним у самого края сцены три дамы-гости, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лиц, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону Городничего – земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся. За ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнесть «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на Городничего. За ним у самого края сцены Добчинский и Бобчинский с устремившимися друг к другу движениями рук, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается. На зеркало нечего пенять, коли рожа крива. Народная пословица.
23: Вы слушали комедию Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Режиссер Надежда Киселева, редактор Елена Ковалевская. Действующие лица и исполнители. От автора Юрий Яковлев, Сергей Жирнов. Антон Антонович Сквозник Мухановский, Городничий. Евгений Вестник. Анна Андреевна, жена его, Ольга Чуваева. Марья Антонна, дочь его, Евгения Глушенко. Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ, Валентин Никулин. Жена его, Юлия Бурыгина. Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья, Леонид Губанов. Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений, Борис Иванов. Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер, Всеволод Ларионов. Петр Иванович Добчинский, Георгий Оболенский. Петр Иванович Бобчинский, Сергей Еремеев. Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга, Олег Табаков. Осип, слуга его, Игорь Охлупин. Христиан Иванович Гибнер, Андрей Манке. Степан Иванович Коробкин, Александр Михайлов. Степан Ильич Уховертов, частный пристав, Яков Ромбро. Свистунов, Олег Куценко, Держиморда, Виктор Никитин. Купцы, Владимир Колосов, Михаил Зимин. Феврония Петровна Пошлепкина, слесарша, Нина Дорошина. Жена унтер-офицера Ирина Понярская. Мишка, слуга городничего, Алексей Борзунов. Слуга трактирный Александр Клюквин. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Звукорежиссеры Алла Кутуева и Ашот Геворкян. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Елена Садовая, Вера Кайнар.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: «Прохожий». Святочный рассказ Дмитрия Григоровича. Исполняют Мария Аронова и Александр Бурдуков. Передача первая.

0: Поистине это была страшная ночь. Старики говорили правду. Такая ночь могла только выпасть на долю Васильеву вечеру.
1: И в самом деле, всем и каждому чудилось что-то недоброе в суровом, непреклонном голосе бури. Из пустого не стали бы выводить страхов. Этак, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели. А между тем и всей этой зимы никто не боится. Всякий знает, что зима ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и углам и будет баб топить ночью печи. Идет ли она по полю, за ней вереницами ходят метели и просит у нее дело. Идет ли по лесу, сыплет из рукава иней. Идет ли по реке, кует воду под следом на три аршина. И что ж, всякий, встретившийся с нею, прикутает столько в овчину, повернет спиною, да идет на палате. На этот раз, однако ж, иное было дело.
0: Посреди свиста и завывания ветра внятно слышались дикие голоса и стоны, то певучие, то пронзительные, раздававшиеся у самых ворот и окон и забравшиеся даже в трубы за печи. Да, старики говорили правду, когда утверждали, что буря-буря рознь, и что шишига или ведьма, или нечистая сила, что все одно, играла теперь свадьбу, возвращаясь с гулянок.
1: Но хорошо им было так-то разговаривать, сидя на горячей печке. Что им делалось посреди веселья, криков ребят и шумного говора гостей, наполнявших избу? Васильев вечер, как ведомо, одна только буря злится да хмурится. Студеный ветер не проникал их до костей нестерпимым ознобом. Снежные хлопья не залипали им очи, шипящие вихри не рвали на части их одежды, не опрокидывали их в снежные наметы.
0: Как это действительно было с одним бедняком, прохожим, брошенным в эту ночь посреди поля, далеко от жилья и голоса человеческого. Много грозных ночей застигало прохожего. Много вьюг и непогод вынесла седая голова его, но такой ночи он никогда еще не видел. Затерянный посреди сугробов, по колено в снегу, он тщетно озирался по сторонам или ощупывал костылем дорогу. Метель и сумрак сливали небо с землей.
1: Напрасно также силился он подать голос. Крик застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха. Отчаяние начинало уже проникать в душу путника. Страшные думы бродили в голове его и воплощались в видение.
0: На днях знакомый мужичок, застигнутый такой уже точно погодой, сбился с пути на собственном гумне своем. И на другой день утром нашли его замерзшего под плетнем собственного огорода. Третьего дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы. А вечер еще посреди самой улицы нашли мертвую калеку-перехожую, которая за метелью не различила избушек.
1: Так думал прохожий.
0: А вьюга между тем с часу на час подымалась сильнее и сильнее. Вихрь, привыкший к простору, рвался и метался пуще прежнего в тесных закоулках и улицах. Разбитый на части, он разом со всех сторон нападал на лачужки, и когда одна часть бури ревела вокруг дома, другая уже давно проползла шипящую змеёю под ворота, ринулась в клети и сараи, обежала навесы и, не найдя там ничего, кроме вьющегося снега, напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубком под рогожей.
1: Но что до этого? По всему крещеному миру не было все-таки бедной избенки, не было такого скромного уголка, где бы не раздавались веселые песни,
2: песни, где бы не было тепло и приятно.
0: О, счастлив, 100 раз счастлив тот, у кого в такую ночь родной кров, родная семья и теплая печка.
2: Так, по крайней мере, думал, но не до того, впрочем, было прохожему, чтобы умом раскидывать. Отчаяние уже давно завладело его душою. Если какие-нибудь мысли приходили ему в голову, не время теперь им было определяться в ясную думу. Они мелькали перед ним так же быстро, как снежные хлопья, несомые лютую метелью, посреди которой стоял он с обнаженную седою головою и замирающим сердцем.
0: Силы начинали покидать его. Он провел окоченевшую ладонью по мерзлым волосам, окинул мутными глазами окрестность и крикнул еще раз. Но крик снова замер на помертвелых устах его.
2: Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетной рукою сотворил крестное знамение. Между тем буря как будто на минуту стихла, и вдруг нежданно в стороне послышался лай собаки.
0: Нет, это не обман. Лай повторился в другой и третий раз. Застывшее сердце старика встрепенулось. Он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух. Немного погодя, ощупал он сарай, и вскоре из-за угла мелькнули перед ним приветливые огоньки избушек.

0: Ах, вы пострелы вы эткие! Ишь, заладили, пусти, да пусти на улицу! Уймете вы или нет?
1: Закричала в сотый раз старостиха, подбегая дробным шажком к нескольким парнишкам и девчонкам, которые стояли у дверей и голосили на всю избу.
2: Мамка! Мамка! Пусти поглядеть на ребят!
0: Молчать! Вот я вам погуляю!
3: Мам, ну пусти хочешь поглядеть!
0: Молчать, говорят!
1: И она остановилась над маленькою толпою с распростертыми в воздухе руками, как коршун над стадом утят.
4: Но ребятишки успели уже выхватить из среды своей младшего брата, неуклюжего карапузика лет 5, с огромным куском ржаной лепешки во рту, выставили его вперед, и прежде чем руки матери опустились к низу, отступили в угол.
3: Это Филька кричала, а не мы!
0: Тот Филька! Я вам дам Фильку! Смотрите вы у меня!
1: Старостиха повернулась к ним спиною и мгновенно обратила вскипевшую досаду на старшую дочь, девушку лет 17, сидевшую на лавочке подле окна.
0: Ну, Парашка, чего ты сидишь? Неужто не видишь? Лучину надо поправить, словно махонькая какая. Все ей скажи да скажи, сама разуму не приложит.
1: Девушка встала, молча вынула из горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнем к низу, заложила в светец и села со вздохом на прежнее место.
4: Дурное расположение хозяйки немало, однако ж, не изменилось. Волнение и досада проглядывали в каждом ее движении. Она суетливо подошла к окну, прислушалась сначала к реву бури, потом вернулась на середину избы и, обнаруживая сильное нетерпение, начала вслушиваться в храпенье, раздававшееся с печки.
1: Наконец она заговорила, устремляя глаза на рыжую бурну, которая выглядывала в остром клином из-за края печки.
0: Ливоныч, а Ливоныч, рассыпайся! Слышь, говорят, вставай! Ну, чё-то в самом деле разлёгся, словно с устали! Полночи дожидаешься, что ли? Вставай, говорят!
5: Ой, господи, господи, чего тебе, ну?
0: Тьфу, уволень, прости, господи, тебе что? Сам наказывал будить, память заспал, что ли? Я чай у Савелия давно завечеряли. Ты думаешь, староста, так и ждать тебя станут? Не что возьмешь, вставай, говорят.
1: Староста в ответ лишь простонал и перевалился на другой бок. При этом борода его исчезла, и на месте ее показалась багровая глинцевитая лысина, на которой свет лучины отразился, как в стекле.
0: Слышь, говорят, понаведались за тобою от Савелия. Сказывают, и мельник там, и пономарь. Давай, уволень проклятущий!
1: Но на этот раз лысину покрыл овчинный полушубок. И уже старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопения.
4: Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности. Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась

0: это же время, выступая из угла, заголосили ребятишки.
1: Мамка, пустит ребята на улицу.
2: Пустит поглядеть на ребят.
3: Цыц, окаянные цыц.
1: Мамка,
2: пустит ребята на улицу.
1: Поглядеть на ребят.
3: Пустить? А вот я вам сейчас покажу, ребят! Вот я всех вас веником-то огрею! Будете знать, как глупости просить!»
0: И старостиха отчаянно метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.
3: «Вот тебе! Вот тебе! Получай! Будешь знать, как мамку не слушаться!»
0: И вдруг неожиданно смягчилась, увлекая плачущего мальчугана к столу.
4: «Перестань, говорят. На вот ты пирожка, возьми. Ну на, пирожка. Вот так ты не хочешь, пострел, не хочешь? Так я ж тебе сейчас задам жару!»
0: И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего, и тот же голос запел, но только настойчивее.

0: Матушка!
1: Матушка, подай им хоть лепешку,
2: сказала старшая дочь Параша, робко взглядывая на мать и обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно.
1: Они, матушка, так-то хуже не отстанут.
0: Не отстанут! Эх ты, дура, дура! А вот погоди, я им дам лепешку.
3: Старуха, что у вас там такое? Соснуть не дадут, никак колядки задумали петь. Гони их!
0: А сам-то ты что лежишь на печке? Увлень ты этакой! Бьюсь, не добьюсь поднять его на ноги! Пху! Лежит все, словно с ног смотался. Не шелохнется, хоть дом гори.
4: На будущий год осиновый тебе гроб.
5: Староста, наконец, слез с печки.
3: Вот, погоди, погоди. Дам тебе осиновый гроб. Это я знаю, все Гришка Силаев озорничает. Погоди, я тебе шею, ох, накостыляю.
6: Дядька, дядька, пусти дядька, нас пусть на улицу, ну пусти.
3: На улицу? Прытки добрые. Слышите, погода какая, замерзнуть небось хочется. Парашка, давай кушак да шапку, они, кажись, на лавке под образами. Давай, пора идти, я чай, и взаправду у Савелия завечерили.
0: Ну вот, давно бы так. Ступай-ка, ступай. И то два раза спрашивали.
3: Вот что, хозяйка, смотри, без меня никого не пущай в избу. Не равно ряженые придут, гони их в три шеи. Повадились нынче таскаться. А пуще всего не пущай домну, чтобы духу ее здесь не было, слышь?
0: Че ей ходить-то, небось, не придет? Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку.
2: Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужей и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесов.
0: Ух! Морозно добре стало, старуха. Ух, ишь, как ее погодка-то разгулялась.
2: Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.
0: Ну вот еще что выдумал. Впервой тебе, небось. Ступай, ступай. Тебе так с просонни почудилось. Вестимо ветер гудет. Зимнее дело. Ступай, говорю. Не срамись.
2: И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.
5: Пробравшись к воротам, старостиха отворила калитку, оглянулась во все стороны и, наконец, вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело. Вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.
0: Ну что ж ты, Параш, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу.
1: Я думала, матушка, ты не велишь.
6: Мам, мам, пусти нас!
2: Произнес сквозь слезы голос из угла. Ему стали вторить и другие.
6: Мам, пусти нас! Мам, пусти нас! Пусти нас!
0: Что? Да я вас сейчас так пущу, что назад в угол у меня запроситесь. Ну, кто первый?
2: Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с той, однако ж, разницей, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.
0: Чего вы, пострелы, все его вперед суете? Я нечто не вижу. Под сюда, касатик.
2: Заключила старостиха, гладя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок.
0: Ну вы, ступайте на улицу быстро!
2: Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.
0: Цыц, пострелы, цыц! Никого не пущу! Окаянный, прости, господи! Пошли вон!
7: А ты, Парашка, моя косатушка, не смей у меня шляться по улице. Будь довольна, что из избы тебя выпустили. Не смей шаламберничать с ребятами. Сиди у ворот. Шагу не смей ступить без спросу.
2: Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за ворот.

Вы слушали первую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Спровадив всех своих детей на улицу, старостиха осталась одна одинешенька посреди избы.
1: Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какую-то довольную заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы.
0: После этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени, а оттуда в чулан, прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней.
1: Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не только проходил свободно ветер, но даже сеялся в изобилии снег. И многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины. Приткнув ее, наконец, за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро. Куски холста, мотки, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенце. Добравшись до последних, хозяйка бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество.
0: Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног. Старостиха сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головой лучину, вернулась в сени. Задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась.
1: И в сени вошла, покрякивая, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали, как мышонки, несмотря на то, что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жиру.
0: В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицей. Другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.
2: «Здравствуй, Домна Емельяновна, добро пожаловать!»
0: произнесла старостиха, в свою очередь кланяясь.
2: «А что, касатушка, никого у вас нет?»
3: «Никого, родная, все и малые, и великие со двора ушли».
0: Услыша это, гостья мгновенно приободрилась, отряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она повернулась спиною к хозяйке и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыскивать какой-то жидкостью притолоку, стены сенечек и порог, нашептывая что-то под нос.
1: Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами. Сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостя. Наконец она проворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда домна окончила причитание, подала его с поклоном.
0: Ощупав полотенце, домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые двери пол, спрятала его за пазуху.
3: «Спасибо тебе, домна Емельяновна, что понаведалась. А я уже чаяла, касатка, ты за метелью-то не зайдешь ко мне. Выходила за ворот, смотрю, гудет погода. И думаю, не бывать тебе».
4: «Христос с тобою, с чего ж не бывать? Уж коли посулила, стал приду. Да и пригож ли дело, родная, солгать в такую пору?»
3: «То-то, болезная, зайди в избу, Емельяновна, отогрейся».
0: Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу. Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке, как волчок.
3: Гостья недолго отнекивалась. Выпила вино бычком, то есть одним духом, до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.
0: Вообще, должно сказать, Домна не была бабой уломливой или привередливой. Баба она была бойкая, вострая.
5: Да и можно ли по-настоящему быть иначе сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским страданием, пробавляешься чужими крохами. Тут сядь того и смотри, сядет тебе на плечи. Да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотит.
0: И Домна, желая избегнуть по возможности сиротской невзгоды, норовила всегда сама сесть на чужие плечи. И так ловко повела на свое дельце, что никто не пенял на нее. Каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли спрыснуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку, везде и всегда она одна. Незадолго еще до настоящего времени слыла она первую запевалку и хороводницу во всем околотке. Но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел, как у опоенной клячи, слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, но теперь в соседних деревнях бездомный, что без правого глаза. Там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, словом, на все про все. Вот какова была гостья старостихи.
3: Ну, что, касатушка, я чай у соседей была?
5: Как же, родная, когда же быть, как не нынче? Кому охота напустить к себе в дом злую лихость? Та, Домна Емельянна, пособи, другая также. Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела. Вести ему долго ли закликать беду? Ох, знамо, непростой день, касатка, Васильев вечер. Но не болезненная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней морозом. Вот она и снует, окаянная по свету, ищет виноватых. Где теплая изба, туда и она. Притаится это за простенок, али за притолоку, и ждет нечисть, не подвернется ли кто. Я и сама их видала, всех сестер видала. Уж в чем, кажись, только душа есть. Тощие, слепые, безрукие такие. А не смей из дому, затрясут, поди до смерти. Вот скажу я тебе, видела я мужика в груздочках, так уж подлинно жалость подобна. И здоров был, и росл, что хмелина в весну. А как напала это она на него, похерел, словно трава подкошенная. А все от чего? А от того, что жена его поортачилась, да не пустилась мыть лихоманку в Васильев вечер. Трясла уж она его, трясла, чуть не до смерти. На силу отшептали.

0: нечистую силу. Нынче только, говорю, и можно образумить коженника. Сама чай ведаешь, день какой. Куда те? И слышать не хочет. Да это бы еще нечто, бог с ней. А то туда же окрысилась на меня. Вы, говорит, по деревне про сына пустили толки. То да сё. Ну, думаю себе, делай, как знаешь. Сама на последях спокаешься, не сдобровать тебе с твоим коженником. Ты, касатка, не подпушай его, смотри, близко к дому. Я давно хотел с тобой на досуге глаз на глаз поговорить. Слышала я от добрых людей, что Алексей-то этот за твоей дочкой увивается. Избави, Господи, у коженников дурной глаз. Того и смотри, испортит девку.
1: Что ты, касатка, ох! Да подступись он только! Да я и ему-то, и его матери все глаза выплюю! Я, родная, как только проведала про это дело, и дочь-то не пускаю за ворота.
0: То-то болезная. Я не в пронос говорю тебе такое слово. Ты девку-то свою не пушай. Он окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум. Напустит на нее лихость. А ты поди и плачь, тоской. А после, по-моему, до греха надо отвадить его, как не есть от нее, чтоб девка-то опостыла ему. Без этого не миновать вам беды. Уж лучше, коль на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню. Я и женишка приищу. Такого ли жениха вам надоть? Да ему и в рот не вкинется, да и во сне не приснится такое счастье. Она у тебя пригожая всех молодец села. А уж он что за человек? Чурается добрых людей, словно собак паршивых. Ни с кем слова не промолвит, ни в пляску, ни в песне. Я тебе говорю, отлучи ты его до беды от девки-то.
1: Ой, я и сама о том думаю, касатушка, помоги. Донна Емельяновна, рада служить тебе всем добром. Отведи ты, бог с ним, от моей дочери.
2: Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце. Домна тут же спрятала его, как бы невзначай, за пазуху.
0: Спасибо тебе на ласковом слове. Рада и я служить тебе. Изволь, помогу. Слушай, ты значит вот что сделай.
2: И домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху. Но в эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке. Донна в попыхах бросилась из одного угла в другой.
1: И как муж твой идет. Вот накликали беду.
2: Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу. Домна уже стояла в дверях.
1: Нет, касатка, не он, не он. Ветер сорвал доску с надворотни. Не бойся, он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется. Сиди без опаски.
2: Домна снова опустилась на лавку.
0: Ой, касатка. Ой, всполохнулся я добрый. Ну-ка, бон, беда, думаю. Серчает он на меня, а сама не знаю за что. Провалиться мне с тамшкали знаю.
1: С нами крестные силы. Не к добру, родная. Слышь, как вдруг все загудело. Ох, вот так-то, как шла я к тебе. Иду, вдруг отколи не возьмись. Замело меня совсем, и низки не видно. Куда идти, думаю, и сама не знаю. Стою, это я касатка слышу. Кто-то словно подле меня всплакался. Да жалостливо-то.

0: Параша Страх, однако ж, прискучила сидеть под окнами своей избушки. В первое время, после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось, по крайней мере, раз посидеть свободно на улице, что, может статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг. Полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока, наконец, не увидела ясно, что ожидания обманули ее.
1: Сколько ни напрягала она внимание, всюду слышался рев бури, которая грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы. Глухая ночь царствовала повсюду. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.
0: Неужто запугали их метель и холод? Чего ж тут бояться? Ой, если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы их всех пристыдила. А может, они забились в избы не страха ради, а ради забавы? Чай, гадают они или наряжаются? Куда как весело!
1: Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильнее прежнего. Не смея слушаться матери, но совсем тем не желая вернуться в скучную избу, она подошла к завалинке, оттоптала снег в углу между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать.
0: «А что? Все ведь нынче гадают. Дай-ка я себе загадаю, что-то мне выпадет».

0: Каково же было удивление девушки, когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки.
1: Сердце Параши забилось сильнее. Не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню. Но тут внимание ее привлекли голоса и хохот, раздавшийся внезапно с другого конца улицы.
2: «Тащи-ка, Женька, тащи его! Что он за правду артачится? Тащи его, ребятушки! Пущай наряжается с нами! Тащи его, не слушай!»
1: Параша вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить слово. Голоса и хохот приближались с каждой минутой. Вскоре различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.
2: «Ребята, не как у старосты огонь! Катай туда!»
1: Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева.
3: «Полно тебе, Алешка, козыриться, не топырься! Сказано, что не выпустим, так стало, так и будет! Полно тебе слыть коженником! Пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем!»
4: «Сидит у староста на завалинке. Ступайте за мной!»
0: Так это вот кто!
2: Здравствуй, старостина дочка!
5: Девушки, косатушки! И вправду она! Что ты здесь делаешь? Пойдешь с нами? Полно тебе сидеть! Смотри, как мы нарядились! Пойдем!
0: Параша смутилась, заглядывая вправо и влево, и как бы желая различить кого-то в толпе.
5: Нет, мне нельзя. Я и рада бы, да право нельзя, косатушки. Давай, смотри, матушка позовет.
2: А разве матушка твоя дома?
5: Дома.
2: И отец дома?
5: Нет, отец вы у Савелия на вечеринке.
2: Гришка радостно хлопнул в ладоши, прыгнул на завалинку и столкнулся нос к носу со старостихою, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу.
6: Ах вы проклятые, кто там? Что вам надо? Пошли прочь, окаянные! Парашка! Парашка! Чего тебя не докличешь, ступай в избу, где ты?
2: Параша! Кланяйся, маменьки! Целуй ей ручки! Скажи, что все, мол, мы, слава богу, здоровы, и ей того мы желаем!
6: Ах ты, охлёстыш поганый! Погоди, постой, я тебе дам знать!
2: Да ты, маменька, глотку-то дерёшь! Не обижайся, за добрым делом тебе, родная!
1: И Гришка вдруг запустил в старостиху снежным комком. Старостиха успела, однако же, вовремя захлопнуть окно. Толпа захохотала.
2: Эх, промахнулся! А жаль, ишь ее, баба-яга какая!
0: Ребята, назло ж ей, слушай. Старосты нет, пойдемте к ней в избу. Выворотим коженнику овчину, он будет медведем, а я вожаком. Ладно, что ли?
2: Ну, Михаил Иванович, давай, давай, поворачивайся. Да не пяль глаза в стороны. Сказано, не выпустим, пойдешь с нами.
1: Прибавил он, стаскивая полушубок с плеч молодого парня, который, впрочем, довольно охотно поддавался.
2: Ай да молодец. На него только наговорили, какой он коженник. Давай другую овчину. Закутаем ему голову. Так, вот накось, Михаил Иванович. Ай да, Леха. Я говорил вам, не сплохует, он только прикидывается тихонько. А ему и верили.
1: Веселая толпа уже двинулась к воротам старостиной избы, но Гришка остановил ее.
0: Ребята, стойте. По-моему, вот что. Дайте ей старой ведьме опомниться. Она теперь взбеленилась, так уж заодно придется ей серчать. Дадим-ка ей лучше простыть. Да тогда она спокойно и потревожим ее. Пойдемте сперва к Савелью. Там теперь пир горой. Потешимся на славу, а потом и сюда добро пожаловать.
1: И толпа, повернувшись лицом к ветру, весело понеслась за Гришкой на другой конец деревни. Но не достигла она и половины дороги, как вдруг буря ударила с новой силой. Все помутилось вокруг, и ряженые наши не успели сделать одного шагу, как уже увидели себя окруженными со всех сторон вихрем.
2: Эй, держись, не вались! Наша возьмет! Стой крепче, не робей! Эй, вы,
0: Смотрите!
3: Он ведьма на помеле едет! Ей ведьма! Смотри, сторонись, они то хвостом зацепят!
1: Девушки, прятавшиеся друг за дружку, подняли головы и вдруг испустили пронзительный крик. В стороне за метели послышался действительно чей-то прерывающийся, замирающий стон.
0: В эту самую минуту ветер рванул сильнее, вихрь пронесся мимо, и в мутных волнах снега между сугробами показался страшный образ старика с распростертыми вперед руками.
1: Но толпа успела уже разбежаться.

Вы слушали вторую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Передача третья.

0: тем пирушка у Савелия шла на славу. Народу всякого, званого и незваного, набралось к нему такое множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места б ему не досталось. Даже под самым потолком торчали головы. Последние, впрочем, принадлежали большей частью малолетним парнишкам и девчонкам,
1: которые, будучи изгоняемы отовсюду, решительно не знали уже, куда приткнуться. И как в самом деле сидеть дома, когда у соседа вечеринка, да еще в какое время? В святки! Того и смотри, нагрянут ряженые, пойдут пляски, песни. Деревенским ребятам все в диковинку.
0: И вот, томимые любопытством, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинков подзатыльников, карабкаются на лавки, всползают на печку и палати, мастятся друг на дружку, лишь бы поглядеть на веселье. И каждый норовит изо всей мочи протискаться вперед, к красному углу, где происходит угощение.
1: Там, за столом, покрытым рядном, обложенным по краям ложками и обломками пирогов и хлеба, сидят гости, званые и почетные. Первыми бросаются в глаза мельник и жена его. Оба толстые, оба красные, как очищенная свекла.
0: Подле них сидит пономарь из чужой вотчины. Долговязый, рябой, как кукушка, косой, как заяц, с острым обточенным носом и коротенькой взъерошенной косичкой на затылке. Жар действует на него совсем иначе, чем на мельника. Он, кажется, сушит и коробит его, как щепку.
1: Подле пономаря сидит Соцкий, крошечный, мозглявый старикашка лет 75, но живой и вертлявый. Он поминутно щупает медаль на груди форменной инвалидной шинели, а то дергает себя за кончики седых волос, изредка торчащих по обеим сторонам лысин.
0: Слезливые глаза его щурятся постоянно, тогда как рот, украшенный одними деснами, постоянно открыт и сохраняет такое выражение, как будто его парит кто-то сзади наижесточайшим образом самым жгучим веником.
1: По левую руку мельника находился знакомый уже нам староста, и рядом с ним хозяин дома. Рыжий, плечистый мужик, такой же толстый, почти как мельничиха. С обоих подкатил градом, но оба не замечали этого. И, казалось, были очень довольны соседством друг друга, потому что то и дело обнимались.
0: Дальше сидели еще гости, тоже званые, но менее почетные. Были тут старики, и молодые, и бабы с их ребятами. Все они расположились семьями, где муж с женой, где старуха со знакомой.
1: Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой. Радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного. И так как хозяйка приготовила кисленького и солененького в волю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то гости были очень довольны. Но всех довольней был, по-видимому, все-таки сам хозяин.
2: Александр Елисеевич, сват! Кумушка Матрёна Алексеевна! Кондратий Захарович, еще стаканчик, милости просим, понатужьтесь маленько.
1: Так обращался Савелий к гостям своим, приподнимаясь поминутно со штофом в одной руке, со стаканом в другой и кланяясь поочередно каждому из них. Особенную настойчивость проявлял он по отношению к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору.
2: Ох, немного ли примерно будет, Савелий Трофимович?
1: Но взял, однако, стакан. Тягостно возвел к потолку тусклые, водянистые глаза свои и спустил страдальческий вздох и, проговорив:
2: «Господи, прости нам прегрешения наши!» —
1: выпил все до капельки. А Савелий продолжал, передавая штоф старости и подмигивая на пономаря, который сидел, раскрыв рот, как птица, умирающая от жажды, что не мешало ему, однако ж, усердно вертеть левым глазом вокруг мельничихи.
2: «Гости дорогие, милости просим! Данила Леонович, ты что, аль боишься уста порочить? пей да подноси соседу. Дядя, а дядя, дядя Щеголев, полно тебе раздобарывать, успеешь еще наговориться. Эх, еще куражился, всех говорил, положу лоском. Что ж ты, храбр, видно, на словах.
1: Сказав это, Савелий протянул руку со стаканом соцкому, который рассказывал что-то мельнику и заливался удушливым смехом. Старикашка Щеголев взял стакан, бодро привстал с места, выпил вино, крякнул и постучал себя стаканом в голову. Все захохотали. Когда он снова уселся, мельник спросил:
2: «Так как же, тяжко примерно вам было в ту пору? А ты думаешь как? Куда жутко пришлось? Народ весь разбежался. Избы, знаешь ты, супостат разорил, очистил все до последнего зернышка. Сами прохорчились. Захочешь пирожка — ладно, мол, льду пососешь. Захочешь щец — водиться похлебай, а другого и не спрашивай». «А что примерно бывал сам в сражении?»
1: Пономарь, значительно обводя косыми глазами компанию и потом стараясь снова остановить их на мельничихе, которая переминалась на одном месте, как откормленная гусыня, произнес:
2: «Александр Елисеевич, спросите, где он только не был, каких сражений не видал, ходил под Кутузовым против француза, подлинно любопытствие всякого достойно». «Ого, так ты Кутузова-то видал? Сказывают, сильный примерно был человек».
1: Щеголев снова залился разбитым своим смехом и, хорохорясь, несравненно более прежнего, воскликнул:
2: «Кутузова-то? А ты думаешь, как? Как счастье бывал на коня? Ух, ничего, говорит, не боюсь. Сам батюшка-царь его жаловал, раз на параде собственноручно целовал его. Русак был настоящий русак. Кутузову, говорит, ему: возьми себе за услуги твои Смоленское. Возьми уже, говорит, и Голенищева в придачу. Вот такой настоящий был воин. Ничего, говорит, не боюсь. Куда не покажется, так лоском и кладят супостат. Как ты думаешь, сам на коне сидит, а над ним, слышишь ты, орел летит. Ничего, говорит, не боюсь».
3: «Ну, а сам-то ты сам бывал в сражениях? Страшно, чай?»
2: «Чего страшно? Ничего не страшно. Француз ли, супостат ли? Пали, да и только! Бей его, врага супостата!»
1: Щеголев так разошелся, что ударил кулаком по столу и отчаянно затряс головою, в которой начинало уже бродить нескладица. Пономарь даже с испугом выглянул из-за мельничихи.
2: «И чай, в пушку ударили?» «В пушки ударили, в барабаны забили, пули и картечи летели нам навстречу, вот так!»
1: Тут хозяин приметил, что мельничиха сидела, понурив голову, с видом крайнего изнеможения, и обратился к ней, расплываясь в улыбке:
2: «Кума Матрёна Алексеевна, не обессудь, просим покорно, понатужьтесь еще. Дай тебе, Господи, долго жить, да с нами хлеб-соль водить».
1: Мельничиха допила вино, потупила глаза и прокатила стакан по столу, что значило, что она напрямик отказывалась. Хозяин уперся спиною и локтями в толпу, которая чуть не сидела на его шее, и обернулся назад к печке, где слышался пескливый говор баб и звяканье горшков.
2: «Эй, Авдотья, давай перемену!»
1: Вслед за тем послышались звуки, похожие на то, когда ломают щепки, но означавшие в сущности, что хозяйка отвесила несколько подзатыльников ребятам, осаждавшим блюдо.
4: Минуту спустя
0: Из середины толпы выступила жена Савелия, сопровождаемая двумя снохами, державшими в каждой руке по огромной чашке. Была она сухая, высокая баба с сморщенным лицом и провалившимися губами, которые корчились и ежились, чтобы произвести приветливую улыбку.
4: Куманек, сватушка, кушайте, угощайте, смелости просим. Кумушка, Матрёна Алексеевна, прикушай, касатка, ты у нас дорогая гостюшка. Кушайте, родные вы мои, не судите хлеб-соль нашу.
3: Много довольны вашим хлебом и солью.
5: Спасибо за ласки и угощения. Дай тебе и деткам твоим всяческого благополучия, Царя Небесного.
1: Савелий, начинавший покачиваться во все стороны, несмотря на то, что сильно упирался на старосту, снова крикнул.
3: Авдотья, давай перемену!
4: Кумушка, Матрёна Алексеевна, не побрезгай, возьми хоть орешков. Хоть орешков возьми.
0: Говорила хозяйка, кланяясь и поднося чашку с орехами мельничихе.
4: Возьми, не прогневайся. Возьми, ужетка деткам твоим зубки позабавить себе на посев.
5: Спасибо за ласки и угощения.
6: Пули, картечи летели к нам навстречу.
4: Ну, Господь с тобой, касатик.
3: Авдотья, давай перемену.
2: Хе-хе-хе, брат Щуголев, что ж ты хотел-то всех лоском положить?
1: Щуголев болтнул головою, как будто кто дал ему подзатыльника.
6: Давай! Ничего я не боюсь! Пули в картечи летели!
1: Савелий махнул рукою и повернулся к Пономарю, который разговаривал с мельником.
3: Эй, Кондратий Захарыч, а чем вы тут толмачите?
2: А вот Александр Елисеевич рассказывал, какой случай вышел с шушеловским мужиком Кириллой Власовым. Небось, ты его знаешь.
3: Трафилось видеть. А что за случай такой?
2: Да не сегодня, так завтра помрет. За попом посылали.
1: Спросило несколько голосов. А Пономарь, любознательно вглядываясь одним глазом в мельника, тогда как другой глаз не менее любознательно вновь устремился на мельничиху, прошептал.
2: Расскажи, Александр Елисеевич. А вот что. Недели три тому будет. Пошел как-то Кирилла на Каменскую мельницу. Дело было к вечеру, гораздо уж смеркалось. Взял примерно шапку, пошел. Пришел примерно на мельницу, помолился, взял мешок с мукой и идет домой. Время стоял, как нынче, метель примерно, такая буря, сгинь, видать. Вот стал он подходить к лесу, миновал было половину, вдруг слышит, кто-то кликнул его по имени. Он глядь, никого. В другой раз он опять остановился, и опять никого. Вот там крикнул. Никто примерно не откликается. Что это за диво? Вот он опять пошел, что ни шаг ступит, зовет его кто-то по имени, да и полно. Вот приходит он домой, сел, поел, лег на печку, не спится, словно говорит, мутить меня стало. Ну, нечего делать, встал это он, сел на лавку и стал примерно сумлеваться. Кто, говорит, звал меня в лесу? Стал это он так-то сумлеваться, вдруг слышит, стучат в окно. Кто, говорит, кого надо? Пусти, Власыч, пусти примерно переночевать. Отозвалось за окном. Как услыхал, говорит, так инда
3: прямо за кожью меня и дернула вся кровь, говорит, запечаталась во мне. Слышу, говорит, тот же голос, что звал меня в лесу.
7: Подлинно диковинное дело и всякого любопытствия достойно,
1: произнес Пономарь, обращая на этот раз оба глаза на соседку. Но только что успел он это сделать, как оба глаза его вместе с глазами мельника и всех присутствующих устремились в одно мгновение на уличное окно. В окне послышался стук. Все оглянулись и невольно попятились назад. Стук в окне повторился.
3: Ну, чего вы, бабы? Побросались в стороны, будто мыши. Кума! Матрёна Алексеевна, полно тебе!
1: Бушевал Савелий, встав с места и подталкивая мельничиху, которая повалилась всею тяжестью Носоцкого и притиснула долговязые ноги Пономаря, успевшего уже прыгнуть на лавку.
3: Ну, чего вы? Ишь ты, куда вы? Стойте! Я погляжу, пойду.
1: Савелий сделал шаг к окну, но стук раздался снова, сопровождаемый на этот раз голосом, от которого вздрогнули в самых дальних углах избы.
7: Савелий Трофимович, не ходи! С нами крестная сила!
1: Проговорила хозяйка, вцепившись в мужнину рубаху.
3: Да погоди ты, Авдотья! Кто там?
8: Прохожий! Пустите Христа ради!
3: Чего надо?
8: Пусти! Ночевать! Зяб! Метель такая, что мочи нет снести.
3: Ступай, ступай, коль ты добрый человек. Ступай по-добру, по-здорову. Много вас шляется. Проваливай, проваливай. Здесь не место, ступай. Эх, Александр Елисеев, Данила, кума, гости дорогие. Что же вы не слышите? Чего всполохнулись? Это должно быть какой-нибудь христорадник, а вы их взаправду подумали. Садитесь, милости просим. Видишь, нашел время таскаться да грызть окна.
4: Да ты, касатик, посмотри в окно.
3: Чего смотреть, жена моя глупая? Говорят тебе толком, нищенка.
9: Ой, нет, родной, нет.
4: Савелий Трофимович, обойди вокруг двора. Оно вернее.
9: Обойди, касатик.
1: Но Савелий, будто не слыша, стал усаживать гостей, которые начинали мало-помалу ободряться.
3: Ну, пошли, с вами не столкуй. Эй, Александр Елисей, сват Данила, Кондрат Захарыч, полно вам. Кума, Матрёна Алексеевна, просим покорно, просим не сумлеваться. Чего вы за правду переполошались? Садите! Авдотья, давай к перемену!
1: Ободренные окончательно тишиною, выдворившуюся за окном, уселись по-прежнему на свои места. Мельничиха освободила задыхающегося щеголя. Пономарь завертел снова левым глазом вокруг соседки. На столе появились два

Вы слушали третью передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: крикнул Гришка Силаев, останавливаясь на другом конце улицы и оглядываясь во все стороны. Он приложил указательные пальцы обеих рук к губам и спустил дребезжащий пронзительный свист и стал прислушиваться.
1: «Кто тут? Кто тут?»
2: Робко отозвалось несколько тоненьких голосков подле соседних ворот.
0: Гришка повернулся к воротам и свистнул во второй раз.
1: «Гришка, ты? Гришка, ты?»
2: Повторили те же голоса, и вслед за тем из-за саней выглянула сначала одна голова, потом другая, и, наконец, показался парень и несколько девушек.
0: «Я! Ступайте сюда, не бойтесь! Кто это?» И Гришка, достигая их одним прыжком, принялся ощупывать круглое лицо парня. «Петрушка-глазун! Смотри, ты куда затесался? С девками!»
3: И он нарочно побежал с ними. Они, видишь, задумали по домам разойтись. Ну ладно, пойдемте.
1: Ой, косатушке страшно. Ой, девушке страшно. Гришка, куда ты нас тащишь? А ну как опять встретиться?
2: Проговорили девушки, прижимаясь к друг дружке и боязливо выглядывая из-за полушубков.
0: «Ну вот, полно вам ломаться, пойдемте! Лих его, пущай встренится! Вы взаправду думаете, леший какой, или ведьма?»
4: «Вестима, чего бояться?» — произнес в стороне мягкий голос, по которому все присутствующие узнали тотчас же Алексея Коженника.
5: «Должно быть, нам так почудилось, а не то верно какой-нибудь поберушка», — прибавил он, присоединяясь к толпе.
0: «Леха, молодца, прав слово, молодца! Девки, скажите, с чего он так расходился? Откуда прыть-то взялась? Ну, идем, что ли?»
2: И Гришка, сопровождаемый девками Петрушкой и Алексеем, который еле-еле передвигал ноги, запрятанные в рукава вывороченного полушубка, стал пробираться подле изб.
0: Кричал он, останавливаясь поминутно и оглядываясь на стороны.
1: «Кто там?»
0: «Выходи! Чего спрашиваешь? Ступай, так увидишь!»
1: «Да как же звать?»
0: «Зовут Завуткой, а величают Уткой!»
2: Таким образом, разбежавшиеся парни и девки примыкали один за другим к Ряженым, и толпа не успела дойти до конца деревни, как уже почти все оказались налицо. Гришка возглавил толпу.
0: «Чего оглядывайтесь на стороны? Небось, леший-то давно лыжи навострил. Так испужали его наши девки. Куда прытки голосить? Ну, сели здесь? Бука, ступай сюда. Ты, коза, пойдешь следом за Букой. Коженек, становись здесь, я тебя поведу. А за ним Баба-Яга. Баба-Яга, ну, поворачивайся, да смотри, не плашай».
2: Гришка повернул за плечи долговязого парня в поняве с платком на голове и сидящего верхом на помеле.
1: «Куда нам идти-то?» – спросил кто-то.
0: «Казнок Савелию!»
1: «Нет, ребят, пойдемте лучше в другую избу. Туда не проберешься. Я была подошла, куда там? В сенях народ стоит».
5: «А то пойдемте-ка лучше, коли уж идти к старости, как прежде хотели», – вымолвил Алексей. Гришка его поддержал.
0: «Слышь, ребят, слышь, что говорит Коженник? Ай да Леха! Что-то, братцы, я заприметил, больно он расходился нынче. Никогда такого не бывало, должно быть неспроста. Слышь, уж не парашка ли тому виною? Пойдем да пойдем. А ну быть, как сказал Коженник, качай!»
2: И Гришка, подпершись в бока, выступил вперед и запел, приплясывая.

0: старостиха не пустит нас.
1: Небось, метель гудит, не услышит. Смотри только, ребятушки, не обознаться бы нам.
0: Ну вот, тише говорят. Разве не видишь? Вот и изба.
2: Ребята, стой. У старосты огонь. Поглядите, кто у них в избе. Не вернулся ли хозяин? Петрушка, лезь-ка на завалинку.
3: Да уж в лес.
2: Нет, вижу, никого нет. Сидят старуха да дочь.
1: Ладно, подбирайся к воротам.
2: Тихонько смотри. Так, ладно. Братцы, никак калитка заперта.
1: Стой! Кто из нас цепкий? Полезай через ворота, да сними запор.
4: Давай я полезу, сказал Алексей, двигаясь к воротам.
2: Нет, ты, коза, не трогайтесь с места.
1: Петрушка, ступай сюда, ко мне на спину.
5: Петрушке чехарда была в привычку. Он прыгнул на плечи товарища, уцепился руками за перекладину ворот и минуту спустя бухнулся в сугроб по ту сторону ворот. Шест, припиравший калитку, был снят, и толпа, затаив дыхание, начала пробираться по двору старосты к крылечку. Гришка встал на крыльцо и поднял вверх руку.
2: Дверь заперта изнутри. Да это ничего, молчите только, я дело справлю. Но как свистну, все за мной в одну плетеницу. Да не робей, дружно!
5: Сказав это, Гришка ударил кулаком в дверь. Минуту спустя в сенях послышались хозяйкины шаги.
6: «Кто там?»
7: «Отворяй!»
4: — отвечал Григорий, подделываясь под голос старосты.
6: «Ты, Ливоныч?»
7: «Отворяй, говорят, а не признала!»
5: Старуха проворчала что-то сквозь зубы и загремела запором. Вслед за тем она выглянула на крылечко, но в ту же секунду над самым ее ухом раздался пронзительный свист.
4: И не успела она крикнуть, как уже толпа ринулась в сени, сшибла ее с ног и ударилась свистом и хохотом в избу.
1: Завопила старуха, бросаясь, как угорелая, в угол сенечек и забиваясь между корытами и досками.
4: Страх ее не был, однако ж, продолжителен. Заслышав песни, пляски и хохот, раздавшиеся в избе, она высвободилась из засады и кинулась к растворенной настежь двери. Увидя толпу ряжем и дочь, стоявшую посреди их с веселым смеющимся лицом, старостиха окинула глазами сени, но, не найдя, вероятно, ни кочерги, ни поляна, метнулась в избу и прямо повалилась на медведя, который переминался с ноги на ногу, стоя перед парашкой.
6: «Ах ты, разбойник! Ах ты, окаянный!»
1: Взвизгнула она, принимаясь тормошить медведя, который не двигался с места, не сводил глаз с девушки и, казалось, не замечал, что происходило вокруг.
5: «А вокруг творилось бог знает что!» Из-за медведя неожиданно вынырнул Бука и простер к ней руки, обернутые соломой. Сзади, дергая ее, затрещала коза, пыря ее рогами. Ревел бык. Зашипел откуда ни возьмись журавль, то есть долговязый плечистый парень, у которого рука была притянута к голове, и все это окутано было рогожей. И этому он тыкал ее в бок веретеном, изображавшим клюв.
4: Старостиха завопила, отбиваясь руками и ногами.
6: Пострелы, черти, собаки!
3: Полно, тетенька, не серчай!
5: Запищала скороговоркую баба-яга, заметая след помелом и смело наступая на старуху, которая задыхалась от злобы.
3: Слушай, загадаю тебе загадку. Двое идут, двое несут, сам треть поет. Не люба, изволь другую. Под лесом лесом пестрые колеса висят, девиц украшают, молодцов дразнят. Не угадала? Серьги, тетенька, серьги.
6: Поди прочь, леший!
4: И оглушенные

0: знала! Ах ты, срамница!»
1: Она бросилась на толстенькую девушку, прятавшуюся за подруг. Но груша нырнула в толпу, толпа раздвинулась.
2: Старостиха примехонько наткнулась на Гришку. Козу и медведя, которые вертелись вокруг ее дочери.
3: «Ну-ка, Михаил Иванович!» — заговорил Гришка, размахивая палкою так ловко, что старостиха никак не могла приступиться.
4: «Потешь, покажи господам честным и хозяйке дорогой, как малые ребята горох воровали! А ну, поворачивайся!»
2: Медведь не двигался с места и не отрывал глаз от параши.
4: «А ну-ну, полно! Аль приворожила тебя красная девушка?»
0: «Ну, коза!»
4: «Валяй, начинай! Михаил Иванович, что же ты взаправду уставился? Не кабенься! Кланяйся хозяюшке молодой, да в самые ножки!»
2: Медведь на этот раз повалился охотно в ноги параши.
4: «Так! Ну, коза, живо!»
1: Гришка, продолжая размахивать палкой, пустился в присядку вместе с козою, припевая скороговоркой.

0: оказалась потеха, если бы в самом разгаре суматохи не раздалось внезапно из синей.
1: Староста идет!
0: Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу, не произвел бы такого действия на присутствующих.
2: Раздался оглушительный визг. Баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и все, перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь, преследуемые старостихою, у которой откуда ни возьмись, явилась в руках кочерга.
3: А, разбойники, что, взяли? Что, взяли?
2: Кричала она, нападая с яростью на беглецов.
4: И не замечая в попыхах медведя, который, запутавшись в своих овчинах, стоял посреди избы и оглядывал со страхом углы и лавки.
3: Что, взяли? Ливоныч! Ливоныч, держи их! Не пущай, смотри, держи разбойников!
0: Медведь быстро сбросил овчину, покрывавшую голову.
4: Параша, это я. Не бойся, спрячь меня. Видит Бог, для одной тебя пришел к вам.
0: Страх Параши прошел тотчас же, как только медведь показал настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было. Родительские голоса слышались уже на крылечке. Девушка взглянула еще раз на парня и указала ему под лавку.
2: Едва Алексей успел спрятать свои ноги, как староста и жена его вошли в избу.
4: Глаза Данилы блуждали неопределенно во все стороны, и вообще на опухшем лице его изображалась сильная тревога.
3: «Ну, чё ты уставился? Что глаза-то выпучил? Фу, прости, Господи, кричу ему, держи их, не пущай!»
4: «Ой, дай дух перевести, мне подучилось бы то сяло, почудилось!»
3: «То-то, спьян-то черти знать тебе показались!» Толком говорят тебе, ребята были, чтобы их собаки поели. Пришли, давай, разбойники, все вверх дном вертеть. Садом такой подняли, проклятые.
4: Да погоди, стой, я с ними справлюсь. Ты скажи только, кто да кто и кто был.
3: О, да хмель тебе отшиб не только язык, но и память. Известно кому больше, как не Гришке Силаеву. Проклятый такой, чтоб ему.
4: Ладно, ладно, ладно. А ведь не почудилось. У Савелия, слышали, такую диковину рассказывали. И иду я так-то домой, втемяшилось мне это в голову. А тут они, проклятые, подогрянули, но не думал, не гадал. Да постой, то я им задам завтра таску. Особлю Гришки, я давно заприметил.
0: Староста не докончил речи. Голова его откинулась назад, рот искривился, глаза выкатились, как горошки, и уставились на одной точке. Увидя что-то мохнатое, выползавшее из-под лавки, старуха с визгом вцепилась в мужа.
5: Одна Параша не тронулась с места. Она опустила только зардевшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.
2: Алексей вышел из своей прятки и встал на ноги.
4: Данила повалился на лавку.
0: Ой. Старуха закрыла лицо руками и последовала его примеру.
4: «Данила Леонович, тетушка Анна, не пужайтесь, это я».
3: «Как? Ах ты окаянный! Это ты, Леонович, хватай его!»
4: «Коженник, ты!»
3: «Хватай его, держи! Ну чего ты ждешь, Ливоныч?»
4: «Полните вам сомневаться. Я не вор какой, не убегу от вас. Сам дамся в руки. Чего тебе надо?»
3: «А, так вот как, Парашка! Так вот ты какими делами! Погоди, я с тобой справлюсь!»
4: «Тетушка Анна, не тронь ее! Видит Бог, она непричастна. Я во всем причина и винюсь перед вами».
3: «Да что ж это? Скажи, Ливоныч».
4: А вот погоди, ты у меня скажешь, зачем затесался под лавку?
3: Вот-вот, зачем затесался?
4: Погоди, дядь Данил, постой, не замай. Я винюсь и без того. Пришел с ребятами к тебе, думали позабавиться, песни поиграть. Кричат, ты идешь. Все вон кинулись, я один не поспел, вот и вся вина моя. А она, дочь твоя, Данил Леонович, видит Бог, ни в чем не причастна.
3: Да ты дурень-то эдакой, что ты его слушаешь? Тащи его в сени, дай ему таску, чтоб помнил вперед. Тащи его. Ах ты, ахваверник, коженник проклятый, постой, я тебе дам знать. Так, так, так. Хорошенько ему, разбойнику!
2: Увещевания и разговоры были напрасны. Староста и жена его стащили бедного Алексея на двор, и вскоре послышался шум свалки. Затем Старостиха вбежала в избу.
3: Ну, теперь я с тобой поговорю. Ах ты, срамница-то эдакая! Да где она? Парашка! Крикнула она, оглядываясь во все стороны.
2: Увидя дочь, которая стояла на лавочке и, просунувшись по пояс в окно, глядела на улицу, старуха пришла в неописанную ярость.
3: Что ты тут делаешь?
5: Без тебя, матушка, постучали в окно. Я отворила. Какой-то человек.
3: Какой человек?
5: Должно быть, нищенка.
4: Какой там еще леший?
5: Нищенка, батюшка, просится переночевать.
4: А, это должно быть тот самый, что стучался к Савелью, да всех нас переполошил. Погоди же, я тебя выучу таскаться по ночам. Чего тебе надо?
2: Крикнул он, просовывая голову.

лицо, да окна грызет. Ох!

Вы слушали четвертую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вот не было тоски и печали. Все как есть, все теперь пропало. И зачем было идти к ним в избу? Эх, загубил я в конец свою голову.
1: Раздумывая таким образом, Алексей не заметил, как очутился перед воротами своей избенки.
2: Ох, родной мой, куда это ты запропастился? Уж я ждала. Время, думаю, недоброе. Не прилучилось ли чего? Помилуй Бог.
0: Нет, матушка, ничего, не волнуйся.
2: Тот, родной. А я сижу так-то да думаю.
1: И старушка, улучив минуту, сотворила крестное знамение. После этого она догнала его, и оба вошли в избу.
0: Избенка была крошечная. Стены ее, перекосившиеся во многих местах и прокопченные дымом, были так черны, что даже с помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь в углах. Но, несмотря на то, везде, куда только проникал глаз, виднелись следы заботливости и строгого порядка. И хотя во всем виднелась страшная бедность, но все-таки лачушка Василиса глядел как-то уютнее, приветливее, теплее многих соседских изб.
2: Алеша, погляди-ка на меня.

0: словно касатик, не весел.
1: Нет, матушка, право, ничего. Я вот сейчас овчину развешу у печки, пусть сохнет.
0: Полно, родной, я вижу. Не тот ты был, как вышел из дому. Уж не прилучилось ли чего?
1: Взаправду ничего. Ходил с ребятами по соседям, везде пир такой, веселье.
0: То-то, тот касатик, с чего тебе кручиниться? Вспомни-ка, какой нынче вечер. Разве ты запамятовал, что было у нас прошлого года? Ну, раскинь-ка умом.
1: Не помню, матушка.
0: Не помнишь? Ну, молчи только, молчи, коль так. Ставь скорее светец к столу, да засвети новую лучину.
2: Старушка поправила платок на голове, повернулась к сыну спиною и торопливо подошла к печке.
1: А, знаю, знаю. Ты, как в прошлом году, хочешь гадать, то есть кашу вынимать.
0: Молчи, только молчи. Ну, теперь садись да смотри, тот пошлет нам Господь. О, родной, погляди, как полный. Постой, нет, и не треснул нигде. Вот не чаяла, не гадала. Ах ты, касатик, родной ты мой, погляди-ка, красная какая, да рассыпчатая какая. Ах ты, родные вы мои, да и полная, полная, словно и не кипела. А ну дай-то, Господи, кабы сбылось.
1: Что ж, по-твоему, матушка, чему же быть?
0: А быть, родной ты мой, делу хорошему. Быть благополучию всему дому, будущий урожай и талантливую дочку.
1: Алексей недоверчиво улыбнулся. В самую эту минуту кто-то постучался в окно.
0: Слышал, Алеша?
1: Никак, стукнули в окно.
0: Погоди, Алеша. Ох, с нами святая сила.
1: Ничего, матушка, должно быть из соседей кто. Может, статься нужда какая. Постой-ка и погляжу. Кто там?
2: В ответ он неожиданно услышал голос, делавший явные усилия, чтобы внятно произносить слова.
3: Прохожий, пустите во имя Христова хоть погреться.
0: Ой, касатик.
1: Слышь, мать, не убудет у нас.
0: Вестимо, родной, не убудет. Ну, Господь с тобою, как знаешь, так и делай. Покличь его.
1: Дядя! А дядя, ступай на двор!
2: Алексей набросил на плечи овчину и вышел на крылечко.
1: Дядя! Где ты? Сюда, дедушка! Ступай на голос!
4: Сюда, дедушка, сюда! Вот, войди, отогрейся.
2: Прохожий вошел в избу. Алексей взглянул на него при свете лучины и невольно отступил к матери, которая попятилась к образам и перекрестилась.
1: Перед ними стоял, едва держась на ногах, седой старик лет 70, бледный и растрепанный, похожий скорее на пришельца с того света, чем на живого человека. Он медленно поднял окоченевшие свои руки, провел ими по голове, сделав шаг вперед, хотел что-то сказать, но речь его вышла нескладно.
0: Ох ты, сердешный! Да как ж ты шел?
1: Посиди, дедушка, отогрейся. Прозяб ты сильно. Изба у нас теплая, тебе сейчас легче станет.
0: Вестимо, касатик, Иди вот сюда, к печке.
1: Он снова хотел что-то сказать, и снова дрожащие губы не повиновались ему. Он опустил голову и принялся ощупывать края лавки и рубище.
0: Разунься, касатик. Ишь, застыл как. Разунься, да подь к столу. Я чай с пути-то поснедать хочешь.
3: Нет. О, спасибо, спасибо.
0: Что ж ты, родной, аль не душится? Ну, знам-то в такую пору без одежи. Тебе, родной, попариться бы надо. Да время-то, видишь, позднее.
3: Спасибо, спасибо вам, что пустили. Я уж и не надеялся.
0: И, касатик, Господь с тобою. Сиди, обогрейся. Да ты бы, право, поснедал чего. Кашки, а не то и киселек есть у нас.
3: Нет, спасибо. Ох, вот кабы парень-то твой пособил. Сил моих нет.
2: Он хотел еще что-то прибавить, но слова замерли в его горле. Он ощупал вокруг себя место, придвинул суму и медленно стал опускаться на лавку.
1: «Не нудь себя, дедушка, не нудь. Я вот тебе суму твою под голову положу. Так, ну, дедушка, ладно, что ли?
3: Ладно, ладно. Спасибо, родной. Ох!»
0: «Поспи, касатик, поспи. Авось к утру легче станет. А я тебе сейчас Богу помолюсь».
1: Алексей взобрался на печку и начал раздеваться. Немного погодя, старушка затушила лучину и присоединилась к сыну. В избушке стало тихо. Думая о происшествии в доме старосты, которое разрушало вконец его надежду, Алексей лежал, не смыкая глаз, и ничего не слышал.
2: Глухой стон, раздавшийся на лавке под образами, вывел его, однако ж, из забывчивости. Он вспомнил присутствие прохожего и насторожил слух. Стон повторился еще протяжнее.
1: Дедушка, что ты?
3: Путь сюда, Алексей. Где старуха-то? Я ее не вижу. Она тебе мать?
1: Мать? А что?
3: Позови ее сюда.
2: Алексей заложил в светец лучину, разбудил мать, и минуту спустя оба очутились подле лавки. Старик обратил на Василису тусклый взгляд.
3: «Тетушка, пришел, видно, мой час помирать. Ты и парень твой не отогнали меня, пустили как родного. Бог вас не оставит».
0: «Эй, касатик, что ты? Опомнись. Старее да хворее тебя живут. Полно. Бог милостив».
3: «Нет, тетка, чую, смерть пришла. Спасибо вам. Ох, не дали помереть на улице. Будьте же до конца родными мне. Никого у меня нет, все мое добро».
0: «И, касатик, на что нам добро твое? Мы не из корысти какой пустили тебя. Мы, касатик, и своим довольны. Благодарим царя небесного».
3: «Пошли сына в село Облезино, там, за рощей, подле громового колодца. Дупло зарыто, кубышка. 20 лет копил. Никому только не сказывай. Вы меня пригрели. Возьмите за добро ваше, Господи!» прости прегрешения.
0: Касатик, что ты? Очнись. Христос с тобой, кормилец. Слышь, не сбегать ли парню за попом?
1: Но старик скрестил руки на груди, потянулся и закрыл глаза.
2: Василиса и сын ее бросились к лучине. Когда они вернулись к лавке и взглянули при трепетном свете угасающей лучины в лицо прохожему, он...

0: Зима прошла давным-давно. А в югах и метелях и помину не было в нашей деревушке. Мужички только что поубрались с хлебцем и откосились. Улица, заметенная когда-то сугробами снега, представляла теперь самое оживленное и веселое зрелище. Повсюду толпился народ. В околотке деревень было немало, и по принятому обыкновению взаимного угощения на храмовых праздниках все окрестные обыватели сошлись и съехались к соседям.
1: Время выдалось к тому самое пригодное. День был прекрасный. На небе не облачко. В воздухе стояла такая затишь, что осиновый лист не шелыхался. Все располагало к веселью. И нельзя, впрочем, было жаловаться. Веселились изрядно. Песни, крики, шум, несвязный говор раздавались со всех сторон лучше, чем на ином базаре. Красные рубашки, шапки с золотом, повитые цветами, желтые и алые платки, понявы сияли таким ослепительным блеском, что даже и у трезвых рябило в глазах. Шум, носившийся над деревней, переходил постепенно из одного конца в другой. То подымался он вокруг рогожного навеса купца с красным товаром, то вдруг неожиданно сосредотачивался на середине улицы, где водили хороводы. Звонкая, оглушительная, дребезжащая песня охватывала на минуту всю деревню. И снова все это заглушалось ревом, визгом и хохотом, раздававшимся внезапно из толпы фабричных, глазевших, как боролись, подюжие батрака с ближайших мельниц.
0: Время подходило уже к вечеру, когда знакомый наш Савелий Трофимыч вышел на крылечко своей избы, сопровождаемый Пономарем и Соцким.
2: «Ну, Кондратий Захарч, не взыщи за угощение, чем богаты, тем и рады. Год выдался плохой, наказал нас Господь, не взыщи. Уклонялись, видит Бог, уклонялись».
3: «Да брось, Савелий, много довольны, много. Дай Бог век с тобой хлеб-соль водить», — отвечал Пономарь,
0: утирая обшлагом рукава следы поцелуев радушного хозяина.
2: «Не взыщи ты! Ничего не жалели для дорогого гостя», — продолжал Савелий, обращаясь к Соцкому, который следовал сзади и, зажмурив глаза, придерживался к стенке.
0: Но Щеголев вместо ответа покачнулся в сторону, приложил ладонь к правой щеке, осклабил беззубые свои десны и запел хриплым голосом:
4: «Ах, плыла утка, плыла утка вдали по морю».
1: Пока Соцкий пел, Пономарь придерживал его, чтоб тот не клюпнулся на стоявшую во дворе порожнюю телегу. Между тем заметно было, что он куда-то торопится.
2: «Куда это ты собрался, Кондратий Захарыч?»
4: «Куда? На новоселье».
2: «Ой, ли кому?»
4: «К Алексею. Как шел к тебе, встретился я с ним, звал под вечер».
2: «Пойдем вместе, он и меня звал. А разве ты не был у него?»
4: «Нет, не привелось.
2: Стало, и избы его не видал».
4: «Ну уж, вот так изба, Кондратий Захарыч. Такой, кажись, во всем околотке нету». «Слыхал, слыхал. Да где ж видеть? Я с самой зимы, помнишь, у тебя угощались. С той поры не наведывался к вам в деревню.
2: 200 рублев за избу-то дал».
4: «Сказывали мне». «Ах, плыла утка!
2: Да стой ты, Щеголев, на ногах-то!»
4: «Так вот, правда ли, Савелий Трофимович, говорят, нищенка-то отговорил ему 1000 рублей?
2: «Нет, 1000 не 1000, а верных 400.
4: «Скажи на милость, какое дело? Сказывали, случилось то в ту самую пору, как мы у тебя пировали, в Васильев вечер. Помнишь, кто-то еще стукнул в окно?»
2: «Ну, вот поди ж ты! Эх, дурость напала тогда на нас! Ведь стучал да просился тот же Нищенко, а нам с пьянут показалось не весь что. Стучал-то он по всем дворам, ходил, да и набрел на Василисину избу. Те его и пустили.
3: Да, подлинно диковинное дело и всяческого любопытствия достойно. А скажи на милость, Савелий Трофимович, как же это староста-то наш подался? Сказывали, был он в ссоре с их домом. Знать этого говорить не хочу.
2: Да мало ли что говорит он. Корячился, пока у Алексея гроша не было. А как понюхал, когда ведался, так и перечить не стал. Коженник, только бывало и слышно, а тут обрадовались, пошли вертеть хвостом. Оглянуться не успели, как они свадьбу-то и сыграли.
5: Где свадьба? Какая свадьба? Пойдем!
2: Очнулся неожиданно Щеголев, насовываясь на Савелия.
5: Дядя Савелий, а дядя, ты мне... Тезка, много довольны, вот как перед Богом, много довольны.
3: Эх, его охочь до венца, только и успевай держать его.
2: Куды тебе другой напиток выпить, как платком утереть, а этот словно огнем выжигает. Ну, да Господь с ним, мы, Кондратий Захарыч, на улице-то затеряем его в народе. Я его не звал, сам назвался ко мне. С ним только провозишься.
5: Щеголев, пойдем с нами.
2: Я его за одну руку возьму, а ты за другую. Пошли.
0: И все трое выбрались за ворота, вскоре замешавшись в толпе.
1: Немного погодя, Савелий и Пономарь пробились сквозь толпу, вышли на другой конец улицы и завернули в узенький переулок, залитый светом заходящего солнца. Посреди переулка, между широким сараем и плетнем, из-за которого сквозь густые ветви рябины выглядывала верхушка скирды, подымалась высокая сосновая изба с крытым крылечком и белою трубою. Окна, ворота, окраины крыши вплоть до деревянного конька на макушке были обшиты, словно полотенце, вычурными резными поднизями, горевшими на солнце, как вылитые из золота. На ступенях крылечка сидела Василиса в синей поддевке из домотканной крышенины, в новом платке, повязанном врозь концы. Подле нее стоял Алексей в темном кафтане и в красной александрийской рубахе. Но непокорные глаза Пономаря окончательно разбежались, когда он взглянул на Парашу, которая стояла, подпершись круглыми локтями на перила и опустив немного голову. И в самом деле, способствовала ли тому белая коленкоровая рубашка, ловко обхватывающая полную грудь, и лялый платок, повитый вокруг смуглого ее личика. Но только трудно было узнать в ней прежнюю девушку. Кондратий Захарыч не успел навести оба глаза на Савелия и сообщить ему свои замечания, как уже с крылечка заметили приближающихся гостей и спешили к ним навстречу.
2: «Кондратий Захарыч, Савелий Трофимович, куда это вы запропастились? Уж мы ждали вас, поджидали», — сказал Алексей, раскланиваясь перед каждым гостем.
3: «А вот Савелий Трофимович задержал. Я бы к вам давно понаведался», — отвечал Пономарь, приподнимая шляпу и делая тщетные усилия, чтобы оторвать левый глаз с запонки на груди Параши.
6: «Что же вы стоите, гости дорогие?» — сказала Василиса, низко кланяясь. «Войдите, милости просим, касатики».
2: И то, ведь мы к вам на новоселье пришли».
6: Параша и Алексей посторонились, чтобы дать гостям дорогу.
7: «Милости просим, рады вам».
0: Кондратий Захарыч сделал неимоверные усилия, оторвал оба глаза от запонки, устремил их на крылечко и, сопровождаемый Савельем и хозяевами,

0: Вы слушали святочный рассказ Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бардукова. В эпизодах...
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Месье Жюль Верн.
1: К вашим услугам, мадам.
0: Месье Верн, вы давно обещали нам рассказать одну странную историю,
1: которая началась в городе Уастоне, штат Виргиния, на правом берегу Потомака, не так ли?
0: Совершенно верно. Этот город...
1: Этот город вы напрасно будете искать даже на самых лучших картах Соединенных Штатов Америки, мадам.
0: О, значит, история эта фантастическая.
1: Боюсь, что да.
0: Ну что же, отлично. Итак, мы приготовились слушать вас, месье Верн.
1: А я готов начинать. Я познакомлю вас прежде всего с мистером Дином Форсайтом, эсквайром, и доктором Сиднеем Гюдельсоном.
0: А кто же эти люди, месье?
1: Это чудаки из Уастона.

0: здесь, я Фрэнси, здесь.
1: Митс, что происходит в нашем доме?
0: Не знаю.
1: Что творится с дядюшкой Дином?
0: Не знаю, малыш.
1: Уж не болен ли он?
0: Да нет, но если так будет продолжаться, наверное, заболеет.
1: Омикрона тоже не видно.
0: О, этот-то всегда там, где его хозяин. Вместе смотрит свои астрономические трубки.
1: Астрономические, Митс.
0: Я так и говорю. И что они там в небе ищут?
1: Ты звала дядюшку к завтраку?
0: Да у меня ног не хватает взбираться к ним на насест.
1: В обсерваторию, Митс.
0: Я так и сказала. Два раза ходила, хватит.
1: Ну, тогда я сам поднимусь. Я его приведу, будь спокоен.
2: Последуем и мы за молодым Фрэнсисом Гордоном на верхнюю площадку дома, в обсерваторию, которую столь непочтительно старая служанка Митс называет насестом, ибо там находится хозяин дома, мистер Дин Форсайт, старый холостяк лет 50, с растрепанной шевелюрой, в помятом сюртуке. Возле него его слуга Омикрон. Оба они припали к астрономическим трубам. В то утро, 21 марта, когда началась эта странная история, мистер Дин Форсайт был особенно взволнован и озабочен. Он непрестанно вздыхал и сетовал.
3: Тучи, тучи, тучи.
0: Какая жалость.
3: У меня предчувствие, что от нас ускользает сенсационное открытие, Омикрон.
4: Очень даже вероятно, мистер Форсайт. На днях, когда на одно мгновенье прояснилось, мне почудилось.
3: А мне не почудилось, Омикрон. Я видел.
4: Ну, значит, оба в одно и то же время.
3: Омикрон.
4: Ну, разумеется, вы первый. В этом нет сомнений. Так вот, я подумал, что может быть.
3: А я не подумал. Я утверждаю, что это был метеор.
4: Да.
3: И с тех пор он больше не показывался.
4: Ах, как же он показался бы. Ведь тучи.
3: Тучи. А между тем я уверен, что метеор, подчиняясь строгой закономерности, должен появиться снова на горизонте Уастона. Он должен... В чем дело? А, это ты, Фрэнсис?
5: Дядя, вас ждет завтрак.
3: А? В самом деле, завтрак ждет. Ну так вот, мы тоже ждем.
5: Но чего же, дядюшка?
3: Солнце!
5: Надо полагать, дядюшка, что вы не пригласили солнце к завтраку. И можно сесть за стол и без него. Тем более, что Митс, я должен предупредить вас, уже потеряла терпение.
3: Митс? А который час?
5: 11:46.
3: 11:46?
5: Да-да.
3: Так я не понимаю, как эта Митс могла так запоздать.
5: Но, дядюшка, она два раза напрасно стучала к вам.
3: Два раза? Ну, хорошо, хорошо, я готов.
5: Ну, идем.
3: Идем скорее.
5: Идем. А вот и мы.
3: Да, извини нас, Митс. Извини нас.
0: Пожаловали. Наконец-то. Ну, а где же ваш Омикрон?
3: Он занят там наверху, Митс. Придется сегодня обойтись без него.
0: С удовольствием обойдемся без него. По мне, пусть сидит в своей верхотории, сколько ему вздумается.
5: Довольны ли вы вашими сегодняшними наблюдениями, дядюшка?
3: Нет. Состояние неба не благоприятствовало нам, и это было особенно досадно именно сегодня.
5: Не находитесь ли вы на пути к какому-нибудь астрономическому открытию?
3: Думается, да, Фрэнсис. Я ничего не могу утверждать, но повторные наблюдения... Повторные, понимаешь? Все должно прояснить. И это очень важно.
0: Важно. Какое-то там астрономическое открытие.
3: Астрономическое, Митс.
0: А я как сказала? Я так и сказала. Неважно. А вот у вас вся кровь скоро свернется, и вы от смотрения в ваши трубки схватите прострел или неоматизм.
3: Ревматизм, Митс.
0: А я что говорю? Я так и говорю.
3: Боже.
0: Вот будет радость.
6: И тогда, верно, ваши звезды станут ухаживать за вами. Или доктор прикажет вам заглатывать их вместо пилюль.
3: Ну, помолчи немного, Митц. Ну, что ты разошлась?
1: Вы не забыли, дядюшка, что сегодня вас ждут?
3: Ждут? Меня? Где?
1: У доктора Гюдельсона.
3: Гюдельсона?
1: Ну да. Сегодня вы и доктор Гюдельсон должны назначить день свадьбы моей с Дженни.
3: Ах, да, да. Как же. Милый Дженни, прелестный Дженни. И ее маленькая сестренка Плутовка Лу. И миссис Флора Гюдельсон. Прекрасная жена и мать. Но сам доктор.
1: Но доктор Сидней Гюдельсон ваш старинный друг.
3: Друг? Возможно.
1: Как?
3: Не хватало только, чтобы он, этот Сидней Гюдельсон, тоже успел заметить мой метеор.

0: Только бы этот проныра Дин Форсайт не успел его обнаружить.
1: Что? Что ты сказал, мой друг, о мистере Дине Форсайте?
2: Разве я что-нибудь сказал? Это тебе послышалось, Флора?
3: Мне тоже послышалось, пап.
1: Ну вот видишь, и Дженни.
2: Тебе, Дженни, и твоей маме вечно что-то слышится.
3: Но мне тоже, пап.
2: Ах, Лу, и ты тоже, тут как тут. Да мне просто... Ой.
1: Что такое? Насморк.
3: Ну вот, я так и знала.
2: Что ты знала, Лу?
3: Знала, что вы, па, опять заполучите насморк на вашей вышке. Вот увидите, вы когда-нибудь заразите насморком вашей планеты.
2: Насколько я себе уясняю, Лу, ты иногда забываешь, что я твой папа.
3: Ах, па, милый, ну как вам не надоест целые дни сидеть и смотреть свои трубы на небо? Я и ма скоро начнем на вас сердиться. Ну, правда же, ма?
1: Ты знаешь, мой друг, я ничего не имею против твоего увлечения астрономией. Но однако...
2: Однако?
1: При условии, ты должен спускаться из своего поднебесья каждый раз, когда я попрошу тебя оттуда спуститься.
2: Ну, мы уже договорились.
1: Ах, Сидней, милый, ведь сегодня же мы ждем мистера Дина Форсайта, чтобы назначить, наконец, день свадьбы Дженни и Фрэнсис.
3: Да, да.
1: И я надеюсь, что ты будешь с нами.
2: Ну, разумеется, Флора.
1: Ну, вот и хорошо.
2: Стоп. Не кажется ли вам, что немного прояснилось? Я должен идти.
1: Ну вот. Так не забудь, мы ждем мистера Дина Форсайта.
2: Я уже слышал это. Пусть Лу сбегает за мной, когда он явится.
3: Хорошо, папа. Папа такой странный последние дни. А все эти звезды.
4: И здесь звезды. О, боже.
3: Мистер Фрэнсис. Неизменный мистер Фрэнсис. Честное слово, он всегда тут как тут.
1: Лу. Фрэнсис, милый, вы так незаметно вошли.
5: Добрый день, миссис Гиддлсон.
1: Добрый день.
5: Добрый день, Дженни.
3: Добрый день.
5: Лу, маленькая плутовка, готово ли ваше новое платье? Дженни мне говорила, что вы шьете себе чудесный туалет к нашей свадьбе.
3: Шью, разумеется. А если он не будет готов, то вам придется отложить свадьбу. Где же ваш дядюшка Фрэнсис?
1: Мы ждем его сегодня.
5: Да он знает, это непременно придет.
1: Ну вот и отлично. Ну а пока вы можете заняться музыкой. Поверите, Фрэнсис... Вчера Дженни просто не отходила от фортепиано.
5: Что вы играете, Дженни?
3: Мою любимую песенку. Правда, Дженни?
6: Я тоже ее люблю.
5: Спойте, Дженни.

0: Прелестный дуэт. Спойте еще что-нибудь.
1: Только не сейчас. Где же мистер Форсайт?
0: А где доктор Гюдельсон? Я его тоже не вижу. Между тем он нужен не меньше, чем дядя.
2: Ах, Фрэнсис, последние дни моего мужа просто немыслимо вытащить из обсерватории.
0: Да?
2: В небесах, видимо, творится нечто необыкновенное.
0: Глядя на дядю, я тоже склонен так думать. Он никуда не ходит, не спит, не ест.
2: Кто?
0: Забывает время обеда и ужина.
3: Я представляю, в каком восторге Митц.
0: О, она бесится. Наша милая старушка Митц бесится.
3: Терпенье, терпенье. Митц и я урезоним и папу, и вашего дядюшку.
1: Однако, что же приключилось с мистером Форсайтом? Его все нет и нет.
4: Если он не явится в течение ближайших 5 минут, я побегу за ним. Наверное, он.
5: Ну да, так и есть.
6: О, мое почтение, миссис Флора.
2: Добрый день.
6: Добрый день, Дженни.
1: Добрый день.
6: Лу, моя маленькая плутовка.
3: Опоздали, опоздали. Остается только бронить вас.
4: Я уж готов был предположить, дядюшка, что вы забыли о своем обещании.
6: Признаюсь, я чуть было не забыл. К счастью, Митц мне напомнила. Да еще как.
3: А, так вам и надо.
6: О, жальтесь, жальтесь надо мной, маленький мисс. Серьезные заботы. Я, быть может, нахожусь накануне интереснейших открытий.
3: О, совсем как папа.
6: Что? Что вы сказали? Доктор?
2: Лу, сходи за папой. Да. Дженни, сыграй что-нибудь мистеру Форсайту. Он так любит твою игру. Садитесь, садитесь, мистер Форсайт, вот в это кресло, ваше любимое.
6: Благодарю вас, дорогая миссис Флора. Право же, глядя на вас, я иной раз сожалею, что в свое время не соединил свои судьбы с судьбой такой же прелестной женщины, как вы. И что у меня нет такой жены,
7: которая постоянно сглаживала бы за вас острые углы, мистер Дин.
6: А, доктор, рад вас приветствовать.
7: При вашем характере это, пожалуй, принесло бы вам некоторую пользу, сэр. Несомненно.
6: И можете мне поверить, сэр, что если бы не наша молодежь, которая вправе рассчитывать на наше внимание, я не осмелился бы отнимать у вас столь драгоценное для вас время, сэр.
7: Если вам не трудно, сэр, я попросил бы вас выражаться чуть-чуть яснее. Примите уверение.
6: Прошу прощения, сэр. Я хотел сказать, что, как мне кажется, день свадьбы наших дорогих детей надо назначить как можно быстрее. Надеюсь, у вас нет возражений?
7: Нисколько.
6: Или вы надеетесь опередить меня?
7: Что?
6: О, нет. То есть я хочу сказать, вы надеетесь назначить срок свадьбы еще более близкий, чем предполагал я? Словом, вы меня понимаете.
7: О, отлично понимаю, сэр. И смею вас заверить, что те факты, которыми я располагаю...
2: Бог мой, Сидней, о каких фактах ты толкуешь? Речь идет о дне свадьбы. Все ясно и просто. Ну, неужто так трудно назначить месяц и число?
7: Ты права, дорогая. Мы так и сделаем. Я предлагаю середину мая. Не слишком близко и вместе с тем недалеко. И при том же весна.
6: Выражаясь точнее, 15 мая.
7: Как вам будет угодно.
6: Я очень рад, сэр, что вы со мной согласились.
2: Ну вот и хорошо.
3: Ура, ура! Итак, день встречи планет Фрэнсис и Дженни назначается на 15 мая. Да, мама?
2: Отлично. Я рада, что, кажется, все согласны. И Дженни с Фрэнсисом тоже, да. Не так ли?
3: Да.
4: О, да, конечно.
3: Фрэнсис, играйте марш, играйте тушь, играйте что-нибудь короткое, веселое и торжественное. Ура!

0: Между тем дни шли, март сменился апрелем, приближался май, а отношения между двумя семьями все ухудшались, и, наконец, старые друзья перестали бывать друг у друга. Соперничество грызло их. Оба они подстерегали вторичные появления метеора, каждый мечтал заметить его первым, и это желание поглощало все их мысли. Так камень, просто огромный небесный булыжник, стал причиной нелепой ссоры. Об этот камень грозила разбиться свадебная колесница Дженни и Фрэнсиса. Как-то раз старая Митц подстерегла своего хозяина, когда тот собирался подняться в обсерваторию и, загородив ему дорогу на лестницу, решительно заявила:
1: «Мистер Форсайт, не забыли ли вы случайно об одной очень важной вещи?»
2: «Не понимаю, о чем ты говоришь».
1: О том, что ваш племянник Фрэнсис Гордон собирается жениться. О том, что существует семья Гюдельсон. Что есть на свете мисс Дженни, невеста вашего племянника.
2: Разве Фрэнсис все еще думает о женитьбе?
1: Еще бы не думать. Думает, как дышит бедный наш мальчик.
2: Как? Мой племянник все еще намеревается жениться на дочери этого человека, который,
1: Боже,
2: имя которого я не в силах произнести.
1: Нет, у меня даже дух сперло. Вы, небось, вывихнули себе головной позвонок, сэр, не иначе. Нет,
2: послушай, ты послушай, Митц.
1: Нечего мне слушать. 50 лет прожила я в этом доме. Но лучше я теперь уйду. Подохну под забором, как запаршивший пес, чем останусь у человека, который терзает родное, дорогое, единственное дитя.
2: Ну, Митц, ну.
1: Я всего-навсего бедная служанка, но у меня есть сердце.
2: Ну, Митц, слушай, Митц, что ты рассумелся? Ты разве не знаешь, что этот доктор Гюдельсон сделал мне?
1: Что же он вам сделал, сэр?
2: Он меня обокрал.
1: Что же это он у вас украл, сэр? Часы?
2: Хуже.
1: Хуже. Кошелек?
2: Еще хуже.
1: Еще хуже.
2: Он украл мой метеор.
1: Ах, метеор, черт окаянный. Надо быть глупым, как Сатурн, чтобы рассориться со своим старым другом из-за какого-то камня.
3: Метеор, сэр! Метеор! Скорее сюда, мистер Форсайт! Метеор!
2: Метеор? Прочь с дороги, Митц!
1: Запомните, сэр, свадьба будет точка в точку в назначенный день. Хоть бы весь свет перевернулся.

0: Чем? Это он?
1: Он самый, сэр. Ох, дал бы Бог, чтобы доктор Гюдельсон не оказался сейчас на башне.
2: Но доктор Гюдельсон был на башне. Он не спускал глаз с метеора до того мгновения, пока тот не скрылся за горизонтом в тумане. Не одни уастонские астрономы заметили повторное появление метеора. Бостонская обсерватория также наблюдала метеор необычайных размеров. С головокружительной скоростью он пересек западную часть неба. «Нужно отметить, — сообщала Бостонская обсерватория, — одно удивительное обстоятельство. По имеющимся сведениям, этот метеор в один и тот же день и час был одновременно замечен двумя весьма почтенными жителями города Уастона, мистером Дином Форсайтом и доктором Сиднеем Гюдельсоном, которые независимо друг от друга поставили об этом в известность Бостонскую обсерваторию». В гуще американского населения, где так падки на сенсацию и где борьба мнений разгорается с такой бешеной страстью, немедленно сказался эффект этой заметки. Шумные толпы жителей Уастона устремились к домам мистера Форсайта и доктора Гюдельсона. Никто еще не знал тогда о роковом соперничестве между друзьями, и уастонцы полагали, что эти имена должны быть соединены настолько прочно, что, может быть, через тысячелетия будущие историки станут утверждать, будто оба они принадлежат одному лицу.
3: Форсайту Дину! Ура! Ура! Ура! Форсайту Дину!
4: Ура! Ура! Ура!
5: Гюдельсон!
6: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сынок, ты только посмотри! Наш-то стоят на своей верхотории, и твой дядюшка Эмикрон кланяются. Эмикрон-то весь так и светится. А дядюшка твой чем-то недоволен.
7: Упрямый старик. Он недоволен тем, что приветствует не его одного, а вместе с доктором Гюдельсоном.
6: Ну а эти уастонцы, что они-то радуются, а? Может, с ума спятили?
7: Готов поверить, что спятили.
6: И все из-за какого-то камня, который болтается по небу. Сынок, что же это будет? Вот ты человек ученый, объясни мне, пожалуйста, на что пригоден такой вот метеор?
7: На то, чтобы поссорить друзей.

0: Ма, дорогая, неужели этот метеор ему дороже, чем счастье родной дочери?
1: Дженни, детка, не надо так отчаиваться.
2: Взгляните, взгляните, ма. Он кланяется этой толпе. Он улыбается.
1: Да, но вид у него не очень-то довольный. Еще бы, он хотел бы, чтобы приветствовали только его одного.
0: Да, и как ему не надоест весь этот шум.
2: Дайте мне пожарную кишку. Я утоплю в холодной воде всю эту публику.

0: Что же дальше предпримут соперники? Возможно, выход был бы и найден, если бы вдруг не разразилась гроза, отзвуки которой разнеслись по всему земному шару. Весь цивилизованный мир был взбудоражен новым сообщением Бостонской обсерватории. Астрономы, изучая метеор, открыли, что весь он состоит из чистого золота. Была даже подсчитана стоимость этого сверхгигантского слитка. Она составляла 5787 миллиардов долларов. Во всех магазинах мира в один день были раскуплены все бинокли. Весь мир, задрав головы, старался рассмотреть золотой метеор. Ни одна знаменитая певица, ни одна балерина не привлекала к себе столь пристального внимания. На них не было направлено столько биноклей, как на метеор, который в своем бесстрастном великолепии носился в беспредельном пространстве. Постепенно возбуждение спадало. Ученые, исследовав интересное небесное тело, перешли к другим, более важным делам. Широкая публика, понимая, что золотой метеор все равно остается недосягаемым, понемногу охладела к нему. И вот тогда, когда все позабыли о метеоре, двое одержимых из Уастона, как всегда одновременно, сделали новое, воистину потрясающее заявление. Золотой метеор отклоняется от своей орбиты. Золотой метеор приближается к Земле. Золотой метеор должен упасть на Землю. И снова весь мир заговорил о метеоре. Всюду строились предположения, какой переворот в экономике произведет падение метеора. Богачи думали о том, что их состояние окажется обесцененным таким неслыханным притоком золота. Бедняки радовались маловероятной возможности, что им достанется хоть кусочек пирога. Незнакомые люди заговаривали друг с другом на улице. Подумайте только, сэр, на Земле больше не будет бедняков, а их будет столько же, сколько и было. Вы так думаете, сэр? Но почему же? Слишком долго было бы объяснять. А наши соперники из Уастона? О, теперь они уже открыто спорили о своем приоритете. Спор был настолько острым, что кругом стали опасаться, как бы они не стали защищать свой метеор с оружием в руках. К счастью, оба пришли к выводу, что спор может быть решен иначе. Они обратились в суд.
1: Право на стороне мистера Форсайта!
0: Это было самое необычайное заседание суда, какое только можно себе представить. Толпа, завладевшая зданием суда, шумела. Тяжущиеся перебивали друг друга. Терпеливый, мудрый судья с трудом заставил их говорить по очереди.
2: Я прошу слова.
3: Нет уж, я прошу
2: нет,
3: слова.
2: Я требую,
3: господин
2: я
3: судья, господин судья, я прошу слова.
2: Слово должно быть мне предоставлено.
3: Внимание, джентльмены. Ну что ж. Хотя я не обязан снова пересматривать свое решение, но я охотно дам вам слово, джентльмены, с условием, что вы воспользуетесь им один после другого.
2: Кому принадлежит метеор?
4: Мистеру Форсайту!
3: Тихо! Тихо! У кого право на метеор?
5: У Гудрюнса!
3: Прошу тишины. Милостивые государи, тишины прошу. Иначе я прекращу заседание суда. Милостивые государи, разрешите мне прежде всего дать вам один совет. В случае, если метеор упадет...
2: Он упадет 28 июня в южной части Японии.
3: Метеор упадет 7 июля в Патагонии.
2: Япония!
3: Прошу тишины. Пусть будет так. Я ничего и не имею против его падения и желал бы только, чтобы он не свалился на цветы в моем саду.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии.
2: Япония. Япония.
3: Ну хорошо, хорошо. Поскольку речь идет о метеоре, стоимость которого равна 5000 миллиардов, я Я предложил бы вам, джентльмены, поделить их между собой.
2: Никогда!
5: Никогда!
6: Никогда!
5: Никогда!
6: Никогда!
5: Никогда!
3: Никогда! Джентльмены, ну, если примирение невозможно, суд вынесет свое заключение. Так, суд, выслушав дополнительные объяснения обеих сторон, приняв во внимание, ввиду спорного предмета, основываясь на всем вышесказанном, суд откладывает решение вопроса до падения метеора, установленного и заверенного по всем правилам закона.
2: Я не подчиняюсь такому постановлению. Что? Это явная бессмыслица.
7: Бессмыслица!
3: Это постановление нелепость.
2: Я буду защищать свои права в другом месте.
7: Да здравствует!
2: Сегодня же вечером я уезжаю в Японию.
7: Японию!
3: Раз суд отвергает мою жалобу, я сегодня же отправляюсь в Патагонию.
5: Патагонию!
7: Японию! Японию!

0: Уехала.
1: Оба уехали. Уму непостижимо.
0: Очень нужно было папе и мистеру Форсайту открывать этот булыжник.
2: Фрэнсис, ну почему вы молчите?
0: Ма, дорогая, ну что же теперь будет?
1: Я думаю, всем нам нужно набраться терпения и ждать.
3: Ждать? Но чего? Когда свалится этот злосчастный метеор? Но ведь он может и не свалиться.
0: Как?
3: Да, представьте себе. Сегодня в газете большая статья директора Бостонской обсерватории, знаменитого ученого Лоуэнталя. Не очень-то лестная, надо признаться, для дядюшки. И, простите меня, и для доктора Гюдельсона. Лоуэнталь пишет, что оба любителя совершили недопустимую оплошность, удовлетворившись одним единственным наблюдением и на этой основе произведя расчеты. По его словам, метеор все время меняется.

0: Симпатии к ним явно поостыли. Соперники затосковали. Но вскоре их внимание привлекла серьезная забота. У них появился новый конкурент. Международная конференция в Вашингтоне. Бороться с этим конкурентом было трудно, ибо он объединял в себе весь мир. Первое подготовительное совещание началось с безапелляционного разрешения вопроса о Форсайте и Гьюдельсоне. Их претензии были категорически отвергнуты, на что понадобилось не более 5 минут. Затем международная конференция перешла к делам более серьезным, к справедливому распределению золота между всеми странами мира. Председателем, из уважения к стране, предоставившей для конференции свою территорию, был избран делегацией Соединенных Штатов мистер Гарвей. По окончании всех формальностей мистер Гарвей обратился к собравшимся с весьма учтивым приветственным словом.
1: Внимание! Итак, милостивые государи, я уверен, что нам удастся решить этот вопрос в полном соответствии с интересами стран, участниц конференции на основе гуманности и справедливости. Приступим к обсуждению первого предложения, которое выражается в том, что право на владение метеором будет закреплено за страной, на территории которой он упадет.
2: Это не верно.
1: Простите, одну минуту внимания. Кто желает высказаться?
2: Я прошу слова.
1: Очень хорошо. Это делегат Голландии, господин Ван Хорн. Господин Ван Хорн, прошу, пожалуйста.
3: Дамы и господа, предложение, с которым нас так любезно ознакомил господин председатель, мне представляется несколько, я бы сказал, поверхностным и отнюдь нереалистичным. Это, я прошу внимания, господа, это означало бы свести весь вопрос к лотерее.
4: Правильно. Правильно. Такое решение может быть приемлемо лишь для стран с большой территорией.
2: Конечно.
5: Домой! Домой!
6: Неверно! Возмутительно.
7: Я не понимаю.
1: Прошу не перебивать, господин. Продолжайте, милостивый господин, господин Вахор.
3: Благодарю. Благодарю вас, господин председатель. Я продолжаю. Господа, я предлагаю несколько иное решение. Более, я бы сказал, реалистичное и отвечающее принципам справедливости и гуманности.
8: Какое?
3: Минуточку, господа. Я предлагаю? Я предлагаю исходить не из количества километров, а из численности населения, господа, я кончу.
5: Правильно!
6: Возмутительно!
1: Внимание, господа, внимание. Слово предоставляется делегату Франции, господину Дюа.
9: Мсье и мадам, труднейшую задачу распределения золота, которое столь неожиданно дарит нам, я бы сказал, небеса, справедливо было бы решить таким образом, чтобы судьба всех обитателей земного шара была бы по возможности, скажем, обеспечена.
3: Интересно.
9: Месье и мадам, это было бы истинным благодеянием. Исчезнут нищета, голод. Несчастные малютки не будут больше протягивать свои исхудалые ручонки, просят подаяние. Исчезнут
6: болезни. Не кажется ли вам, что это предложение попахивает, я бы сказал, социалистическим душком?
5: Что?
2: Браво!
5: Я католик!
6: Возмутительно!
9: Дайте мне...
1: Господа, минуту внимания, господа. Минуту внимания. Внеочередное заявление, господа.
5: Что?
1: мною

0: Только что получена странная телеграмма. Не сомневаюсь, что это дело рук злого шутника или сумасшедшего. Но я должен довести до вашего сведения, господа. В этой телеграмме, никем, кстати, не подписанной, сказано буквально следующее. Метеор приближается к Земле, подчиняясь моей воле, упадет на моем участке и, следовательно, принадлежит мне.
1: Что?
0: Поэтому международная конференция не имеет под собой никакой почвы.
2: Это действительно сумасшедший.
3: Подписи нет?
0: Подписи нет.
4: Это значит, нет оснований с ней считаться.
3: Возмутительно.
0: В таком случае, господа, в таком случае, я полагаю, что я выражу общее мнение. Если предложу этот документ, приобщить к делу.
5: Правильно,
0: возражений нет?
5: Нет,
0: заседание продолжается. Слово предоставляется делегату Гренландии, господину Эвальду Шнаку. Господин Эвальд Шнак, пожалуйста.
6: Прения с каждым днем принимали все более острый характер. Мистер Гарвей то и дело надевал шляпу и пытался покинуть свое председательское место. У всех на устах было слово «справедливость», но трудно быть уверенным, что оно жило также во всех сердцах. Снова было предложено закрепить метеор за страной избранницей судьбы, но с небольшой поправкой. Государство, которому выпадет такое счастье, обязалось бы уплатить другим странам в виде компенсации установленную сумму по 1000 франков на каждого поданного. В тот день, когда международная конференция окончательно зашла в тупик, появилось новое сенсационное сообщение директора Бостонской обсерватории И. Б. К. Лоуэнталя, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Метеор удаляется от Земли. Впрочем, на следующий день было новое сообщение. Метеор приближается к Земле. Он ведет себя крайне непостоянно, то отдаляясь, то приближаясь. Среди великолепно налаженного балета небесных светил один только метеор, казалось, исполнял дикую пляску. Одинокий кавалер, не подчиняющийся ни правилам, ни такту, ни ритму. Пока еще ученые не нашли объяснения столь необыкновенному явлению природы.

0: Но в чем же тут дело, месье Верн? Чем вы объясняете такое странное поведение метеора?
1: О, мадам, для этого у него были необычайные причины.
0: И вы изложите их нам?
1: О, непременно, непременно. Немножечко терпения, мадам. До новой встречи, мадам.

0: Итак, месье Верн, вы обещали сегодня продолжить эту странную историю,
1: которая началась в Уастоне, не так ли?
0: Совершенно верно. Вы рассказали нам, как из-за первенства на открытии необычайного метеора поссорились старые друзья, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон.
1: И как из-за этого расстроилась свадьба Дженни Гюдельсон
0: и молодого Фрэнсиса Гордона, племянника мистера Форсайта.
1: Надеюсь, я успел сообщить вам о том, что метеор этот оказался золотым.
0: О, разумеется, и о том, что он должен упасть на землю.
1: А о созыве международной конференции, которая должна была найти способ справедливо разделить это золото между всеми государствами, я рассказал?
0: Да, это нам уже известно, месье Верн.
1: Так. А рассказал ли я вам о странном поведении метеора в космическом пространстве?
0: И это тоже.
1: Так. Тогда, возможно, я уже познакомил вас и с Зафиреном Ксирдалем.
0: О, это имя я слышу впервые.
1: Как же, мадам. Именно из-за него и началась эта бешеная погоня за метеором.

0: Итак, я приглашаю вас в Париж, на улицу Кассет, на 7-й этаж большого дома, где живет мой друг Зефирен Ксердаль. Вот и он сам, длинный, неуклюжий, небрежно одетый, расхаживает по своему маленькому рабочему кабинету. Так называет одну из двух комнат этой квартирки вдова Тибо, которая ведет несложное хозяйство Ксердаля. Плечи у Зефирена изогнуты, как свод погреба. С них свешиваются длинные, чуть ли не в километр, руки с непомерно большими волосатыми кистями. И если голова Зефирена является, как положено, вершиной всей фигуры, то значит природа не могла выйти из положения иначе. Он крайне безобразен, мой милый Зефирен. Зато лоб, грандиозно слепленный и редкого благородства очертаний лоб, венчает это странное лицо, как храм венчает холм. Храм, могущий вместить в себе самые высокие мысли. Зефирен Ксердаль, несомненно, был гениальным ученым. Высшая математика, физика, химия, физиология, философия поочередно привлекали его внимание. Сколько остроумных, сколько глубоких гипотез, сколько практических изобретений покоились в бумажной груде, загромождавшей его кабинет. Работал он по вдохновению, когда его захватывала какая-либо необычайно сложная задача. Решив ее, он небрежно отбрасывал исписанные листки в сторону, забыв о них уже увлеченный чем-либо другим. И никогда этому странному человеку не приходило в голову извлечь выгоду из своей сокровищницы. Таков был Зефирен Ксердаль, самый странный из людей, какого только можно себе представить. И вот этому-то чудаку под руку попала газета недельной давности со статьей об удивительном метеоре. Глаза его вспыхнули, какая-то чрезвычайно увлекательная мысль зародилась под высоким благородным лбом. Зефирен решительно взял шляпу и отправился в банк к банкиру Лекеру, которого знал с детства и по привычке детства называл крестным.
1: О, Зефирен, дорогой! Здравствуй, здравствуй! Ну как? Это ты?
2: Раз я стою перед вами, вопрос этот по меньшей мере излишний, отвечать на него было бы уже совсем ни к чему.
1: Ну, ты, разумеется, прав, но ответить «да» или «нет» было бы и проще, и короче. Ну что, садись.
2: Благодарю, благодарю.
1: Очень хорошо. Пришел за деньгами?
2: Да. А разве вы не мой банкир?
1: Ну, да так-то она так. Но ты довольно странный клиент. Хотелось бы, чтобы ты проявлял немного меньше экономии. Черт возьми, как ты проводишь свою молодость?
2: Как я провожу?
1: Имеешь ли ты хоть малейшее представление о состоянии твоего счета у меня?
2: Ни малейшего.
1: Твои родители оставили тебе 15 тысяч доходов в год, а ты с трудом умудряешься потратить 4 тысячи.
2: Вот так штука.
1: Я не помню сейчас точности, каковы твои ресурсы. Это я сейчас узнаю. Дорогой Сатюрн, счет господина Ксердаля. Мне кажется, что... Мерси. Вот так. Ну, конечно, он превышает 100 тысяч франков. На что ты прикажешь употребить эти деньги?
2: Я обдумаю этот вопрос. Ну, впрочем, если эти деньги вас тяготят, так и отдайте их.
1: Кому?
2: Ну, кому? Кому угодно, мне все ли равно.
1: Это прекрасно. Ну, сколько тебе нужно сегодня? 200 франков, как обычно.
2: Нет, вот вы и ошиблись, крестный. 10 тысяч.
1: Ого, вот это ново. Что же ты намерен делать с такой суммой?
2: Совершить путешествие.
1: Прекрасная мысль. В какую страну?
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Я сам еще не знаю. Вот тебе чек на 10 тысяч франков. Да, на, получи.
2: Благодарю.
1: Ну что, это все?
2: Нет, нет. Мне еще нужен участок земли. Небольшой. В 2-3 километра.
1: Участок земли. Небольшой. Где? На итальянском бульваре?
2: Нет, скорее всего, не во Франции.
1: Ну, где же, говори.
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Ну что же, по крайней мере, выбор не ограничен. Ну, скажи мне, дружочек, ты, поди сюда, не рехнулся случайно? Что за чушь ты поришь?
2: О, крестный, я имею в виду одно дело.
1: А, чтобы подобный чудак заговорил о деле? Крупное?
2: Ну, как сказать, ну, каких-нибудь 5-6 тысяч миллиардов золота.
1: Ты что, в своем уме? На всем земном шаре нет такого количества золота.
2: На земном шаре это возможно, а в другом месте? Это еще вопрос. А, крестный? Да-да, в 400 километрах отсюда, по вертикали.
1: Постой, постой, ничего не понимаю. Метеор?
2: Да.
1: Это золотой метеор?
2: Да, да, тот самый.
1: Да, но как же ты собираешься взобраться на такую высоту?
2: Зачем мне взбираться, если я могу заставить его свалиться?
1: Каким образом?
2: Ну, я-то знаю, каким. И этого достаточно.
1: Да, все-таки, все-таки, какие силы ты применишь?
2: Видите ли, нет, это слишком долго пришлось бы объяснять вам.
1: Все-таки.
2: Да и бесполезно. Вы меня все равно не поймете.
1: А, удивительно любезен, мерси.
2: О, нет, ну...
1: Не хочу тебя...
2: Крестный, ну, простите. Успокойтесь, я вам все скажу. Так, видите ли, крестный, уже давно я... сконструировал некую любопытную машину. Вот. Она способна воздействовать на метеор и заставить его упасть. Вот я и хочу произвести этот интереснейший эксперимент.
1: Ну что же, да будет так. Куда ты собираешься сбросить свой метеор?
2: На мой участок. Тот самый, который вы приобретете мне, когда я произведу все необходимые подсчеты.
1: Ага.
2: Вот я только не вполне свободен в выборе, и поэтому, возможно, места будут труднодоступны.
1: Это уже мое дело. Телеграф изобрели именно такой случай. В этом отношении я отвечаю тебе за все.
2: О.
1: Поскорее только сообщи, где тебе понадобится участок.
2: Вы будете знать об этом не позднее завтрашнего дня. Ну, все, все, все, все, все. Au revoir.
1: Au revoir.
2: Au revoir.
1: Au revoir.
0: Зефирен Ксердаль всю ночь просидел над какими-то расчетами. Изредка вскакивал, хватал подзорную трубу, искал в небе метеор, затем снова садился за расчеты, и к утру все было готово. Тут же он написал Лекеру обещанное письмо, в котором было указано место падения метеора. Затем он вытащил из-под груды бумажного хлама свою машину и стал ее устанавливать.
2: Удивительно, какой у меня порядок.
0: Это был темный ящик со множеством всяких таинственных катушек и лампочек. Зефирен установил его на середине комнаты, повернул металлический рефлектор лицом к окну и включил ток.
2: Так, совершенно точно, так, так.
0: Тотчас из ящика стало доноситься нежное жужжание, и голубой свет сверкнул в лампочке, вращающейся на стержне. Спустя полчаса Зефирен остановил ее, затем снова включил.
2: Так.
0: Снова остановил и опять включил.
2: Так, честь имею доложить, что все идет отлично.
0: При каждом новом включении он поворачивал рефлектор в несколько ином направлении.
2: Так.
0: И так день за днем.
2: Так.
0: С неукоснительной точностью.
2: Так.
0: Он повторял одни и те же действия.
2: Так. Вот так штука. О, ля-ля-ля-ли. Так. Ну что ж. Теперь можно предоставить метеор самому себе.
0: Вот тогда-то мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон и сделали свое потрясающее заявление о том, что метеор падает. Однако через 19 дней Зефиреном Ксердалем снова овладел демон изобретательства, и новая идея увлекла его. Оставив в кабинете свою действующую машину, он отправился в магазин за необходимой для него аппаратурой. И там На беду свою встретил знакомого бактериолога, который собирался через полчаса сесть в поезд и отправиться к морю.
2: Ей-богу, вы счастливчик, Леру. Неделю полного отдыха. Уже не говоря о том, что я получил бы возможность уяснить вопрос о приливах, который давно уже меня интересует. Ей-богу, вы счастливчик, Леру.
3: От вас самого зависит стать таким же счастливчиком. Потеснившись немного, мы уж как-нибудь вдвоем уместимся в поезде.
2: О, и в самом деле?
3: Может быть, вас что-нибудь задерживает в Париже? Вы ничем особенно не заняты? Вы не поставили случайно какого-нибудь опыта? Ну, поройтесь-ка в памяти.
2: Я роюсь, добросовестно роюсь. Нет, вы знаете, ровно ничем.
3: Ну тогда в путь к Сердаль.
2: Путь?
3: Да. Но, наверное, придется забежать к вам домой. А я не знаю, успеем ли мы тогда к поезду.
2: Незачем домой. Ля-ли-ля-ли-ля-ля-ля-ля. У меня при себе все необходимое.
3: Чудесно.
2: Понимаете, дорогой Леру, вопрос, о котором я вам говорил, отчасти связан с проблемами общего характера, которыми я сейчас занимаюсь. Вы знаете, как неудивительно, я предполагаю, что поверхностное натяжение...
0: Вдова Тибо, явившись, как всегда, утром, нашла квартиру пустой, но нисколько этому не удивилась. Она привыкла к таким внезапным исчезновениям своего чудаковатого хозяина. Воспользовавшись отсутствием Ксердаля, она решила произвести уборку в рабочем кабинете, куда ей строго-настрого запрещалось вторгаться.
4: Фу-фу-фу-фу-фу, какая пылище! Ну нет уж, это я так не оставлю. Все приберу. А это что это? Что такое? Что это такое за ящик посреди комнаты? А ну-ка, стороны его вот так.
0: Вдова Тибо, не дрогнувшей рукой, отодвинула непривычный предмет в сторону, потом, наведя чистоту, поставила его на прежнее место.
4: Кокошечку.
0: Будучи глуховатой, она не услышала легкого жужжания, исходящего из ящика, не заметила при свете дня и голубоватого сияния. Но она боялась, чтобы хозяин, вернувшись, не заметил, что ящик этот она сдвигала с места, и потому тщательно пыталась придать ему первоначальное положение.
4: Вот так.
0: Каждый день вдова Тибо приходила со своими пыльными тряпками, каждый раз она сдвигала ящик.
4: Сюда его, чтобы хозяин ничего не заметил.
0: Тщательно установленный ксердалем рефлектор неуклонно смещался, пока не оказался направленным прямо на потолок. Именно в этом положении и застал его Зефирен Ксердаль, вернувшись через 2 недели домой.
2: Узнаю вдову Тибо. Вот так штука. Ах, вдова Тибо, когда я вас научу ничего не трогать в моем кабинете? Вот так штука. О, дырка в потолке. Дырка в крыше. Вот так штука! Ля-ля-ля-ля! Но я воображаю, что должно было произойти с метеором! Ну-ка, где моя подзорная труба? Где же моя подзорная труба? А, вдова Тибо! Когда это все кончится? Вон она где. Ну, так, ладно. Ну-ка, взглянем на метеор. Так, о, вот так штука! О, ля-ля-ля-ли! Так и есть. Вот так штука. Так. Войдите. Крестный? Вот так штука. Вот уж не ожидал.
5: Наконец я застал себя. Где ты, черт возьми, пропадал?
2: Что случилось? Я немного, ненадолго отлучился.
5: Отлучился? Это ведь безобразие. Что, вино?
2: Я не знаю, пожалуйста.
5: Значит, не знаю. Она стоит на столе, а не знаю, что это. Нельзя же заставлять людей. Людей так... беспокоиться.
2: Но, крестный, я не понимаю, какое вам до этого дело?
5: Как какое? Да разве ты не знаешь, несчастный, что все мое состояние сейчас держится на тебе?
2: Как? Я не понимаю.
5: Не понимает. Я поверил твоим фантастическим планам. Я все состояние поставил на твою карту. Я вел на бирже игру на понижение.
2: Игру? На понижение?
5: Ну да. Я приказал продавать золотые прииски. Если метеор упадет, золотые прииски понизятся, и тогда...
2: Простите, крестный, ну как хотите, я не понимаю. Ну, простите, какое действие может оказать моя машина на какие-то золотые прииски?
5: Ах, мой бог! Не на самые прииски, несчастный, а на уровень акций.
2: Ага. Я понял. Значит, вы продали акции золотых приисков?
5: Ну да.
2: А, ну это... О, фу ты. Это не бог весть как серьезно. Это только доказывает, что такие акции у вас есть.
5: Да нет же, ни одной.
2: Как нет? Вот так штука. Продавать то, чего у тебя нет. Вот и здорово. Вы знаете, крестный, мне бы такая штука была не по плечу.
5: Ага. А такая штука называется биржевой операцией, мой друг. Когда будет нужно их продавать, я их куплю, вот и все.
2: Подождите, а какая же от этого выгода? Продавать, чтобы потом покупать?
5: Ведь к тому времени, когда свалится метеор, акции упадут в цене.
2: Я не понимаю, почему они упадут? Почему?
5: Да потому что метеор пустит в оборот больше золота, чем имеется сейчас на всей Земле.
2: Ой-ой.
5: Поэтому стоимость золота упадет по меньшей мере наполовину, и вот тогда цена на акции золотых копий опустится до ничтожной цифры.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
5: Я тебе поверил. Я продал огромное количество золотых акций, и вдруг вся эта история. Метеор блуждает по небу. Тебя нигде нет. Золотые акции снова поднимаются в цене, и я теряю колоссальные суммы. Это можно сойти с ума.
2: О, крестный, успокойтесь. Вот вам еще вина.
5: Да.
2: Успокойтесь, ради бога.
5: Что там?
2: Так, я не вполне уяснил себе эту вашу комбинацию. Это слишком сложно для меня. Но одно я, кажется, понял. Так, вам, значит, было бы приятно, если бы метеор упал?
5: Ну, конечно.
2: Ну, так он упадет.
5: Как? Как? Ты ручаешься?
2: Ручаюсь. А вы приобрели для меня участок земли в Гренландии?
5: Да, это все в порядке.
2: О, отлично. Могу вам сообщить, крестный, что скоро мои опыты закончатся. И тогда я заберу с собой свою машину и отправлюсь в Гренландию навстречу моему метеорчику.
5: Я поеду вместе с тобой.
2: Ну, в Гренландию, если это вам улыбается.
5: О, улыбается, еще бы, разумеется. Но ты бы знал, что... Что делается на международной конференции? Ай-яй-яй!
2: Что это еще что такое?
5: Как? Ты что? Ты не знаешь, что в Вашингтоне работает международная конференция?
2: Понятия не имею.
5: Как? Она делит твой метеор.
2: Делит?
5: Ну да.
2: Мой метеор? Они что, они его собираются расколоть? Ну, нет. Нет, я сейчас же оповещу всех этих господ, и пусть они не рассчитывают, что я им позволю распоряжаться моим метеором.
5: Лоуенталь заявил о странном поведении метеора, и делегаты были в полной растерянности.
2: А еще бы.
5: Я воображаю, что поднимется сейчас.
0: А сейчас, когда мистер И.Б.К. Лоуенталь оповестил, что метеор решительно падает, и даже указал, что свалится он в Гренландии, весь мир охватило безумие. Невозможно перечислить случаи внезапного умопомешательства. Все без исключения дома умалишенных оказались в несколько дней переполненными. И самыми безумными среди всех были, конечно, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гьюдельсон. Сразу же, как только предусмотрительные пароходные компании организовали отправку судов с туристами в Гренландию, соперники заказали себе билеты туда и обратно. Дженни сопровождала отца, а Фрэнсис – дядюшку. Теперь влюбленные могли встречаться на пароходе, и это их несколько утешало. Что же касается международной конференции... то она окончательно зашла в тупик. Одно было ясно. Мирным путем произвести раздел золота невозможно. Никогда Гренландия, избранница судьбы, не пойдет на такой раздел. Никогда уже не появится в зале заседаний господин Эвальд Шнак, делегат Гренландии. Он уже отплыл в Гренландию, желая заблаговременно быть на месте и принять соответствующие меры по охране гигантского слитка золота. В гавани у Пернивика, столицы Гренландии, никогда еще не было такого оживления. Один за другим приплывали пароходы с туристами.
6: Он еще не упал. Говорят, он упадет 19 августа. Держу пари, он упадет раньше.
7: Ставлю на карту.
6: Бьюсь об заклад.
7: 19-го.
6: Вам против одного. Ручаюсь головой.
7: Ставлю на все.
6: Подождите, недолго осталось ждать. Ну как, он еще не упал? Да, подождите, подождите, еще не настал срок.
8: Ждать осталось недолго.
2: Ветер разыгрался.
9: Капитан говорит, будет сильный шторм.

0: Он упал на северо-западной оконечности острова Упернавик.
1: В одно мгновение все устремились к месту падения метеора. Впереди шел господин Шнак, представитель Гренландии. За ним мистер Дин Форсайт и доктор Гьюдельсон в сопровождении Дженни и Фрэнсиса. А дальше следом двигалось все стадо туристов.
2: Господа, вы чувствуете, какое тепло?
3: Это небывалое тепло для Гренландии.
4: Я бы сказал, жара.
3: Жара, это пекло, пекло. Не могу, далеко еще, а?
0: Что такое? Что такое? Господа, откуда здесь какой-то забор из проволоки? Позвольте. Тут какая-то еще записка. Объявление. Да-да-да, объявление на трех языках. Одну минуточку. Частное владение. Вход воспрещен.
3: Что?
5: Вот это.
0: Как быть, господа? Нарушить право чужой собственности?
3: Нет, ну как же?
2: Как же иначе?
0: Я не знаю. Что же, презреть все общепринятые законы божеские человеческие?
6: А что ж, по-вашему, остановиться здесь, сейчас, в такую минуту?
7: Действительно, это невозможно.
1: И господин Шнак решительно перерезал перочинным ножом веревку и вступил на чужую территорию. Все остальные последовали за ним. Но вот в сотни метров за оградой перед глазами ворвавшихся неожиданно выросла небольшая дощатая хижина, до сих пор скрытая скалой. В дверях ее стоял человек самого странного вида. Вы, разумеется, догадываетесь, что это был Зефиренг Сердаль.
8: Эй, вы! Там! Ну, не стесняйтесь! Будьте как дома!
9: Прошу прощения, сударь. Разрешите представиться. Шнак, представитель Гренландии.
8: Как могло случиться, сударь, что вы вторглись ко мне? Разве вы не видели объявление?
9: Мы, конечно, видели объявление, сударь, но мы подумали, что при таких исключительных обстоятельствах...
8: О каких исключительных обстоятельствах вы изволите говорить, сударь?
9: То есть как? Неужели вам неизвестно, сударь, что здесь, недалеко от вашего дома, упал Уастонский метеор?
8: Мне-то это очень хорошо известно, но падение метеора – вещь самая обычная.
9: Да. Ну да, но только не тогда, когда метеор золотой.
8: И это чепуха. Чепуха? Метеор всегда остается метеором. Золотой он или какой-либо иной?
9: Позвольте не согласиться с вами, сударь. К тому же...
6: Остановка.
7: Что нужно этому чудаку?
6: Ну, потому что мы приехали издалека, чтобы посмотреть метеор.
8: И вдруг...
9: Вы слышите, сударь? Вы слышите? Эти люди хотят посмотреть на метеор. А я от имени Гренландии, которую представляю, должен вступить во владение этим метеором.
8: Да вы просто сошли с ума. Метеор упал на моей собственной территории. Он упал сюда, потому что я заставил его упасть. Я не понимаю, неужели же не ясно, что он принадлежит мне?
9: Да, но, сударь...
8: Нет, я поставил об этом в известность международную конференцию, послав туда телеграмму. А вы мне заявляете...
9: Ни о какой телеграмме не было речи на международной конференции, сударь. Во всяком случае, я не помню, чтобы обсуждался вопрос о ваших претензиях, сударь.
8: Ну и все же телеграмма была послана. Ну, а остальное меня не касается.
9: Неужели же, сударь, вы всерьез осмеливаетесь заявлять какие-то права? Ва на метеор.
8: О, еще бы. Я постесняюсь.
9: Да? Ну что ж, посмотрим. Пока что разрешите продолжать путь.
7: Да, пора.
6: Продолжим путь.
7: Где же этот метеор, черт возьми?
6: Вот он. Вот он.
7: На самом краю мыса.
6: Ох, как жарко. К нему и не подойдешь.
7: Вы видите, Дженни? Видите? Еще каких-нибудь 20 шагов, и он был бы в море.
10: Как жаль, Фрэнсис, что этого не случилось.
7: О, еще бы. Но не так-то просто будет гренландскому правительству достать его отсюда и упрятать в свою кассу. Метеор раскален. Надо ждать, пока он остынет, а это не так-то скоро произойдет. Ну и...
10: Но, Фрэнсис, метеор отсюда ведь никуда не сбежит, не так ли?
1: Да, разумеется, метеор сбежать не мог. Это было ясно каждому, кроме кроме господина Шнака. Иначе зачем ему было выставлять охрану из полсотни людей, весь состав гренландской армии? Если гренландское правительство почувствовало себя спокойно, выставив 50 человек, то как должна была вырасти эта уверенность, когда оно на следующий день, после полудня, могло удостовериться, что метеор охраняет уже целых 75 человек. Дело в том, что в полдень в гавани у Перневика бросил якорь крейсер под звездным флагом Соединенных Штатов Америки. Из корабля высадилось 25 человек под командованием Мичмана, расположившись лагерем вокруг метеора. Господин Шнак решил на следующий день отправиться со своими сетованиями на американский крейсер. Но когда он собрался осуществить свое намерение, то столкнулся с двойной задачей. За ночь успел подойти английский крейсер. И командир, по примеру своего американского коллеги, счел необходимым также высадить 20 матросов под командой Мичмана для охраны метеора. Господин Шнак растерялся. Растерянность его возрастала с каждым часом. Днем было сообщено о приближении третьего крейсера под французским флагом, а 2 часа спустя 20 французских моряков под командованием лейтенанта встали в караул возле метеора. Затем прибыл японский крейсер, и дальше один за другим итальянской, немецкой, аргентинской, испанской, чилийской, португальской, и каждый из них высадил по 20 матросов под командованием офицеров. Корабли все прибывали, и каждый из них привозил свой груз новостей. Международная конференция продолжала заседать в Вашингтоне, но ни для кого уже не было секретом, что делается это только для вида. Слово было за дипломатами, пока не заговорят пушки. Зефиренг Сердаль, глядя на все это, из себя выходил от злости. У господина Лекера буквально звон стоял в ушах от его жалоб.
5: Какое свинство!
6: А я не понимаю, что ты волнуешься? Я обещаю тебе вырвать у этих господ и для нас с тобой кое-что. Пусть только утихнет возбуждение.
5: Кое-что? Да наплевать мне на это кое-что. Зачем мне золото? Зачем мне оно? Ну зачем? Меня бесит, что у меня хотят отнять мой метеор. Нет, я этого не допущу.
6: Ах, мой бедный Зефира, ну что ты можешь предпринять один против всего света?
5: Крестный, вы посмотрите только, что делаете. Делается.
6: Что-то.
5: Сколько стран, столько грабителей. Все они готовы друг другу глотку перегрызть. Знал бы я. Бедняков, у которых нет собственных 10 су, они того и гляди заставят драться за эти миллиарды. Нет, говорите, что хотите, но это невероятное свинство. Настоящее свинство. О, Господи, что там такое? Может быть, уже началась война?
11: Разумеется.
5: Я пойду узнаю, в чем дело.
11: Цель поддержать порядок.
12: Вот это справедливо. Если будет порядок.
11: Ну, право же вы напрасно беспокоитесь, мистер Форсайт. Вопрос изучается в высших инстанциях. И к правам всех, абсолютно всех и каждого отнесутся с должным уважением.
6: Так, значит, я получу возможность защищать свои права.
11: Разумеется.
6: Ведь это я, Дин Форсайт, первым оповестил мир о метеоре.
5: А, да. Вы? Вы первый? Нет, сударь, это я. Доктор Сидни Гюдельсон из Уастона был первым.
6: Какой-то жалкий докторишка осмеливается претендовать.
5: Господа, с меньшим основанием, чем такой невежда, как вы.
6: Это я невежда.
5: Это я-то лекаришка.
6: Прорядитесь, сударь.
10: Папа, я умоляю вас.
6: Лекаришка.
9: Ликоришка, ликоришка.
13: Конечно. Конечно.
11: Господа, я прошу вас соблюдать порядок.
8: По какому праву сцепились эти почтенные господа?
7: Ах, сударь, это уастонские астрономы-любители. Никак не могут поделить приоритет на открытие этого, извините, проклятого метеора.
8: Ну, есть о чем спорить. А это милая девушка. Почему она плачет?
7: Это дочь доктора Сиднея Гюдельсона. Моя невеста, сударь. Наша свадьба расстроилась из-за того, что ее отец и мой дядя, мистер Форсайт, поссорились из-за этого метеора.
8: Нет, это переходит все границы. Крестный! Крестный!
14: Что такое? Что случилось?
8: Крестный, я заявляю вам, это свинство. Неслыханное свинство.
14: А что такое? Что случилось? Что с тобой стряслось, Зефира? И прошу тебя, не кричи. Здесь люди. Пойдем к себе. Успокойся. Успокойся. Пойдем. Ну, что там такое?
8: Метеор, черт возьми. Он просто собирается опустошить всю землю. Он готов предать огню и мечу весь человеческий род. Посеять несогласие и войны. Мало того, что он превратил всех людей в воров и грабителей, из-за него расходятся жених и невеста. Нет, вы пойдите посмотрите на эту девочку. Глядя на нее, расплачется даже придорожный столб.
14: Я не понимаю, о чем ты толкуешь, Зефира. Какая муха тебя укусила?
8: Нет, это уж чересчур большое свинство. Это так не пройдет. Я их всех помирю. Запомнят они меня.
14: Ты подожди ты. Какую ерунду ты затеял?
8: Не так трудно угадать. Ясно, как день. Я сброшу их метеор в море. Вот и все.
14: Нет? Нет. Ты этого не сделаешь, Зефира. Я не позволю.
8: Но не позволите?
14: Я не позволю. Впрочем, Зефира, пусть будет так. Но только... Ты не можешь ли дать мне несколько дней на передышку?
8: Об этом можете не просить, крестный. Я все равно вынужден так поступить. Мне придется внести кое-какие изменения в мою машину. И на это уйдет какое-то время. Но она сделает то, что я хочу. Моя машина. Можете не сомневаться.
14: Отлично, мой друг! Отлично. Действуй. А я тоже не буду сидеть, сложа руки. За это время я успею дать распоряжение в Париж о покупке акций золотых приисков в неограниченном количестве. Пока никто не знает о затее моего милого Зефирена, я скуплю эти акции за бесценок. Отлично. Отличная идея, Зефирен.
8: Чему вы так обрадовались, крестный?
14: Ты все равно ничего не поймешь, мой друг.
8: Вы очень любезный, крестный.
14: Твои опыты, мой милый Зефирен, с этим метеором принесут мне миллионы, Зефирен. И, кажется, я один выиграю эту битву.
8: Все это вздор, чепуха. Так. Значит, примемся за дело. Точно к намеченному сроку машина будет переоборудована. И тогда... Так... Так, милостивые государи, так. Рам. Вот, не угодно ли взглянуть, милостивые государи, на ксердалиум? Вещество в 100 раз радиоактивнее, чем радий.
15: Дженни, дорогая, вы не пробовали еще раз поговорить с отцом?
10: О, Фрэнсис, вы и сами знаете, это бесполезно. Он просто ничего не слышит, если, разумеется, речь не идет об этом злосчастном метеоре. Следовало бы его увести отсюда, но здесь я все же вижу вас, а в Астоне и это станет невозможным.
15: Неужели же мы должны отказаться? Друг от друга.
10: Я все надеюсь, что пройдет это наваждение, и наши семьи вновь соединит старая дружба. Взгляните, Фрэнсис, куда-то бегут люди. Что-то случилось? О, и мистер Дин Форсайт и отец?
7: Торопятся, размахивают руками.
10: Поспешим к ним.
7: Да, придется нам опять ворваться на территорию этого странного француза. Все бегут туда.
5: Ну-с, крестный, представление начинается. Сейчас вы увидите, как метеор начнет сползать в море. Так,
16: он скользит, он падает, он свалит в море.

0: друг, остановитесь! Я с вами!
1: Они погибнут! Погибнут оба!
2: Мистер Форсайт уже упал!
3: Ой, и доктор свалился!
0: Кто-нибудь!
4: Господа! Господа, помогите мне вынести их отсюда!
5: В чем дело?
4: Господа!
5: В чем дело?
4: К вашим услугам сюда!
5: К вашим услугам сюда!
0: Дядюшка!
5: Скорее!
0: Дядюшка, осторожней! Дядюшка! Дядюшка, дорогой! Очнитесь, дядюшка.
6: Жор, что со мной? Мне стало дурно.
0: Друг мой, вы очнулись, какое счастье.
7: Доктор Гюдельсон кинулся вас спасать, дядюшка.
6: О, старый друг, спасибо.
0: Ничего опасного, просто обморок.
6: Потеря метеора Гюдельсон – большое несчастье, мой друг.
0: Метеор Форсайт принадлежит только вам, мой старый добрый друг.
6: Нет, нет, ваши наблюдения предшествовали моим.
0: Они последовали за вашими.
1: Отец, милый, может быть, вы и мистер Дин Форсайт договоритесь сегодня?
0: О чем же, Джейми?
6: Ах, как вы недогадливы, мой друг. Слушайте, Джейми.
0: А нет, нет, нет, я догадлив. Слушай и ты, Фрэнсис.
1: Да.
6: Мы с моим другом, доктором Сиднеем Гюдельсон.
0: Мы с моим другом, мистером Дином Форсайтом, сейчас же условимся о дне вашей свадьбы.
6: Ведь это вы имели в виду, Джейми, дорогая моя Джейми.

0: вашей истории отличный конец, месье Верн.
1: Вас это не устраивает, мадам?
0: О, нет, месье Верн, это очень хорошо, но...
1: Но?
0: Вы ничего не рассказали нам о необычайной машине.
1: О машине Зефирена Ксердаля.
0: Да. Как она сконструирована? Как...
1: О, мадам, я писал свой роман на рубеже 19 и 20 веков. С тех пор машина моего милого Зефирена безнадежно устарела. Как, впрочем, многое в романе устарело, мадам. И славные чудаки, и послушные дети. Но есть кое-что, что живо и в наши дни, мадам.
0: Что же вы имеете в виду, месье Вер?
1: Власть золота.
0: О, и это наполовину устарело. И смею надеяться, месье Верн, скоро и совсем отживет свой век.
1: Будем надеяться, мадам.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Константин Станюкович. Отплата.
2: Изволите знать, ваше высокоблагородие.
3: С этими словами старый отставной матрос Кирюшкин, с которым мы ранним августовским утром сидели на пеньках у опушки леса, разбирая только что собранные грибы, указал обрубленным указательным пальцем правой руки на старенького-престаренького отставного адмирала, ковылявшего, опираясь на палку, по дороге из кронштадтской колонии в деревню Венки.
4: «Видать, видал. Он в колонии на даче живет, а не знаю».
2: «Ну, это Никандр Петрович Быстров. Слыхали, конечно».
4: «Не слыхал».
2: «Ну, это как это про Никандру Петровича не слыхали, ваше высокоблагородие?»
4: «То-то не слыхал».
2: «Довольно-таки диковинно, что не слыхали. Сами изволили служить во флоте и не знаете Никандра Петровича».
4: «Чем же замечателен ваш Никандр Петрович?»
2: «Очень даже замечателен, если угодно знать. Всякий старый матрос хорошо его помнит. Теперь, конечно, если по чести разобрать, что в нем? Одни, с позволения сказать, завалящие кости да шкура. Высох Никандр Петрович вроде будто египетской мумии. Он вылез на солнышко, словно ящер из-под камня, у смерти отсрочки просит. Ему ведь, ваше высокоблагородие, что и мне, девятому десятку подходит. И давно нам с ним на том свете паёк идёт. Пожалуйте, мол, такие-сяки на разделку. И ты, ваш превосходительство Никандр Петрович, и ты, отставной матрос первой статьи, бродяжка и пьяница, Андрейка Кирюшкин. Вот теперь что. А прежде, это лет 40 тому назад, Никандр Петрович на весь Балтийский флот гремел.
4: Чем же?
2: Боем и шлифовкой. Первый по зверству капитан был.
4: Ну, Дмитриевич, немного ж замечательного в Никандре Петровиче-то.
2: Тут и оно. Очень даже много, ваше высокоблагородие.
4: Но в том, что шлифовал?
2: Да, вы прежде извольте дослушать, а тогда и спорьте, ваше высокоблагородие. В том и диковина, что этот самый Никандр Петрович сделался совсем другим. Самым жалостливым, можно сказать, командиром.
4: Ну,
2: а на моих глазах все это было. Когда я с ним на драмахе на конверте в дальнюю ходил.
4: Да, а как же это случилось?
2: Один матросик его выправил.
4: Выправил? Расскажите, Дмитриевич, это любопытно.
2: Еще бы не любопытно. Бывает, значит, с людьми это самое.
4: Редко только, Дмитриевич, редко.
2: Редко, а бывает. Человек примерно и Бога забыл, и совесть забыл. А придет такой час, и вдруг вроде будто все по-новому обернулось. А я так полагаю по своему рассудку, ваше высокоблагородие, что всякому человеку, даже самому последнему, дадена совесть. Только вот не всегда такой случай выйдет, что она проснется и зазрит человека. Вот как об этом в науках пишут, ваше высокоблагородие?
4: Ну, пишут, что трудно это дело — перемениться в известные годы.
2: А вот это оно, трудное. А Никандр Петрович вовсе переменился. Дай бог ему легко смерть принять. Я по себе знаю какое-то трудное дело. Ну, к примеру, от водки отстать. Прямо-таки нету сил моего характера. Помните, ваше высокоблагородие, еще когда мы с вами на Коршуне в заграницу ходили, я был, можно сказать, как есть отчаянный пьяница.
4: Как не помнить?
2: И если миловали меня за пропой казенных вещей, то потому что командир Коршуна прямо-таки добрейший человек был и почитал во мне хорошего Марсова. Небось, был Марсовым, ваше высокоблагородие.
4: Да.
3: Действительно, Кирюшкин был лучшим матросом на Коршуне. Отличался необыкновенной смелостью. И притом был на редкость добрый человек, общительного и веселого характера, пользующийся общей любовью команды. И если бы не его слабость напиваться мертвецки на берегу, пропивая все, что на нем бывало, то, конечно, он на службе был бы унтер-офицером и не был бы под конец жизни бездомным пьянчушкой, с трудом зарабатывавшим в Кронштадте на свое пропитание. По зимам он ходил в факельщиках, а летом занимался грибами. Это лето, когда мы встретились после 30 лет, Кирюшкин гостил у меня на даче, поселившись в сарае для дров. Трезвый, он доставлял всем большое удовольствие своими рассказами и необыкновенно уживчивым и деликатным характером. Его все любили. И кухарка с особенным гостеприимством угощивала Дмитрича. Когда же он собирался отправиться в дальнюю, как называл он свои запои, то деликатно исчезал, объясняя, что ему нужно по делам в Кронштадт, и возвращался через неделю, а то и две, в невозможном костюме, вроде того, какой был на нем в это утро, и несколько сконфуженный, что пропил старый пиджак и штаны, подаренные ему мной.
2: И давал я тогда, ваше высокоблагородие, за рог капитану за его иную доброту не пить. И вышел перед ним подлецом. Лупцевали раньше меня за это самое, а я еще пуще пьянствовал. Вышел в отставку, к докторам ходил. Так, мол, и так, выпользуйте от пьянства. Отреклись. Дивились только, как это я такой старик, а живу с пьяными внутренностями. И по какой такой причине я не имею сил характера? А вот тут-то и загвоздка. А Фармарсова Егорушкина помните, ваше высокоблагородие?
4: Помню.
2: Вот, тоже был, можно сказать, по всей форме пьяница. А как вышел в отставку, в рот не берет. О, такой случай вышел.
4: Какой?
2: Баба, ваше высокоблагородие. Есть такие бабы, что вовсе умеют оболванить мужчинов. Так и Егорушкин, как вернулся из дальней и встретился с такой, ну, замуж запросил. А она: брось, говорит, пить, пойду. А не то поворот, оверштаг. Она вдовая матроска была и слышала, как по вороту командует.
4: Ну да.
2: Ну, и как есть, оболванила. Бросил пить из-за этой самой бабы. А и баба, если на совесть сказать, прям-таки жидкой вовсе была, ваше высокоблагородие. Глаза только одни. А вот поди ж ты, такую власть взяла над Егорушкиным, что он пить перестал. А ведь пил-то

0: Ну так слушайте. Был Никандр Петрович во всем своем форсе, когда перед Крымской войной назначили его командиром Драмахи. Ага. Конвер был только что отстроен и назначен в дальнюю. И Никандру Петровича изо всех других выбрали как самого, что ни на есть, исправного капитана. Док он был на флотской службе, это надо правду сказать. И отчаянности в нем было много. Ну, как есть, был форменный капитан, смелый. Во флоте знали его отчаянность, еще когда он бригом скорым командовал. Бывало, на других судах два рифа у марселей возьмут, а он дует себе на бриге без рифов. Ага. Знал, когда, значит, до точки дойти, не утопивши себя и людей. Ну и матросы у него были вроде черчей. Он их тоже довел до отчаянности, потому что пощады не давал. Чуть что, заминка какая, меньше ста леньков не назначал. Вот такая была у него плепорция. А насчет бою, так это не в счет, чистил. Почитай, ни одного матроса не было, чтобы послуживший у него остался с целыми зубами. Самый форменный мордобой был. Вы-то, ваше высокоблагородие, этого мордобойства уж не застали. А я 10 лет при таком положении служил. Сами понимаете, отчего другой матрос до бесчувствия напивался. Теперь-то, небось, нет такого пьянства, как было. Потому другое положение.
1: Ну да.
0: И люди другие. А было в те поры Никандре Петровичу лет около 40. И был он из себя видный, плотный и глазастый. Румяный такой и блондинистый. И очень приверженный к женской команде.
1: А, он что?
0: Не брезговал. Была бы только баба товаристая, а звание ей, ну, не разбирал. Женатым не был. А в ту пору у него жила, будто горничной, одна шельмоватая девка из Петербурга привезенная. Шлющая такая, а? Аленкой звали. Бегала она на конверт, когда мы в гавани вооружались, завтракать носила своему барину. Так вот, как назначили к нам этого самого ястреба, так его матросики звали, мы поняли, какие такие настоящие ястребы бывают. Налетал, я вам доложу, так налетал, что и обсказать невозможно. А как вышли в море, пошла настоящая шлиховка. Ой, не дай бог и вспомню. Фу! А вестовой у него из наших драмахинских матросов одно слово, словно бы в потемнение рассудка от страха вошел. Чуял он беду, как только ястреб его в вестовые выбрал. А мы с Тепляковым земляки были. Плохо говорит мое дело, Андрейка. Ястреб недаром меня в вестовые выбрал. Изничтожит он меня. Попомни, говорит, мое слово. Потому зол он на меня. Ты что, горе мелис? За что ему быть злым на тебя? Да он тебя вовсе и не знает. Тот-то, говорит, знает. И сам с лица побелел. И повинился мне тогда Тепляков, что он к этой самой Аленке привержен на стене. И тайком забегал к ней на кухню, когда ейного барина дома не было. И раз он их застал, однако ни слова не сказал. Но с той поры Тепляков остерегался ходить. Аленка все-таки бегала к нему в казармы и с ним гуляла. И Никандр Петрович, должно быть, догадывался, но только все-таки Аленку держал. Уж очень занозистая девка была. Огонь девка. Я, говорит, и своего ястреба люблю, и матросика люблю. На всех меня хватит.
1: Что ж, ястреб мстил Теплякову, что ли?
0: А бог его знает, что в его душе было. А только он беднягу вестового почти что каждый день без всякого милосердия тиранил. И до такой отчаянности его довел, что сам, должно быть, испугался, как бы мы от

0: трос, чего в потемнении ума не сделал. И этак месяцев через пять отчистил его от вестовых. И взаправду пора было. А то Тепляков беспременно прикончил бы Никандру Петровича. Он, положим, терпеливый был, но все-таки норовистый. Есть такие, ваше высокоблагородие, терпит, до данного ему предела, а потом на всякую отчаянность пойдет. И доходил уже Тепляков до предела. Сознался после мне, что недобрые мысли были. Большое зло он на ястреба имел. И пропасть бы им обоим, если бы в те поры не уволил Никандра Петрович своего вестового и не взял другого. Вовсе ожесточил человека и в тоску ввел. Однако это и покурить пора, ваше высокоблагородие.
1: Этот самый Тепляков и выправил Никандр Петрович.
0: А вот узнаете, ваше высокоблагородие. Ох, а хорошо на солнышке. Кости старые греет. Верно, и Никандр Петрович солнышку радуется. А еще он и не знает, что мы про него рассказываем.
1: Ну так рассказывайте, Дмитрич.
0: Да. Ну так вот. Назначили Теплякова фор-марсовым. Он раньше на фор-марсе служил. И гребцом на капитанский вельбот.
1: Ага.
0: Видный и пригожий из себя был Тепляков. Никандр Петрович любил, чтоб гребцы, что на его катере, что на вельботе, были здоровые, молодые, видные. По крайности, лестно.
1: Ага.
0: И скорости Тепляков в себя пришел. Свет Божий увидал, как из вестовых вышел. А уж старался как, чтобы, значит, не могло быть капитанской шлифовки. Бывало, и на рее работал вовсю, и у орудия за комендора был. Провористый такой во всяком деле. И повеселел.
1: А разве ястреб ваш отошел?
0: Да не, по-прежнему разделывал. Но только все же Теплякову не так часто попадало. А вместе со всеми, ежели примерно капитан прикажет всех марсовых перепороть.
1: Ага, а это случалось часто?
0: Небось, раз в неделю обязательно. Чуть на секунду-другой паруса закрепили позже его иного положения. Или марселя сменили на минуту позже... Уж он заметит, сам в руках склянку держал. И как учение окончит, зыкнет. Фар марсовых или грот марсовых на бак. Ну, а там и известная разделка. Получи посту. И по другим случаям попадала. И сам, бывало, смотрит, как наказывает. Вовсе легко в жестокость приходил. Потому видит, что нет ему противности. Он от этой самой жестокости пьянеет. Никого не боится, ни бога, ни черта. Плавали мы таким родом 6 месяцев и кляли ястреба. А он и ухом не вел, что матросы его не терпят. Небось, понимал это. И пришли мы, наконец, на Яву остров в Батавию. Ну вот, пришли. А капитан ту же минуту айда в город. И велел вельботу через 2 дня у пристани быть в 10:00 утра. Уехал это Никандр Петрович, и на конверте значит отдышка. Рады все, что 2 дня без ястреба.
1: Да, ну да.
0: На 3-й день послали с 8:00 вельбот за ним. И скорости после того засвежело. Здоровый ветер поднялся. Ой, матросы льстили, что в такой ветер он не пойдет на вельботе, а побудет на берегу. Но только я сумлевался. Отчаянность-то я его понимал. И на парей с одним унцерцером пошел на стакан арахи. По-моему, и вышло. В 11:00 и видим. Жарит он на вельботе, да еще под парусами. Однако 2 рифа у грота взял. А ветер все сильнее, вельбот совсем на боку. Близко уж был к конверту, как в 1 секунду вельбот перевернуло, и все в воде. Ту же минуту вахтенный офицер крикнул катерным на катер, и мы наваливаемся, чтобы спасти людей. А изволите знать, ваше высокоблагородие, акульев там страсть на рейде-то. Грибу это я... А сам думаю, ястребу крышка. Плавать он совсем не мастер был, а волна ходила здоровая. Ну, подошли. Кой матросы за перевернутый вельбот держатся, а Тепляков плывет и Никандру Петровичу за волосы держит. Всех забрали, все только в воде искупались. Только капитан был в бесчувствии, а Тепляков мокрый, красный и смотрит на эту самую ястреба по-хорошему. Доволен, значит, что спас человека. Пристали это мы к конверту, принесли капитана в каюту и в скорости его в чувство привели. Оттерли, а то воды он хлебнул порядочно. А я Теплякова допрашиваю. Как это, мол, ты, Антошка, из своего злодея спас? Сперва не хотел, говорит. Вижу, откинуло его парусом от вельбота, и тонет он, а я по близности. И как увидал он меня, то с такой, говорит, тоской посмотрел. Понял, мол, что не ждать ему от меня помощи. Что в ту же минуту жалость меня взяла, и я к нему. А он уж захлебнулся и под водой. Я за волосы, и тут катер подошел. И чувствую я, говорит Андрейка, теперь легкость на душе. А не спаси я его, был бы вроде убивца. Только что это он рассказал мне и переоделся, как зовут Теплякова к капитану. Этак минут через 10 вернулся он в расстройке. Ну что он тебе говорил, спрашиваю? Благодарил? Тепляков все в подробности обсказал, как Никандр Петрович, увидавший его, смотрел во все глаза и спросил: «Ты? Ты меня спас?» А Тепляков ему: «Точно так, ваше высокоблагородие?» «Ты?» — опять спросил Никандр Петрович, а Тепляков снова: «Точно так, ваше высокоблагородие?» И после того ястреб заплакал и 100 рублей предлагал. Однако Тепляков отказался. Я, говорит, не за деньги спасал. «Так проси, чего хочешь?» — спрашивал он. А Тепляков ему: «И скажи, дозвольте, ваше высокоблагородие, слово сказать. Говори. Пожалейте, ваше высокоблагородие, матросов». С тем и ушел. Видно, сам Господь его умудрил ко времени сказать это самое. Не побоялся.
2: Ну и что же, после этого переменился капитан?
0: Ну, совсем другим человеком стал. Ни этого боя не было, ни шлифовки.
2: И не было наказаний?
0: Как не было, были. Без взыска нельзя. Но только наказывал не зря и редко. И ожесточенность прошла. Вот каким родом матросик выправил Никандру Петровича. Небось, редко такие дела бывают. А все-таки бывают. Случай такой подошел.
2: Да.
0: Вот только мне случая не было, ваше высокоблагородие.
3: Скоро мы встали и молча побрели

0: спектакль «Отплата» по одноименному рассказу Константина Станюковича.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: В одном из писем к дочери Фрэнсис Скотт Фицджеральд писал: «Еще никто не стал писателем только потому, что он этого хотел. Если у тебя есть что сказать, что-то, по-твоему, еще не сказанное никем ранее, вживись в свои мысли с такой силой, что у тебя появится собственный, никем не найденный способ их выражения. И тогда содержание и форма сольются в единое целое, так органично, как если бы они всегда были нерасторжимы». Эти слова Фицджеральда прежде всего характеризуют его собственное творчество. В наши дни имя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда постоянно упоминается наряду с именами других крупнейших американских писателей XX века – Эрнста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Теодора Драйзера, Шервуда Андерсона. Среди этих блестящих прозаиков Фицджеральд занимает место равного среди лучших, отличаясь неповторимой самобытностью, особой остротой зрения, которая позволила ему по-своему увидеть Америку. Картины Америки начала 20-х годов встают со страниц его лучшей книги «Романа «Великий Гэтсби». Это было время разрекламированного на весь мир экономического бума, за блестящим фасадом которого скрывались сложные, а порой и трагические конфликты жизни. Впоследствии писатель назовет эту эпоху веком джаза, сказав, что американцы жили тогда на время, взятое взаймы, с беззаботностью великих князей и легкомыслием хористок. Герой романа Джей Гэтсби, поверивший в миф о безграничных американских возможностях и вознесенный на вершину богатства, старается сохранить человечность и верность мечте в окружающем его мире. Но та самая заурядная повседневность, от которой Гэтсби пытался спастись в мире мечтаний, и определила характер его честолюбивых устремлений, внушив ему ложные идеалы, сделав рабом стремление к материальному успеху. По мнению писателя, трагедия Гэтсби – это в чем-то и трагедия всей Америки. Романтические устремления Гэтсби рождены мечтой о прекрасном новом мире, манивший в Америку миллионы переселенцев из Старого Света. Фицджеральд принадлежит к тем писателям, которые показали, что мечта не сбылась, разбившийся бездушный меркантилизм. Жертвой слепого доверия мечте пал и великий Гэтсби. Рассказ в романе ведется от лица Ника Кэрроуэя, ставшего случайным свидетелем драмы Гэтсби.
3: «Тем летом случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. Мой домик стоял у оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши в Нормандии с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби, точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто. И потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за $80 в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону, к Бьюкененам, в гости. Дейзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой. А Тома я знал еще по университету. И как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. Том, наделенный множеством физических совершенств. Университетские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего. Был фигурой в своем роде характерной для Америки. Одним из тех молодых людей, которые к 21 году достигают в чем-то самых вершин. И потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты. Уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания. И теперь, вздумав перебраться из Чикаго на восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным. Привез, например, целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей. Не знаю, что побудило их переселиться на восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин. Потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. «Теперь они решили прочно сесть на одном месте», — сказала мне Дейзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дейзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста. Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал навестить двух друзей, которых, в сущности, почти не знал. Том Бьюкенен был теперь плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Он говорил резким, хрипловатым голосом, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Не дурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. «Ну, пойдем». Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. На исполинской тахте укрылись две молодые женщины. Младшая из них была мне незнакома. Другая — это была Дейзи. Сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию женщины на другом конце дивана. Бейкер.
4: Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.
3: Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дейзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза. Но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радости только что миновавших и веселья и радостей, ожидающих впереди. Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой бессодержательной болтовне не было легкости. Она была холодной, как их белое платье, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали, скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое.
5: Вы живете на том берегу? У меня там есть знакомые.
3: А я там никого не знаю.
5: Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби.
4: Гэтсби? Какой это Гэтсби?
3: Где-то в доме зазвонил телефон. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. И вдруг Дейзи бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед».
6: «Молчите! Я хочу слышать, что там происходит».
3: «А там что-то происходит?»
6: «Вы что же, ничего не знаете? Я была уверена, что все знают».
3: «Я не знаю».
6: «Ну, в общем, у Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке».
3: Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу.
4: «Неотложное дело».
3: Дейзи уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня, и продолжала, как ни в чем не бывало.
4: «Я на минуту выглянула в сад. Там сейчас все так романтично. В кустах поет птица. По-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Ну, разве не романтично?»
3: Я был тронут радушным приемом Дейзи и Тома. Даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня. Но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дейзи остается одно – схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома. Но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то о какой-то особе в Нью-Йорке говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Называли имя – Миртл Уилсон, жена владельца гаража. В тот вечер, вернувшись к себе, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков. Хлопали птичьи крылья в листве дерева, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решил окликнуть его, сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер. Это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть, сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте. Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты велись, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его пляжа, а две его моторные яхты режут водную гладь пролива Лонг-Айленд, и за ними на пенной волне взлетают аквапланы. По субботам и воскресеньям его Роллс-Ройс превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный форт к приходу каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. К 7 часам оркестр уже на местах, не какие-нибудь жалкие полудюжины музыкантов, а полный состав, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнета-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху. Вдоль подъездной аллеи по 5 в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через 5 минут будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших. Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца. Смех с каждой минуты льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями. Не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток. Такая мелькнет то тут, то там среди дам посолит. На короткий, но радостный миг станет центром внимания кружка и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов в беспрестанно меняющемся свете. Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина, затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп. Вечер начался. В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения, туда просто приезжали и все. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином. Простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом. Но я был приглашен по всей форме. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина. Но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. И тут я увидел Джордан Бейкер. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» – завопил я, бросившись к лестнице. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Мы присели к столику, где уже расположились 2 девицы и 3 мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Бр-бр-бр-бр. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала одна из девиц. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было». «Кто он?» – спросил я. «Гэтсби». «Мне говорили...» Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у меня по коже. Три мистера Бермр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. А девица торжествующе продолжала. «Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца». Она зажмурила глаза и поежилась. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральто – джазовую песенку. А в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого беспечного смеха. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели теперь еще двое. Мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.
7: «Мне ваше лицо знакомо. Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?»
3: «Ну как же, конечно. В 9-м пулеметном батальоне».
7: «А я в 7-м пехотном полку. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались».
3: Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом я сказал: «Никак не могу привыкнуть к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто я живу тут рядом, и он прислал мне с шофером приглашение». Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.
7: «Так ведь это я? Гэтсби?»
3: «Что? Ох, извините, ради бога».
7: «Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин».
3: Он улыбнулся мне ласково. Нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4-5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредотачивается на вас, и вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и передо мной был просто расфранченный хлыщ, лет 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистер Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном. Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. Кто он вообще такой? Вы знаете?
5: Некто по фамилии Гэтсби. Вот и все.
3: Но откуда он родом? Чем занимается?
5: Ну вот, теперь и вы туда же. Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.
3: В В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало.
5: Впрочем, я этому не верю.
3: Почему?
5: Сама не знаю. Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.
3: Что-то в ее тоне напоминало слова той девицы. «Мне кажется, что он убийца». И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Простите, пожалуйста». Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он. «Простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине».
5: «Со мной?»
3: «Да, мисс». Джордан оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность.
6: «Я только что выслушала совершенно невероятную историю».
3: Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.
7: «Ну что вы, какие пустяки? Даже и не думайте, старина».
3: В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. Но тут раздался голос лакея из-за его спины. «Вас вызывает Филадельфия, сэр?»
7: «Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку». «Спокойной ночи».
3: Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду еще, освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери. И от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.
6: «Как-то раз в октябре, лет 5 назад, я шла по Луисвиллской улице. На мне была новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дейзи Фэй. Ей тогда было 18, на 2 года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы один часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины, и в нем сидит Дейзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я уже была в 3 шагах. Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби. Дело было в 1917-м. На следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дейзи виделись довольно редко.
5: Она развлекалась с другой компанией, постарше, если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи, будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. К осени она снова стала прежней Дейзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал. И в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго. И свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл сотней гостей в 4 отдельных вагонах. Снял целый этаж в отеле. И накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в 350 тысяч долларов. Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье. В одной руке у нее бутылка Сотерна, а в другой какое-то письмо. «Дейзи, что случилось?» Сказать по правде, я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.
8: Вот, вот, пожалуйста.
5: Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье.
8: Отнеси это вниз и отдай кому следует. И скажи, что Дейзи передумала. Так и скажи им всем. Дейзи передумала.
5: И плачет, просто рыдает. Но ни одного слова она больше не вымолвила. Дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, и когда полчаса спустя она вместе со мной спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее. А на завтра в 5 часов дня она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по Южным морям. И вот месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби. Впервые за все эти годы. Помните, я спросила, не знаете ли вы Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой? Она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила, как он выглядит, этот Гэтсби? И когда я с просонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что должно быть... Это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами.
3: Странные совпадения.
5: А это вовсе не совпадение.
3: То есть как?
5: Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дейзи живет недалеко, по ту сторону бухты.
3: Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия.
5: Вот он и хотел вас спросить. Может быть, вы как-нибудь позовете Дейзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок?
3: Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал 5 лет. Купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мышкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь зайти на часок в чужой дом. Что-то мне тут казалось не так. Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу?
5: Ему хочется, чтобы она увидела его дом, а вы живете рядом. А Дейзи? Дейзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни.
3: Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?
5: Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая.
3: На следующее утро я из конторы позвонил Дейзи и предложил ей завтра навестить меня. «Хелло, Дейзи! Только приезжай без Тома!»
4: «Что?»
3: «Приезжай без Тома!»
4: «А кто такой Том?»
3: На следующий день с утра зарядил проливной дождь. В 11 часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газоны. Цветов можно было не покупать. В 2 часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась, и влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи, и в ту же минуту послышался шум подъезжающего автомобиля. Мы оба вскочили. Сам слегка взбудораженный, я вышел на крыльцо. Между сиреневых кустов с поникшей мокрой листвой шла к дому большая открытая машина. Она остановилась, из-под сдвинутой на бок треугольной шляпы цвета лаванды выглянуло лицо Дейзи, сияющей радостной улыбкой.
4: «Уж не влюбился ли ты в меня? А почему я должна непременно была приехать одна?»
3: «Это тайна замка Рекрент. Отправь своего шофера на час куда-нибудь». Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста. Что за черт?
4: «О чем это ты?»
3: И тут она оглянулась. Кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами. Не вынимая рук из карманов, он прошагал за мною в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее. Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату. Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Он взглядом безумца смотрел на Дейзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда.
7: «Мы старые знакомые».
3: Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла.
4: «А давно мы с вами не виделись?»
7: «В ноябре будет 5 лет».
3: Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор, по крайней мере, еще на минуту. При первом удобном случае я встал и попросил позволения ненадолго отлучиться. Я вышел с черного хода, как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома, и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя. Из-под дерева открывался один единственный вид — огромный домино Гэтсби. Вот я целых полчаса и глазел на него. Прежде чем войти, я сколько мог нашумел в кухне. Только что не опрокинул плиту. Но они, наверное, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас прозвучал или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дейзи лицо было мокрое от слез, и когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло. Он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную.
9: Пойдемте сейчас все ко мне. Мне хочется показать Дейзи мой дом.
4: Как? Неужели это ваш дом?
9: Вам он нравится?
4: Очень нравится. Только как же вы живете там совсем один?
9: А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди. Известные люди, знаменитости.
3: И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. Все это время Гэтсби пристально следил за Дейзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. После дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники. Но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива.
9: В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты. У вас там на причале всю ночь светится огонек.
3: Дейзи взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дейзи была так невероятно далека, ему чудилось, что этот огонек горит где-то совсем рядом с нею, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода Соединенные Штаты Америки, Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом, яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гетц. Таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби вырос из его раннего, идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, и должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца. Дейзи была первой девушкой из общества на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме. Жила запросто, все равно, как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило, готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни, о беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропахших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Но он хорошо сознавал, что попал в это

могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось, и все вышло не так, как он ожидал. Оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства. Вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под нею была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дейзи долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дейзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече, или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно, в письмах Дейзи сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий приятный соблазн. И оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила любви, денег, неоспоримой выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе. И Дейзи это льстила. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дейзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дейзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет. Было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословение.

0: благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами. И он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни. Я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону.
1: «Хелло, Гэтсби, уезжать собираетесь?»
2: «Нет, а почему?»
1: «Говорят, вы отпустили всю прислугу».
2: «Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает по вечерам».
0: Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи, и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. День выдался настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Завтракали в столовой, затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственные веселья.
3: «А куда нам девать себя вечером? И завтра... и послезавтра, и в ближайшие 30 лет.
4: Пожалуйста, не впадай в меланхолию. С первым осенним холодком жизнь начнется сначала».
3: «Да, но сегодня так жарко, и все как в тумане. Знаете что? Давайте поедем в город».
0: Гэтсби потянулся к ней взглядом.
3: «Кто хочет ехать в город?»
2: «Я...
3: «Вам словно бы прохладно?»
0: Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во Вселенной.
3: «Вам всегда прохладно?»
2: «Нет, я...»
0: Она говорила ему о своей любви. И Том вдруг понял. Он замер ошеломленный. Рот его приоткрылся. Он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.
5: «Ладно. В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все. Мы едем в город».
0: Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Дамы пошли наверх привести себя в порядок, а мы с Гэтсби стояли, переминаясь ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби сумрачно повернулся ко мне.
2: «Не могу я разговаривать в этом доме, старина».
0: У Дейзи нескромный голос. В нем звенит...
2: «В нем звенят деньги».
0: «Ну, конечно же, как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе. Вот что так пленяло в его бесконечных переливах. Звон металла, победная песнь кимвал». Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дейзи и Джордан.
5: «Садись, Дейзи. Прокачу тебя в этом цирковом фургоне».
3: «Ты бери Ника и Джордан, а мы поедем следом на фордике».
0: Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби. Том тронул один рычаг, другой, и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив Дейзи и Гэтсби далеко позади.
5: Видали?
0: Что именно? Он пристально посмотрел на меня. Должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем.
5: Вы, наверное, меня круглым дураком считаете. Пусть так. А все-таки у меня иногда появляется, второе зрение, что ли. Оно мне подсказывает, как поступить.
0: Том с досадой затормозил. Мы въехали на пыльный пятачок перед гаражом у Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.
5: «Нельзя ли поживей? Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажами».
6: «Я болен. Я сегодня с самого утра болен. Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с Миртл хотим перебраться на запад».
5: «Ваша жена хочет уехать?»
6: «Да. Дошло тут до моих ушей кое-что неладное. Потому-то я и решил уехать».
0: От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове. И прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире. И от этого ему стало физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома. Ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие. В одном из окон над гаражом занавеска была чуть-чуть сдвинута в сторону. И оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад Дейзи и Миртл принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук, и он все сильнее нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели – уйти от Уилсона и догнать Дейзи. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду и из его жизни. Но этого не случилось. И мы все сообща приняли труднообъяснимое решение снять на вечер гостиную номер «Люкс» в Плаза. Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему.
5: «Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета».
2: «Не совсем так. Я пробыл там всего 5 месяцев. После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию. Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции».
3: «Открой бутылку, Том. Я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком».
5: «Погоди. Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос».
2: «Пожалуйста».
5: «По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?»
3: «Никакого скандала он не устраивал. Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой».
5: «Владеть собой? Это что, новая мода? Молча любоваться, как мистер невесть кто, невесть откуда, амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел. Хороши пошли порядки. Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком. И да здравствуют браки между белыми и неграми».
2: «Послушайте, что я вам скажу. старина.
3: Нет, нет, нет, не надо. Знаете что? Поедем домой. Все поедем домой.
0: А в самом деле? Поехали, Том.
5: Нет, я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби.
2: Ваша жена вас не любит. Она вас никогда не любила. Она любит меня.
5: Вы с ума сошли!
2: Она вас никогда не любила, слышите? Она вышла за вас только потому, что я был беден, и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка. Но все равно, она никогда никого не любила, кроме меня.
5: Вы сумасшедший! Не знаю, что у вас там было 5 лет назад, до моего знакомства с Дези. Хоть убей, не пойму, как-то вам вообще удалось попасть ей на глаза. Разве что вы доставляли в ее дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дейзи выходила за меня по любви и сейчас меня любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупости с досады. А главное, я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, ну, в конце концов, я всегда возвращаюсь к Дейзи. В сущности, я люблю только ее одну.
3: Гнусный ты человек. Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости.
2: Забудь все это, Дейзи. Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду. Скажи, что ты никогда его не любила. Что ты уходишь от него.
5: Чушь!
3: Нет. Это верно.
5: Никуда она не уйдет. Кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет, ворованное.
3: Я не желаю этого слышать. Уедем, ради бога, уедем отсюда.
5: Я уже знаю, что представляли собой ваши аптеки. Ты знаешь, Дейзи, они прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго.
3: О!
5: И торговали алкоголем за аптечными стойками.
3: Ой!
5: Вот тебе одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера. И, как видишь, почти не ошибся. Впрочем, история с аптеками — это так, детские игрушки.
3: О!
5: Я знаю, что сейчас он занят аферой покрупнее.
3: Том, ради бога, ради бога, уедем. Я не могу, не могу я больше не могу.
0: Дейзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби. Меня поразил его вид. Можно было подумать, говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду, можно было подумать, что он убил человека. При всей фантастичности этого определения в тот момент лучшего было не подобрать. Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дейзи. Все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя. И в конце концов он умолк. Только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты. Испуганные глаза Дейзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа.
5: «Дейзи, ты поезжай с мистером Гэтсби». В его машине.
0: Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения.
5: Поезжай. Он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен.
0: И Дейзи с Гэтсби ушли вдвоем, без единого слова. Исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего, даже от нашей жалости. Было уже 7 часов, когда мы втроем уселись в синий фордик и тронулись в обратный путь. Мы еще издали увидали толпу и машины, сгрудившиеся на дороге.
5: Авария. Уилсону повезло. Будет ему теперь работа.
0: Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в 2 одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару. Склонившись над нею спиной к нам, неподвижно стоял Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста записывал фамилии в маленькую книжечку.
7: Шли тебе машины. Одна из города, другая в город. Ну вот, а она выбежала на дорогу. И вот та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Я знаю, какая это была машина. Я теперь все знаю. Я теперь без вас все знаю. Это он. Он ехал в машине. Она же бросилась к нему. А он не пожелал остановиться.
0: Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи.
5: Выслушайте меня. Я только сию минуту подъехал. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя. Слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видал.
0: Приподняв Уилсона точно куклу, Том вынес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери.
5: Кто-нибудь, идите, побудьте с ним. Поехали.
0: Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы.
5: Проклятый трус! Даже не остановился.
0: У дома меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби.
2: Вы что-нибудь видели на шоссе?
0: Да.
2: Она совсем?
0: Да.
2: Я так и думал. Я и Дейзи так сказал. В таких случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась.
0: Он говорил так, словно только это и имело значение, как перенесла случившееся Дейзи. Как это, черт возьми, произошло?
2: Понимаете, я не успел перехватить.
0: Он запнулся, и я вдруг все понял. За рулем была Дейзи?
2: Да. Ну, я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дейзи очень нервничала, когда мы выезжали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей будет легче успокоиться. Эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в 1 минуту. В 1 минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать. Может быть, приняла нас за кого-то другого, знакомого. Ну, а потом я просил Дейзи остановиться. Но она не могла.
0: Вам надо уехать. Полиция наверняка выследит вашу машину. Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дейзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять. Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности. Рассказал потому, что Джей Гэтсби разбился, как стекло, от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. «Ничтожество на ничтожестве, вот они кто», — сказал я ему, уходя. «Вы один стоите их всех вместе взятых». Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. На другой день в 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею, если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Никто так и не позвонил. Но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до 4 часов, когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения. Если так, то, наверное, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Шофер слышал выстрелы, но потом он мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Почти не сговариваясь, мы четверо, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволило угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва ребивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву. Я позвонил Дейзи, сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. Дейзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов.
1: Как-то раз в конце октября я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкенена.
5: В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?
1: Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
5: Ты с ума сошел, Ник? Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.
1: Том, что ты в тот день сказал Уилсону?
5: Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу. Я передал через лакея, что у меня нет времени для разговора. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте. Не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане. Да что тут такого, если я и сказал ему? Ну, тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза. И тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит.
0: Я не мог простить ему, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал. Трава на газонах разрослась так же беспорядочно, как и у меня на участке. Накануне отъезда я пошел взглянуть последний раз на эту огромную, нелепую хоромину. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не было видно огней. Только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки, и в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит наши суденышки обратно в прошлое.
8: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
9: Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы. Часть первая.

0: Кто калиткой стукнул? Нет, показалось. Очень уж я уши-то насторожила. Экая погодка, в легоньком пойти. Теперь где-то мой сынок любезный погуливает. Ох, детки, детки, горе матушкино.
1: Вон Васька, уж на что гулящий кот, и тут домой пришел.
0: Ой, господи. Пришел? Ой, Людмила Герасимовна. А я и не вижу вас, стою, он дофантазирует тут сама промеж себя.
2: Вы говорите, пришел.
0: Да вы кого ж дожидаетесь-то?
2: Я никого, я просто слышала, вы сказали, пришел.
1: Да, это я так свои мысли выражаю, в голове-то накипит, знаете, он погода, мол, такая, что даже мой Васька домой пришел.
3: Сел на лежанку, да так-то мурлычет, даже захлебывается, а? Очень уж ему сказать-то хочется, что, мол, я дома, не беспокойтесь. Ну, разумеется, погрелся, поел, да опять ушел, мужское дело дома не удержишь. Ну, ты зверь, и тут понимаешь, что надо бы домой побывать, понаведаться. Как, мол, там, а сынок мой Николенька другие сутки пропадает.
0: Как знать, какие дела у него?
1: Да уж, кому и знать, как не мне. Никаких делов у него нет, баклуши бьет.
0: Он адвокатством занимается.
1: Да какое адвокатство? Было время, да прошло.
0: Но он же хлопочет по делам какой-то дамы, Феоксат Антон.
1: Ну, матушка, дама, не рознь, ты погоди, я тебе все скажу. Учился он у меня хорошо, в университете курс кончил. И как на грех, заведись тут эти новые суды. Записался адвокатом. И пошли дела, огребая деньги лопатой. От того от самого, что попал в этот самый денежный купеческий круг. Ну, сами знаете, с волками жить, по-волчьи жить. И начал эту самую купеческую жизнь. Что ни день в трактире, а ночь в клубе, либо где. Само собой удовольствие. Человек же он горячий. Ну им что? У них карманы толстые. А он барстал да барстал. В дела-то между рук шли, да и лень-то. Тут еще адвокатов развелось не из числа. Уж сколько он там не путался, а деньжонки-то все прожил. Знакомство растерял и опять в прежнее бедное положение пришел к матери, значит. От стерляжи ухита на пустые щи. Да привычку к трактирам возымел. Хороший нищим, так по плохим стал шляться. Видя его в таком упадке, начала ему занятия находить. Хочу его свести к одной знакомой даме, а он дичится.
0: Робок должно быть характером.
1: Да ну полно, матушка, что за характер?
0: Да бывают люди робкого характера.
1: Да ну полно, что за характер? Разве у бедного человека бывает характер? Какой-то еще характер нашла.
0: А что же?
1: У бедного человека-то еще характер. Платья нет хорошего, вот и все. Коли у человека одежи нет, вот и робкий характер. Чем бы ему приятный разговор вести, он должен на себя осматриваться, нет ли где изъяна. Он возьмите хоть нас, женщин. А чего хорошая дама в компании развязный разговор имеет?
0: Чего?
1: От того, что все на ней в порядке. Одно к другому пригнато, одно другого не короче, не длиннее. Цвет к цвету подобран, узор под узор подобран, тот у ней душа и растет.
3: А нашему брату высокой компании беда. Лучше, кажется, сквозь землю провалиться, там висит, тут коротко, в другом месте мешков, везде пазухи, как на лешего на тебя смотрят. Потому что не мадамы нам шьют, а мы сами.
1: Не по журналам, а как придется на чертов клин.
3: Сыну-то тоже не француз шил. А видишь, Кохлатов из-за Драгомиловской заставы. Так он над фраком год думает. Ходит кругом сукна-то, режет его то с одной, то с другой стороны покроет. Ну и выкроет куль, а не фрак. Прежде-то, как деньги были, Николай фронтил. Ну и дико ему теперь в таком-то безобразии. Ломала его, да и сама не рада. Человек он гордый. Не захотел быть хуже других, потому как у нее с утра до ночи франты. Ну и заказал хорошее платье дорогому немцу в долг.
0: Молода она?
1: В паре женщина, тут и беда, как бы старуха так деньги платила.
0: А она что же?
1: Женщина легкая, избалованная, на красоту свою надеется. Всегда кругом нее молодежь любит, чтобы ей все угождали. И она даже за счастье сочтет, чтобы услужить.
0: Так он что ж, даром для нее хлопочет, что ли?
3: Да ну нельзя сказать, что вовсе даром. Да он-то бы, пожалуй.
1: А я с нее стополхара выханжила.
3: Ну и толку. Все деньги, что я взяла с нее, за него все портному, ты отдала, вот тебе и барыш.
1: Мало того, ехать к ней еще извозчика берет с биржи, держит там полдня, чего-нибудь достоит, а с чего бьется-то диви бы все, ветер в голове.
0: Ну, может, она ему нравится.
1: Да это срам. Бедному человеку за богатой бабой ухаживать, ты еще самому тратится. Куда ему? Там такие полковники да гвардейцы, что уж слов-то не найдешь. Глянешь на него только и скажешь, ах ты, боже мой. Чай смеются над нашим-то, да и она поди тоже. Ну, посудите сами, подкатит к крыльцу на паре с пристяжки, таки полковник, брякнет в передней шпоры или саблей, глянет мимоходом зеркало, тряхнет головой, да прямо к ней в гостиную. Ну, она что? Женщина, создание слабое, сосуд скудельный, вскинет на него глазки, точно вареное сделается.
0: Так она вот какая, значит, да?
1: Да, она только с виду великая дама. А как поглядеть поближе, так довольно малодушно.
3: Запутается в долгах да в амурах, но и шлет за мной на картах ей гадать. Мелешь, мелешь ей, а она и плачет, и смеется, как дитя малое.
4: Странно. Я говорю, неужели такая женщина может нравиться?
1: Так ведь Николай горд. Засела в голову, что завоюем умно и мучится. А может, он из жалости, потому как нельзя ей не пожалеть-то ее бедную. Муж у нее такой же путаник был. Мотали да долги делали, друг другу не сказывали. А вот муж умер, и пришлось расплачиваться. Так как бы с умом еще можно было бы жить, а то, говорят, стала векселя зря давать. Подписывать сама не знает, что, а какое состояние было. Эх, как бы в руки. Да вы что в потемках-то?
4: Ничего, так лучше.
1: Ну что ж, посидим, посумерничаем. Подождем Николая. Кто-то пришел. Пойти лампу принести. Ой, Дармитон Андреевич, это вы?
5: Ясно.
1: А я подумала... А впрочем, я очень рада, а то скучно одной. Ты где был? Я так полагала, что ты дома. Вон, как озяб, захвораешь, смотри.
5: Я брата искал.
1: Нашел?
5: Нашел.
1: Где он?
5: Все там же.
1: Смотри-ка, другой день в трактире. Вот скажите, пожалуйста, на что это похоже?
5: На бильярде играет.
1: Ну, и что ж ты его домой не звал?
5: Звал, да не идет. Пойди, говорит, скажи маменьке, что я совершеннолетний, чтоб не беспокоилась. Домой, говорит, когда мне вздумается, я дорогу и без тебя найду. Провожатых мне не нужно, я не пьяный. Я уж и плакал перед ним. Я говорю, брат, ты вспомни дом, какой ты добычник. Люди, говорю, вон, работы ищут, а ты сам от дела бегаешь. Нынче, вот, два лавочника приходили прошение к мировому писать, а тебя дома нет. Это ты всех отвадишь. А я, говорит, по грошам не люблю собирать, а у меня последний рубль выпросил. Я отдал, брат ведь?
1: Азиат.
5: Да не очень. Я все для дома, а он нет. Я, если когда дров наколоть, что за важность? Сейчас пошел, надел халат, нарубил, да еще мацион. Ведь верно, Людмила Герасимовна?
4: Вы брата любите?
5: Как же?
4: Ну так любите больше, вы же хороший человек.
1: Работу пойду возьму. Приходите, поскучаем вместе. Он как перезяб, все не согреешься.
5: Да ничего, маменька. Только в среднем пальце владения не было, а теперь отошло. Я записание.
1: Давай. А я карточки разложу, покуда.
5: Маменька, а вы во мне ничего не замечаете?
1: Нет, а что?
5: Я ведь, маменька, влюблен.
1: Ну что ж, на здоровье.
5: Маменька, серьезно?
1: Да уж, веришь, что не в шутку?
5: Какие шутки, вы погадаете?
1: Ой, давай гадать. Давай, старый да малый, из пустого в порожнее пересыпать.
5: Не смейтесь, маменька, она меня любит.
1: Да, шай, Дармидош, не с таких ты мужчин, каких женщины любят. Одна только женщина может любить тебя.
5: Какая же?
1: Мать. Для матери чем плоше дитя, тем оно милее.
5: А я чем плох, маменька? Я для дому.
1: Да уж, конечно. Но я же знаю, про кого ты говоришь-то.
5: Да ведь как не знать? Ведь уж одна. Я вот сейчас пришел, она бросилась к двери и говорит, это вы?
1: Да, бросилась, ишь ты. Да только не тебя она ждала. Не брата ли?
5: Невозможно, маменька, помилуйте.
1: Ну, гляди. А похоже дело-то.
5: Меня, маменька, меня. Вот сейчас бы только время узнать, да в самый раз душу-то свою открыть. Действовать?
1: Ну, действуй.
5: А как, маменька, карты, что они мне говорят?
1: Ай, да ну путаница какая-то, не разберу. Он, кажется, купец домой собирается. Пойти велеть ему посвятить.
6: Слушай, ох ты, а ведь мы с тобой старые приятели, Боже.
7: Еще бы, сколько лет, Герасим Порфирович, знаешь что, давай-ка мы с тобой теперь выпьем.
6: А я сейчас кучера к Бауру. Нет, Распотопчи, не проси, нет.
7: Ну как, что ты, братец, в самом деле, мне теперь вдруг фантазия. Должен ты уважить.
6: Тебя эта фантазия каждый день приходит. Ты об деле-то чего ты? Завтра ужином утром к маклеру.
7: Да что ты все об деле, да об деле. Я ведь на тебя как на каменную стену.
6: Вот.
7: Видишь, я тебя не забыл. Вот где отыскал.
6: Благодарю, благодарю. А куда меня забросил судьба-то? Да дел серьезных почти нет. Скучно без работы-то.
7: Скучно-то бы ничего, ведь чай поди. Голодно.
8: Да, да.
7: Бодрись. Бодрись, Герасим Порфирьевич. Авось с моей легкой-то руки уж ты... Уж ты по знакомству-то постарайся.
6: Ну, что за просьба-то? Я свое дело знаю.
7: Заходи завтра вечерком. Не бойся, не волить не буду легоньким попочью.
6: Хорошо, хорошо, зайду.
7: Значит, до приятного. До завтра.
6: Да, постой! Забыл. Ну, подожди немножко.
7: Что еще?
6: Ну,
7: что
6: так, еще? Забыл тебе расписку дать. Какие документы от тебя принял?
7: Да вот еще не надо.
6: Нет, нельзя. Порядок.
7: Да не надо, чудак.
6: Верю. Я тебя не выпущу без этого. Ну что такое?
7: Ну зачем? Зачем только эти прокламации?
6: У меня не пропадут. Я уж теперь осторожен стал.
7: Разве было что?
6: Было. О, был какой случай со мной. Когда Ефимий-то мой гремел по Москве, выкрал у меня один писарек документ. Да и продал должнику.
7: Велик документ.
6: Да, в 20 тысяч.
7: Что ж ты?
6: Да. Заплатил.
7: Все заплатил?
6: Все заплатил.
7: Как же ты извернулся-то, 20 тысяч?
6: Как? Все свои трудовые денежки отдал. Дом продал. Все продал, что можно продать было. Денег нет. Гнезда нет. Жена так все хворала, а тут умерла. Не перенесла. Доверия лишился. Хотел руки на себя наложить.
7: Полоумный ты, что ли?
6: Да будешь тут полоумный-то. Вот так-то раз вечером тоска меня грызет. Хожу по комнате, поглядываю, где петлю-то повесить.
7: На бог с тобой.
6: Заглянул в угол, а там кроватка стояла, дочка спала, там годика два, да, 2 лет была тогда. А думаю, а кто ж у ней-то останется? Ты понял, нет?
7: Как не понять, как не понять?
6: Кто у ней-то останется? С тех пор я так молюсь на нее, как на мою спасительную свечка, бы она, ой, брат, ау, брат, вот с тех пор я и осторожен стал. Забираю на ключ у дочери. Все у нее и деньги. Все у нее. Она святая. Ой, святая, говорю. Кроткая, сидит, работает, молчит.
7: Замуж бы.
6: Да с чем? Чудной ты человек, с чем?
7: Ах, ну вот бог даст, ты мне дела-то на 200 тысяч вот. Сделаешь, так уж тогда я...
6: Вот, погоди. Я сейчас тебе расписочку быстренько.
7: Ладно, ладно. Подожду. Строчи, строчи.
6: Чего-с?
7: Эй, как тебя там? Подписухин, что ли? Поди сюда, подойди поближе.
6: Вы бы поучтили, коли не знаете человека.
7: Ах, извините, ваше благородие. А ты живи без претензий. Сытее будешь. Подойди, говорю. Денег дам.
6: За что-с?
7: А так, за здорово живешь. Держи.
6: Покорно благодарю-с.
7: Ох ты, шершавый, не нашей державы.
6: Ну, полно, полно, что вы.
7: Ну что, милый друг? Этот самый стряпчий не сфальшивит, если ему документы поверить.
6: Да как можно, что вы?
7: Я бы и хорошему отдал, да спесивы больно все стали. Надо его сударем, благородием звать. Ты же, ежели какую фальшь заметишь, сейчас забеги ко мне, так и так, мол.
6: Уж будьте покойны.
7: Ну, строчи, строчи.
6: Да я уж кончился.
7: Только ты стряпчему-то не ку-ку. Много жалований получаешь?
6: 10 рублей в месяц.
7: Ну что ж, это ничего, это хорошо. Тоже ведь и тебе питаться надо чем-нибудь. Всякий от своих трудов должен.
6: Да. Спрячь. Спрячь.
7: Ага. Что это за писарек у тебя такой?
6: Что за писарек? Ничего, глуповато.
9: Плут, плут, я вижу, большой руки. За ним гляди в оба.
6: Тут минуту не болтай, пустого.
7: Доглядывай, доглядывай, советую. Ну, гости посидят, да и поедут. Черт, постой. Вот было, чуть не забыл. Ты знаешь, у меня дома есть еще один документ. Уже я его хотел бросить. Да дай, думаю, посоветуюсь, что с ним можно сделать. Все-таки жалко.
6: Нет, в чем же дело-то?
7: Знаешь, этот самый документ достался мне по наследству от дяди. Да какой-то он сумнительный. Ну, думаю, и так много досталось. Ах, иди, пропадаю.
6: Не-не-не, на кого документ?
7: На бабу. Есть тут одна вдова, Лебедкина прозывается. Путаная бабенка.
6: Нет, да у нее есть что-нибудь?
7: Да как-нибудь. Не, ну, поразмотала, конечно. А все-таки заплатить в силах.
6: Так давай, получим.
7: Получить можно, коль пугнуть.
6: Чем?
7: Документ-то выдан за поручительством мужа. А поручительство-то фальшивое. Муж-то в параличе был. Без всякого движения. Как она этот документ-то выдала?
6: Так и пугнуть.
7: Ну, оно и следует. Только обстоятельно вот купцу связываться с бабой. Я тебе все передам, ты как хочешь, вот от своего имени, а мне чтоб и не путаться.
6: Все, считай, что деньги-то у тебя в кармане.
7: А, получи хоть половину.
6: Все, получу.
7: Не пожалеешь, стало быть?
6: А что плутов-то жалеть?
7: Бабенка-то наоборот, ты не оплела б тебя на старости лет. Заговорит, растаешь.
6: Ну вот еще ты толкует, вот через 2 дня все деньги у тебя.
7: Значит, эту статью из головы вон.
6: Вон.
7: Завтра я тебе документ отдам. Ну, а теперь, по-моему, коль не пить, так самое время спать. Ну, прощай.
6: Прощай.
1: Сведите его кто-нибудь!
3: Ужинать не прикажете ли?
6: Нет, нет. Я нынче ужинать не буду. Ужинайте без меня.
1: Людмила! Людмила!
3: Да?
6: Людмилочка, я нынче ужинать не буду. Вы без меня.
3: Да-да-да, пап, я сама хочу нынче подольше посидеть, поработать. Ага. Фелицата Антоновна! Вы сейчас будете ужинать, никого ждать не будете?
10: Да, ну надо бы подождать.
3: Так я с вами посижу.
1: Герасим Порфирьич! Герасим Порфирьич!
11: Да?
1: Да. А нет ли уж и мне какого деньца за компанию?
11: А, будет. Будет у тебя работа, будет. Повалили дела-то мне. Повалили. Ух ты, фортуна улыбается. Повезло, повезло. Счастье-то повалило.
3: Я рад за тебя, пап.
11: За меня. Да мне уж, Людмила, ничего не надо. Я для тебя же, дитя мое. Для одной тебя. Ой, Бог даст, будет у нас довольствие. Слышь, в нашем ремесле мы посчастливиться скоро богатеет. Ты поживешь для себя-то. Да еще как поживешь-то. Вот я знаю свою вину. Я загубил твою молодость. Ну вот, я же и поправить хочу свою вину. Все, прощай. Ангел-хранитель. Над тобой.
3: И над тобой, пап.
10: Ай, вот что видеть-то приятное. А у меня сынки.
1: Маменька, а я? Разве я вас не покою? Разве я для дома не родитель?
10: Конечно, ты-то. Да ждать-то от тебя много нечего. А брат вот и с умом, да и не говорить лучше. Замучил мать, Майся с ним точно с калечищем каким. Ну, стучится. Недолго дожидались. Пойти меня пустить, до ворота запереть.
1: И теперь ли начать?
3: Что?
1: Людмила Герасимовна?
3: Да.
1: А вы как о брате понимаете?
3: Я его не знаю совсем.
1: Однако по его поступкам.
3: По каким?
1: Против маменьки.
3: И что же он против нее сделал?
1: В трактире сидит.
3: А может, ему там весело?
1: Мало ли что весело, я так бы и я пошел.
3: Так чего же вы не идете?
1: Нет, я других правил. Для меня дома лучше.
3: Да полно, ну что тут хорошего дома-то? Ну про нас нечего говорить, о мужчине-то особенно молодом.
1: Да, когда он не чувствует.
3: Что? А вы что, вы чувствуете, да?
1: Я-то? Мама. Мама!
5: Мам! Ваня!
4: Перед Сататом, что? Перед Сататом, да что случилось?
12: Да вот! Чадо-то мое!
4: Подождите, а что с ним?
12: Прислал с мальчиком из трактира.
4: А, прочесть можно?
12: Прочитайте.
4: Маменька, не ждите меня, я заигрался. Со мной неприятный случай, я проигрываю. Мне нужно отдать деньги, а денег у меня нет. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с посланным 30 рублей. Я для скорости послал мальчика на извозчике. Если у вас нет, найдите где-нибудь, займите. Или деньги, или вы меня не увидите больше. Деньги пришлите в запечатанном конверте, любящий вас сын Николай.
12: Хороша любовь, нечего сказать, да?
4: Так, и что вы делать хотите?
1: А что я могу сделать? Я где возьму? У меня 10 рублей, то на провизию отложено.
4: А надо послать.
1: Проиграл он визию. Кто заставлял играть? Сидел бы дома, так дело лучше.
4: Мне кажется, об этом сейчас поздно разговаривать.
12: Нет, ну Дима в самом деле нужда, а то проиграл. Крайность-то небольшая.
4: Нет, большая. Вы что, не слышали, что он пишет? Вы меня больше не увидите.
12: Так а мне что делать? Да мне разорваться, что ли? Тиран! Мучитель, господи! Господи, ну за что? Ну за что? Я его не любила!
4: Перецата Антоновна, голубушка, ну, помилуйте, ну к чему сейчас эти разговоры? Мы тут время только теряем, а он там ждет.
1: Ждет он? Варвары такие! Садись, дай бутылку, блин, не могу, пиши ему! Все, потому что маменька тебе деньги присылала, сам должен дом нести, а не из дома тащить последнее.
4: Перецата Антоновна, вы что? Вы что, не понимаете, что это, я не знаю, бесчеловечно, в конце концов? Дайте мне конверт, постойте, напишите только, я сейчас. Вот, возьмите.
1: Да вы что, 50 рублей?
4: А сейчас менять негде, да и некогда.
1: Да не последний ли у вас?
4: Это именно тот случай, когда последние отправляют, идите.
1: Так ведь он сдачи-то не принесет. Это сколько за эти деньги вам заживать у меня придется?
4: Нисколько. Вы свое получите. Я не вам эти деньги даю, с ним считаться и буду. Несите.
12: Господи, да, ангелы небесные, где ж такие родятся? Ну уж я бы... Ой, Дормидоша, иди ужинать. Пожалуйте его, я сейчас...
4: Я не буду.
1: Дормидоша, иди. Есть же на свете такие добродетельные люди.
5: Как вы нашему семейству-то?
4: Что?
5: Я говорю, какое расположение?
4: Да.
5: Да, конечно, не всякий.
1: И что я жду? Да постойте, маменька!
5: Я говорю, конечно, не всякий может чувствовать.
4: Дормидор Данилович, я вас не понимаю совсем.
5: Вы вот для брата, а чувствую я. Разве он может?
4: Дормидор Данилович, спокойной ночи.
1: Сыни!
5: Да постойте, маменька! Тут может вся моя судьба! Вы мне мешаете тут! Вот! Ушла! Ничего!

0: Пап, ты все сегодня закончил?
1: Да.
0: Да. Застегни, застегнись. Шляпу надень.
1: Да, держи.
0: Прощай, пап.
1: Да, на ключи-то, ключи. Прощай, душу. Да ключи, пойдешь ты, документы запирай. Угу. Не оставляй, у меня там стоят документы. Я здесь никому не верю.
0: О, гляди, Николай Андреевич пришел.
1: Так правильно, он гляди, вот ему нужны деньги. Очень нужны. Проиграть на бильярде где-нибудь в кабаке.
0: Папа, тихо, он услышит.
1: Да пусть слышит. Я правду говорю. Бежать бы нам из этого дома. А куда? А ты, ангельская душа, вот должна жить под одной крышей с этим господином. Видеть ты его для него уже есть оскорбление.
0: Оскорбление, оскорбление, иди, а просто знаешь, иди.
1: Да и бог с ним. Что тут за церемонии с этим народом? Он неделю гроша не выработает. А каждый месяц сидеть в каком-нибудь кабаке нужны средства. А, кстати, береги документы, пусть освидай ко мне денег на расход.
0: Ой, папа, у меня денег нет.
1: А куда же ты дело?
0: Истратила? Папа, что ты смотришь на меня? Что за инквизиция? Хочешь, скажу, куда?
1: Нет, нет, не надо. Все. Я у купца возьму, не беспокойся, не беспокойся. Прощай.

0: Ну вот. Спит. Спит, милый мой. Как ему неудобно, бедному. Вот. Полюбуйтесь-ка. Каково матери-то смотреть. Голова.
1: А, что? Знакомый голос. Здравствуйте, мамик. Я ваш голос, особенно когда вы бронитесь из тысячи узнаю.
0: Ты непутевый. Ты с чего выдумал к матери за деньгами присылать? Какие у матери деньги, дели бы на дело, а то.
1: Ну что ж за беда. Знаете пословицу? Проиграл, не украл, денег нет, так сам дома. Вот, покорно вас благодарю, одолжили.
0: Да ну и не подходи!
1: Ну, как вам угодно.
0: Это долго будет продолжаться.
1: Что это?
0: Что? Что? Гульба твоя!
1: А, право, не знаю, до первого дела я думаю.
0: Что, бога так не ведь, были у тебя дела, да и теперь есть.
1: Это не дела.
0: А что же это, по-твоему?
1: Делишки.
0: Делишки. Ну вот извольте с ним разговаривать, когда он никаких резонов

0: просить вас беречь его.
1: А вы, конечно, стали ей поддакивать.
0: Конечно, я стала бы умолять вас о том.
1: Слишком много чести для меня.
0: И я стала бы умолять вас оставить дурное общество, не тратить
1: дар... И прочее. Конечно, вы же ведете себя, как и подобает, чувствительной особе. Все чувствительные сердца мешаются туда с советами, где их не спрашивают. Но, мэм, она ведь чувствительностью не отличается. Деликатностью также. Для нее нет страшнее преступления, как истратить последние деньги. И вдруг она замолчала. А я уже заранее запасся терпением на 2 недели. И вдруг вместо обычной рацеи, мод, пьяница, растащил дом, я вдруг слышу мораль от посторонних, которым до меня и дела нет. Чудеса какие.
0: Извините.
1: А ничего же, разговаривать, это доставляет вам удовольствие.
0: Для меня всегда большое удовольствие говорить с вами, Николай
1: Андреевич. То есть поучать?
0: Нет.
1: А чего же не поучить, так дешево стоит.
0: Знаете что, Николай Андреевич, я не обиды заслуживаю от вас.
1: А благодарности? Ну, разумеется, как же мне не благодарить вас? Вы считаете меня дураком? Вы мне сообщаете за новость истины, которую каждый 10-летний мальчик знает.
0: Да не то, Николай Андреевич, не то. Я только прошу вас...
1: Зачем? Вы не знаете меня, моего характера, положения, в котором я нахожусь. Маменька простая женщина, а и та поступила мудро. Она знала, что мне деньги, а не советы нужны. И прислала мне
0: деньги. Да это я вам прислала денег.
1: Вы? Зачем?
0: Не хотела говорить, вы меня сами заставили.
1: А, маменька вас заняла, обещала вам отдать.
0: Нет. Нет.
1: Ну, покорно вас благодарю. Разумеется, я вам эти деньги отдам при первой возможности. Но позвольте вам заметить, вы поступили неосторожно.
0: Да, может быть.
1: Я могу вам не заплатить, а вы не так богаты, чтобы бросать по 50 рублей.
0: А я об этом не думала. Я думала, что вам деньги нужны. Вот и все, Николай Андреевич.
1: Позвольте вам удивляться.
0: Чему? Чему удивляться, Николай Андреевич? Мы живем с вами в одном доме. Я кроме вас практически никого не вижу. Вы имеете столько достоинств. Это...
1: Боже мой. Вы меня любите? Господи, зачем все это, Людмила Герасимовна? Кажется, я вам повода-то не подавал.
0: Постойте, Николай Андреевич, как же? Подали. Ну, помните, месяц тому назад мы с вами стояли... Вот у этого окна вы поцеловали мою руку и сказали, что вы бы умерли от счастья, если вас полюбила такая женщина, как я.
1: Ну так это же слова, это фраза, та же шутка.
0: Подождите, как шутка? А почему же вы сразу не сказали, что вы шутите? А ваши слезы на глазах, если слезы обман, притворство, то уж не шутка, нет?
1: Простите, я не шутил.
0: Николай Андреевич, не надо. Знаете что, Николай Андреевич? Я прожила свою молодость без любви. С одной только какой-то надеждой, я не знаю, потребностью любить. А ведь я женщина, любовь для меня все, любовь мое право, в конце концов. Но представьте, что я поборола свою природу, была спокойна, счастлива по-своему. Ваш только один намек на любовь, он же поднял в душе мои какие-то мечты, надежды, я не знаю, просто жажду любви. Вы понимаете, что это поздняя, быть может, последняя любовь, а вы что, вы так шутите над ней, да?
1: Но я способен погубить вас, загубить вашу жизнь.
0: А на что мне она? Губите.
1: Слишком мало себя цените.
0: Да, может быть.
1: Людмила Герасимовна, я вас разочарую. Спасти меня невозможно, я затянулся очень глубоко, вы только себя погубите, а потому посторонитесь с моей дороги. Ни спокойного счастья, ни такой женщины, как вы, я не стою желать, не смею. Мне нужно другое.
0: Что другое?
1: Стыдно вам сказать.
0: Ну, если стыдно сказать, значит, стыдно и желать, и делать...
1: Ах, устал.
0: Вы отдохните.
1: Да, надо отдохнуть денька-два дома посидеть.
0: Николай Андреевич, это что у вас? А зачем вам пистолет?
1: Осторожно, он заряжен.
0: Как заряжен?
1: Да я его купил так, по случаю. Деньги оставались, все равно, думаю, промотаю. Это вещь полезная.
0: Николай Андреевич, знаете что, вы отдайте его мне. Я запру его у себя. Если вам понадобится, вы мне скажете.
1: А, пожалуй, запрет.

0: то глядишь, глядишь, и чего доброго, вот толков-то наделают. Не влюблен ли безнадежно, казенные деньги не растратил ли, как будто нет причин проще.
1: Какие же?
0: Жить незачем, Людмила Герасимовна. Как хочется жить, так нельзя, а как можно, так не хочется. Скверно жить. Да вы заприте лучше.
1: Знаете что, Николай Андреевич, за мою откровенность, будьте и вы со мной откровенны.

0: Это как не кстати-то все это. Не в том я сейчас положении, чтоб в эти сентиментальности путаться. А впрочем... Впрочем, беда небольшая. Все-таки как-то теплее, когда тебя кто-нибудь любит.
1: Не умеет она прислать, ты лакей, да пошлет так мать не с собачьей рысью побежит, а то нужно ей сам уехать.
2: Да ведь я не знаю, у кого быть-то, как не ей, посмотрите.
1: Что за чудо, и то ведь она, видно дело, какое спешное.
0: Вы ли меня спросите, скажете, дома нет.
1: Ах ты, аристократ, видно дело, ты лентяга, видно у ней получше тебя-то есть. Бежать, встретить, ой, ой, мамочка, мамочка. Какими судьбами? Ой, кому молиться ты прикажешь?
3: А это кто у тебя?
1: Сынок, матушка.
3: Что, вы тоже адвокат?
2: Нет, я так.
1: Куда ему он так? По домашней части. Ну, чего там чувствуешь? Давай бегом наверх.
3: Иди, давай, иди. Давай, давай, душа моя, давай, скорее, скорее.
4: А чего, матушка, скорее-то? Чаю, что ли, прикажете?
3: Да какого чаю? Да ты мне карточки. Ну.
1: Только там мигом, матушка.
3: Давай, давай, давай.
1: Карты всегда при мне. Как солдат с ружьем, так и я с ними.
3: Ну, давай, что, душа?
1: Ну? По какой части? По Амурной, что ли?
3: Да по ней, смотри.
1: Ну. Ага. Все на того же, Трифонова?
3: Да на того же, на Трифонова. Вот только выколи ему булавкой глаза.
1: Ишь ты! Вот тебе! Негоднику!
3: Ну, ну.
1: Так.
3: Ну что там, что там, душа моя? Ну смотри же, ну.
1: А, матушка, авантаж.
3: Да какой от него авантаж? Он другую неделю глаз не кажет, а ты мне авантаж.
1: Ну, придет.
3: Я у него держалась, он не выдержала, к тебе бросилась.
1: Придет.
3: Ну, погляди, погляди.
1: Он же идет.
3: Ну, я прошу тебя, займись этим делом, ну, займись.
1: Ну,
3: ну вот, вот чего? Посмотри, вот чего вот эта дама рядом с ним вот тут делает, а? Вот за нее-то ему глаза и выколоть.
1: Слушай, не греши, она в стороне. Ты же видишь, он от нее отвернулся.
3: Да верно ли, а?
1: Ты ни собаку не веришь. Я тебе не угадывала. Как скажу, бывало, вечером жди, так и тут, как тут, ты с радостью.
3: Ну, все, верю тебе, ну,
1: верю. Ну, ладно.
3: Чуть не забыла. Еще раз ложи.
1: Чего, на даму тебе?
3: На меня.
1: Давай. Давай, давай, на даму. Ну, дело, что ли, какое?
3: Да ты давай, гляди хорошенько, ну.
1: Ага. Так я вижу. Дело денежное.
3: Ну?
1: Ну?
3: Ну и погляди там что, платить мне или нет?
1: Ха. Да. Пожалуйста, что и заплатишь.
3: Ой, там
1: деньги. Ну, если по видимости так выходит, я что?
3: Не хочется платить, да? Ой, дело-то к зиме, а зимой сама знаешь, какие у меня расходы. Вот и до вечера. Новости из-за границы получу скоро. Он одни перчатки разорял.
1: Можно.
3: Не хочется платить.
1: Да, конечно.
3: Ой, к зиме добрые люди занимают, а ты плати. Очень весело платить. Мне самой деньги нужны. Ну вон, вот смотри, шляпка. Ну что, ну ничего особенного, да? А с меня за нее взяли, знаешь, сколько? Ой, что и не выговоришь.
1: Ну и хорошо.
3: Хорошо.
1: Хорошему все хорошо. А на волка хоть и на черновин все волк будет.
3: Как не хочется.
1: Ой, да ты должна, что ли?
3: Да разумеется, должна. Когда я не должна-то бываю.
1: А кому?
3: Купцу дородному.
1: Угу.
3: Я у его дяди занимала-то. Угу. А этому по наследству досталось. Ну, тот-то был учтивый, подождал бы. А этот мужик серый.
1: И что? И льготы не дают?
3: Не дает. Я к нему заезжала сегодня утром, ну, чтобы переписать документ. А он мне говорит, вы, говорит, сударыня, мне ничего не должны. Я, говорит, ваше заемное письмо передал стряпчему Маргаритову. Вот с ним и извольте считаться. Видимое дело с меня взыскать хочет.
1: Маргаритову.
3: Ну, Маргаритову.
1: Да он у меня вот, в этих комнатах живет.
3: Кто? Маргаритов?
1: Да.
3: Ну и что, и каков он?
1: Да, Ефю.
3: Что, не уступит?
1: О, не зерна макового.
3: А чтоб ему на сделочку-то пойти, а? Ну, взял бы с меня половину, а за хлопоты я бы ему... 1000 рублей бы дала.
1: Не, заикнуться-то не даст. Честно, с тобой, да не кстати, я давила его, а велика ли половина-то?
3: 6000.
1: Ишь ты, ой. Кабы руки подошли, украл документ для тебя.
3: Укради, укради, голубушка, ну смерть, как не хочется платить, укради, а?
1: Укради, уж не он за 7 замков запирает. Еще он дочка у него тут живет. Барышня тонкая. Но при всем при том, кажется, с Николаем амурничает.
3: Да ты мне прямо говори, что? Любовница, что ли, она его, да?
1: Да нет. Девушка скромная, уж что, влюблена как кошка, так это правда.
3: Подожди. О, мне хорошая мысль в голову пришла. Ой, слушай, а может, мое дело-то и поправится? А нельзя ли его видеть, а?
1: Ой, ну не велел было сказать, что занят. Да какой занят? Прогулял, всю ночь отдыхает.
3: О, не нуждается ли он в деньгах, а то б я с удовольствием. А? Ну, и что, он дома, да? Ну, посмотри. Ну.
1: Слушай, Машка, скажи, что у меня для тебя нельзя?
3: Давай, все можно.
1: Николя, поди сюда.
3: Ой, Николя.
4: Толкуйте.
1: А я мешаю. Давай, душа моя, давай.
3: Николя.
0: Что прикажете?
3: Да, ну, ничего не прикажу. А вы хотите кататься?
0: Что такое? Не понимаю.
3: Ну, я хочу покататься и приглашаю вас с собой.
0: Кажется, у вас в провожатых недостатка нет.
3: Ну, положим, это мой каприз.
0: Ну ничего, с каприз приласкать человека. Завтра каприз прогнать. Как хотите, а при всей любви к вам стараешься быть подальше от ваших капризов.
3: Постойте, да вы не знаете женщин. Их капризами нужно уметь пользоваться. Постойте же, да куда же вы? Ну, женщины из каприза способны на многое.
0: Я не Дон Жуан.
3: Ну, мне все же Дон Жуан. Иногда нравятся идеалисты, мечтатели. А говорят, Стрелине зимний сад хорош.
0: Да, говорят.
3: Ой, вот бы съездить.
0: Поезжайте.
3: Так Стрелине трактир как-то неудобно одной.
0: А вдвоем с молодым мужчиной?
3: Тоже неудобно. Но я всегда из двух зол выбираю то, которое мне приятнее. Посидеть под пальмой. Да, кстати, пообедать тоже можно. Да не бойтесь, я вас обратно привезу. Я вашей матушке обещала чай приехать.

0: мой друг. Так бывает грустно жить на свете.
1: Ну, вам еще можно жить, а вот мне...
0: Как? Вы что, тоже несчастны? Обижите от женщины. Да кто же может так утешить, как женщина? Дайте мне вашу руку. Ну, дайте мне руку. Ну, что вы? Ах, мой милый друг, вы не представляете, как тяжело жить женщине без опоры, без руководителя. Вы ничего не знаете. Я так несчастна. Вы же меня совсем не знаете. Вы же ничего не знаете, друг мой.
1: Видно, мне придется вас утешать, а не вам меня.
0: Ах, мой друг. Ой.
1: Людмила Герасимовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А это у меня только на одну минуту. Я сейчас развеселюсь. Лиза там дома. Я еду.
3: Ага.
0: Я твоего сына беру с собой.
4: Ой, да берите, пока в удовольствие. Чего он там, ты не видал?
0: Мы в парк едем.
4: Разгуляйтесь, чего на месте-то сидеть. Да, еще мысли в голову полезли. А что за работа думать? Нам не книжки сочинять, а дома-то вред бывает.
0: Где же вы там,
4: мой милый? Где там наш кавалер?
0: Кстати, мы приедем к тебе чай пить.
4: Ой, да милости прошу.
0: О, вот и мой милый кавалер. Ну, прощайте. Ну, идемте же. И

0: Людмила Герасимовна, не прикажете ли чего папеньке сказать? Я иду, он мне велел в окружной суд приходить.
1: Нет, ничего.
0: Людмила Герасимовна, видите?
1: Что?
0: Брат-то вон, точно барон какой, развалился в коляске. Вот стыда-то у человека нет, ему бы скрываться. Ух, покатили.
1: От кого скрываться?
0: От добрых людей. Ну и от кредиторов, конечно. Ведь его на цугундер, Людмила Герасимовна. Завтра в яму опустят.
1: Постойте, в какую яму? Вы что?
0: К Воскресенским воротам за долги. Беспременно ему сидеть и долго сидеть. Я и сам и исполнительный лист видел, и кормовые представлены. Только маменьке не сказываю, что ее беспокоить. Да и по делам ему, Людмила... Конечно, конечно, братству жаль. Но мы станем с вами навещать его, Людмила Герасимовна. Все-таки брат, калачиков ему будем носить. Так ведь, Людмила Герасимовна? Чего вы? Маменька! Мама! Людмила Герасимовна!

Вы слушали первую часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Татьяна Филоненко. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дормидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».

Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы. Часть вторая.

0: естественно. Самовар-то весь выкипел. Видишь, закатились. Да и то сказать, куда им торопиться-то. Сидят, едят стерляди, да шампанское пьют. Что уж и говорить. Варвара Харитонна пожить умеет. Со вкусом женщина. Ну, а моему-то это на руку. Замашки барские, деньжонок нет. А с ней-то и в коляске проедется, и сигару выкурит, развалясь, будто и в самом деле помещик. Ох, а вот и они. Катят.
1: Ой, Елизавета Антоновна, знаете что? Вы сделайте одолжение. Когда эта дама уедет, вы мне скажите, хорошо? Мне с Николаем Андреевичем поговорить нужно, а я отдохну, пойду. Устала сегодня. Много ходила.
0: Ну, матушка Варвара Харитонна, опять я вас вижу по два раза на день, как и счастье. И самовар-то точно знает, для кого поставлен, надселся кипевший.
1: Пей сама, я пила уж.
2: Ну уж нельзя, хоть одну чашечку.
1: Погоди, погоди, Фелициата Антоновна, душа моя, погоди. У нас интересный, серьезный разговор.
0: Ну ладно, может, после выпьешь, я подожду.
3: Людмила Герасимовна дома?
0: Да дома ничего, она отдохнуть легла.
2: Во всяком случае, разговаривайте потише.
1: А я тебя на твоего сына? Жалуюсь. Вот он может мне помочь, а не хочет.
2: Ты чего, Николай? Ты меня не стыди перед благодетельницей. Мы для Варвары Харитонны все должны, как рабы, не разбирая.
3: Хорошо, маменька, хорошо.
2: Да докажись.
1: Тише. Докажись, заставь на меня человека убить для нее
2: править. Что, чтоб мама не может.
1: Что ты такое говоришь? А ну, шучу я.
2: Какие шутки? Он такой уродился, ничего для дома. У нас, матушка, у бедных людей кто в дом несет, тот и родитель.
3: Сначала нужно честно добыть, а потом уже и в дом нести.
2: Ой, да нет-то мне ничего противнее твоей философии. Когда твоей чести дождешься? А есть-то всякий день хочется. Так что честно и нечестно в дом ты тащить обязан.
1: Все, полно тебе. Оставь нас на минуту. Нам поговорить нужно. Ой.

0: Ох, пообедали же мы.
1: А вы не засните?
0: Не мудрено.
1: Ну? Ну же, ну, друг мой. Ну, говорите же. Ну, говорите же, проснитесь вы, ну.
2: Мой вам совет. Привозите деньги. Видишь, привозите другого, вам ничего не осталось.
1: Вот так совет. Вдруг взять и столько отдать.
2: Сейчас деньги, сейчас. Только тогда я своим влиянием обещаю спасти вас от уголовного суда. Вы сами говорили, поручительство фальшивое.
1: Разумеется, говорила. Так если бы я попросила мужа, он бы мне никогда не отказал. Значит, это все равно.
2: Да ведь вы не просили, подпись-то не его.
1: Боже мой, ну какой-то вы странный. Как он мог подписать, если он был в параличе?
2: Это подлог, за это
1: знаете, что бывает. Кстати, знаю я, что это очень нехорошо. Не надо меня пугать, я знаю.
2: Значит так. Привозите деньги. Нет, тогда станьте под какие угодно проценты. И поверьте, вы, я вам предлагаю самое лучшее, что только возможно.
1: Это не самое лучшее. Вы меня не любите. Оттого так и говорите. Я поверить не могу, чтобы нельзя было уговорить стряпчего, обмануть этого дородного. Ну, взял бы с меня половину, а за хлопоты вы разделите с ним потом пополам.
2: Слушайте, как вы хотите, чтобы я к честному человеку обратился с подобным предложением? Как он на меня посмотрит? Что мне скажет прямо в глаза?
1: Ну тогда сделайте то, что я вам сказала.
2: Невозможно.
1: Ой, да почему невозможно? Вы же мне сами говорили. Она вас любит ужасно. Ну а чего не сделаешь для того, кого любишь?
2: Это чистое сознание.
1: И прекрасно. Тем легче обмануть. Тогда деньги ваши, мой друг. Деньги хорошие, большие и не лишние для вас.
2: Да не искушайте вы меня деньгами. Да пожалейте вы меня. Меня завтра в яму посадят за долги. Меня ожидает срама, унижение. Да пощадите вы.
1: Это же средство, лучшее средство.
2: Есть и другое.
1: Так это лучшее средство, я вам...
2: То еще лучше, я скорее себе пулю в лоб.
1: Господи, что же мне делать? Что же мне делать? Куда мне идти? Мне никто не поверит. Господи, ну где мне взять деньги? Где? У кого мне прийти? Мне никто не даст. Кто мне поверит?
2: Слезы тут не помогут, тут нужно действовать. У вас есть ценные вещи? Бриллианты?
1: Да, разумеется, есть. И даже очень много.
2: Вот и прекрасно. Нужно их заложить в опекунский совет.
1: Да-да-да. Правильно. Заложить в опекунский совет, да. Конечно, заложить в... Но я не знаю, как это делать.
2: Я вам помогу. Завтра пораньше поедем вместе.
1: Господи, благодарю вас. Вы мой истинный друг. Вы мой истинный... Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, друг мой. Вот видите, как все просто, как все легко сделалось. Видите, как все просто. Я вам как благодарна.
2: В чем дело?
1: Ой, друг мой.
2: Чему вы смеетесь?
1: Вы что? Вы действительно считаете, что можно такой женщине, как я, советовать заложить свои вещи, свои бриллианты? Вы еще слишком молоды. Вы что? Вы думаете, у меня таких денег нет? Да я вам такую сумму через час доставлю.
2: Так а в чем же дело? Я
1: а в том, что хоть этот долг и не очень важен для меня, но я просто не хочу его платить. 12 тысяч для кого бы то ни было составляет расчет. И вот мне хотелось посмотреть, а стоите ли вы той любви, которой так долго и упорно добиваетесь.
2: Так это совсем меняет дело, об этом стоит подумать.
1: А вы еще хотите думать? Вот, перед вами стоит то, чего вы так долго и упорно добивались. Я не знаю, любите ли вы меня, но я знаю, наверное, что вы самолюбивы. Удовлетворение самолюбия.
2: Ах, черт возьми, вы меня сводите с ума.
1: Да я вас на ум навожу. Получить большие деньги. Пользоваться расположением женщины, известной в обществе. Возбуждать ревность, зависть. Ну, ради этого можно кое-чем пожертвовать, а? Вы очень умны. Вы очень милы, но все-таки вы...
2: Ничтожество.
1: Тише, я вам скажу помягче. Вы не из тех мужчин, которые могут быть опасны для нас. Вы не станете преследовать. Вы не имеете средств, чтобы преследовать. Вас нужно самой разыскивать в этом захолустье. Оцените же это.
2: Ценю.
1: До завтра времени много? Я привезу на всякий случай все деньги и посмотрю, любите ли вы меня. Позволяю вам поцеловать меня. Сюда. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Фелиса Антоновна, я еду.
3: Ой, со всех ног, мальчика, ты соседна. Ну что ж так было, простите.
1: Подожди, дружка моя. А может быть, сбудется то, что ты мне напророчила. А вдруг придет, так что я должна быть дома.
3: В таком случае задерживай себя.
1: Подождите. Ну где же там мой милый кавалер? Вот и мой милый кавалер. Ну давайте, прикладывайтесь. Ну уже, целуйте. А, прощайте. А, да, ты забеги ко мне как-нибудь. На, вот, это тебе. Левая, правая.
3: Людмила Герасимовна! Людмила Герасимовна!
4: Да.
3: Вот вам и Николай. Вы его видеть хотели? Ну, больно тебе счастье. От женщин отбоя нет. Вот жизнь до тебе пришла.
4: Не мешаю я вам, нет?
2: А, нет, нисколько.
4: А вы как будто взволнованы, может, ожидаете чего-нибудь нехорошего?
2: Вы знаете? Скажите, вы знаете?
4: Да, знаю.
2: Ну и хорошо. Оправдываться не нужно.
4: Оправдываться не нужно, но мне нужно подробно знать о вашем настоящем положении.
2: Извольте.
4: Только ради бога не скрывайте ничего.
2: Вы просите меня ничего не скрывать? А вся беда моя в том, что я должен много.
4: Так, мне только и нужно знать, кого вы задолжали, как и сколько.
2: А вот когда я был маленьким Жюль Фавром и воображал, что я первый адвокат на Москве, я зажил широко. После студенческого-то безденежья 3000-4000 в кармане, голова-то и закружилась. Обеды, кутежи, да и обленился шибко. А к концу года оказалось, что долгов, хотя и небольших, предостаточно, а денег нет. Вот тут-то я и сделал непростительную глупость.
4: Что сделали?
2: Занял денег под большие проценты. Роздал все мелкие долги, зажил опять широко. Все мне казалось, получу большой процесс, а дальше уж просто. Процесса большого я не получил, деньги кончились, а долг как петля на шее. Вот и вся моя нехитрая история.
4: Так, и сколько вы должны?
2: 3000.
4: И в виду у вас ничего нет? И вам остается только...
2: Сесть в тюрьму, как голова горит.
4: Погодите, я сейчас одеколон принесу.

0: Кому вы должны?
1: Ох, Господи, да на что вам знать?
0: Говорите, мне нужно, кому?
1: Есть такой ростовщик, известный всей Москве.
0: Так, подождите меня минутку, я только оденусь.
1: Да куда же вы?
0: Николай Андреевич, вы знаете, что вы говорите мне быстренько адрес, фамилию, что там, я не знаю. Я
1: что
0: пойду, буду умолять его, буду плакать перед ним, чтобы...
2: Останьтесь, это бесполезно, останьтесь.
0: Николай...
1: Останьтесь. Ничто не поможет.

0: Это же надо спасать вас, я не знаю.
1: Никак нельзя. Я сделал глупость, которую уже ничем нельзя поправить. Нет, то есть можно.
0: Как? Говорите.
1: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать...
0: Что? Что сделать?
1: А как мне хорошо.
0: И мне хорошо.
2: Ловко, брат. Людмила Герасимовна, я от вашего папенькис. Вот, приказали вам отдать, чтоб говорить сейчас в портфеле на ключ.
0: Очень хорошо, больше ничего?
2: Ничего-с. Но каково доверие мне-то-с? Тебе, говорит, я поверю, ты-то не то, что брат.
3: Он так сказал.
4: Не сердитесь, Николай Андреевич.
2: Брату твоему, говорит, гроша не поверю, а тебе могу.
3: Пошел вон.
2: Чего ты? Я к Людмиле Герасимовне с благородными намерениями, не то, что ты. Людмила Герасимовна, мне с вами надо серьезно поговорить. Очень серьезно
4: поговорить.
2: Да, я
4: поняла, очень хорошо, только не теперь.
2: Вон!
4: Пусти ко мне!
2: Пойди вон, говори! Пойди, вон, пойди!
4: Что
2: ты
4: мешаешь? Не надо!
2: Ты погляди, что у нас еще будет с Людмилой Герасимовной!
0: Николай Андреевич, вы сказали, что есть средства.
3: Да, есть.
0: Какое?
3: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать преступление.
0: Как преступление? Да вы что?
3: Вы просили меня сказать правду. Я вам говорю правду.
0: Так. Николай Андреевич, знаете что? Пускай. Если это необходимо, давайте я. Прикажите мне, что нужно сделать.
3: Украсть.
0: Ой, нет. Воровство это так гнусно и гадко.
3: Да, некрасиво.
0: Некрасиво, вы правы. А впрочем... Я ваша сообщница, я на все готова. Что украсть и у кого? Говорите.
3: У вашего отца.
0: Что? Вы что, смеетесь надо мной? У него же нечего красть.
3: Заемное письмо. Той самой женщины, которую вы сегодня видели. Оно передано вашему отцу. Ей платить всех денег не хочется. Она обещала мне половину, если я его украду.

0: И что же, этих денег достаточно, чтобы вас... Чтобы вы...
1: Даже слишком. Ну что, успокойтесь, Людмила Герасимовна. Что вам понапрасну страдать? Предоставьте меня моей судьбе. Да, вот что, возвратите мне мой револьвер.
0: Револьвер? Револьвер? Нет, нельзя револьвер.

0: Вот. Возьмите.
1: Что это? Заемное письмо Лебедки. Ну что вы, я не могу принять от вас этой жертвы.
0: Возьмите, Николай Андреевич, пусть оно у вас будет. Делайте с ним что хотите.
1: Невозможно, невозможно.
0: А я говорю, ваша воля, берите.

Нагорели совсем дрова, да? Закрывать-то в ту шпору. Ой, угару б не было. Ой, ну так голова-то своя, а за дрова деньги плачены. Чего тепло зря на ветер-то пускать? Ой, погодите. Какой-то еще бог не знает. Какая-то женщина. Да вроде как незнакомая. Опереть,

0: Кто
1: сейчас явится любопытный? Кто приехал? Да зачем? Да откуда? Прислуга болтлива.
2: А я не хочу, чтобы кто-то знал, что я была у тебя сегодня, поняла?
1: Нет, нет, никто не узнает. Проходи. Стряпчий дома.
3: Что, матушка?
1: Я говорю, стряпчий дома.
3: Нет, ушел за руку.
1: А дочь его?
3: Она не выйдет сюда. Что ей тут делать? Мы только по вечерам здесь вместе работаем, чтобы врозь лишние свечи не жечь. А так-то целый день в своей комнате сидит. Да нынче что-то либо больна, либо расстроена. Ой, тебе чего нужно-то, моя дорогая?
2: Николай Андреевич.
3: Сейчас покричу.
2: Давай, давай, душа моя.
3: А коли стряпчий придет, я тебя спрячу.

0: Ну где же?
1: Принесли деньги.
0: Да, принесла.
1: Все?
0: Все. А что разве все нужны?
1: Конечно, а вы нас нужны здесь.
0: Вот. Вот. Вот этой любви, вот этой страсти можно поверить.
1: И наградить?
0: Да, да, разумеется. Николай Андреевич, вы стоите этого, стоите. Но... делать, если сердце занято?
1: Да, но кроме сердца ваше.
0: Ну, нельзя же им располагать по произволу. Деньги, вы хотите сказать? Деньги я дам, но только не вдруг. Подождите немного, я сама нуждаюсь.
1: Но позвольте, я дело сделал. У вас в руках ценный документ.
0: Да, Николай Андреевич.
1: А у меня ничего, не только обещание. Вы меня обманываете?
0: Нет, я все сделаю, как обещала, Николай Андреевич. Но только не сейчас. Подождите немного, а?
1: Возвратите мне мой документ.
0: Вы что? Вы что, меня за дурочку принимаете, да? Или вы сами слишком хитрые?
2: Я не выпущу вас отсюда. Я людей попрошу вас обыщить. Я не выпущу вас отсюда.
0: Слушайте, Николай Андреевич, вы меня ужасно перепугали, а? А что, если бы я была женщина нервная? Хорошо еще, что у меня есть характер. И я никогда не теряю присутствие духа. Вот и теперь я поступлю очень ловко и осмотрительно. Вот, смотрите. Вот.
2: А вы что делаете?
0: Вот видите, посмотрите, посмотрите, как быстро сгорели все строчки. Посмотрите, не осталось и следа. Надо же, и даже пепел улетел в трубу. И меня винить совершенно не в чем. Я ни в чем не виновата. Виновата, все чужими руками.
1: Разговаривайте, я вас слушаю.
0: А что вы на меня так презрительно смотрите, а? Вы что, разве лучше? Конечно, конечно, я предлагала деньги. Но ведь нужно было, чтобы нашелся такой молодой человек, который бы согласился на этот подвиг, а? Да, когда все на свете покупается и продается, поневоле соблазнишься. Я себя, как вам угодно, виновата не считаю. Да я живу хоть и открыто, но окружена все людьми более или менее порядочными. Да мне бы такое в голову не пришло, Николай Андреевич. Это же надо было, чтобы в нашем обществе появился такой молодой человек, такой любезный, такой милый, такой обязательный, который бы согласился, разумеется, за деньги.
2: Ну, довольно уже.
1: Вы поговорили? Дайте и мне поговорить чуть-чуть. Вы, доверяя мне это дело, желали испытать, стою ли я любви вашей. Но поверьте, что и я, доверяясь вам, желал испытать, стоите ли вы моей.
0: И оказалось, что не стою. Как же? Ну что делать? На всех не угодишь. А впрочем, вам легко утешиться. Вас любит девушка, которая обладает всеми и теми качествами, которые нужны для вас. С ней вы можете быть счастливы.
1: Уж постараюсь.
0: Ну и пожалуйста, я независтлива.
3: Спрячь, матушка, идет же, я его издать не знаю.
0: Голубушка, слушай, спрячь меня, ага. Покуда. Угу. А потом, когда он придет, ты меня выпроводи.
3: Хорошо. Я тебя задним крыльцом выжду.
0: Да, слушай, я запомни, ты меня не видела, я здесь не была.
3: Нет, нет, нет, не видала, матушка, в глаза не видала, уж не знаю, зачем тебе это нужно, хоть побожиться не видала.
0: Карету-то я свою оставила близёхонько. Ну, пойду погуляю немножко, минут 10. А потом подъеду, вот тут, как будто бы я взаправду и приехала.
3: Хорошо, ага. Делай, что хочешь, твори, что только твоей душе угодно, а наше дело потрафлять тебе.
1: Как это все тонко, хитро.
0: А нам, женщинам, нельзя жить без хитростей.
3: Вот правда-то твоя. Вот слова-то твои справедливые. Схитришь, да солжешь. Только и пожалешь в свое удовольствие.
0: Пойдем уже, пойдем, голубушка. Да, скажи своему сыну, что я перед ним в долгу-то не осталась.
3: За мной и говорить не хочу, разве он смеет сомневаться?
2: Присесть за дело. С одной только доверенности, с теми копий писать. Хоть бы помог, что ли, в самом деле.
1: Я наверху займусь.
2: Людмила Герасимовна выйдет, кликни меня.
1: Хорошо, кликну. Как же дожидайся.
4: Пиши, а я что-то устал. Стар становлюсь, эх. Теперь мне только бодрости нужна. Повалили дела, повалили процессы. Вчера у Дородного был на вечеринке. Собралась эта пьющая компания. Все тузы замотали меня совсем. У того дела, у другого тяжба, у третьего иск. Покажи нам свою честность, так мы тебя озолотим. Честность. Да речь с ней вас всех. Ах, теперь бы только 2-3 дела хорошеньких сделать. А деньги-то лопаты, лопаты и греби. А Людмилочка, ты выходила еще?
1: Не выходилась.
4: Чуть принесла мне давеча стакан чая, отдала ключи от комода, сама ушла и не поговорила со мной. Уж здорова ли?
1: Не знаю.
4: Ну ты пиши, пиши, пиши. Я только портфель возьму. Да с тобой рядом посяду. Пишешь, да довольно грамотно. Но врешь так, что просто руки разведешь.
1: Врать я здоров, Герасим Порфирьевич, но без умысла от мечты.
4: Без умысла третьего дня написал. Местный департамент фиксатуар. Да еще ловко так выл.
1: Да это я зариться думал, чтоб волосы крепче держались. Вот фиксатуар-то в уме
4: я держал. Я департамент, а не фиксатуар. Чуть к фиксатуару. Как вы зачем фиксатуар-то? Нет. Докажи нам свою честность. Дармидон, ты их... Много ли у нас документов? Посмотри по списку.
1: 16. А 17-й я вчера принес.
4: Я говорю, с вами приходите ко мне честно стучиться. Я говорю, сами народ обманываете. 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16. А где 17-й?
1: Поищите.
4: Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Нет, 17 тут. Ну-ка, подай сюда список.
1: Извольте. Да уж все тут, ошиблись, обсчитались.
4: Заемного письма Лебедкиной нет.
1: Тут.
4: Да нет, говорят тебе.
1: Тут.
4: Да нет, смотри сам.
1: Может быть. Да не может быть, вы отдали мне. Велели домой снести. Я отдал Людмиле Герасимовне. Говорю, положите в портфель. Значит, оно в портфеле? Хоть убейте. Что? Что вы так смотрите? Что вы так страшно на меня смотрите?
4: Ты разбойник.
1: Ну нет, Герасим Порфирьевич.
4: Кто из вас бегал к Лебедкиной? Или она сама была здесь? Да говори же ты!
1: Вчера была, даже 2 раза была.
4: Ты разбойник.
1: Вы за что обижаете?
4: Продали.
1: Да возможно ли продать, коли я его Людмиле Герасимовне отдал? Ну, не в портфеле, так у них.
4: А ну позови ее ко мне.
1: Людмила Герасимовна, можно?
4: Так стучи хорошенько, ну...

0: Убита Герасим Порфирьевич. Убита с бездвижения.
1: Ой, как вы меня напугали, вы что?
2: А зачем у вас на столике возле кровати пистолет?
1: Я нынче ночью не спала, вот сейчас прилегла и прям уснула.
3: Ах ты глупец-то какой! Это глупец ты! Что ты со мной делаешь-то?
0: Вы спросите, что со мной было. У меня до сих пор сердце, как овечий хвост, дрожит.
3: Ты садись, пиши. Да не наври с перепута.
0: Я буду так стараться, что на удивление.
3: Людмила, отдал он тебе заемное письмо Лебедкиной?
1: Да, пап, отдал.
0: А что, говорил я вам?
3: Ну, извини, брат, ты, ладно. Ну, теперь-то я спокоен. Ты пиши, пиши домой. Так оно у тебя?
1: Нет, пап, у меня его нет.
3: А где же оно?
1: Отдала.
3: Как отдала? Кому, кому, зачем?
1: Так нужно было, пап, я не могла иначе поступить.
3: Как не могла? Я ничего не понимаю.
1: Не могла, пап, так было нужно.
0: Эх, брат, мучил ты нас, мало тебе было? Погубить ты нас захотел совсем.
3: Так это он?
1: Да, он.
3: О, тогда нищий, презренный старичишка. Был я беден, был я жалок. Но тогда была у меня дочь, теперь ее нет.
1: Ты что, отказываешься от меня, папка?
3: Нет, нет, нет, прости меня, я сам не знаю, что говорю. Неужели я тебя оставлю ему?
1: Пап, я прошу тебя, не надо.
3: Вору, пьянице!
0: Молчи, старик.
3: Чужим горем живет он! Чужими слезами! Мать, брат в поте лица работают, а он пропивает их копейки. А что ему делать за чужие слез? Ему веселье нужно. Пойди ко мне, уйдем от них.
0: Да ничего я у вас не брал.
3: Ко мне, любимый.
0: Вот ваша дочь. Вот ваш документ. Вы не умеете ценить благородство в людях. И не стоите того, чтобы с вами поступали честно. Но зачем мне нужен был этот документ, я вам не скажу. Положим, мне нужна была с него копия.
3: Извини, брат. Ну, брат, ты извини. Я горяч. Я горяч. Да ведь и здесь страна такая, что поневоле подумаешь.
0: Прощайте.
1: Куда же вы, Николай Андреевич?
4: Ой, Варвара Харитонна Лебедкина подъехали. Встречать бегу.
3: Вот, кстати, не заставила тебя ждать.
5: Головушка.
6: Мне нужно видеть адвоката Маргаритова.
5: Вот он, матушка.
6: Вы адвокат Маргаритов.
3: К вашим услугам, сударыня, коллежский асессор Герасим Порфирьевич Маргаритов. Прошу покорно садиться.
6: О, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Вам передано заемное письмо, выданное мною купцу Дородному.
3: Так. Точно, сударыня.
6: Я желаю заплатить деньги.
3: Ой, прекрасно делаете, сударыня. Ну, пожалуйте.
6: Что?
3: Деньги?
6: О, так вы покажите мне сначала письмо. Я отдам деньги только тому, у кого будет письмо. А без документа я не отдам денег ни за что.
3: Совершенно справедливо. Пожалуйте деньги. Тогда и документы получите.
6: Ох, боже мой, вы что, осмеливаетесь сомневаться? Да, пожалуйста, вот. Вот. Деньги. Ага. Покажите мне документ.
3: Ну, уж это порядок такой. Извольте. Это ваша подпись, сударыня? Вы ее признаете?
6: Позвольте, позвольте.
3: Можете не признать подпись, если вам угодно.
6: Да нет, это моя рука.
3: О, в таком случае я перечту деньги и сделаю на документе надпись.
0: А это значит, что я давеча был умнее вас. Я вам отдал только копию. Вам бы посмотреть хорошенько.
6: Ах, вот оно что.
0: Не станете ли упрекать меня?
6: Нет.
3: Вот.
6: Не стану.
3: Вот, сударыня, вам документ, а мне деньги. Людмила, я вчера просил у Дородного денег на расходы. Так он мне сказал, получи с госпожи Лебедкиной, так половина твоя, вот тебе... Людмила, половина.
1: Мне.
3: Тебе. Бери, не бойся, это твое приданное.
1: То есть это деньги не мои? Их нужно будет отдать?
3: Глупенько. Ну, разумеется, отдать. Жениху.
1: Николай Андреевич, возьмите, это вам.
3: Что ты делаешь?
1: Ты сам сказал, нужно будет отдать. Это его задаток. Он хочет быть твоим помощником.
0: Только с одним условием. Передоверьте мне все дела. Вы уже старый человек, вам пора заканчивать свою карьеру, а мне надо начинать.
1: Тебе надо отдохнуть, папка.
4: Ну вот, Дормидош, а ты говорила, она тебя любит.
2: Ничего, маменька, пущай. Я, маменька, деток его нянчить буду.
4: Что, матушка, как это правда сказали? Пришлось тебе заплатить.
6: А что я займу или страчу, я никогда о том не жалею. Да и чего жалеть-то? Как бы свои, а то я эти-то тоже заняла. Да это все пустяки. Душа моя, у меня к тебе серьезный разговор, ты мне погадай.
4: А, это опять на Трифового?
6: Да ну его, надоел.
7: Совет вам да любовь.
4: Идем, что же ты мне скажи?
3: Дормидонт! Пиши от меня доверенность на имя Николая Шаблова.
0: Шаблова?
3: Да только не ври.
2: В аккурате сделаю. А вы не сомневайтесь, у нас все честно и благородно.

0: Вы слушали вторую, заключительную часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Режиссер-постановщик Георгий Цхверава. Режиссер радиоверсии Максим Осипов. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Продюсер Марина Богдасарян. Руководитель проекта Вячеслав Умановский. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Татьяна Филоненко. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дармидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Особая благодарность Союзу театральных деятелей и лично председателю СТД Александру Калягину. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери скотнице в деревне, у двух сестер барышень помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год, и, как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода. Так умерло 5 детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. 6-й ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка. И участь ее была бы та же, но случилось так, что одна из двух старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежал родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки, и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной». Ребенку было 3 года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли девочку к себе –

воспитанница. Ее и звали так средним именем не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие пастерушечки и иногда сидела с барышнями и читала им. За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни. Так жила она до 16 лет. Когда же ей минуло 16 лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом, через 2 года, этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них 4 дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день 100-рублевую бумажку, уехал. Через 5 месяцев после его отъезда она узнала, наверное, что она беременна. С тех пор ей все стало постыло, и она только думала о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее, и она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но сама не знала, как это случилось, вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета. И барышни, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к становому, но могла прожить там только 3 месяца, потому что становой, 50-летний старик, стал приставать к ней. И один раз, когда он стал особенно предприимчив, она вскипела, назвала его дураком и старым чертом и так толкнула в грудь, что он упал. Ее прогнали за грубость. Поступать на место было не к чему, скоро надо было родить, и она поселилась у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. Роды были легкие, но повитуха, принимавшая на деревне у больной женщины, заразила Катюшу родильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде умер. Всех денег у Катюши, когда она поселилась у повитухи, было 127 рублей. 27 зажитых и 100 рублей, которые дал ей ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего 6 рублей. Она не умела беречь деньги, и на себя тратила, и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье, за корм и за чай, за 2 месяца 40 рублей. 25 рублей пошли за отправку ребенка, 40 рублей повитуха выпросила себе взаймы на корову, рублей 20 разошлись так, на платье, на гостинце, так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать место». Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но точно так же, как и становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее. Главное, был хозяин, который мог посылать ее куда хотел. И, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала, и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив за житое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку.
Тетка же держала маленькое прачечное.

0: заведение, и этим кормилась с детьми и поддерживала пропащего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки. Но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуге. И место нашлось у барыни, жившей с двумя сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший усатый шестого класса гимназист бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей место, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными седеющими волосами и седой бородой. Старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много и который ничего не пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей 25 рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату зажитого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за нею в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще 25 рублей и предложил переехать в отдельную квартиру. Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее в Нижний. И Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околотошный сказал ей, что она может жить так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в 30-градусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысли о том, что и она могла поступить в эту каторгу. И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости. Маслова курила уже давно, но в последнее время в связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно. Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унизительное положение прислуги, в котором, наверное, будут преследования со стороны мужчин и тайные временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое, постоянное прелюбодеяние. И она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняло ее, и было одной из причин окончательного решения, то, что сыщица сказала ей, что платья она может заказывать себе какие только пожелает: бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой. И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления, заповедей божеских и человеческих, которая кончается для 9 женщин из 10 мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью. Так прожила Маслова 7 лет. За это время она переменила 2 дома и 1 раз была в больнице. На 7-м году ее пребывания в доме терпимости и на 8-м году после первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось то, за что ее посадили во острог, и теперь вели на суд после 6 месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками. В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила со своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной, с пуховым тюфяком смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю спальню-уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало вычищенные ботинки, и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы. Все вещи, которые он употреблял, принадлежности туалета. Белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки. Были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные. Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно, Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную с натертым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue du Monde». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробор. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки. Аграфена Петровна лет 10 в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой. «С добрым утром, Дмитрий Иванович!» «Здравствуйте, Аграфена Петровна! Что новенького?» — спросил Нехлюдов, шутя. «Письмо от княгини ли, от княжны ли?» «Горничная давно принесла, у меня дожидается», — сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. «Хорошо, сейчас», — сказал Нехлюдов, взяв письмо и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову. «Так я ей скажу подождать». И Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой. Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его. «Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью», было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями, острым на разгонистым почерком, «напоминаю вам, что вы нынче, 28 апреля, должны быть в суде присяжных, и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы с свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф 300 рублей, который вы жалеете истратить на покупку лошади, за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же, княжна М. Корчагина». На другой стороне было прибавлено: «Мама велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно». Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение. Причина эта заключалась не в том, что он 10 лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее. Это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы. Причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею. Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной. На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же почувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно. Муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание и что он просит Нехлюдова непременно приехать и поддержать в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии. Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни. Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека. Вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух. И о той страшной сцене с нею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться, и он бегал искать ее. «Не могу я теперь ехать и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне», — подумал Нехлюдов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки для ее же блага их отношения навсегда поконченными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею, и это мучило его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи. Другое письмо было от главноуправляющего имениями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство. Так ли, как оно велось при покойнице, или как он это и предлагал покойной княгине и теперь предлагает молодому князю, увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к 1-му числу 3000 рублей. Деньги эти вышлются с следующей почтой. Замедлил же он высылкой, потому что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно, и неприятно Нехлюду. Приятно было чувствовать свою власть над большой собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера и, в особенности, сам, будучи большим землевладельцем, был поражен его положением «social statics» о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли, принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично, мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух. Или отказаться от своей собственности, как он сделал это 10 лет тому назад по отношению 200 десятин отцовской земли. Или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными. Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второй же – отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которую он тогда почерпнул из социальной статики Спенсера и блестящее подтверждение которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа. Он никак не мог. И от этого письмо управляющего было неприятно ему. Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться с повесткой, в котором часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной, и развешаны были этюды. Вид этой картины, над которой он бился 2 года, и этюдов, и всей мастерской – напомнили ему испытанное с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно. 7 лет тому назад он бросил службу, решив, что у него есть призвание к живописи, и с высоты художественной деятельности смотрел несколько презрительно на все другие деятельности. Теперь оказывалось, что он на это не имел права. И потому всякое воспоминание об этом было неприятно. Он с тяжелым чувством посмотрел на все эти роскошные приспособления мастерской и в невеселом расположении духа вошел в кабинет. Кабинет был очень большая, высокая комната, со всякого рода украшениями, приспособлениями и удобствами. Тотчас же, найдя в ящике огромного стола под отделом «Срочное» повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в 11, Нехлюдов сел писать княжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но, написав одну записку, он разорвал ее, было слишком интимно. Написал другую, было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером коленкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый, с бакенбардами лакей. «Пожалуйста, пошлите за извозчиком».
1: «Слушаюсь».
0: «Да скажите, тут дожидаются от Корчагиных, что благодарю, постараюсь быть».
1: «Слушаю».
0: «Неучтиво, но не могу писать. Все равно увижусь с ней нынче», — подумал Нехлюдов и пошел одеваться. Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его. «А вчера вы только уехали от князя Корчагина?» — сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи. «И я приехал, а швейцар говорит, только вышли». «И извозчики знают о моих отношениях к Корчагиным», — подумал Нехлюдов, и нерешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время, следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время, никак ни в ту, ни в другую сторону не мог решить его. В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятностей домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни. Во-вторых, и главное, то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы, и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины. В пользу же, в частности, женитьбы именно на месси — Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище — было, во-первых, то, что она была породиста, и во всем, от одежды до манер говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а порядочностью. Он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко. Во-вторых, еще то, что она выше всех других людей ценила его. Стало быть, по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на месси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем месси, и потому более достойную его. И, во-вторых, то, что ей было 27 лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любови. И эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его. Но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его. Так что доводов было столько же «за», сколько и «против». По крайней мере, по силе своей доводы эти были равны. И Нехлюдов, смеясь сам над собой, называл себя буридановым ослом. И все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться. Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны, жены предводителя, не покончив совершенно с тем, «Я и не могу ничего предпринять», — сказал он себе. И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему. «Впрочем, это все я обдумаю после», — сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда. «Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественные обязанности. Притом же это часто бывает и интересно», — сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. «Симон Картинкин, встаньте», — сказал он. Симон нервно вскочил. «Ваше имя?»
2: «Симон Петров Картинкин», — быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперед приготовившись к ответу.
3: «Ваше звание?»
2: «Крестьяне».
3: «Какой губернии, уезда?»
2: «Тульской губернии, Крапивинского уезда, волости Купянской, села Борки.
3: Сколько вам лет?
2: 34-й. Рожден в 1800 веры какой? Веры моей русской, православной.
3: Женат?
2: Никак нет.
3: Чем занимаетесь?
2: Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».
3: Судились когда прежде?
2: Никогда не сужден, потому как мы жили прежде.
3: Не судились прежде?
2: Помилуй Бог, никогда.
3: Копию с обвинительного акта получили?
2: Получили.
3: Садитесь. Ефимия Иванова Бочкова, обратился председатель к следующей подсудимой.
0: Но Симон продолжал... Ты себя виновный.
2: В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед Богом говорю, не хотела, сказала она. Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова, сказал председатель. Но признаете, что дали порошки.
4: Стало быть, признаю. Только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул. Не хотела и не думала.
0: «Очень хорошо», — сказал председатель, очевидно, довольный достигнутыми результатами.
3: «Так расскажите, как было дело», — сказал он, облокачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол. «Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение».
0: Маслова все так же прямо, глядя на председателя, молчала.
3: «Расскажите, как было дело?»
0: «Как было?» Вдруг быстро начала Маслова. «Приехала в гостиницу. Провели меня в номер. Там он был. И очень уже пьяный. Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово «он». Я хотела уехать. Он не пустил. Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом. Ну, а потом?
4: Ну, что ж потом? Потом побыла и поехала домой.
0: В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть.
3: «Вы желаете сделать вопрос?» — сказал председатель. И на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать.
0: «Я желал бы предложить вопрос. Была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде?» — сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову. И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился. Председатель повторил вопрос.
4: Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора.
0: «С Симоном?»
4: «Была», — сказала она.
0: «Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Картинкиным. Часто ли они видались между собой?»
4: «В чем знакомство?» «Приглашал меня к гостям, а не знакомство», — отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно.
0: «Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек», — зажмурившись, но с легкой мефистофельской хитрой улыбкой, сказал товарищ прокурор.
4: «Я не знаю. Почем я знаю?» — отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове.
0: «Кого хотел, того приглашал?»
4: «Неужели узнала?» — с ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь приливала ему к лицу. Но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора.
3: Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным.

0: «Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить». И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки. Но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают. После ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника. Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны. «Что же дальше было?» — продолжал спрашивать председатель.
1: «Приехала домой», — продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя. «Отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула. Наша девушка Берта будет меня. Ступай, твой купец опять приехал. Я не хотела выходить, но мадам велела». «Тут он...» Она опять с явным ужасом выговорила это слово. «Он». «Он все поил наших девушек. Потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер и сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала». Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что говорила Маслова, но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее последние слова. «Вы поехали. Ну и что же?» — сказал он. «Приехала и сделала все, как он велел. Пошла в номер. Не одна пошла в номер, а позвала и Симона Михайловича, и ее», — сказала она, указывая на Бочкову. «Врет она, и входить не входила», — начала была Бочкова, но ее остановили. При них взяла 4 красненьких. Хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала Маслова.
0: «Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала 40 рублей, сколько было денег?» — спросил опять прокурор. Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла. «Я не считала. Видела, что были 100-рублевые только».
2: «Подсудимая видела 100-рублевые. Я больше ничего не имею».
0: «Ну что же, привезли деньги?» — продолжал спрашивать председатель, глядя на часы.
1: «Привезла».
0: «Ну а потом?» — спросил председатель.
1: «А потом он опять взял меня с собой», — сказала Маслова.
0: «Ну, а как же вы дали ему в вине порошок?» — спросил председатель.
1: «Как дала? Всыпала в вино, да и дала».
0: «Зачем же вы дали?»
1: Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула. «Он все не отпускал меня», — помолчав, сказала она. «Измучилась я с ним. Вышла в коридор и говорю Симону Михайловичу: хоть бы отпустил меня, устала. А Симон Михайлович говорит, он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать. Он заснет, тогда уйдешь. Я говорю: хорошо. Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финшампань, налила в 2 стакана себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему».
0: «Разве я бы дала, кабы знала?»
2: «Ну а как же у вас оказался перстень?» — спросил председатель.
1: «Перстень он мне сам подарил».
2: «Когда же он вам подарил его?»
1: «А как мы приехали с ним в номер, я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала», — сказала она.
0: В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив разрешение, склонив над сшитым воротником голову, спросил: «Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова».
1: Опять на Маслову нашел

0: Вместе выпили.
1: А, вместе выпили. Очень хорошо. А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем?
0: Маслова вдруг нахмурилась, Багрова покраснела и быстро проговорила. Что говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делайте, не виновата я и все.
1: Я больше ничего не имею, сказал прокурор председателю и, неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер.
0: Наступило молчание.
1: «Вы не имеете еще ничего сказать?»
0: «Я все сказала», — проговорила она, вздыхая, и села.
1: Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на 10 минут перерыв заседания и поспешно встал и вышел из залы. Совещание между председателем и членом налево, высоким, бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв. Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели, и с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела задвигались туда и сюда.
0: Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна. Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил судебное следствие законченным и, без перерыва, желая скорее отделаться, предоставил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить, и обедать, и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой, чему еще способствовал его успех у дам, и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал. «Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели», — начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь, «характерное, если можно так выразиться, преступление».
1: Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины, швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости также начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать вглубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества. «Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса». Товарищ прокурор говорил очень долго, с одной стороны стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжении часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил,

0: то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, то тихим деловым тоном взглядывая в свою тетрадку, то громким обличительным голосом обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге, и что принималось тогда, и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тарт, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декаденство. Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал. Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права. Человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Ефимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декаденства. «Женщина эта, — говорил товарищ прокурора, не глядя на нее, — получила образование. Мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски. Она, сирота, вероятно, несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом. Но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товаров своим образованием и, главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко, богатым гостем, и употребляет это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни. «Ну уж это он, кажется, зарапортовался», — сказал, улыбаясь председатель, склоняясь к строгому члену.
1: «Ужасный болван», — сказал строгий член.
0: «Господа присяжные заседатели», — продолжал между тем, грациозно извиваясь с тонкой талией, товарищ прокурор, «в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникнете в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения. Оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели». И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно, до последней степени восхищенный своей речью, опустился на свой стул. Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его доверие и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Ефимией, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его. После речи товарища прокурора Со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке с широким полукругом белой крахмальной груди и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за 300 рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову. Он отвергал показания Масловой в том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показания ее, как уличенной отравительницы, не могло иметь веса. «Деньги, 2500 рублей, — говорил адвокат, — могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по 3 и 5 рублей от посетителей. Деньги же купца были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова. Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в похищении денег. Если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения». В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова – дочь неизвестных родителей. Товарищ прокурора, сердито, как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами. Потом встал защитник Масловой и, робко запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречие, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения. Но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе сущности дела. После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления». Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым, он особенно ядовито сказал воображаемым, соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победоносно сел. Потом предложено было подсудимым оправдываться. Ефимия Бочкова повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз: «Воля ваша, а только безвинно, напрасно». Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала, громко всхлипывая. «Вы что?» — спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание. Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов едва удержанные рыдания и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел пенсне, чтобы скрыть их, Потом достал платок и стал сморкаться. Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего. После последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки вопросов, продолжавшихся еще довольно долго, вопросы были поставлены, и председатель начал свое резюме. Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным с приятной домашней интонацией то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство, и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. И объясняя это, он особенно часто взглядывал на Нехлюдова, как бы особенно желая внушить ему это важное обстоятельство, в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим товарищам. Потом, когда он предположил, что присяжные уже достаточно прониклись этими истинами, он стал развивать другую истину о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Когда же и эта истина, по его мнению, была тоже воспринята присяжными, он разъяснил им то, что если воровство и убийство совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убийство. Несмотря на то, что ему самому хотелось поскорее отделаться, он так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уже не мог остановиться, и потому подробно внушал присяжным, что если они найдут подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными. Если найдут их невиновными, то имеют право признать их невиновными. Если найдут их виновными в одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но невиновными в другом. Потом он объяснил им еще то, что, несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он еще разъяснить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но он взглянул на часы и, увидав, что уж было без 3 минуты, решил тотчас же перейти к изложению дела. «Обстоятельства дела этого следующие», — начал он и повторил все то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями. Председатель говорил, а по бокам его члены с глубокомысленным видом слушали и изредка поглядывали на часы, находя его речь хотя и очень хорошую, то есть такую, какая она должна быть, но несколько длинную. Такого же мнения был и товарищ прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил резюме. Казалось, все было сказано. Но председатель никак не мог расстаться со своим правом говорить. Так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса. И нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали присягу, что они совесть общества, и что тайна совещательной комнаты должна быть священна, и так далее, и так далее. С тех пор, как председатель начал говорить, Маслова, не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово, а потому Нехлюдов не боялся встретиться с ней глазами и, не переставая, смотрел на нее. И в его представлении происходило то обычное явление, что давно невиденное лицо любимого человека, сначала поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, понемногу делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад. Исчезают все происшедшие перемены, и перед духовными очами выступает только то главное выражение исключительной, неповторяемой духовной личности. Это самое происходило в Нехлюдове. Да, несмотря на арестантский халат, на все расширившее тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки на лбу и на висках и на подпухшие глаза, это была, несомненно, та самая Катюша, которая в светло Христово воскресенье так невинно снизу вверх смотрела на него, любимого ею человека, своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами. И такая удивительная случайность. Ведь надо же, чтобы это дело пришлось именно на мою сессию, чтобы я, нигде не встречая ее 10 лет, встретил ее здесь, на скамье подсудимых. И чем все это кончится? Поскорее, ах, поскорее бы. Он все не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизни. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них, но неумолимый хозяин не отпускает его. Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился, и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим пенсне, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни. И та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти 12 лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее. Наконец председатель кончил свою речь и грациозным движением, подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и, не зная, что делать со своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели. Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы, и они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начался оживленный разговор.
2: «Девчонка не виновата, запуталась», — сказал добродушный купец. «Надо снисхождение дать».
0: «Вот это и обсудим», — сказал старшина. «Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям».
1: «Хорошо, резюме», — сказал председатель, — заметил полковник.
2: «Ну, хорошо, я чуть не заснул».
0: «Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ними согласна», — сказал приказчик еврейского типа.
2: «Так что же, по-вашему, она украла?» — спросил один из присяжных. «Ни за что не поверю», — закричал добродушный купец. «А все это шельма красноглазая нашкодила».
0: «Все хороши», — сказал полковник.
1: «Да ведь она говорит, что не входила в номер».
0: «А вы больше верьте ей,
1: Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы».
0: «Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы», — сказал приказчик. «Ключ у нее был?»
1: «Что, что у ней?» — возражал купец.
0: «А перстень?»
2: «Да ведь она сказывала», — опять закричал купец, — «купчина характерной, да еще выпивший вздул ее. Ну, а потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь какой! Слышал я, чай 12 вершков, пудов от 8».
1: «Не в том дело», — перебил Петр Герасимович. «Вопрос в том, она ли подговорила и затеяла все дело, или прислуга?»
2: «Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был».
1: Несвязная беседа шла довольно долго. «Да позвольте, господа», — сказал старшина. «Сядемся за стол и обсудимте».
0: «Пожалуйте», — сказал он, садясь на председательское место.
1: «Тоже мерзавки эти девчонки», — сказал приказчик. И в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара.
0: «Господа, господа, прошу по вопросам», — сказал старшина, постукивая карандашом по столу.
1: Все замолкли. Вопросы эти были выражены так. Первый. Виновен ли крестьянин села Барков Крапивинского уезда Симон Петров Картинкин, 33 лет, в том, что 17 января 1880 года в городе Н, замыслив лишить жизни купца Смелькова с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами дал ему в коньяке яду, отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около 2500 рублей и бриллиантовый перстень. Второй. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет? Третий. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет? Четвертый. Если подсудимая Ефимия Бочкова невиновна по первому вопросу, то невиновна ли она в том, что 17 января 1880 года в городе Н, состояв в услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, 2500 рублей денег, для чего отперла чемодан на месте, принесенном и подобранном ею ключом? Старшина прочел первый вопрос.
0: «Ну как, господа?»
1: На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить «да, виновен», признав его участником и отравления, и похищения. Не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания. Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны. Но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть. «Мы сами не святые», — сказал он, и так остался при своем мнении. На второй вопрос о Бочковой после долгих толков и разъяснений ответили «невиновно», так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат. Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова – главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало. На четвертый вопрос о Бочковой же ответили «да, виновна», и по настоянию артельщика прибавили «но заслуживает снисхождения». Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик. Остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех. По всему тому, что происходило на судебном следствии, и потому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она невиновна ни в похищении, ни в отравлении –
0: и сначала был уверен, что все признают это. Но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилось ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины, и, главное, вследствие усталости всех, решение стало склоняться к обвинению, он хотел возражать. Но ему страшно было говорить за Маслову. Ему казалось, что все сейчас узнают его отношение к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел, и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов.
2: «Позвольте, — сказал он, — вы говорите, что она украла, потому что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?»
3: Ну да,
2: поддакивал купец. «Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их».
3: «Вот и я говорю»,
2: — подтвердил купец. «А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее».
0: Петр Герасимович говорил раздражительно, и раздражительность его сообщилась старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое противоположное мнение. Но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок.
3: «Дала, но думала, что это опиум», — сказал купец.
2: «Она и опиумом могла лишить жизни», — сказал полковник, любивший вдаваться в отступление, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его Шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что ни у кого не достало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю.
3: «Так привыкают другие», — начал он, — «что могут 40 капель принимать. У меня родственник», — но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его Шурина.
2: «Да ведь уже 5-й час, господа», — сказал один из присяжных.
4: «Так как же, господа, — обратился старшина, — признаем виновной без умысла ограбления и имущество не похищала, так что ли?»
2: Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился.
3: «Но заслуживает снисхождения», — прибавил купец.
0: Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать «нет, невиновна».
2: «Да ведь оно так и выходит», — разъяснил старшина. «Без умысла ограбления и имущество не похищало. Стало быть, и невиновно».
3: «Валяй так, и заслуживает снисхождения. Значит, что останется последнее счистить?» — весело проговорил купец.
0: Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу «да, но без намерения лишить жизни». Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда. Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении 20 страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости, чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик. Так было и здесь. То, а не другое решение, принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать «да, виновна, но без намерения лишить жизни». Во-вторых, потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка «без умысла ограбления» уничтожает обвинение. В-четвертых, потому что Петр Герасимович не был в комнате. Он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы. И главное, потому что все устали, и всем хотелось скорее освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается. Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие без умысла ограбления, не оговорили второго – без намерения лишить жизни. Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. «Посмотрите, какую они нелепость вынесли», — сказал он члену налево. «Ведь это каторжные работы, а она не виновата».
5: «Ну, как не виновата?» — сказал строгий член.
0: «Да просто не виновата. По-моему, это случай применения 818 статьи». 818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных.
5: «Как вы думаете?» — обратился председатель к доброму члену.
0: Добрый член не сразу ответил. Он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры. «Не удалось на три». Он загадал, что если делится, то он согласится. Но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. «Я думаю, тоже, что следовало бы», — сказал он. «А вы?» — обратился председатель к сердитому члену.
5: «Ни в каком случае», — отвечал он решительно. «И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен ни в каком случае».
0: Председатель посмотрел на часы. «Жаль, но что же делать?» И подал вопросы старшине для прочтения. Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские, секретарь, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно, не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых. Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал: «Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453. Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454. Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. «Суд удалится для постановления решения», — сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале.
5: «А ведь мы, батюшка, постыдно наврали», — сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. «Ведь мы ее в каторгу закатали».
0: «Что вы говорите?» — вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя.
5: «Да как же», — сказал он, — «мы не поставили в ответе «виновна, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил: прокурор подводит ее под 15 лет каторги.
0: «Да ведь так решили»,
5: — сказал старшина. Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни.
0: «Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить», — оправдывался старшина. «Никто не возражал?»
5: «Да я в это время выходил из комнаты», — сказал Петр Герасимович. «А вы-то как прозевали?»
0: «Я никак не думал», — сказал Нехлюдов.
5: «Вот и не думали».
0: «Да это можно поправить», — сказал Нехлюдов.
5: «Ну нет, теперь кончено».
0: Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то, и в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней, и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней. Недобитая птица перестала бы трепаться в Екташе и напоминать о себе.
5: Предположения Петра Герасимовича были справедливы. Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел. 1880 года, апреля 28 дня, по указу Его Императорского Величества, окружной суд по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании третьего пункта статьи 771, третьего пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить. Картинкин стоял так же, вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решение, Маслова Багрова покраснела.
6: «Не виновата я! Не виновата!» Вдруг на всю залу вскрикнула она. «Грех это! Не виновата я! Не хотела, не думала! Верно говорю! Верно!»
5: И, опустившись на лавку, она громко зарыдала. Когда Картинкина Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала, так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата.
0: «Нет, это невозможно так оставить», — проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство и сам не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала. отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя. Но председатель уже ушел. Нехлюдов нагнал его только в швейцарской.
5: «Господин председатель», — сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром. «Могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я присяжный».
7: «Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались», — сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал, лучше всех молодых, в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. «Чем могу служить?»
5: Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге, — с сосредоточенным мрачным видом сказал Нехлюдов.
7: «Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же», — сказал председатель, подвигаясь к выходной двери. «Хотя ответы и суду показались несоответственны делу».
0: Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ «да, виновна» без отрицания умысла убийства утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого.
7: «Да, но разве нельзя поправить ошибку?»
5: «Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам», — сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу.
7: «Но ведь это ужасно.
5: Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух». «Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым», — сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто и взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал. «Вы ведь тоже идете?»
7: «Да», — сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним.
0: Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой.
5: «Положение, изволите видеть, странное», — продолжал председатель, возвышая голос, — «тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух: или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела, даже только арест или каторга, середины нет. Если бы вы прибавили слова «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана».
7: «Я непростительно упустил это», — сказал Нехлюдов.
5: «Вот в этом все дело», — улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. «Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти». «На дворянскую», — отвечал он извозчику. «30 копеек, никогда больше не плачу».
7: «Ваше превосходительство, пожалуйте».
5: «Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить». И он, ласково поклонившись, уехал.
7: Стыдно и гадко. Гадко и стыдно, — думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. «Все гадко и стыдно», — повторял он себе, входя на крыльцо своего дома.
5: «Ужинать не буду», — сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. «Вы идите».
7: «Слушаю», — сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола.
0: Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое. А ему казалось, что все как нарочно назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай. но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта, гостиная, была та самая, в которой 3 месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную 2 лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий. А в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо. Освободиться от всех этих фальшивых отношений с Корчагинами, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным. Да-да-да, подышать свободно, уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной». Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта. «Ну да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом». И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых. Он, поспешно тушая ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой. Вспомнил заутренню. «Ведь я любил ее. Истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил ее еще прежде. Да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение». И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда, и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел, из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем, так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Месси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает. Загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги. И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее.
3: «Ах, эти деньги!»
0: С ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту.
3: «Ах, какая гадость!»
0: Так же, как и тогда, вслух проговорил он. «Только мерзавец, негодяй мог это сделать. Я тот негодяй и тот мерзавец!» Вслух заговорил он. «Да неужели в самом деле?» Он остановился на ходу. «Неужели я в самом деле? Неужели я точно негодяй?»
3: «А то кто же?» Ответил он себе. «Да разве это одно?» Продолжал он уличать себя. «Разве не гадость, не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу? И твое отношение к имуществу? Под предлогом, что деньги от матери, пользоваться богатством, которое считаешь незаконным. И вся твоя праздная, скверная жизнь. И венец всего твой поступок с Катюшей. Негодяй! Мерзавец! Они, люди, как хотят, пусть судят обо мне. Их я могу обмануть, но себя-то я не обману!»
0: И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к мессии, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело, в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное. С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл чисткой души. Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот ссор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки. Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда. Писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять. «Перевернуть страницу», как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал и часто ниже того, каким он был прежде. Так он очищался и поднимался несколько раз. Так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение, и последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью. С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки, и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел. И он ужаснулся, увидев это расстояние. Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. «Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло», — говорил в душе его голос искусителя. «Так что же пробовать еще раз?» «Не ты один, а все такие. Такова жизнь», — говорил этот голос. Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно,
8: одно могущественно, одно вечно уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем,

0: негодяй виноват перед ней, и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощения, как дети просят. Он остановился. Женюсь на ней, если это нужно. На глазах его были слезы, когда он говорил себе это. И хорошие, и дурные слезы. Хорошие слезы, потому что это были слезы радости, пробуждения в себе, того духовного существа, которое все эти года спало в нем. И дурные, потому что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью. Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная, тихая, свежая ночь. По улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежащие на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучи деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу, и на тень тополя, и вдыхал живительный свежий воздух. Как хорошо! Как хорошо! Боже мой, как хорошо! Говорил он про то, что было в его душе. Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка с сбившейся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посредине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой. Потом стоял, прильнув к сетке, молодой с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно, с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Подле них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрепанной широколицей женщиной. Потом две женщины, мужчина, опять женщина. Против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток на той стороне стояла еще одна женщина. И Нехлюдов тотчас же понял, что это была она. И тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце, и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы. «Сейчас решится», — думал он. «Как мне позвать ее? Или сама подойдет?» Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней. «Вам кого нужно?» — спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками. «Екатерину Маслову», — едва мог выговорить Нехлюдов.
1: «Маслова к тебе!» —
0: крикнула надзирательница. Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, своим знакомым Нехлюдову выражением готовности, подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его. Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, Она улыбнулась.

0: «Вы ко мне?» — сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо. «Я хотел видеть...» Нехлюдов не знал, как сказать «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного. «Я хотел видеть вас. Я...» «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — кричал подле него оборванец. «Брала или не брала?»
1: «Говорят, тебя помирает. Чего же еще?» — кричал кто-то с другой стороны.
0: Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться.
1: «Не слыхать, что говорите!» — прокричала она, щурясь, и все больше и больше морща лоб.
0: «Я пришел... Да, я делаю то, что должно. Я каюсь», — подумал Нехлюдов. И только что он подумал это. Слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться.
1: «Я говорю, зачем встреваешь, куда не должно!» — кричали с одной стороны.
0: Увидав его волнение, Маслова узнала его. «Похоже, да не признаю!» — закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее. «Я пришел за тем, чтобы просить у тебя прощения!» Прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок. Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал. «Прости меня! Я страшно виноват перед...» Прокричал он еще. Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания. Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно заинтересованный им, пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал: «Не могу говорить через решетку. Ничего не слышно». Смотрите, задумался.
1: «Ну что же, можно вывести ее сюда на время?»
2: «Марья Карловна», — обратился он к надзирательнице, «выведите Маслову наружу».
0: Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и из-под лобья взглянула на него. Черные волосы, так же, как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками. Лицо нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно. Только глинцовито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели.
2: «Можно здесь говорить», — сказал смотритель и отошел.
0: Нехлюдов придвинулся к скамье, стоявшей у стены. Маслова взглянула вопросительно на помощника смотрителя и потом, как бы с удивлением пожав плечами, пошла за Нехлюдовым к скамье и села на нее рядом с ним, оправив юбку.
3: «Я знаю, что вам трудно простить меня», — начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают. «Но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите, как это вы нашли меня?» Не отвечая на его вопрос, спросила она, и глядя, и не глядя на него своими косыми глазами.
0: «Боже мой, помоги мне. Научи меня, что мне делать», — говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо.
3: «Я третьего дня был присяжным», — сказал он, — «когда вас судили. Вы не узнали меня?»
0: «Нет, не узнала», —
2: Некогда мне было узнавать. Да я и не смотрела, сказала она.
3: Ведь был ребенок? Спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело.
2: Тогда же, слава богу, помер, коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.
3: Как же? Отчего?
2: Я сама больна была, чуть не померла, сказала она, не поднимая глаз.
3: Как же тетушки вас отпустили?
2: Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали. Да что говорить, не помню ничего, все забыла. То все кончено.
3: Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех.
2: Нечего искупать. Что было, то было и прошло, сказала она, и чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась. Маслова никак не ожидала увидеть его, особенно теперь и здесь. И потому в первую минуту появления его поразило ее и заставило вспомнить о том, чего она не вспоминала никогда. Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившим ее и любимым ею. И потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим волшебным счастьем и вытекали из него. Ей сделалось больно. Но не будучи в силах разобраться в этом, она поступила и теперь, как поступала всегда. Отогнала от себя эти воспоминания и постаралась застлать их особенным туманом развратной жизни. Так точно она сделала и теперь. В первую минуту она соединила теперь сидящего перед ней человека с тем юношей, которого она когда-то любила. Но потом, увидав, что это слишком больно, она перестала соединять его с тем. Теперь этот чисто одетый, выхоленный господин с надушенной бородой был для нее не тот Нехлюдов, которого она любила, а только один из тех людей, которые, когда им нужно было, пользовались такими существами, как она, и которыми такие существа, как она, должны были пользоваться как можно для себя выгоднее. И потому она заманчиво улыбнулась ему. Она помолчала, обдумывая, чем бы воспользоваться от него. «То все кончено», — сказала она. «Теперь вот осудили в каторгу». И губы ее задрожали, когда она выговорила это страшное слово.
3: «Я знал, я уверен был, что вы не виноваты», — сказал Нехлюдов.
2: «Известно, не виноват. Разве я воровка или грабительница? У нас говорят, что все от адвоката», — продолжала она. «Говорят, надо прошение подать». «Только дорого, говорят, берут».
3: «Да, непременно», — сказал Нехлюдов. «Я уже обратился к адвокату».
2: «Надо не пожалеть денег. Хорошего», — сказала она.
3: «Я все сделаю, что возможно».
2: Наступило молчание. Она опять так же улыбнулась. «А я хочу вас попросить... денег, если можете. Немного, 10 рублей, больше не надо», — вдруг сказала она.
3: «Да, сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник.
2: Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере. «При нем не давайте, а когда он отойдет, а то отберут». Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать 10-рублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке.
3: Ведь это мертвая женщина. Думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания. Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно. «Ничего ты не сделаешь с этой женщиной», — говорил этот голос. «Только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, все, что есть, проститься с ней и кончить все навсегда?» — подумалось ему. Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того Бога, которого он вчера почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все. «Катюша, я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне. Простила ли ты меня? Простишь ли ты меня когда-нибудь?» — сказал он вдруг, переходя на «ты». Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс. «Чудно, что говорите», — сказала она презрительно, как ему показалось, улыбаясь. Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такое, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца. Но удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно, но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он не испытывал никогда прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного. Он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такой, какой она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такой, какой она была прежде. «Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда в Панове. Что старое поминать?» — сухо сказала она. «Я вспоминаю за тем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша». Начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней, но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить. В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят. «Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя», — сказал Нехлюдов и протянул руку. «Я приду еще». «Кажется, все сказали». Она подала руку, но не пожала. «Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам», — сказал Нехлюдов. «Что же, приходите», — сказала она, улыбаясь той улыбкой, которой улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться. «Вы ближе для меня, чем сестра», —
2: сказал Нехлюдов.
1: «Чудно!» — повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку.
2: «Нет, не мог сказать главного», — думал Нехлюдов, направляясь вместе с народом к выходу. «Я не сказал ей, что женюсь на ней. Не сказал, а сделаю это», — думал он.
1: Надзиратели, стоя у дверей, опять выпуская в две руки, считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. То, что его хлопали теперь по спине, не только не оскорбляло его, но он даже и не замечал этого. В назначенный адвокатом Фонариным день Нехлюдов приехал к нему. В приемный помощник передал Нехлюдову готовое прошение.
2: «Как же подписать прошение? Кто должен?» – спросил Нехлюдов.
1: «Может, сама подсудимая. А если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность».
2: «Нет, я съезжу и возьму ее подпись», – сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня.
1: Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она бойко шла за надзирателем и, не переставая, улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову.
4: «Здравствуйте», — сказала она, нараспев и улыбаясь, и сильно не так, как тот раз, встряхнув его руку.
1: «Я вот привез вам подписать прошение», — сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его. «Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург».
4: «Что же, можно и подписать?» «Все можно», — сказала она, щуря один глаз и улыбаясь.
1: Нехлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу.
2: «Можно здесь подписать?» — спросил Нехлюдов у смотрителя.
5: «Иди сюда, садись», — сказал смотритель. «Вот тебе и перо. Умеешь грамоте?»
4: «Когда-то знала», —
1: сказала она и, улыбаясь, оправив юбку и рукав кофты, села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова. Он указал ей, что и где написать. Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя.
4: «Больше ничего не нужно?» —
1: спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаге.
2: «Мне нужно кое-что сказать вам», — сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо.
1: «Что же, скажите», — сказала она. И вдруг, как будто о чем-то задумалась или захотела спать, стала серьезной. Смотритель встал и вышел, и Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз. Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута. Он, не переставая, упрекал себя за то, что в первое свидание не сказал ей главного – того, что намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо, морщинки около глаз и губ, и подпухлость глаз, и ему стало еще более, чем прежде, жалко ее. Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышанным надзирателем, сидевшим у окна, а одной ею, он сказал: «Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно».
4: «Вот кабы прежде адвокат бы хороший», — перебила она его. «А то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил», — сказала она и засмеялась. «Кабы тогда знали, что я вам знакома, другое было. А то что, думают все воровка?»
2: «Какая она странная нынче», — подумал Нехлюдов, и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила.
4: «А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот ни за что сидит. И она, и сын. И все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома», сказала Маслова, вертя головой и взглядами на него. «И говорит, скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет. Меньшова их фамилия. Что ж, сделайте. Такая, знаете, старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите», сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь.
2: «Хорошо, я сделаю, узнаю», сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности. «Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?» — сказал он.
4: «Вы много говорили?» «Что говорили тот раз?» — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.
2: «Я говорил, что пришел просить вас простить меня», — сказал он.
4: «Ну что все простить и простить? Ни к чему это. Вы лучше...»
2: «Что я хочу загладить свою вину», — продолжал Нехлюдов, «и загладить не словами, а делом. И я решил жениться на вас». Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него.
4: «Это еще зачем понадобилось?» — проговорила она, злобно хмурясь.
2: «Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это».
4: «Какого еще Бога там нашли?» «Все вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда помнили Бога», сказала она и, раскрыв рот, остановилась. Нехлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из ее рта и понял причину ее возбуждения.
2: «Успокойтесь», сказал он.
4: «Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю». Вдруг быстро заговорила она, и вся багрово покраснела. «Я каторжная, а вы барин, князь, и нечего тебе со мной мараться. Ступай к своим княжнам, а моя цена красненькая».
2: «Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую», весь дрожа тихо сказал Нехлюдов. «Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой».
4: «Чувствую вину», злобно передразнила она. «Тогда не чувствовал, а сунул 100 рублей. Вот твоя цена».
2: «Знаю, знаю, но что же теперь делать?» сказал Нехлюдов. «Теперь я решил, что не оставлю тебя», повторил он. «И что сказал, то сделаю».
4: «А я говорю, не сделаешь», — проговорила она и громко засмеялась.
2: «Катюша», — начал он, дотрагиваясь до ее руки, —
4: «уйди от меня! Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть!» Вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку. «Ты мной хочешь спастись?» — продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. «Ты мной в этой жизни услаждался. Мной же хочешь и на том свете спастись. Противен ты мне. И очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди! Уйди ты!» закричала она, энергическим движением вскочив на ноги. Надзиратель подошел к ним.
6: «Ты что скандалишь? Разве так можно?»
2: «Оставьте, пожалуйста», сказал Нехлюдов.
6: «Чтоб не забывалось», сказал надзиратель.
7: «Нет, подождите, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. Надзиратель отошел опять к окну. Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки. Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать. «Ты не веришь мне», — сказал он.
0: «Что вы жениться хотите? Не будет этого никогда. Повешусь скорее. Вот вам».
7: «Я все-таки буду служить тебе.
0: Но это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно». «Это я верно вам говорю», — сказала она.
7: «И зачем я не умерла тогда?» Прибавила она и заплакала жалобным плачем. Нехлюдов не мог говорить. Ее слезы сообщились ему. Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы. Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходиться. Маслова встала.
3: «Вы теперь возбуждены? Если можно будет, я завтра приеду».
7: «А вы подумайте», — сказал Нехлюдов.
0: Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем.
7: «Да, так вот оно что. Вот что», — думал Нехлюдов, выходя из острога и только теперь вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его. Мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние. Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, теперь он не мог. А между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношения к ней.
0: На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой глинцевитой с гербом и печатями бумаге письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано «Любящий тебя старший товарищ». И под подписью «Масленников» был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк.
7: «Дурак!» — не мог удержаться, не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него. То есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал, если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем. Одно из самых обычных и распространенных суеверий – то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства – что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки. Вода во всех одинакая и везде одна и та же. Но каждая река бывает
8: то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь. То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно и заменилось после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого. Но это было ему тяжело и мучительно. На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в Острог, чтобы увидать ее. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде с Нехлюдовым. Очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписания большей осторожности с этим посетителем. «Видеться можно», — сказал он. «Только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас. А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство? Так это можно. И врач согласен. Только она сама не хочет. Говорит, очень мне нужно за паршивцами горшки выносить. Ведь это, князь, такой народ», — прибавил он. Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала: «Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня». «Не мне прощать вас», — начал был Нехлюдов. «Но только все-таки вы оставьте меня», — прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нехлюдов прочел опять напряженное и злое выражение. «Зачем же мне оставить вас?» «Да уж так». «Отчего так?» Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом. «Ну так вот что», — сказала она. «Вы меня оставьте, это я вам верно говорю. Не могу я». «Вы это совсем оставьте», — сказала она дрожащими губами и замолчала. «Это верно. Лучше повешусь». Нехлюдов чувствовал, что в этом отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида, но было что-то и другое, хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждения своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию. «Катюша, как я сказал, так и говорю», — произнес он особенно серьезно. «Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь, и пока не хочешь, я так же, как и прежде, буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя повезут. Это ваше дело, я больше говорить не буду», — сказала она, и опять губы ее задрожали.
9: Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить. «Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург», — сказал он, наконец оправившись. «Буду хлопотать по нашему делу, и Бог даст, отменят приговор». «И не отменят все равно. Я не за это, так за другое того стою», — сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы. Они опять помолчали. «Ну а насчет больницы?» — вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом. «Если вы хотите, я пойду. И вина тоже не буду пить». Нехлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались. «Это очень хорошо», — только мог сказать он и простился с нею. «Да-да, она совсем другой человек», — думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви. Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колено.
10: «Что ж, или раздумал жениться?» — сказала Кораблева.
9: «Нет, не раздумал, да я не хочу», — сказала Маслова. «Так и сказала».
10: «Ну ты дура», — сказала своим басом Кораблева.
9: «Ну что ж, мы с ним в законе», — сказала Федосия. «А ему зачем закон принимать, коли не жить?»
10: «Вот дура, зачем? Да женись он, так он озолотит ее».
9: Он сказал: «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду».
10: «Поедет, поедет, не поедет, не поедет. Я просить не стану».
9: «Теперь он в Петербург едет клопотать. У него там все министры родные», — продолжала она. «Только все-таки не нуждаюсь я им».
10: «Известное дело», — вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом. «Что же, венца выпьем?»
9: «Я не стану», — отвечала Маслова. «Пейте сами».
11: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
12: Пьеса «Одна ночь» о защитниках Ленинграда.
13: Эх, праздничка. Праздничка хочется. Ох, сестрицы, братцы золотые, дорогие, как мне праздничка хочется, чтоб лег я веселый, а встал легкий. Праздника, праздника, праздника бы мне. Слушаю. Контора домохозяйства номер 263. Управхоз вышел. Говорит монтёр Лагутин. А потому управхоз не пришел на совещание, что дворник охранил. А кому еще одинокого дворника хранить? Человек умер на посту, шел в милицию, а попал под артобстрел. Ладно, хорошо, передам. Собрание, совещание, совещание, собрание. Тик-так. Тик-так. Что ты отсчитываешь? Скажи ты мне, что? Сколько нам жить осталось до наглой смерти? Или сколько до конца войны? Тик-так. Тик-так. Тик-так.
14: Заставлю на вас, ах, дьяволы!
13: Вот и управхоз идет.
14: Вы у меня дождетесь, трепачи проклятые. Шутки шутят в условиях осажденного города.
13: Чего ты расстраиваешься?
14: Да как мне не расстраиваться? Этот чертов Шурик стоит в коридоре и панику поднимает.
13: Каким манером?
14: воздушную тревогу изображает, паразит. До того похоже, что даже я поверил и из квартиры выскочил. Уже 15 лет парню, он все шутит. Девчонки хохочут, он и старается воет. Но я им показал. По всем лестницам бежали от меня черти.
15: Скучают ребята.
14: Молчи. Ты что, жуешь?
15: Да нет, это я так бормочу.
14: Займи сухарик, я отдам.
15: Нет, у меня Паша сухариков. Я ведь, Паша, ничего не запас.
14: И я не запас. У правхозу нельзя запасать. Сегодня одна гражданка в булочной научила, как обращаться с соевыми бобами. Надо их, Захар, сырыми поджарить, пока не зарумянятся. А потом уже в воду. Тут только они проклятые и разварятся.
15: Пробовал?
14: Нет.
15: Почему?
14: Бобов нет.
15: В квартире 28-й домработница живет, Зина. Ее тетки сосед в штабе работает. Он говорит, еще только одну декаду нам терпеть. А потом непременно пойдут, Паша, эшелоны с продовольствием. Со всех концов Союза пригнали к нам, Паша, муку белую, крупчатку, сахар, гречу, пшено, рис, масло и животное растительное. Какого только твоя душа пожелает. Разобьют кольцо, откроется дорога и хлынет к нам, Паша, питание. Ты что пишешь?
14: Приказ.
15: Опять?
14: Надо приказывать, Захар, надо.
15: Ох, дергаешь ты народ.
14: А его надо дергать. Надо. Не понимает народ, что живет в условиях осажденного города. Буду составлять акт на каждого, кто числится в резерве группы самозащиты, а сам во время сигнала воздушной тревоги сидит себе дома.
15: Я допускаю, что народ иногда норовит отдохнуть не вовремя. Ну ты, Паш, погляди на него любовно.
14: Ну и что это нам даст?
15: Это много даст. Народ держится, Павел Васильевич. И конца не видно этому запасу терпения. Есть ли на земле место серьезнее нашего города? А? И артобстрел, и бомбежка, и кольцо тебя душит. А как народ ведет себя? Ты посмотри любовно на это зрелище. Тут музыки нет, блеска не видно. Угрюмый шагает перед нами парад. Но все-таки довольно величественный. Надо бы, Паша, похвалить и приласкать жильцов каждого домохозяйства, каждой квартиры, каждой комнатки.
14: Ты его приласкай, а он тебя сапогом по морде.
15: Возможно. Народ у нас необходительный, это факт.
14: Постой. Они опять хохочут. Слышишь?
15: Ребята веселятся.
14: Сейчас я им покажу, как хохотать. Они у меня станут грустными, проклятые. Ты опять, Шурик?
16: Дядь Паш, диверсанты поймали.
14: Видал? Вот поди приласкай такого. 15 лет парню, он все шутит.
16: Дядь Паш.
14: Я тебе не дядя.
16: Дядечка, послушайте, если человек ходит по коридорам и расспрашивает, где тут управхоз сидит, то что нам делать? Мы его, дядечка, взяли. Она послушалась, идет.
14: Кто она?
16: Диверсант.
14: Пошел вон из конторы!
16: Дядечка, ну вы посмотрите сами. Нюся, Оля, ведите ее сюда.
14: Ну, берегись, Шурик. Если это опять шуточки, то я тебя убью и отвечать не буду.
17: Давай, заходите.
14: Ну, в чем дело? Кто вы такая?
17: Приезжая.
14: Кто-кто?
17: Я же тебе ответила. Мальчик, подвинь стул. Видишь, кажется, усталый человек перед тобой.
14: Когда приехали?
17: О, только что.
14: Когда?
17: Да ты, отец, кажется, оглох. Я отвечаю тебе. Только что.
14: К нам только что не приезжают.
17: От чего же это?
14: А к нам проезда нет.
17: А я вот приехала.
14: Откуда?
17: Из Ореховца.
14: Ореховец? По ту сторону от нас.
17: Это мне, отец, лучше, чем тебе известно.
14: Документы.
17: А я у тебя прописываться не собираюсь. Не таращи на меня глаза. Я сама у нас в городе была квартальным уполномоченным. Меня не испугаешь.
14: А раз была, так должна ты меня понимать.
17: Я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Ты у правхоза недавно, и в тебе как гвоздик сидит. Пришел к тебе человек. Шел через фронты, значит, не пустяк погнал его из дому. А ты сразу начинаешь кричать, глаза лупить.
14: Теперь каждое домохозяйство объект, понимаешь ты? Объект, а я начальник объекта. Отвечай мне, кто ты такая, или пойдешь сейчас же в милицию.
17: Вы, мужики, хуже детей. Только бы ему изображать, только бы ему искажаться. На, вот документы. Спросил бы меня сразу спокойно, кто такая, откуда, что тебе тут нужно. И все бы прояснилось. Нет, надо кричать, на спор вызывать, когда человек расстроен. Читай.
16: Тетя, скажите что-нибудь по-немецки.
17: Эх, ребята, ребята. Тебя как зовут?
18: Нюся.
17: На племянницу мою ты похожа. Такая же была хорошенькая, да веселенькая. А потом бедная воровочкой стала. Уж так ей не хотелось, уж так она плакала. А пришлось.
18: А почему?
17: В такую компанию попала.
18: У нас компания хорошая.
17: Я не к тому. Я так просто вспомнила. Ну, выучил наизусть.
19: Стой. Так, значит, ты Марфа Васильева из города Ореховец. Кем выдан паспорт?
17: Вторым отделением милиции, начальник паспортного стола Глебов. Нечего допрашивать меня. Лучше ты мне скажи, живет ли у вас в доме Васильева Дарья?
19: Я не могу тебе давать справок о жильцах.
17: Почему?
19: Не такое время.
17: Ну, вы кто-нибудь скажите. Василий, вы не знаете? А? Дарья.
20: Не знаю, тетка. Я бы тебе сказал честное слово.
17: Нет, этого не может быть. Что же я напрасно иду 2 недели? Ты, управхоз. Ну, скажи только, да или нет. Живет, не живет? Ведь если спрашивают, значит, нужно. Ну, чего ты боишься-то? Ты в меня вглядись, вот она, я вся, своя же.
19: Никаких справок не дам.
17: Дашь?
19: Не дам.
17: Я с генералом говорила на фронте, дурак ты.
19: Тетка!
17: Он мне все разъяснил. Он приказал меня через озеро по льду переправить. Мне капитан по компасу путь показал и дал с собой мне компас. Вот он. Бойцы со мной как с сестрой или с матерью родной разговаривали, а ты в самом конце пути ставишь мне препятствие. Черт!
19: Не повышай голоса, гражданка.
17: Да как же мне не повышать голоса? Добралась сюда. А тут дороги никто не показывает, справок не дают, косятся на тебя. Что это за город?
19: Осажденный город, тетка.
17: У тебя дети есть?
19: Это дело мое.
17: Дарья Васильева мне дочка, понимаешь ты? Но не только в этом дело. Если я ее сейчас, сегодня не найду, такая беда может произойти, что подкосит она меня.
18: Дайте ей справку, а дядь Паш?
19: Васильева Дарья у нас не проживает.
17: Проверь.
19: Я своих жильцов знаю.
17: Она только 8-й день как переехала к вам. Ее прежний дом разбила. Все жильцы этого дома ордера получили к вам сюда. Если ее тут нет, то где же она? Ну?
19: Не могу тебе сказать.
20: А где жила ваша дочь?
17: Лавров переулок, дом 6, квартира 8.
20: Действительно, должна она быть тут. Посмотри списки, Паша.
19: Да я и так знаю, Васильева Дарья у нас не проживает.
17: 24 года ей, старшая моя дочь. Не заставляй ты меня терять время. Мне ее нужно сегодня найти. Я знаю, что она жива. В том доме жертв не было. Где она?
18: У кого 5-й крупяной талон не вырезан, тот может ноги получить. Ой, мамочки, холод какой. Из ног можно студень делать. Ой, вот.
16: Из чьих это ног, тетя Оля? Из ваших?
18: Из телячьих, хулиган, а не из моих. По 5-му крупяному телячьи ноги дают. Не ноги, а копытца с верхушкой. По рабочей и детской кило. Остальным 750. Черный вал взяли мы. Тетка, продаешь что-нибудь? Дуранды нет?
17: Нет.
18: А может, хряпа есть?
20: Зайдите, пожалуйста, сюда, Ольга Петровна. Не студите контору.
18: Некогда. Ой, посидите за меня еще только 5 минуточек, Захар Иванович, а я домой сбегаю. Так что же ты меняешь, тетя?
17: Ничего у меня нет.
18: Как нет? Ну ты же выменила у меня позавчера носочки на вермишель.
17: Оставьте вы меня, гражданочка, и без вас тошно.
18: Ага. Так значит, не у тебя я вермишель брала. А откуда же мне лицо твое знакомо? В 9-м номере жиличка пропала. 4-й день нет ее. Она сейчас мне сама в очереди заявляла, старуха из 9-го. Заявляю вам, говорит, как ответственный дежурный.
19: Ольга Петровна, или туда, или сюда. Сквозит.
18: Сейчас я приду, только отнесу домой вот хлеб и ножки. Мамочки. Я вспомнила. Вам была телефонограмма, товарищ Иваненков. Точная.
19: Спасибо. Ответственная дежурная группа ПВО в гастроном отправляется.
18: Не в гастроном, я только в булочную. В гастроном это я так, мимоходом забежала. Меня Захар Иванович подменял.
20: Вы мне про телефонограмму ничего не заявляли.
18: Разве? Вон она там, по книжечке, товарищ Иваненко.
19: Где?
18: Вот. Строгий выговор вам, если в 9 часов не придете в райсовет. Ну, вы успеете. Еще без четверти 9, далеко ли тут?
19: Не в 9, а в 19 часов мне было приказано явиться.
18: Разве?
19: Ответственная дежурная, вы мне ответите. К 7 часам вызывали человека, а она по магазинам гуляет. Что мне теперь делать, а?
20: Я забыл, Паша. Они звонили еще раз. Я сказал, что это на кладбище, дворника хоронишь. А они приказали, когда бы не вернулся, чтобы все равно срочно шел в райсовет. Немедленно.
19: И тебе спасибо. Черт. Шурик, пошел вон отсюда.
5: Дядь Паш, но ведь я ее не принимал.
19: Кого ее?
5: Телефонограмму.
19: Вон отсюда! Контора домохозяйства не для шуток. Мне ваше хихиканье вымотало всю душу. Вон! Дежурная, займите свое место.
18: Подожди, дай отнести.
19: Не буду ждать, вернусь. Составлю акт на всех, демоны. Вон отсюда! Вон, я сказал! Займите ваше место, Ольга Петровна, я приказываю.
20: Давайте я отнесу покупки.
19: Тут тревога с минуты на минуту начнется. Они телефонограммы забывают. Разве я успею теперь в райсовет до тревоги?
21: Стой! Список, взгляни!
18: Убежал сатана.
20: А вы попросите гражданка у ответственной дежурной, чтобы она взглянула. Ольга Петровна, займитесь ими.
18: Сейчас раскутаюсь. Захар Иванович, вы там, возле печечки, положите их. Ага. И на гвозди ковосечку повесьте. Спасибо, Захар Иванович. Сейчас я крючочек расстегну. Вот. Вот теперь платочек я развяжу. Так, вот. А теперь сниму его. Вот. Готово. А теперь бумажечки. Бумажечки я разложу так вот. А сейчас мы стульчик подвинем. Вот, и подвинули. А теперь сядем. Вот, вот и села. Ну, гражданочка, чего вы хотели?
22: Мне нужен список жильцов, переехавших к вам из разрушенного дома.
18: О, видела. Видела я этот дом, милая, видела. Сейчас ключики от стола найдем. Самую середину угодила. А, вот он, ключик на месте. Но если вам список новых жильцов нужен, гражданочка, вы бы к управхозу обратились.
22: Хоть ты меня не мучай. Пойми, я спешу, спешу. Вон, в радио часы стучат. Меня каждый стук как иголкой ударяет. Может быть, этот самый миг отсчитан, на который я опоздала. Взгляни в список жильцов, помоги.
18: А что у тебя случилось?
22: Сын сбежал.
18: Сын?
22: Да. Взгляни в список, нет ли у вас тут Дарьи Васильевой.
18: А, к ней сбежал.
22: Даша – это дочь моя. А сын Сережа. С нею, с Дашей, с сестрой. Он дружен был. Она старше его на 7 лет, и как родился Сережа, она, Даша, с ним как с куклой возилась. Вырастила со мной вместе. Он так к ней привязался, что просто удивительно. Мальчишка грубый. Неласковый. Ум у него мальчишеский. Еще нет 17 лет ему. С Дашей он разговаривал, а со мной, родной матерью, у него один разговор был. Отстань, да брось, да ну вас. И сбежал.
18: Куда?
22: Я думала, он со школы, на трудовых работах. А он воевать ушел. А,
18: воевать?
22: В ополчение его не брали по возрасту. Тогда он что сделал? Взял документы.
18: У кого?
22: У учителя Соколовского. Молодой был у них учитель истории, 23 лет. А Сережа мой рослый, можно дать ему столько. Взял он у учителя документы, они вместе на трудовых работах в одном бараке жили. И ушел. Там пока разобрались, куда он ушел, да зачем. Его и след простыл. Только 2 недели назад узнала я чудом, что под фамилией Соколовский поступил он в школу минометчиков.
18: Вы подумайте.
22: Я привычная, я всегда к беде готова. Но она, окаянная, так пути подберет. Каждый раз с такой особенной стороны подойдет, с какой нижней.

0: и на трудработы молча уехал.
1: Это надо же!
0: Я одна стала жить в доме, ко всем бедам готовая. А кругом вещи мужа да детей. Легко ли это? То Мишина рубашка мне под руку попадется, то Ванин нож перочинный, то Дашин кушачок. Хожу, креплюсь, дела себе придумываю, писем жду. И вот нате вам! Сережа, дурак нескладный, такую штуку учинил. Не отдам его. Не желаю. Пошла я через все фронты, чтобы забрать его обратно из школы.
1: А он не идет?
0: Школу не могу найти. Перевели ее в новое помещение. А куда они говорят? У них сегодня выпуск. Уедет он. Как его искать? Помоги, сделай милость. Даша должна знать, где его школа.
2: Да господи, пожалуйста. Сейчас мы вот столик отопрем. Вот и отперли. Сейчас мы списочек разыщем. Вот и разыскали.
0: Васильева, Дарья Степановна, смотри скорее.
2: Сейчас.
1: Ой, как хочешь, тетя. Можешь обижаться, но нет здесь такой.
0: Нет.
1: Вот, слушай сама. Вот Сизых А.И. Преп музыки 1896 года рождения. Преп – это преподаватель, значит. Ой, а может, преподавательница? Ну, по такой фамилии разве поймешь? Так вот, Барский С.Н. военный прокурор 1908 года рождения. О, вот и артобстрел начался. Так, Крамер А.И. юрисконсульт 1889 года рождения. Крамер М.М. Иждивенко 1917 года рождения. На молоденькой женился. Это надо же. Кузикова Л.П. пенсионерка 1874 года рождения. Вот. Вот сколько разного народа, без вещей, без крова. Так, Воромыкин Э.Э. А что это за имя? Э.Э. А, Эраст Эрастович, наверное. Служащий 1898 года рождения. Кучеренко В.И. артист 1870 года рождения. Ой, смотрите-ка. 71 год, а он все артист. Красовская Д.С. 1918 года рождения.
0: Она.
1: Как то есть она?
0: Она. Я-то и не подумала. Записалась она с ним, значит.
1: С кем?
0: С Колей Красовским. Я не вмешивалась, но рада все-таки. Записались. Это лучше. Инженер. Тоже из Ореховца. Стой. Дай-ка я платок сниму. Даже в жар меня ударило. Нашла дочку, а она замужем. Вот говорила я, что она здесь.
1: А может быть, это не она?
0: Как же она? Должность чертежница.
1: Ага, да, написано вот чертежник.
0: Она. Спасибо, дежурная. В какой она квартире?
1: А, сейчас скажем. А он-то муж-то, почему он к ней не переехал?
0: А правда, он-то где? Ну, сейчас узнаем. Назови мне квартиру.
2: Ой.
0: Что такое?
2: Она в 9-й квартире прописана.
0: Ну и что здесь худого?
2: У них жиличка пропала. 4-й день нет ее.
0: Как туда пройти?
1: Ой, постой. Там 2 жилички прописаны, ей-богу. Вот, Кузикова, ЛП, пенсионерка, там же прописана. А она пропала. Наверное, она. Ну, ей-богу, зачем молодой пропадать? Ты сиди. Я сейчас к ним позвоню. Так. У них там телефон не сняли. Там хозяин, врач, психиатр. Ой, такой хороший человек. Алло, кто со мной говорит?
3: Какая Лидия Павловна?
1: Ах, Кузикова. Пенсионерка? Из конторы домохозяйства, спрашивают. А скажите же, у вас вот Красовская там живет?
2: Это надо же. Она мать. Действительно, 4-й день не приходит домой дочка твоя. Вот проклятые. За свое взялись проклятые. И так каждый день. Каждый день.
0: Адрес ее служебного нет в списке?
1: Нету.
0: Конечно, нету. Номерной засекреченный завод.
4: Ну, мамаша. Дождались меня, мамаша. А что смотрите невесело? Надо бодро держаться.

0: дочка ее у нас проживала.
1: Нет, нет, Дарьи Васильевны у нас нет и не было.
0: Замуж она у нас тут вышла. Красовская ее фамилия теперь.
1: ДС? Дарья Степановна? Что ж ты мне сразу не сказала? Эх, мамаша, мамаша. Так
0: вот пропала она.
1: Кто?
0: Красовская.
1: Почему же она пропала?
0: Четвертый день домой не возвращается.
1: Так и должно быть. Я знал, что она пару дней домой не вернется.
2: Знал?
1: Знал.
2: Откуда?
1: Она меня сама проинформировала и оставила мне телефон заводской на тот случай, если ее будут спрашивать. Только не тебя она ждала, мамаша, а мужа.
2: Колю?
1: Сейчас посмотрю. Да, Красовский Николай Семенович.
2: Красовский?
1: Ну, пусть будет Красовский.
2: Где он?
1: На фронте. Испытывает пулеметы, которые делают у них в цеху. А у дочки твоей срочное задание. Днем и ночью находится она на заводе. Телефон их заводской засекречен. Однако мне, как начальнику объекта, она оставила номерок. Раз мать приехала, да еще через фронты, значит, следует позвонить.
2: Позвони.
1: А ну-ка, пропустите меня, Ольга Петровна. Сейчас мы ее удивим, Дарью Степановну. Занято. Ну, понятно. Такой завод. Повеселели, мамаша?
2: Да.
1: Эх, мамаша, и я повеселел. Радость у меня.
0: Достали что-нибудь?
1: Нет, тети дорогие мои, ничего я не достал. Нет у меня времени по магазинам бегать. А сказали мне сегодня в райсовете, что будет о нашем доме завтра в газете подвал.
0: Ой, боже мой, как так подвал?
1: Самая нижняя на газетной странице статья называется «Подвал». Я и сам был испугался. А вас, говорят, подвал будет. За что подвал? Чем мы хуже других? Ну, тут объяснили мне, посмеялись. Хвалить нас будут.
0: Смотрите, пожалуйста.
1: Ах ты, опять занято. Говорит кто-то. Докладывают или запрашивают. Идут дела. Терпи, мамаша. О, людоеды стараются, а мы живем, живем. Захар! А, Захар, куда ты пропал? Черт!
0: А за что нас хвалят, товарищ Иваненко?
1: Сейчас, сейчас. Надо Захара позвать, надо позвать связистов окаянного, этого Шурика, Снюси, Оли. Надо командира санзвена и всех пожарных собрать. Обо всех о них говорится в статье. Также и о вас, Ольга Петровна.
0: Надо же, обо мне.
1: Мне показывали оттиск статьи. Нет ли, товарищ Иваненко, в фамилиях ошибки? Нет. Все правильно.
0: Это, наверное, хвалят нас за то, как мы зажигатели гасили.
1: Ох, умело написано. Неплохо написано. Гладенько так, аккуратненько. Как налетели стервятники. Так, сейчас, сейчас вспомню. А, как город ощетинился. Ну и так далее. Завтра прочтете. Захар! Захар!
3: Вот, вот я, Паша. Зачем кричать?
1: Я пропадал, герой.
3: Во дворе стоял.
1: Что делал?
3: В небо глядел.
1: Чего искал?
3: Сегодня опять ужасная погода, Паша.
1: Разве? А я вот спешил, бежал, не заметил.
3: Страшная погода, Паша. Ни облачка на небе нету. Стоит над городом полная луна и освещает нас без пощады.
1: Ничего, ничего. Бодрее, бодрее надо, Захар.
3: Ладно.
1: Вот, товарищ Васильев, рекомендую тебе. Героический товарищ.
3: Отчего ты веселый такой?
1: Сейчас узнаешь. Он, товарищ Васильева, едва только загудит сирена, сразу восходит на самый верх крыши и становится там на посту наблюдения, как богатырь. Вокруг осколки от зениток по железу стучат. Очень слышно, как свистят окаянные фугаски. Но монтер домохозяйства Захар Иванович Лагутин бородкой вперед и дышит себе, рассуждает. Только вот курить пробует на посту, хотя это строго запрещено.
3: Любишь ты, Паш, поговорить?
1: А что, разве плохо? Мне Суков, начальник жилуправления, заявил вчера. Из тебя бы оратор хороший вышел, Иваненков, будь ты проклят. Ну, наконец, соединили. Дочка нашлась и у тети, Захар Иванович.
3: Ну, вот спасибо. Хоть на чужую радость порадуюсь.
1: И тебя могу порадовать. Завтра о нашем доме в газете будет подвал. Хвалят.
3: За что?
1: А 27 зажигательных бомб кто погасил? Пушкин? Алло, это откуда? А с вами, говорит, управхоз домохозяйства 263. Вы позовите чертежницу Дарью Степановну Красовскую. Вы скажите важное дело. Что вы? А? Наш телефон В60915. В60915. Вот. Спасибо. Мамаша, мамаша, не надо бледнеть. Все в порядке.
2: Где она?
1: Сейчас побежит за ней курьер, и минут через 10 позвонит дочка к вам сама.
3: Это хорошо. Давно никакого праздничка не видел. У нас товарищ Васильева день ползет за днем, день за днем. Терпишь, терпишь, и до того иной раз радости захочется.
2: Ой, а я на каждый звонок бегом бегу двери открывать. Все, мне кажется, вдруг войдет человек и скажет: Ольга Петровна, вот вам мешок муки. Ой, так и стоит он передо мной, этот мешок, как живой.
1: Ничего, ничего, бодрей, бодрей, бодрей.
3: В квартире 28-й домработница Зинь живет. Ее родственник в штабе работает. Он в курсе всех дел. Он говорит, дней 5 осталось нам терпеть. А потом со всех концов нашего союза хлынет к нам все, чего только душа пожелает. И письма от близких людей, и сами близкие, и белая мука, и счастье.
2: Она.
1: Что-то у меня, малыша, дай сначала мне. Алло. Да, это я у телефона. Как вы говорите? Не понимаю вас. Утро? Тогда где же она? Ага. Ну ладно, ладно.
2: Говори все.
1: Да ничего особенного, мамаша, нет.
2: Говори.
1: Она еще утром с завода домой ушла, взяла бюллетень, не здоровилась ей. И вот не пришла.
2: Где мне ее искать?
3: Нет нам праздника.
2: Опять ударила, где не ждешь. Куда мне теперь идти?
1: Боюсь сказать.
2: Пойду по больницам.
1: Сейчас они не дадут никаких справок.
2: Дадут.
1: Нет, товарищ Васильев, когда я дворника нашего искал, то научился этим порядком. Завтра, завтра утречком.
2: Нельзя мне ждать до утра. Почему часы остановились?
1: По местам, товарищи, по местам. Садитесь, товарищ Васильев. Все равно вас сейчас по улицам не пропустят.
4: Прослушайте чрезвычайные сообщения штаба противоположного.

0: Как может она стоять так неподвижно?
1: Кто?
0: Васильева. Приезжая, которая ищет дочку.
1: А где она?
0: На углу. То бродила-бродила, а теперь стоит на улице.
2: Сейчас ровно 2. Это значит, уже 4,5 часа тревога.
1: Да, а она все на ногах. Ждет свою дочку.
0: Что бы придумать такое, а?
2: Например?
0: Управхоз посты сейчас обходят. Проволоку бы найти. У меня есть от антенны провод. Протянуть бы, чтобы Иваненков шлепнулся.
1: Осел.
2: Я думала, он о тетке приезжей беспокоится. Хочет придумать, как ее утешить. А у него только одно на уме.
0: Очень скучно мне.
2: Иди домой, кто тебя держит.
0: Дома мать будет ругаться.
1: Значит, есть за что.
0: Да не в этом дело. Брат не пишет.
1: А ты заболей. Тебя мать пожалеет.
0: Ты лучше сама, Олечка, заболей.
1: Я бы хотела.
2: Зачем?
1: Очень уж давно обо мне никто не заботился.
0: Между прочим, я вчера читал у Дарвина...
2: Перестань фасонить. Ненавижу.
0: Да в чем же тут фасон, я не понимаю.
2: Читал, читал, мы знаем, что ты много читаешь. А из меня ничего не выйдет.
0: Почему это вдруг?
2: А что из меня может выйти? Все слоняюсь из угла в угол или бегаю по лестницам.
1: Мы сами не знали, как мы хорошо жили.
2: Шурик, подойди.
0: Только что я согрелся.
2: Подойди, я боюсь.
0: Чего?
2: А вдруг опять никто не ответит?
0: Скажите, пожалуйста, какой ужас. Вас слушают. А? Громче.
2: Не отвечает.
0: Алло, алло.
1: Опять кто-то шепчет или плачет.
0: Ничего не могу понять.
1: Повесь скорее трубку.
2: 4-й раз кто-то звонит и плачет тихонечко. Кто это?
1: Ночью что угодно полезет в голову.
0: Покойнички звонят.
1: Замолчи.
2: Слушайте, а вдруг это кто-нибудь из нашего дома сошел с ума? Шепчет в трубку, шепчет, плачет, плачет, а потом приползет тихонечко в контору.
1: Не надо, Нюся.
2: Приползет тихо-тихо. Да как подымется он там возле шкафа.
1: Не надо.
0: Ах, страсти какие.
1: А ноги-то подобрал. Ну, Нюся, что ж ты замолчала? Нюсь, говори. Я люблю, когда страшное рассказывают. Нюся.
2: Не хочу я больше рассказывать.
1: Почему? Жалко тебе, что ли?
2: Сама же ты говорила, не надо.
1: Я просто так, от удовольствия. Рассказывай, так приятно.
2: И без страшных рассказов страшно.
1: Не страшно, а тоскливо.
2: Все равно.
0: Я видел во сне, что спускаюсь по лестнице. И пробежал я мимо выхода на улицу. Но остановиться не могу. А лестница не кончается, уходит все глубже и глубже под землю. Я бегу, дверей кругом никаких нет. Вот думаю, чтоб ты сдохла, окаянная лестница.
1: А потом что?
0: Проснулся.
1: Плохой сон. Тебе грустно, Шурик?
0: Не.
1: Шурик, ты все-таки обалдуй, хоть и читал много.
0: Это почему?
1: Ты как-то не все понимаешь.
0: Например?
1: Не знаю. Вот сегодня на Съежинской разбило дом.
0: Ну, и что?
1: Там сидели, может быть, также возле печки ребята. А где они теперь?
0: Брось.
1: Нет, ты не все понимаешь.
0: Зачем ты хочешь, чтобы человек скулил? У меня и пострашнее были в жизни дела. Так я молчал.
1: Нет, ты не все понимаешь.
0: Все понимать, это значит с ума сойти.
2: Ну ладно, надоели вы мне. Никто ничего не понимает, кроме меня. Оля, давай в мячик играть, а?
1: А? Откуда он у тебя?
2: Искала сегодня в комоде чулки. Смотрю, лежит в папиросную бумагу завернутый. Старый приятель. Я чуть не заплакала, так все припомнилось. Школа, садик.
1: В садике сейчас зенитки стоят.
2: Мне бабушка подарила этот мячик, когда я во 2-й класс перешла. А потом сама его и перепрятала. Она ужасно свои подарки любит. Сыграем в трешки?
1: Давай, все равно.
2: Оля, тебе грустно?
1: Грустно.
2: Оля, ты бедняжка?
1: Бедняжка.
2: А где Валя Карпова?
1: В Иркутске.
2: А где Майя Горленко?
1: В Ташкенте.
2: А где Вася Мельников?
1: Не пишет.
2: А где Маша Голдина?
1: Пропала.
2: А мы их увидим?
1: Не знаю.
2: Тебе умереть хочется?
1: Ни капельки.
2: А бомбу это знают?
1: А им все равно.
2: А чего тебе, Оля, хочется?
1: К маме на ручки. Дура. Чего ты меня расстраиваешь?
2: Олечка, не надо. Ну, ты сядь. Ну, хочешь, я тебе что-нибудь страшное расскажу, а? А? Слушай. Слушаешь?
1: Угу.
2: Ну вот, вот и хорошо. Вот, значит, Олечка сошел с ума один жилец из нашего дома. Ладно. Сошел он с ума и думает: дай-ка я всех в доме загублю, чтобы они меня боялись. Он не в квартире сошел с ума, а на службе, в учреждении. Ползет сумасшедший к дому. И такое у него, Олечка, нетерпение. Он даже воет, пальцы ломает.
1: Ой, не надо.
2: Такое нетерпение. Сейчас, я думаю, со всеми вами расправлюсь. Они, ты знаешь, страшно сильные, сумасшедшие-то.
1: Угу.
2: И от нетерпения звонит он из всех телефонов по дороге.
1: Угу.
2: Звонит, а сказать ничего не может. Только шепчет: берегитесь, ваш конец идет.
1: Ой, не надо.
2: Берегитесь, ваш конец идет. Хорошо. И вот дополз он до нашего дома. Так.
0: Кто это? Вам кого нужно?
1: Нюся.
2: Это женщина.
3: Ребята, помогите.
2: Что такое с вами?
3: Заболела. Помогите до квартиры дойти.
0: А что такое с вами? Где вы живете?
3: Не могу вспомнить.
2: Вы из нашего дома?
3: Не знаю. Ой, как у меня сердце колотится. Слышите? Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.
0: Это радио стучит.
3: Нет. Это от температуры.
2: Гражданка, она в обмороке. Держи ее. Она упадет сейчас. Шурик,
0: да.
2: Беги, найди у профхоза кого-нибудь из санзвена. Смотри, какая голова у нее горячая, а?
0: А пальцы как лед.
2: Ты ее знаешь?
0: Не, по-моему, не знаю. А вдруг это она, которую мать ждет?
2: А вдруг она умирает?
0: Гражданка!
2: Держи крепко. Там бежит кто-то.
0: Не хотят верить мне. Идите вы.
1: Кто не хочет верить?
0: Ну, никто. Думают, я разыгрываю.
1: Допрыгался. Тут женщина умирает, а он не может объяснить.
0: Я объяснял.
1: Смотри. Я пульс не могу найти. Честное слово, не могу найти. Нет. Вот он. Но все равно ей очень плохо.
2: Дурак ты.
0: Я-то в чем виноват?
2: Ну? Где она?
0: Вот.
4: Так Соколов не соврал.
0: Да буду я врать.
4: Тише. Без грубостей. Так, помогите мне, Антипова и Лаврова. Так, платок снимите. Соколов. Возле стенки складная койка. Быстро, без глупостей, возьми ее.
0: Да.
4: Живо. Поставь там, направо. Здесь теплее, чем в санпункте. Мы уложим ее здесь. Антипова, возьми в сумочке нашатырный спирт. Не то ты суешь мне нашатырный анисовый, корова. Тихо, без грубостей. Гражданка!
3: Который час?
4: 3:30.
3: Мне 3 часа до смены.
4: Встаньте, милая. Встаньте, голубушка. Так, идите. Вот так. Антипова, Лаврова, берите ее под руки. Так, вот сюда. Соколов.
0: Да.
4: Соколов. Дай платок ее. Сверни. Аккуратно сверни. Положи ей под голову, вместо подушки. Ну как ты кладешь-ка со лапой? Ноги ей уложите. Вы... Ладно. Ну что? Ну что, милая?
3: Который час?
4: Рано еще. Лежите. Соколов, иди сюда. Угу. Вот тебе ключ.
0: Ага.
4: Беги ко мне на квартиру.
0: Угу.
4: Открой.
0: Ага.
4: В передней стоят ширмы. Понял?
0: Конечно.
4: Без дерзостей. Возьми и принеси сюда. Только скорей.
0: Ага, да нога здесь, другая там.
4: Это не острота, а ослота. Ты не остришь, а ослишь.
0: Угу.
4: Антипова,
1: а?
4: Возьми тот столик.
1: Угу.
4: Осторожно,
1: угу.
4: Аккуратно.
1: Я осторожно.
4: По лестнице они летают, как птички. А тут как медведи.
1: Мы стараемся, Елена Осиповна.
4: Не ори. Давай сюда. Так, графин с письменного стола, Лаврова.
1: Угу.
4: Ставь на столик. Да не греми ты. Хорошо.
2: Ну вот, я все посты обошла с товарищем Иваненковым.
5: Теперь отдохнуть сяду. Вот и села. А почему надо тише, Елена Осиповна?
4: Здесь больная.
5: А кто заболел?
4: Сначала надо привести человека в чувство, Ольга Петровна, а потом анкеты заполнять.
5: Но я думала, это кто-нибудь из знакомых.
4: Нет. Почему так долго, Соколов?
0: Домработница ваша не давала ширму. Говорит, этак она все перетащит в санзвено.
4: Ставь ширму сюда.
0: О.
4: Вот. Готово.
0: Как вы скоро все наладили. Прям как госпиталь.
4: Без подхалимства, пожалуйста. Такой мальчик, а уже подхалим.
0: А зачем мне перед вами подхалимствовать?
4: Без хамства, пожалуйста. Тихо. Не беспокой больную. Выпейте. Выпейте, милая, это.
3: Который час?
4: Выпейте. Выпейте и лежите себе. Над чем вы смеетесь, Ольга Петровна?
2: Ой, я не смеюсь, Елена Осиповна. Я улыбаюсь.
4: Не ощущаю разницы.
2: Ой, а это время для меня самое лучшее, Елена Осиповна. За день набегаешься, надрожишься, растревожишься. И вот ночью, слава Богу, находит на голову туман.
4: Какой туман?
2: Сон. Все мне чудится, чудится.
4: Галлюцинация?
2: Да нет. Зачем? Просто сон. Вот, например, чудится мне, будто там за дверью ждет сестренка меня, Маша. Молоденькая, как прежде. И пойдем мы с ней сейчас на речку, в купальню.
4: На речке сейчас лед. Лед, Ольга Петровна. Учтите, лед.
2: А мне чудится мирное время. Лето, дорожка через рощу. Пирожки.
6: Опять где-то кружит, подлец. Кружит над городом.
4: Будьте любезны, не шуметь.
6: А что такое?
4: Здесь больная.
6: Знаете, кого стукнуло в начале тревоги, когда наш дом качало? Алексея Алексеевича.
2: А кто это?
6: Управхоз домохозяйства 260. Вы его помните, он прибегал у меня керосин занимать для летучих мышей. Такой оратор, такой активист был, бедняга. По квартплате на первом месте был он.
2: И вот убило его?
6: Нет, жив. А вот от дома одни кирпичи остались. Только прошлым летом провел Алексей Образцовый капитальный ремонт. Сколько сил, риску, сколько догадки, сколько души положил. Его даже премировать думали. А теперь лежит весь дом грудой. А управхоз возле стоит и за голову держится. А я ему говорю: бодрей, бодрее, Леша. А он ни слова.
2: Вы подумайте.
6: Жалко дом.
4: Людей жалко.
6: Жертв немного.
2: Товарищ Иваненков.
6: В чем дело?
1: Мы хотели вас спросить.
6: Ну?
1: Там не дочка ее.
6: Чья? Ах, это Марфа Васильева. Не пойму. Темно. Это вы, Дарья Степановна?
1: Она, по-моему, не дышит.
4: Соколов, пошел вон отсюда. Ольга Петровна, позвоните в неотложную помощь.
2: Елена Осиповна, извиняюсь, тревога. Не ответит.
6: А черт меня побери совсем. Она это, Дарья Степановна. Дарья Степановна молчит. Шурик,
0: а?
6: Беги за Марфой, только осторожнее, мягко ей скажи, дьявол.
0: Я боюсь.
4: Соколов!
6: Начальник санзвена, что у вас за лицо? Докладывайте прямо, умирает она или как это понимать?
4: Прочь, все прочь из-за ширмы. Что я, терапевт? Почему именно я должна за все отвечать? Бутылки собирать санзвено, беседы проводить санзвено, акт составлять санзвено. У больной пульс, как ниточка.
0: Она идет сюда.
6: Сказал ей.
0: Нет.
6: Как нет?
0: Ее Лагутин уговорил отдохнуть. Идет в контору. раз она все равно идет сюда, вы ей сами и скажите.
4: Вот балда.
5: Тише, тише. Вот она.
0: Вот. Здесь Васильева.
7: Вам будет спокойно, уютно. Видите, печка горит. Люди собрались, сочувствующие вам. А на улице жутко, одиноко. Садитесь, садитесь, Марфа.
5: Да, я сяду. Ну, Ольга Петровна, не дождалась я дочки. Что это вы на меня глядите-то так? Может, я щеки отморозила?
8: Нет.
5: Ширмы. Зачем тут поставили ширмы? Что вы там прячете?
4: Будьте любезны, успокойтесь, и я вам моментально все объясню. Ничего нет особенного, только будьте спокойны. Я сама так измучена, что не могу брать на себя лишнюю нагрузку.
8: Ой-ой, она встает. Встает, гражданка. Здесь ваша мама.
5: Даша! Кто это? Кто вы? Это я, Дашенька.
8: Кто?
5: Это я, мама.
8: Мне холодно, мама.
5: Сейчас укрою, родная.
8: Спасибо. Мама, у меня дела плохи. Так лихорадит. Сердце стучит. Стучит на весь город. Слышишь? Или это весь город так лихорадит? У города так сердце стучит.
4: Не разговаривайте. Лежите спокойно. Лаврова, дай стул. Да не реви ты, коровище. Стул сюда. Садитесь. Товарищ Васильева, садитесь. У девочки вашей был обморок. Глубокий. Пульс почти не прощупывался. Руки ледяные. И я не терапевт, в конце концов, черт меня побери. Не толпитесь. Товарищ Иваненков, Лагутин, выйдите вон. Сядьте там, за столом. Соколов.
0: Вот Соколов.
4: Не осли. Беги ко мне домой. Возьми резиновый мешок для льда. Набей снегом и назад. Живо.
0: Есть живо.
4: Не хами. У нее температура. Вероятно, больше 40. Я положу ей на голову лед.
5: Лежи, Дашенька. Лежи тихо.
4: Я буду тут же. Если что, позовите меня.
5: Лучше ей. Тише. Извиняюсь, Елена Осиповна, ей получше.
4: Я почем знаю.
6: Может, в квартиру ее отнести?
4: Не проявляйте инициативу там, где вас не спрашивают.
6: Да я ведь...
4: Тише.
6: Нехарактер.
4: Тише.
8: Я дома.
5: Дома, милая.
8: А ты?
5: А я с тобой.
8: А Коля?
5: А он придет сейчас.
8: А Сережа?
5: А за Сережей я пришла. Ты, милая, успокойся, отдышись. А потом скажи, где он, Сережа наш?
8: Он уехал.
5: Уехал?
8: Давно.
5: Как давно? Ведь у них выпуск сегодня.
8: Да. Днем. Три часа. Это, мамочка, очень давно было. Я с тех пор столько пережила. Я домой ползла.
5: Как ползла?
8: Мамочка, я так себя жалела, так жалела. Утром чувствую, голова болит. Начальник приказал идти мне в медпункт. А там сказали, что у меня 39,5. Идите, говорит, домой. А я к Сереже. Через весь город пешком. Выбежал Сережа ко мне.
5: Какой он, а, Даша?
8: Веселый. А потом увидел меня, испугался. И говорит: давай сейчас попрощаемся. Иди домой ложись. У нас выпуск в 3, а вечером нас отправляют. Или завтра утром. А? Он сказал: завтра утром.
5: Я побегу в школу.
8: Мамочка, не уходи. Я умру без тебя. Вышла я. И вот целый день иду. Заблудилась. Не помню ничего. А потом стало мне себя жалко. Ой, так жалко, так жалко. Как увижу автомат, так и звоню сюда, в контору. Чтобы Коля вышел мне навстречу, помог. А сказать ничего не могу. Плачу у трубки. не уйдешь.
5: Лежи, лежи спокойно.
8: Дай мне руку. Мамочка, как же ты попала сюда? Мама!
5: Тише, тише, дочка.
8: Мама, откуда ты? Или мне это снится?
5: Нет, моя родная, не снится.
8: Ты на самолете?
5: Нет, нет, родная, я потом тебе все расскажу. Тихо, тихо.
9: Почему так долго, Соколов?
0: Ваша домработница совершенно ненормальная старуха.
9: Выбирай выражение, обалдуй.
0: Она мне чуть рукав не оторвала.
9: Не ври.
0: Такой подняла крик: не отдам пузырь, она скоро рояль в свое санзвено отнесет. Хорошо, что я увидел пузырь на полке в ванной и схватил. Ваша ненормальная вцепилась в меня, но я вырвался.
9: Нахал. Что значит мальчишка? Довел дело до конца. Молодец.
0: Ну, раз это нужно, я...
9: Без хвастовства. Не зазнавайся. Антипова, Лаврова, Соколов, отправляйтесь отсюда. Сядьте там за дверью и никого не пускайте в контору. Скажите, здесь тяжело больная.
10: Шурик, а? Пойди в квартиру 40-ю и 19-ю. Скажи, чтобы отправлялись, кто у них там в резерве, на чердак. Наших пожарных надо сменить.
0: Пожарные не сменятся.
10: То есть как это не сменится?
0: Не уйдут. У них там весело. Домработница Лянгертов так танцевала, что снизу пришли просить ее отдохнуть, а то штукатурка валится. А теперь все пожарники и Тамара Петровна сидят и поют.
10: Ладно, делай, что сказано. Иди, иди.
9: Сейчас я положу вам лед на лоб. Так вам будет легче. Вот так вот.
8: Спасибо.
9: Она ровнее стала дышать. Ничего, ничего. Все обойдется.
5: Доченька, лучше тебе?
8: Гораздо лучше. Совсем хорошо.
9: Ну вот и ладно. Тише.
5: Дашенька, а где помещается Сережина школа?
8: Ох, мамочка, далеко.
5: Голубчик мой, доченька моя, тут за тобой посмотрят. Видишь, какая заботливая женщина, начальница санзвена. Распорядительная такая, отгородила тебя, устроила, как в комнате, крошечка. Позволь мне уйти.
8: А куда, мамочка?
5: Сережу из школы взять.
8: Ведь его не отдадут.
5: Отдадут.
8: Нет, мамочка.
5: У меня все бумаги с собой. Там все сказано. И про документы, и про все. Дашенька, дочка моя родная, ты разумная. И старшие братья у тебя самостоятельные мальчики. А Сережа на фронте пропадет. Надо же мне хоть кого-нибудь себе оставить.
8: Ты, мамочка, минуточку только помолчи. У меня от каждого твоего слова как гвоздики вонзаются в голову.
5: Хорошо, хорошо.
8: Минуточку только.
5: Молчу, родная, молчу.
10: Ох, как спина болит.
9: Продуло. Прострел.
10: Нет, это я после могилы окаянной не могу согнуться.
9: Вы в могиле лежали?
10: Стоял. Сегодня на кладбище. Нет, товарищи, на свете народа хуже могильщиков. Давай ему, грабителю, 100 грамм хлеба, иначе он не желает мерзлую землю рыть.
5: Вы подумайте.
10: А разве я мог бросить Михаила без погребения? Такой был дворник, какого во всем районе нет. Мало ли мы с ним пережили. Ну и схватил я лом.
5: Ох, мамочки.
10: И давай землю рубить. Только когда я уже по пояс стоял в могиле, нашлись люди незнакомые, пришедшие своих близких похоронить. Один дядя моих лет, седоватый, другой совсем молодой парень. Взяли они молча лопаты и помогли.
5: Есть все-таки сочувствующие люди.
10: А зарывать могильщики явились. Торопятся, как на пожар. Племянница Михаила плачет, прощается с покойником, а могильщики: гражданка, или плакать, или дело делать.
5: Боже мой, когда все это кончится?
9: Не распускайтесь, пожалуйста. И без этих проклятых вопросов тошно.
10: Тише. Слышите? Опять над нами кружится людоед чертов.
5: Почему зенитки молчат?
9: Чтобы не обнаружить себя.
10: Ненавижу дураков.
9: О ком это вы изволите говорить?
10: О нем. О фашисте. Ох, если бы это летало над нами смерть на бледном коне. Страшно это, но красиво. Ох, если бы это чудовище носилось над городом. Змей хладнокровный, дикий. Нет, дурак мальчишка висит над нами, аккуратный, застегнутый, подтянутый. Что ты изменишь в ходе войны, если сейчас, скажем, Ольгу Петровну разорвешь. Как это глупо и страшно. Страшно и глупо.
6: Ого. Над нашим домом разворачивается. Как бы не взбросил. А ну потише.
8: Мамочка, ты знаешь, что я замуж вышла?
5: Знаю.
8: Ох, мамочка, как я ему долго крутила голову. Ждал, ждал, терпел, терпел, а добился все-таки своего. А я рада.
5: Тише, девочка, тише. Отдохни. А потом мне с тобой поговорить надо.
8: Я отдыхаю. Дело так было, мамочка. Мы пошли с ним в кино. И возле самой уже кассы я говорю ему: до свидания, Коля. Что, почему? Не хочется мне в кино с вами, отвечаю, скучно. А он мне: я всю неделю этого вечера ждал, Даша. А я отвечаю: а у меня другие планы на сегодняшний вечер. И ушла. Так мне тоскливо стало. И вышла я из дому через час от дома моего квартиры. Он ведь в самом первом этаже жил, мамочка. И заглянула к нему в окно. Сидит он такой бледный. Лицо невеселое, задумчивое. И все пошло на лад с этого вечера. Мамочка, ты даже представить себе не можешь, какой это особенный человек. Его все любят и уважают его на работе-то как. Позвонишь на завод, там спросят сначала неприветливо: вам кого? А когда узнают, что Колю, сразу ласково отвечают: пожалуйста, пожалуйста.
5: В чем же я виновата? В чем я виновата, не могу понять. Нет, я чего-то не сделала, я куда-то опоздала.
8: Ты о чем, мамочка?
5: О том, что если дело плохо, это значит, я в чем-то виновата.
8: Не надо, мамочка, так говорить. От этих таких слов у меня опять в голове мешается все.
5: Дашенька моя дорогая, прости, что я тебя мучаю. Скажи мне только два слова. Улицу да номер дома. Адрес мне дай Сережиной школы. Слышишь? Даша, Дашенька, ты спишь? Или тебе худо опять?
6: Ох, паразит чертов!
11: Дядя Паша, через канал напротив он целую кассету зажигательных бросил.
10: Придется мне опять на крышу идти.
11: Так все осветилось, как днем.
6: Резерв на чердаке отправился?
11: А сейчас все выползли.
6: Идем. А?
9: Ну и домик у нас. С одной стороны музей, с другой два госпиталя. Все время кружит. Ну, как больная?
5: Не могу понять.
9: Мне надо на пост к воротам. Я вернусь при первой возможности.
5: Уснула, дочка. И вы усните тоже. Как я могу уснуть? Что ты говоришь? Опомнись.
12: Я вот что скажу вам, товарищ Васильева. Вашей дочке я утром гомеопата приведу. Побегу за ним еще до света, он и придет. Ой, он такой отзывчивый, прямо святой. Ой, если его только не разбомбило. Даст он 2-3 крупиночки, и готово дело. Он одной девушке, совсем она убогая была, так помог, что мать ему руки целовала. Ты успокойся, товарищ Васильева. Гомеопатия – это расчудесное дело. До свидания, голубка.
5: Дашенька, Даша, дочка, дочь.
8: Что, мамочка?
5: Заговорила. Слава Богу, Господи.
8: Я, мамочка, умираю.
5: Даша, доченька.
8: Умираю. Не, как-то мне. У нас такое срочное задание на заводе. А ничего все-таки не поделаешь. Придется мне умереть. Не уходи.
5: Я за докторшей.
8: Ничему она теперь не может помочь. Не уходи.
5: Доктора надо найти.
8: Я хорошо себя буду вести. Только не оставляй меня одну. Сядь вот здесь. Как сидела.
5: Но ведь надо же, милый, сделать что-нибудь, помочь тебе.
8: Мне уж нельзя помочь. Нет, нет, не хмурься. Слушай, что я тебе скажу. Сядь. Вот так вот. Доктора тебе не найти. А начальница санзвена... Взгляни, нет ее.
5: Нет, дочка, никого. Мы одни с тобой.
8: начальница Санзвина мало что понимает. Она ведь только курсы ГСО прошла. О, она, мамочка, музыкантша. Слышишь?
1: Да.
8: Пианистка. Ой, от этого у нее характер сердитый такой.
1: Ты молчи. Тебе трудно говорить.
8: Ну что ты, мамочка, наоборот, очень легко. Слова сами так и прыгают. О чем я? Ах, да. Она пианистка. А играть ей совсем некогда теперь. Она, мамочка, вся ушла в работу по санзвену, по дому. Когда фугаска тут рядом разорвалась, она, знаешь, что схватила и вынесла из квартиры?
1: Не знаю, милая.
8: Домработница ее рассказывала. Ну, угадай, что она спасла?
1: Не берусь.
8: Список дежурств по ПВО. Она эти списки сама всегда составляет. Она очень горячая в работе. Только такой деспот. Ее все боятся. Но разве она меня спасет?
1: Тихо, тихо, милая.
8: Но болеть все-таки приятно. Знаешь почему? Есть совсем не хочется.
1: Я, голубка, тебе и Сереже сало несла и сухарей.
8: Спасибо, мамочка.
1: Но только я их отдала.
8: Расскажи, кому?
1: Партизану. Фин-инспектор Дзержинского района он был. А теперь сражается.
8: Ну, мамочка, говори, пожалуйста, говори.
1: Ну, что же говорить-то? Встретились мы с ним в лесу. Шел он, милый, после глубокой разведки. Идти ему еще долго. А он ослабел. Не могла я на это смотреть. Накормила его.
8: Он обрадовался?
1: Да.
8: Ну, а как все-таки? Что он говорил?
1: Стоим мы в чаще. Кругом так тихо, как в мирное время. А он все объясняет, какая я, мол, сознательная женщина. Я хотела сначала только половину ему отдать. А потом подумала, Сережа в школе, Дашенька на военном заводе, их там кормят. Я, девочка, уставшая была, заплакала и все ему в сумку положила, все запасы. Когда он еще к своим-то доберется?
8: Ты у нас добрая. Как хорошо, что ты пришла. Ну, говори, говори еще.
1: А потом пошла дальше. Иду, о вас думаю. Всю дорогу я о вас думала. Что вы мне скажете, что я вам скажу. И, как всегда, вышло не так, как ждешь.
8: Ну, говори, говори.
1: Что ж говорить-то мне, дочка?
8: Что-нибудь интересное. Отвлекай меня, отвлекай. А то я опять вспомню. У меня, мамочка, в Лавровом переулке все вещи погибли. Я на прошлой неделе блузку сама себе сшила. Шила, устала. И теперь у меня все перемешивается. Блузка на кнопочках. И
1: молчи. Молчи, родная.
8: Тогда ты говори. Скорей, скорее, отвлекай меня. Я знаю, у тебя нас четверо детей. Но ты сегодня одной мной займись, мной. Говори, скорей.
1: Шла я. Орудия гудят. Спи, моя хорошая. Пулеметы стучат. Раненых везут. А я все шагаю. Встретится патруль. Сведет меня в штаб. Я все там толковенько объясню, кто я, куда и зачем. И шагаю дальше. Спи, спи, моя родная. Мама с тобою. Нельзя так говорить. Четверо детей. Надо так говорить. Три единственных сына. Одна единственная дочка. Спи, моя единственная. Спи. Иду я через озеро, а сама думаю, далеко-далеко, за лесами, за горами мои детки живут. Они маму не ждут, а она к ним бежит. Даша моя родная, дыши поглубже. Иду я через озеро. Сумерки все темнее. Я на компас смотрю, как меня капитан научил. А компас светится. Далеко-далеко по компасу на юго-востоке пожар горит. Ракета взлетит и растает. Взлетит и растает.
5: А я все иду, иду. Спи, моя хорошая. Дашенька, спишь? Лед кругом. Лед. А я шагаю ко всему готовая. Все беды, сестры. Все унылые, все тоскливые. А мы их прогоним, крошечка, прогоним. И немец сбежит. И голод забудется. И дома встанут. И поля живут. И зесины родятся. Все будет славно. Только ты дыши. Дыши, маленькая. Зачем так неслышно лежать? Мам пугать? Даша. Даша.
12: Вот я и прибежала. Он там, негодяй, зачем-то осветительные ракеты сбросил. Сейчас, наверное, бомбить начнет. Светло, как днем. Ой, а я встану сейчас у печечки. Ой, вот и встала. Погреюсь и на пост. А то он подлец до утра не отпустит. А ведь неудобно будет уйти, когда он, подлец, уже начнет бомбить. Ой, а у меня пальчики зашлись. Ой, в особенности мизинчики. Товарищ Васильева, вы что там, уснули?
5: Она не дышит.
12: Как не дышит? Почему не дышит? Разве это можно не дышать?
5: Не дышит она.
12: Ой,
5: дочка моя.
12: Как же это так? Это я вообще не знаю, как назвать. Шурик! Шурик! А? Вот он, Шурик. Беги бегом за Еленой Осиповной. Скажи, больной, плохо. А? А? Товарищ Васильева, это у нее, наверное, опять глубокий обморок. Я бы сама посмотрела, да не смею. А ты держись, ты крепче держись. И вот что я скажу тебе в утешение. Всем сейчас очень трудно приходится. В какую квартиру не зайди, везде проклятый фашист дел понаделал. Вот моя дочка где? Отрезана. А внучка 5 лет со мной осталась. Она спрашивает: бабушка, это правда или мне это приснилось, что вы когда-то меня кушать уговаривали? Тает моя внучка. Это красиво. А у меня от этого весь день мысли так и прыгают, так и прыгают. А я держусь. Вот на пост сейчас пойду. И ты держись, держись, как все.
9: Голов назад! Не входить! Никого не пускать! Закрыть двери!
12: Что случилось? Извиняюсь, товарищ Архангельская, больной очень худо.
9: Без паники, больная. Больная, вы меня слышите? А? Уйдите все. И вы, мать, уйдите. Дайте мне спокойно рассмотреть, в чем дело. Прочь, прочь, пошевеливайтесь.
12: Идем, голубка, идем. Ничего, она быстрая, она разом там все уладит. Слышишь, товарищ Васильева?
5: Да.
13: Марфа, Марфа, ты верь. Еще денек, другой подождем, и разлетится кольцо, и хлынут к нам лучшие люди всей страны. Станут нас хвалить, восхищаться. Подойдут к управхозу Иваненкову. Это ничего, скажут они Паше, что ты крикун, грубиян. Ты и без отдыха работал, смерти не боялся. И к товарищу Архангельской подойдут. Это ничего, что вы все расстраивались, да людей одергивали. Вы сил не жалели, смерти не боялись. И вы, дети, не горюйте. Сейчас мы вами займемся. Вы и весело держались, не верили, что умрете. Все вы, товарищи, такие будни перенесли, без всякого праздника, что мы вам...
12: Ой, можно к ней?
9: Не знаю. А? Ну что? Чего, Ольга Петровна, глядите на меня? У бедняги пульс не прощупывается.
12: Ну, это я вообще не знаю, как называть.
9: Дыхание я не могу уловить.
12: Ой, это надо же.
9: Что я могу сделать? Чем я могу помочь? Я не бог.
5: Не сдавайся, дорогая. Очнись, дорогая, я с тобой. Во мне силы много. Пусть наша жизнь на куски разорвалась. Я все соберу, сошью. Я не отдам тебя. Я тебя не отдам. Очнись, доченька. Не сдавайся, доченька. Я тут. Я тут.
9: Опять летаешь? Летай, летай. За все ответишь. За все ответишь. За все ответишь, дьявол.
5: Сейчас затоплю. Сейчас затоплю, милые. Миша, Ваня, Сережа, вставайте, пора. Дашенька, опоздаешь в техникум, голубка? Что же это такое? Я в пути, что ли? Ни Миши, ни Вани, ни Сережи, ни Даши. Старик! А, старик! Я одна. Степан! Погоди, погоди, погоди. Погоди, не падай, Марфа. Марфа, стой, не качайся. Ровненько стой. У тебя дела много, кто его за тебя переделает? Всю жизнь ты шла, и опять шагай. Ой, вот где я.
11: Здравствуйте, товарищ Васильева.
5: Отбой был?
11: 2 раза был отбой. Но минут через 15 опять началась тревога.
5: Уже утро?
11: Да, только на дворе темно еще совсем. Звезды видно.
5: Небо чистое?
11: Чистое. Опять, значит, ночь. Мы спать не будем.
5: А подруги твои где?
11: Боятся войти. Меня послали.
5: Погоди минуточку. Постой. Я вчера пришла. Так. Потом Даша заболела. Так. А что с ней? Погоди. Мне надо проснуться. Да страшно.
11: А вы подождите немного. Елена Осиповна придет. Она за бабами погналась. И сейчас освободится.
5: А что ты говоришь? Погналась? Зачем?
11: Тут рядом набережную ремонтировали. Бревна лежат. Их Елена Осиповна отбивает у треста для нашего бомбоубежища. Крепление поставить. И вдруг мы видим, пришли какие-то тетки и начинают эти бревна пилить на дрова. Бумажку показывают, что их трест послал. Мы к Елене Осиповне. А Елена Осиповна этих теток так погнала, что они побежали со своими бумажками. А она за ними. Потеха.
5: Так, значит, уже утро. Хорошо.
12: Проснулась, милая. На вот, я тебе принесла.
5: Что это?
12: Ой, я, милая, на еду теперь очень строгая. Ужасно. Прямо тиран. Не для себя, для внучки берегу. С ума схожу над каждым куском. Но ты, родная, бери.
5: Не нужно.
12: Садись. Это студень. Скушай, сделай мне одолжение. Я, товарищ Васильева, раньше очень добрая была. Гостей любила, разговоры. Ой, кино прямо обожала, если в хорошей компании. Там на экране стреляют, геройствуют, а мы сидим, театральную карамель кушаем и любуемся. 8-й ряд мой любимый был. Или 1-й ряд балкона. Вот видишь, я тебе салфеточку чистенькую постелила. Вот это ложечка. Вот, а в тарелочке студень. Я в начале тревоги сбегала, варить его поставила. А потом сняла да за форточку. А к концу тревоги он, голубчик, и застыл. Кушай.
5: Не могу.
12: Ой, ты не стесняйся, родная. Ой, я и горчичку захватила, и перчик. Вот, перец, родная, 2 рубля пакетик. А вот уксус в скляночке. Порадуй меня. Ой, из ножек студень. Я пробовала, его есть можно. Никому бы не дала. Но ты, товарищ Васильева, теперь мне как старая знакомая. Нет, ты мне ближе. Ты как сестра. За одну ночь я к тебе так привязалась, Марфа. Ты не обижайся, что я все говорю. Говорю, это потому, что я спросить тебя не смею. Как дочка?
5: Что? Дочка? Даша! Даша!
8: Что, мамочка?
14: Ну вот видишь, хулиган, жива она.
11: Чего вы ругаетесь-то?
14: Да то-то, знал бы, сколько нам взрослым людям приходится терпеть, так ты бы с нами и уходи. Уходи, что ты тут вертишься?
11: А ну вас.
14: Уходи, уходи.
8: Ой, мамочка, помоги мне, голубчик, встать.
15: Давай.
8: Ой, какая-то мамочка черная.
15: Обветрила лицо.
8: Я совсем здорова, только слабость сильная.
15: Я думала, ты умираешь.
8: Прости, голубчик, я тебя измучила. Будь я одна, лежала бы тихонечко, а раз мама здесь, начала жаловаться, чтобы ты меня жалела.
14: Ой, вы лежите, лежите.
8: Нет, нет, ничего.
14: Иди.
8: Ой,
14: иди.
8: Опять ты меня, мамочка, ходить учишь.
14: Ой, ну присаживайтесь, присаживайтесь. Вот тут. И кушайте. Пожалуйста, кушайте.
8: Нет, спасибо.
14: Ой, покорнейше прошу, кушайте, пока тревога. Ведь только отбой зазвучит, мне надо посуду помыть и скорее в магазин в очередь. А и ты, Марфа, кушай. Ой, я, признаться, 2 ложки захватила. Да одну не посмела достать сразу. Не знала, как вы, Дашенька, живы ли. А мы пойдем. А вы поговорите, покушайте. Идем, хулиган. А? Идем, миленький. Не надо людям мешать, они стесняются. Ну вот все и слава Богу, все и славненько.
15: Дашенька, я побегу сейчас в Сережину школу. Дай мне, солнышко, адрес его.
8: Ты, мамочка, не убивайся только. Поздно уже.
15: Уехали.
8: Вчера в 10. Мамочка, знаешь что? Ты покушай. Нельзя иначе.
15: Я целый день не ела вчера.
8: Я тоже.
15: Пойду на фронт. Ты, наверное, знаешь, что он вчера уехал. Ты говорила, может быть, утром уезжают они.
8: Нет, мамочка, я, наверное, знаю. Комиссар сказал. Это я в бреду путала. Я сейчас помню.

0: любимчик мой был. Младший ведь.
1: Я знаю, мамочка. Ты найдешь его. Но только... Отбой.
0: Путь свободен, значит, для меня.
2: Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги.
1: Ты бы хоть отдохнула денек, мамочка.
0: Прости, не могу. Ты за меня не беспокойся. Я себя знаю. У меня сил много. Я пойду и вернусь. Пригожусь вам всем еще не раз, Дашенька.
1: Мы выйдем вместе.
0: Ты куда?
1: На завод.
0: У тебя бюллетень.
1: Мамочка, если бы ты знала, какая у нас сейчас работа. Самая спешная. Самая серьезная.
0: Ты не дойдешь до завода.
1: Дойду. Ведь я твоя дочь.
3: Руку! Да не 5 пальцев, а пульс. Да. Ничего. Ровный. Пусть только война кончится. Пойду на медицинский факультет. У меня сил хватит, черт побери, на 2 профессии. Я очень рада. Вы на ногах.
0: Спасибо вам.
3: А вы зачем встали? Сидите.
1: Мне надо идти на завод.
3: Я запрещаю вам, черт меня побери. Раз в 100 лет видишь результат своей работы, а вы меня хотите лишить этой радости. Я требую, чтобы вы шли ко мне. У меня тепло. Мама ваша посидит возле. Я сбегаю к военному прокурору насчет этих проклятых бревен, вернусь и на рояле вам поиграю. Не хотите?
1: Товарищ Архангельская, вы так горячо работаете в доме, а у меня своя работа. Раз уж я встала на ноги, так уж позвольте мне на завод пойти. Иначе невозможно.
3: Ладно.
0: Ну, дочка, в путь.
4: Товарищ Васильева!
5: Ваш сын здесь был.
0: Кто?
4: Сын ваш.
0: Где же он? Где?
5: Ушел.
0: Почему?
4: Мы сами не знаем. Он искал 9-ю квартиру. Мы проводили. Слышим, он спрашивает товарища Красовского. Я, говорит, брат ее.
5: Тогда мы ему все рассказали.
4: А он говорит, мама здесь. И вдруг повернулся и сбежал по лестнице и ушел.
0: Куда?
5: Прямо по каналу пошел. Быстро.
0: От меня убегает. В чем же я виновата? Я ведь для него все. Даша, зачем? Что же это такое?
1: Он, мамочка, не по злобе.
0: Я понимаю. Но ведь я столько времени шла. Думала, что я ему скажу, что он мне скажет. Верните его.
5: Сейчас.
0: Постой.
5: А?
0: Не надо.
5: Да мне не трудно.
0: Нет, нет. Не надо. Сережа.
6: Здравствуй.
0: Ну, входи. Входи.
3: Ребята, вы нужны мне. Марш, марш, марш, ребята!
0: Сережа, я ведь за тобой пришла.
6: Да брось, мама.
0: Сереженька, подумай. Опустила очень в квартире теперь. Вот в чем горе. Прошу тебя, идем домой.
6: Да оставь, мама.
0: Ты мальчик совсем. Ты не знаешь, за что взялся.
6: Да ну еще.
0: У тебя и слов-то настоящих нет. А там... Там машины хуже всяких зверей. Там такое дело делается, серьезнее которого нет на свете. Я видела.
6: Да брось, мама.
0: Погоди. Погоди, погоди. Я сейчас соберусь с мыслями и скажу все. Постой. Постой. Помолчи.
7: Внимание. Говорит городская трансляционная сеть. Слушайте концерт. В программе «Марши советских композиторов». Исполняет оркестр радиокомитета под управлением дирижера Иванова.
0: Сережа, всю ночь, пока не задремала я тут возле Дашиной койки, всю ночь думала я, а вдруг сегодня война кончится? Не кончилась она. Сынок, не оставляй меня.
6: Перестань, мама.
0: Неужели для матери родной нет у тебя других слов? Брось да оставь, да перестань только и всего.
1: Сережа.
6: Что? Что вы от меня хотите, товарищи? Ну, не умею я разговаривать.

0: Разговаривать не умею. Мама, ты думаешь, я не рад был тебя увидеть?
1: Очень рад. Когда узнал, что ты здесь, я был и убежал, но вернулся. Ты только не плачь.
2: Не буду.
1: Не плачь, пожалуйста. Я так и знал, что стану перед тобой столбом. Дурак, дураком, грубияном. Ну такой же у меня характер. Вон Даша знает. Но все-таки вот я пришел, мама. Не умею я говорить. Как бы это сказать? О чувствах я не умею говорить. Мы грубоватые ребята. Вся наша компания такая. Но раз я вернулся повидаться с тобой, я все скажу. Мам, ты слушаешь?
2: Говори, сынок.
1: Мам, ты потерпи. Я должен был уйти воевать. Я не могу дома оставаться. Не могу. Когда у Лобуевых сына ранили, мне стыдно было бы мимо их сада пройти. В глаза им взглянуть. Когда Петька Флигельман уезжал на фронт, я не пошел на станцию его провожать. Ты пойми, мам, я сам не знал, что мне делать. О чем не услышу, мне кажется, что я во всем виноват. Потому что дома сижу.
2: Ох, сынок, сынок.
1: Поехали мы окопы рыть. Хорошо роем. И вот вечером видим, выходит из лесу старик с маленькой девочкой на руках. Он через фронт бежал с внучкой от фашистов. Он говорит, а девочка молчит, смотрит на нас. Не понимает, за что ее вдруг так стали терзать. Жила-жила, и вот ни отца у нее, ни матери, никого. Ну, словом, что ж тут говорить. Ночью я взял документы у Бориса Ефимовича и ушел. Я знал, мама, что на серьезное дело решился, но не могу я иначе поступить. Если не разбить фашистов, то это будет не жизнь. Скотство. Ты будь спокойна. Я не пропаду. Я парень здоровый. Подраться я не дурак. Ты потерпи. Я должен идти.
3: Вот видишь, мама, разве я с ним не говорила? Ничего тут не поделаешь. Как видно, мама, все нам надо отдать. Тогда мы опять заживем вместе еще лучше, чем жили.
4: Верно, верно, дочка.
2: Кто это?
4: Ой, простите. Уснул я тут за печкой. Музыка разбудила меня. Хочу я вам сказать, да не смею. Слова у меня старинные, книжные. Марфа, ты слушаешь меня?
2: Слушаю.
4: Марфа, иные люди на мир глядят так, будто он им раб или слуга. Погибнут они позорную смертью. Другие же болеют за мир душою. Их будет царствие во веки веков. Верую, не напрасно мучаемся мы все, у кого совесть есть. Будет, будет праздник. Новый мир народится. Простите, ночь не спал, сам не знаю, что бормочу. Но будет, будет праздник. Пусть не сегодня, не завтра, но разорвется кольцо. Но нет врагу спасенья, он уже умер. Умер.
5: Я уже за хлебом отстояла. Сейчас на всякий случай в гастроном побегу. Ой, да ведь это и есть твой сын, Марфа. Ой, здравствуйте, Сергей Степанович.
1: Здравствуйте.
5: Да какие же вы рослые, да какие же вы славные. С мамой уходите? Нет, сразу видно, что нет. Уезжайте сражаться за нас. Сразу видно. А мы дома останемся скучать. Вот и артобстрел начался. Ой, поговорила бы я с вами, да в очередь нужно. Ой, внучка у меня возле бомбоубежища бегает, воздушком дышит. Ждет, пока бабушка с охоты придет. Ну, до свидания, Марфа. Голубушка, сестрица. До свидания, дочка. До свидания, сынок.
6: Заставлю на вас, дьяволы!
7: Вот и у правхоз идет.
8: Гады, чертовы паразиты! Сложили в бомбоубежище печку из старых кирпичей, теперь там не продохнуть! Захар, ты монтер или кто?
7: Монтер.
8: А если монтер, то должен ты о лимитах помнить. На дворе уже светло, у него все лампочки горят. Ну, мамаш, говорят, к тебе сын пришел.
5: Да, вот он стоит.
9: Товарищ Иваненков!
8: Эх, поговорил бы я с вами, да надо шагать лес отбивать. Когда на фронт едете, товарищ?
0: Сейчас.
3: Сейчас.
8: Эх, поговорил бы я с тобой. Я ведь сам старый партизан. После гражданской двух ребер не имею.
9: Товарищ Иваненков, вам известно, что такое время?
8: Иду, иду.
9: Ну, до свидания, товарищ Васильева. Дочку нашли, сына нашли. Какие у вас планы?
5: Останусь здесь.
9: Отлично. Даша, дайте пульс.
8: Поди-ка сюда, мать. Могу тебе открыться. Ты человек свой. У нас на дворе декабрь, так? Но и в январе, а возможно даже, что и дальше, сурово будет идти жизнь в условиях осажденного города. У тебя есть обратный пропуск через фронт. Иди домой, Мореховец. Зачем тебе здесь надрываться?
5: Мне и тут найдется дело.
9: Что вы говорите?
5: Говорю, мне и здесь дело найдется.
9: Правильно. Приспособим.
8: Где будешь жить, товарищ Васильева?
3: У меня.
8: Тогда сегодня же сдай документы для временной прописки согласно приказу Комитета обороны города.
9: Живите тут, товарищ Васильева. Мы рады вам. У нас коллектив неплохой. Не все, конечно, жильцы хороши, но суровые условия, в общем, как-то их изменили. А может быть, и не изменили, а просто они теперь заслуживают более мягкого отношения, если их, конечно, подтягивать. Идем.
8: Идем, товарищ Архангельская, идем под боевой марш. Ой, худо сейчас будет заву планового отдела треста.
9: Без зубоскальства, пожалуйста. До свидания.
8: Бодрей, братцы.
5: Тебе когда отправляться, сынок?
0: Начальник за мной заедет на машине.
5: Скоро?
0: С минуты на минуту.
10: Товарищ Васильева, простите.
11: Нам надо уходить. Мы хотели вам сказать что-то.
12: Нам говорил сейчас Иваненко, что вы остаетесь у нас жить.
5: Остаюсь, да.
10: Товарищ Васильева, мы всю ночь подслушивали тут под дверью, как разговаривали вы со своей дочкой. Ну, на тот случай, если надо, будет сбегать куда-нибудь ночью.
12: И вот мы пришли сказать. Знакомых у вас тут мало. Если что нужно, говорите прямо нам. Считайте, что мы свои.
10: Мы говорили ночью. Кое-кто в наше время одичал со страху, на своих бросается. А кое-кто поумнел.
11: Короче говоря, если будет какая-нибудь работка, пожалуйста, прямо к нам. В очередь или куда-нибудь сбегать. Крикните «Шурик», а я вам сразу «Вот он, Шурик».
10: А сейчас мы в школу идем.
12: Ходят слухи, что сегодня будут занятия.
11: И завтрак горячий в школе дадут.
10: Замолчи, идиот. До свидания, товарищ Васильева.
11: До свидания.
12: До свидания, все.
11: До свидания.
5: Начальник за тобой сюда зайдет?
0: Нет. С переулка даст сигнал автомобильным путком.
5: Присядем перед отъездом. Ну что же, сынок, отпускаю тебя, как отпустила старших братьев. Вернись здоров. Вот здесь свитер, теплое белье. Только не могла я его чужой фамилией метить. Всюду метку поставила Сергей Васильев. Грустно мне, что ты уходишь на такое серьезное дело под чужим именем, как будто украдкой.
0: Я под своей фамилией еду на фронт.
5: Под своей?
0: Ага. Я во всем признался в школе, буза была. В Москву писали. Только сегодня ночью пришел ответ, поэтому и задержался я.
5: Простили?
0: Разрешили. Как отличнику учебы.
5: Это не тебя вызывают?
0: Нет. Не такой гудок.
3: Мама, а в квартире у нас кто?
5: Павловна, старуха. Она за всем присмотрит.
0: Цыган скучал без меня.
5: Целыми ночами выл. Ничего, сынок, ничего. У меня сил много. Все будет славно. Все соберемся.
3: Ты пиши каждый день.
0: Ладно.
5: Вот и разойдемся в разные стороны. Сережа на фронт, Даша на работу, а я по дому хлопотать, чтобы легче была жизнь.
4: Ничего, ничего, Марфа. Будет праздник. Доживем мы до радости. Ну, а если не доживем, умрем. Пусть забудут, пусть простят неумелость, нескладность, суетность нашу. А пусть приласкают, пусть похвалят. За силу, за терпение, за веру, за твердость, за верность.
13: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
14: Жорж Семену. «Капли стеарина». Это было одно из тех редких дел, которые можно разгадать, исходя из схемы документов, методом дедукции и лабораторных исследований. К тому же, когда Мегре вышел из кабинета на набережной Орфевр, он знал уже решительно обо всем и даже о бочках. Он готовился к небольшому путешествию в пространстве, а пришлось ему совершить утомительное путешествие во времени. Всего в каких-нибудь 100 километрах от Парижа, Витри-о-Лож, он сошел с маленького допотопного поезда, какие увидишь разве что на лубочных детских картинках. А когда он спрашивал о такси, местные жители смотрели на него сурово, точно он насмехался над ними. Он же совсем был готов остаток пути проделать на тележке булочника, но в последнюю минуту сумел уломать мясника. И тот согласился отвезти его на своем грузовичке в деревню, где комиссар должен был вести расследование. «Вы часто туда ездите?» – спросил Мегре. «Дважды в неделю. Сегодня, благодаря вам, они смогут лишний раз купить мясо». Хотя Мегре родился всего в 40 километрах отсюда, на берегу Луары, он не ожидал, что Орлеанский лес выглядит так мрачно. Дорога проходила через чащу. Километров 10 грузовик шел среди высокого строевого леса, пока не выехал на поляну, где примостилась деревушка. «Это здесь?» «Нет, дальше». Дождя не было, но лес дышал сыростью, а свинцовые нависшие тучи обложили все небо. Листва на деревьях почти облетела, с земли тянуло легким запахом прели, то тут, то там потрескивали сучья, а иногда гремел далекий выстрел. «Здесь много охотится?» «Это должно быть герцог». Но вот, наконец, они добрались до поляны, которая была еще меньше тех, что попадались им на пути, и увидели десятка три одноэтажных домишек, теснящихся вокруг церкви с остроконечной колокольней. Вряд ли хоть одному из здешних домов было меньше 100 лет. От темных шиферных крыш они казались еще более суровыми и неприветливыми. «Подвезите меня, пожалуйста, к дому сестер Потрю». Эх, я так и догадался. «Это рядом с церковью». Мегре вылез, а мясник остановился немного дальше и откинул заднюю стенку фургона. Вокруг него собралось несколько хозяек, не решавшихся купить мясо в непривычный для них день. Мегре так хорошо изучил план, составленный теми, кто вел первоначальное расследование, что мог ориентироваться в доме с закрытыми глазами. Да ему и пришлось передвигаться почти вслепую. Настолько темно было в комнатах. Проникнув в лавку, над которой, казалось, невластно было само время, Мегре совершил настоящее путешествие в прошлое. Свет освещал все скупо, точно на полотнах старых мастеров. Мебель и стены были такого же цвета, что и на старинных картинах. В полумраке на них выделялись сероватые пятна, порой яркие блики вспыхивали вдруг на хрустальном бокале или на медной кастрюле. Сестры и Потрю жили в этом доме с самого рождения. Старшей было 65, а младшей 62. И здесь же провели всю жизнь их родители. Надо полагать, тут ничто и никогда не менялось. Ни прилавок с весами и коробками конфет, ни полки с галантерейными товарами, ни полки с бакалеей, от которых приторно пахло корицей и цикорием, ни цинковая стойка, где подавались напитки. В углу стоял железный бочонок с керосином. Рядом с ним в бочонке меньше хранилось растительное масло. В глубине помещения видны были два стола и один поближе слева. Столы были длинные, отполированные временем до блеска. Подле них стояли скамьи без спинок. Слева отворилась дверь, и на пороге показалась женщина лет 32 с ребенком на руках. Она посмотрела на Мегре. «Что вам нужно?» «Не беспокойтесь, я веду дознание. Вы, наверное, соседка?» Живот у нее сильно выступал. Под фартуком она ответила: «Я Мари Лакор, жена кузнеца». Мегре заметил керосиновую лампу, свисавшую с потолка, и понял, что в селении нет электричества. Мегре, не постучав, прошел во вторую комнату, где было совсем темно, и только поленья, горевшие в камине, освещали все вокруг. В их слабом свете Мегре разглядел широкую кровать со множеством тюфяков и раздувшийся, как шар, красной периной. На этой кровати неподвижно лежала старая женщина с застывшим бледным лицом, на котором одни глаза казались живыми. «Она по-прежнему не говорит?» — спросил Мегре у Мари Лакор. Та отрицательно покачала головой. Комиссар пожал плечами, сел на соломенный стул и вытащил из кармана бумаги. В самом событии, происшедшем 5 дней назад, не было ничего сенсационного. Сестры и Потрю, жившие вдвоем в этом домишке, имели, по слухам, кое-какие сбережения. Они также владели еще 3 домами в этой же деревушке и издавна слыли скрягами. В ночь с пятницы на субботу соседи слышали какой-то шум, не вызвавший у них беспокойства. На рассвете в субботу проезжавший мимо дома крестьянин, заметив распахнутое настежь окно спальни, заглянул внутрь и поднял крик. Около окна в ночной рубашке лежала Амалия Потрю в луже крови. На кровати, лицом к стене, застыла в неподвижности ее сестра Маргарита. Она была мертва, в груди у нее зияли 3 ножевые раны, правая щека была рассечена и глаз наполовину вытек. Амалия осталась жива. Она пыталась позвать на помощь и открыла окно, но упала, лишившись чувств от потери крови. На теле у нее насчитали 11 неглубоких ран, почти все на плече и правом боку, но ни одна не была серьезной. Второй ящик комода был выдвинут, белье разбросано, а сверху лежал старый, позеленевший от времени кожаный портфель, в котором сестры, должно быть, хранили все документы. На полу валялись сберегательные книжки, купчие, арендные договоры и накладные поставщиков. Орлянская полиция уже производила дознание. У Мегре был не только подробный план помещения, но и фотографии, и протоколы допросов. Покойницу Маргариту похоронили 3 дня назад. Амалию собирались отправить в больницу, но она оказала отчаянное сопротивление, вцепилась ногтями в простыни, требуя взглядом, чтобы ее оставили дома. Судебно-медицинский эксперт утверждал, что ни один из внутренних органов у нее не затронут, а внезапную немоту объяснял нервным шоком. Так или иначе, за эти 5 дней она не произнесла ни звука. Но, несмотря на свою неподвижность и стеснявшие ее повязки, она внимательно наблюдала за всем, что происходило вокруг нее. Теперь она не спускала глаз с Мегре. Через 3 часа после того, как Орлеанская прокуратура закончила расследование, был арестован тот, на кого указывали все улики, как на убийцу. Это был Марсель, незаконный сын умершей. В возрасте 23 лет Маргарита Потрю произвела на свет сына, которому было теперь 39 лет. Одно время он, как утверждали все вокруг, служил доезжачему герцога, потом стал дровосеком и жил на полуразвалившейся ферме в 10 километрах отсюда, около пруда повешенного волка. Мегре навестил его в тюрьме. Это был человек грубый во всех отношениях. Нередко он неделями не являлся к жене и 5 детям, которых угощал в основном колотушками. Кроме того, он был пьяницей, да и придурковат немного. Теперь, Проникнувшись атмосферой, царившей в доме, Мегре захотел перечитать показания, которые дал Марсель о том вечере, когда было совершено убийство. «Я приехал на велосипеде около 7 вечера, когда старухи садились за стол. Я выпил стаканчик у стойки, потом вышел во двор, прирезал кролика и ободрал, а мать его зажарила. Тетка по обыкновению ворчала, она меня всегда терпеть не могла». Местные жители утверждали, что Марсель действительно имел привычку так вот неожиданно заявляться к матери и тетке и закатывать себе пир. Мать не смела ни в чем ему отказать, а тетка его побаивалась. Они и снова поругались, когда я взял в лавке сыру и отрезал малость. «Какое вино вы пили?» — спросил Мегре. «То, что стоит в лавке». «Чем вы освещали комнату?» «Керосиновой лампой». После ужина мать, у которой вечно что-то болело, улеглась и попросила меня достать ее бумаги из второго ящика комода. Она дала мне ключ. Я принес бумаги, и мы подсчитали сумму по накладным, так как подходил конец месяца. Что еще находилось в этом портфеле? Купчие, облигации, ренты, акции. Здоровенный пакет, 30 тысяч, а то и больше. Вы заходили в кладовку? Зажигали свечу? Нет, нет. В 9:30 я положил обратно в ящик бумаги и ушел. Проходя через лавку, я выпил еще стаканчик. Если вам наболтают, будто это я прикончил старуху, не верьте. Вранье это все. Вы лучше расспросите Юго. К великому удивлению адвоката Марселя, Мегре не стал больше ни о чем его расспрашивать. Что касается Ярко, или как его здесь называли, Юго, поскольку он был родом из Югославии, то он был человек совсем иного сорта. Он попал в эти места после войны и осел здесь. Жил он один в доме по соседству с домом сестер Потрю и работал возчиком в лесу. Как и Марсель, он был пьянчугой, но последнее время сестры Потрю не отпускали ему больше вина, так как он сильно им задолжал. Как-то раз Марселя даже попросили выставить Юго за дверь, и он при этом расквасил ему нос. Сестры Потрю ненавидели Юго еще и потому, что когда-то сдали ему в аренду старую конюшню, стоящую в глубине двора, где Юго держал лошадей, но денег не платил. Сейчас он верно возил бревна в лесу. Раздумывая обо всем этом, Мегре с бумагами в руках подошел к камину, где на утро после убийства был найден в куче золы здоровенный кухонный нож с обгоревшей ручкой. По-видимому, он и послужил орудием преступления, но огонь уничтожил отпечатки пальцев. Зато на ящике комода и на кожаном портфеле оказалось множество отпечатков пальцев Марселя и лишь его одного. На подсвечнике, который стоял на столе, обнаружились следы пальцев только Амалии Потрю, не спускавшей с Мегре ледяного взгляда. «Вы, как видно, решили молчать до конца?» — ворчливо бросил он на всякий случай, разжигая трубку. Он наклонился и отметил мелом на полу следы пятен крови, обозначенные на его плане. «Вы побудете еще несколько минут?» — спросила Мари Лакор. «Я тогда сбегаю домой и поставлю обед готовить». И комиссар остался в доме один со старухой. Он был здесь впервые, но перед тем потратил целые сутки на изучение всех документов по этому делу и подробного плана помещения. Орлеанская полиция так добросовестно подготовила материал, что он не наткнулся здесь ни на какие сюрпризы. Только, пожалуй, вся обстановка произвела на него еще более мрачное впечатление, чем он ожидал. А ведь комиссар сам родился в крестьянской семье. Он знал, что и по сей день еще в некоторых глухих деревушках сохранялся тот же уклад жизни, что и в XIII или XIV веке. И однако, как он внезапно очутился в этом селении, затерявшемся среди лесов, в этом доме, в этой комнате, около этой раненой старухи с настороженным взглядом, он испытал такое же тягостное чувство, как при посещении некоторых больниц или приютов, словом, всех тех мест, где прячутся человеческие недуги и уродства. Еще в Париже, начиная изучать материалы дела, Мегре набросал на полях отчета свои замечания. Первое. Почему Марсель сжег нож, но не побеспокоился об отпечатках пальцев на комоде и на портфеле? Второе. Почему, если он пользовался свечой, он принес ее обратно в комнату и потушил? Третье. Почему кровавые следы не идут прямо от кровати к окну? Четвертое. Почему Марсель не побоялся быть узнанным и вышел в половине десятого через лавку на улицу, а не воспользовался калиткой, ведущей со двора в поле? Но в то же время имелась одна деталь, которая ставила в тупик защитника Марселя. В самой постели обеих сестер была найдена пуговица от куртки Марселя, старой охотничьей куртки из вельвета с фигурными пуговицами. «Я зацепился и оторвал пуговицу, когда потрошил кролика», — уверял Марсель. Перечитав свои заметки, Мегре встал и посмотрел на Амелию со странной усмешкой. «Как-то будет она сейчас раздосадована, когда не сможет следить за ним взглядом». Он толкнул дверь в полутемную кладовую, куда свет проникал через слуховое окошко, и увидел поленницы дров на полу, а слева у стены... пресловутые бочки. В двух полных оказалось вино. В одной красное, в другой белое. Две другие были пустые, и на одной из них эксперты отдела криминалистики обнаружили капли стеарина со свечи, стоявшей в комнате. Комиссар орлеанской полиции сообщал в своем рапорте: «Возможно, эти следы оставил Марсель, когда зашел в кладовку хлебнуть вина. По показаниям его жены, он вернулся домой совершенно пьяный. Зигзагообразные следы его велосипеда подтверждают ее слова». Мегре обвел кладовку взглядом и, не найдя того, что искал, вернулся в комнату, открыл окно и увидел на площади только двух мальчишек, наблюдавших за домом. «Послушай, малыш, не принесешь ли ты мне пилу? Простую пилу для дров?» Все время он чувствовал за собой бескровное лицо и зрачки, неотступно следившие за всеми его движениями. Мальчик вскоре принес две пилы разного размера. В это время вернулась Мари Лакор. «Я вас не задержала, я оставила малыша дома. Теперь я должна помыть больную. Подождите еще несколько минут». «Ладно, я пока согрею воду». «Да уж», Мегре предпочитал не присутствовать при этой сцене. С него хватило и того, что он видел. Он снова вошел в кладовую и, просунув пилу в отверстие бочки со следами стеарина, принялся за дело. Он знал, что обнаружит там. Он был уверен в себе. Если утром он еще мог сомневаться, то теперь сама атмосфера дома убедила Мегре в правильности его догадки. И Амелия Потрю оказалась точно такой, какую он думал найти. Да, да, тут даже стены источали не только скупость, но и ненависть. А войдя в дом, комиссар заметил кучу газет на стойке. В отчетах он не обнаружил этой важной подробности. Сестры Потрю выписывали газеты. У Амелии имелись очки, которые днем она не носила. Значит, они нужны были ей, чтобы читать. Значит, она читала. И сразу же прояснился самый сомнительный пункт в теории комиссара. В своих гипотезах он исходил из ненависти, обостренной долгими годами совместной жизни в этом тесном доме, долгими ночами, проведенными на общей постели, одними и теми же стремлениями и вожделениями. Маргарита родила сына, познала любовь, а старшая сестра не испытала и этой радости. Лет до 15, а может и до 20, мальчишка держался за их юбки. Потом, предоставленный самому себе, часто забегал поесть, выпить, выклинчить денег. А ведь эти деньги принадлежали не одной Маргарите, но и Амелии. И даже больше Амелии, поскольку она была старшей и, значит, успела вложить в эти сбережения больше труда. Эту ненависть разжигали сотни мелких повседневных событий. Кролик, забитый в угоду Марселю, или предназначенная для продажи головка сыра, от которой он бесстыдно отхватил кусок, а мать даже не протестовала. Да, Амелия читала газеты. Она, верно, с жадностью глотала отчеты о процессах и знала, какое значение имели отпечатки пальцев. Амелия боялась племянника. Она сердилась на сестру, которая открыла ему место, где они прятали деньги, или, как в тот последний вечер, позволила ему касаться ценных бумаг, на которые он мог позариться. «В один прекрасный день он нас зарежет!» Мегре мог побиться об заклад, что эта фраза не раз повторялась здесь. Он продолжал пилить. Ему стало жарко, он снял пальто и шляпу и положил их на соседнюю бочку. Кролик, головка сыра. Не навело ли это ее на мысль, что Марсель сам оставил отпечатки пальцев на ящике комода, на портфеле из позеленевшей кожи? Если и этого недостаточно, то есть еще пуговица, оторвавшаяся от его куртки. Мать уже легла, так и не успев пришить ее. Но будь убийцей Марсель, зачем бы ему понадобилось потрошить содержимое портфеля здесь, куда проще унести его с собой? И тем более этого не стал бы делать Ярко, который, как убедился Мегре, вовсе был неграмотным. Раны Амелии, все на правом боку, были чересчур многочисленны и неглубоки. Они-то и возбудили первые подозрения Мегре. Он представил себе, как неловко это у нее получалось, как боялась она боли. Она не хотела умирать, не хотела и долго страдать от ран. Она рассчитывала разбудить соседей, когда открыла окно и закричала. Разве убийца позволил бы ей бежать к окну? Судьба посмеялась над ней. Она потеряла сознание раньше, чем успела поднять на ноги соседей и пролежала всю ночь без всякой помощи. Именно так. Все могло произойти только так. Она убила уже задремавшую сестру, потом, обернув, вероятно, руку тряпкой, открыла комод, опустошила портфель, ведь для того, чтобы арестовали Марселя, деньги должны были исчезнуть. Вот почему пришлось взять свечку. После этого, сев на край постели, она ранила себя. Неловко и боязливо, потом, судя по кровавым следам, подошла к очагу и бросила в огонь нож, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. Затем она дотащилась до окна и... Мегре уже заканчивал свою работу, как вдруг он резко обернулся. Послышались голоса и шум борьбы. Дверь отворилась, и на пороге в дверном проеме возник странный зловещий силуэт Амелии Потрю в нелепой юбке, в ночной кофте с перевязанной грудью и руками. Взгляд ее был неподвижен. За ней виднелась фигура Мари Лакор, громко возмущавшаяся такой неосторожностью. У Мегре не хватило духу заговорить с больной. Он предпочел завершить начатое дело и не ощутил даже удовлетворения, когда бочка раскололась надвое, и внутри обнаружились связки бумаг. Те самые облигации, ренты и акции железнодорожной компании, которые были всунуты в бочку через отверстие. Ему хотелось немедленно уйти, или, подобно этому грубияну Марселю, хлебнуть большой глоток рому прямо из бутылки. Амелия по-прежнему не произносила ни слова. Рот ее был полуоткрыт. Если она потеряет сознание, она упадет на руки Мари Лакор, которая выглядела более слабой, чем она, и к тому же была беременна. Ну что ж, Это была сцена из какого-то другого века, из другого мира. Мегре взял бумаги и пошел к двери прямо на отступавшую от него Амелию. Он положил свою находку на стол в спальне. «Сходите за мэром», — сказал он Мари Лакор сдавленным голосом. «Он будет свидетелем». «А вам», — обратился он к Амелии, — «лучше всего лечь». Несмотря на профессиональное любопытство и закаленные нервы, Мегре предпочел не смотреть на нее. Он только слышал позади себя скрип пружин кровати. Он продолжал сидеть спиной к старухе, пока не появился мэр, здешний фермер, который, не решаясь зайти, боязливо топтался у порога. В селении не было телефона. Пришлось посылать нарочного на велосипеде витриолож. Жандармы прибыли почти одновременно с фургоном мясника. Небо по-прежнему было свинцовым, западный ветер гнул деревья. «Вы нашли что-нибудь?» Мегре отвечал уклончиво. Он не испытывал особенной радости, хотя и понимал, что это дело будет объектом длительного изучения в кругах криминалистов не только в Париже, но и в Лондоне, в Берлине, в Вене и даже в Нью-Йорке. А пока что, взглянув на Мегре, каждый решил бы, что он просто пьян.
13: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Минуточку.
1: Стоп.
0: Минуточку. Извините. Не будем забегать вперед. Еще не скоро прозвучит великая команда режиссера. Внимание, начали! До этого момента мы доберемся не сразу, если хотим описать фильм, как говорится, с самых азов.
1: Да. И прежде чем рассказать, как же все-таки делается фильм, надо хотя бы приблизительно классифицировать людей, которые в большей или меньшей мере участвуют в этом деле. Итак, вот они.
0: Люди над фильмом.
1: Люди за фильмом.
2: Люди около фильма.
1: Люди фильма.
0: И люди вне фильма. Люди над фильмом влияют на него благодаря своему служебному положению. Это разные министерские комиссии, художественные советы и другие подводные камни, которые кинорежиссерам приходится миновать, прежде чем начать съемки.
1: Люди за фильмом – это финансирующие его дельцы, продюсеры, президенты кинокомпаний, директора картин, коммерческие директора, еще какие-то директора, их заместители и вообще все так называемые киномагнаты.
0: Люди около фильма, хотя и не находятся на службе кинокомпании, но слывут превосходными знатоками кино и как-то живут этим. Их можно видеть в компании продюсеров и режиссеров. Они поддерживают контакт с прессой, актерами и авторами. Делают прогнозы о том, какие именно сюжеты следует сейчас снимать, чтобы фильм имел сногсшибательный успех. Отыскивают сюжеты, а иногда даже сами создают что-то полезное. Например, пишут сценарий. При этом они всячески стараются показать, что делают это из чистой любви к искусству.
1: Люди фильма – это те, кто действительно делает кинофильм. Сценаристы, режиссеры, операторы, актеры и прочие, вплоть до вспомогательного персонала. Ну, о них мы еще поговорим.
0: Наконец, есть еще люди вне фильма. К ним обычно принадлежит и автор экранизируемого произведения.
1: Вот почему волей-неволей нам придется начать со сценария. Как бы ни казалось странным, что в основе такого современного и технически совершенного продукта цивилизации, как кинофильм, лежит нечто столь древнее и технически примитивное, как литературный вымысел.
0: Киносюжет своеобразен тем, что за ним всегда бывает страшная гонка. Сюжет этот никогда не рождается, скажем, в такой обстановке. Сидя у камина, один собеседник говорит другому.
1: Знаете что?
0: Что?
1: Если вам когда-нибудь придет в голову хороший сюжет для фильма, напишите, и мы потолкуем об этом.
0: Это не соответствовало бы специфике кино. Специфика кино повелевает гоняться за киносюжетом, сломя голову. Сюжет нужен завтра, он нужен сию минуту и нужен в совершенно диком, так сказать, первозданном состоянии. Если бы сюжет сам, как ягненочек, явился в ателье и сказал бы «Вот он я!», его бы, наверное, изгнали с бранью и криками «Чего вам тут надо?»
1: Сюжеты надо подстерегать. Их надо открывать, как Колумб Америку. За ними снаряжаются экспедиции в непроходимые дебри литературы, театра и даже действительности. Чтобы сюжет стал подходящим для кино, он должен, как правило, отвечать следующим требованиям.
0: По возможности уже иметь успех в виде книги или пьесы. Чем больше успех, тем желательнее такой сюжет для кино.
1: По возможности содержать в себе нечто оригинальное и новое, о чем еще не было фильма, например, «Влюбленного трубочиста» или «Водолаза».
0: Наряду с этим, по возможности быть как можно более похожим на фильмы, которые в последнее время давали хорошие сборы.
1: По возможности должна быть какая-нибудь фабула, которую потом сценарист перекроит до неузнаваемости или заменит другой.
0: Действие должно происходить в каком-нибудь необычном и живописном месте. Причем сценаристу представляется право вставить туда роскошный салон, феерическую спальню, бальный зал и другие киноприманки, о которых говорится, что зритель этого требует.
1: Должен быть заманчивый заголовок.
0: Должно быть что-то, о чем говорилось бы с выразительным прищелкиванием пальцами. О, в этой картине что-то есть. О, это типичное то.
1: Наверное, вы видели в кино «Охоту на тигров или тюленей». Если бы создали сценарий об охоте за киносюжетом, он, вероятно, выглядел бы так.
0: Сценарий первый. Крупная ставка.
1: Бедная заснеженная мансарда. Писатель Ян Дуган нянчит малолетнего сына. Эта идиллия нарушена резким стуком в дверь. Входит почтальон.
2: Господин Дуган?
1: Осведомляется он добродушно.
2: Вам телеграмма. Может быть, наконец получите какие-нибудь деньги?
1: Писатель грустно усмехается и нетвердой рукой вскрывает телеграмму. Читает. На экране текст.
0: Предлагаем 100 миллионов за право экранизации вашего романа «Крупная ставка». Точка. Немедленно телеграфируйте. Точка. Альфа-фильм.
1: Ошалевший от счастья писатель Ян Дуган теряет сознание.
0: Затемнение.
1: За окном пение птиц. Весна. Опомнившись, Дуган торопливо строчит ответ. Согласен. Точка. Ян Дуган. Точка. Затем подходит к колыбельке своего сына и говорит с чувством. 6 лет назад я кровью своего сердца написал «Крупную ставку». Роман о всепобеждающей любви. Мир тогда не понял меня, сыночек. И только сейчас меня открыли. Передо мной слава, яркая жизнь, кино. Кино! Какое это чудо 20 века! Наконец-то, сыночек, наконец-то я куплю тебе соску. А Марушке зимнее пальто на вате.
0: Затемнение.
2: В каморку Яна Дугана входит киношник, один из людей около фильма. Я приехал подписать договор на вашу крупную ставку. Потрясающий сюжет. Моя лучшая находка за 20 лет работы в кино. Крупная ставка, ипподром, кровные скакуны, великолепный антураж для фильма.
1: Простите, скакуны? Какие скакуны?
2: Ну, которые на бегах. Ведь ваша крупная ставка – это ставка в тотализаторе, а? Действие происходит на бегах, не правда ли?
1: На бегах? Ничего подобного. Крупная ставка – это любящее сердце, понимаете? Ну, а о бегах там нет ни слова.
2: Значит, это не о лошадях. Смотрите-ка, а я и не заметил. Но это не важно. Наш сценарист ставит все, что нужно. Бега, тренировки, интриги, тотализаторы и прочее. Это мы все устроим. Знаете что? Ваш герой поставит все деньги на аутсайдера.
1: Но мой герой бедняк. У него совсем нет денег.
2: Все равно. В киноварианте у него должны быть деньги. Зритель хочет видеть роскошную холостяцкую квартиру. Мы не пожалеем денег на постановку. Нет. Ни о чем не беспокойтесь. Это уж наше дело. В остальном мы, разумеется, будем строго придерживаться вашего сюжета.
1: Затемнение.
2: Появляется сценарист с либретто в руках. Превосходный сюжет. Но надо его как следует кинематографически разработать. Иначе публика не поймет, что это за великий вопрос. Правда, господин Дуган?
1: Какой вопрос?
2: Ну, ведь фильм называется «Великий вопрос», разве нет?
1: Нет, не вопрос, а ставка. Крупная ставка.
2: Ах, вот оно что, я прочел вопрос. Но это не важно. Я вам под этот заголовок сделал потрясающий новый сюжет. Будете довольны, приятель. Дело обстоит так. Владелец скаковых конюшен терзается вопросом, верна ли ему жена. Вот он, великий вопрос. Потом он узнает, что на крупнейших бегах она ставит на его лошадей и выигрывает огромные деньги, а с ними и счастье. Понятно?
1: Понятно, нет, но нет, это не...
2: Вот это сюжет, вот, не сомневайтесь, вот это. Теперь он принял, понимаете, киногеничный вид.
1: Затемнение.
2: Появляется кинорежиссер со сценарием в руке. Дашь, сценарист, осел. Осел, представьте себе, господин Дуган, во всем фильме нет ни одной порядочной любовной сцены. Пришлось все переделать. Она должна бежать с Фредом.
1: С каким Фредом?
2: С тем, которого я туда ставил. Должен же быть там любовник, если фильм называется «Великая любовь». А?
1: Крупная ставка.
2: Крупная ставка? И в самом деле,
0: Простите, а здесь похоже на великую любовь. Слушайте, великая любовь, это же лучше. Публика просто кинется на этот фильм.
1: Ян Дуган сидит в роскошном кабинете. На коленях у него упитанный белокурый ребенок, в зубах сигара. «Видишь, сыночек», – бормочет он удовлетворенно. «Наконец-то поэтическое произведение твоего отца получило заслуженное признание».
0: Затемнение. Сценарий второй. В разгар лета.

0: старушечья комнатка, наполненная девичьими сувенирами. Престарелая романистка Мария Покорная-Подгорская, почти не сходя с кресла, в котором сиживал еще ее покойный батюшка, смиренно дожидается кончины от старости. Энергичный звонок. Старая верная служанка Магдалена испуганно докладывает.
1: Там какой-то господин, барышня. Прости.
0: Вздыхает писательница и высохшей рукой поправляет убранные на старинный лад седые волосы. Упругой походкой входит киношник с портфелем в руке. Низко кланяется.
2: Здрасте, здрасте. Разрешите поздравить вас, милостивая сударыня. Наша первоклассная кинокомпания «Бета-фильм» намерена приобрести право экранизации вашего замечательного романа «В разгар лета».
1: Как? В разгар лета?
2: Да, да.
1: Я написала его. О, боже мой. Я написала его уже 50 лет назад.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Безвозвратно ушли те годы.
2: Да, да, да.
1: В разгар лета. А знаете ли вы, что это была сказка моей юности? Я проводила каникулы близ деревни Н.
2: Так.
1: На старенькой мельнице, видишь?
2: Замечательно.
1: До сих пор мне слышится стук мельничного колеса.
2: Так.
1: Шелест леса.
2: Так.
1: И журчанье потока.
2: Великолепный звуковой эффект.
1: Струйный молодой лесовод изменения графа М.
2: Так.
1: Частенько встречался мне, когда я ходила собирать цветы.
2: Ух, мадам.
1: Не подумайте, что он отважился заговорить со мной. Нет, тогда люди еще не были такие.
2: Не были?
1: Нет. Но моя творческая фантазия создала на этой основе повесть по любви горожанки Ярмилы и молодого охотника.
2: Прекрасно.
1: В разгар лета, да-да. Мне хотелось, чтобы эта целомудренная история была проникнута дыханием лесных полях.
2: Вот именно. У нас как раз пустует график натурных съемок на июль. А публике, сударыня, сегодняшней публике, уже надоели нынешние напряженные сюжеты. Она хочет романтики, хочет поэзии, хочет возврата к природе. В вашем фильме должна быть хоть одна сцена, где Ярмила, скажем, купается в лесной заводе. Это будет роскошный кадр.
1: Да?
2: Да.
1: Это обязательно?
2: Ну...
1: Но ведь мы в наше время не купались в заводях, сударь.
2: Да?
1: Мы были не такие.
2: Ну, что-нибудь там должно быть во вкусе широкой публики. Например, Ярмила кормит на мельнице цыплят и ласкает поросенка, взяв его к себе на колени. Такие кадры всегда имеют успех. Давайте так. А этот ее охотник будет трубить в рог и петь у нее под окнами. Все это придаст фильму подлинную поэзию лета и природы. В разгар лета. Отличное название. Вы себе не представляете, сударыня, что мы сделаем с этим сюжетом?
0: Затемнение. Престарелая писательница, покорная, подгорская, радостно оживилась. Перебирая свои старые письма и засушенные цветы, она беседует с верной Магдаленой.
1: Уже сентябрь, говорит она. Скоро выйдет на экран мой фильм «В разгар лета». Ты только подумай, добрая Магдалена, я вновь увижу старую неумолчную мельницу близ селения Энна. Узенький мостик, по которому я ходила с охапками цветов. Очень интересно, каков будет в фильме этот молодой охотник. Боюсь, Магдалена, как бы он в своих чувствах не зашел слишком далеко. А? Ах, Магдалена, как Это замечательно увидеть наяву свои самые сладкие грезы.
2: Затемнение.
0: Высохшая рука престарелой романистки отрывает на настенном календаре листок. 30 ноября. На календаре дата. 27 января. Под календарем сидят покорная Подгорская и киношник.
2: Да, нам пришлось немного передвинуть график. Ничего не поделаешь. В июле не нашлось свободного режиссера, в августе оператор был занят на других съемках, в сентябре не было нужных актеров. Вот такое было положение. Но на той неделе, сударыня, мы обязательно приступим к натурным съемкам.
1: Да?
2: Да.
1: Но ведь уже зима.
2: Уже.
1: Не цветут лужайки.
2: Не цветут.
1: Ручей застыл.
2: Застыл, и вот поэтому нам пришлось немножко переделать сценарий. Фильм теперь будет называться «В горах, вот где потеха».
1: В горах?
2: Да, вот где потеха, в горах, вот где потеха. И действие его будет происходить в роскошном горном отеле и на лыжных прогулках. Публика, знаете, любит светскую жизнь. Вашу мисс Дейзи.
1: Позвольте.
2: Что?
1: Ярмил.

0: Карловы Вары. Маститый писатель Ян Короб прохаживается вдоль колоннады и выпивает третью кружку воды, ибо в результате своего натуралистического метода он нажил болезнь печени. Над колоннадой появляется самолет и, сделав крутой вираж, сбрасывает парашютиста. Это киношник!
1: Достопочтенный мэтр, у нас есть для вас замечательное предложение.
2: Какое предложение?
1: Блестящее насчет сценария. Что, если к завтрашнему дню вы написали нам сценарий под названием «Ступени старого замка»?
2: А почему именно «Ступени старого замка»?
1: В этом для нас вся суть. Представьте себе панораму Праги. Малостранские черепичные крыши, пусть даже с трубочистом или котом, и у вас сразу возникает сюжет. Сразу. Например, что-нибудь из жизни классика Махи. Или любовная идиллия эпохи революционного 48-го года. Грандиозно. А? Такой материал таит все безграничные возможности.
2: Не знаю.
1: Безграничные?
2: Не знаю. У меня есть другой киносюжет.
1: Какой?
2: Ну, вот такой. Вот можно поставить фильмы из жизни сборщиков хмеля.
1: Слушайте, блестящая идея, блестящая. Хмель на ступенях старого замка. Такого сюжета в кино еще не было. Что скажете, господин писатель?
2: Ничего не выйдет.
1: Почему не выйдет?
2: А потому что на ступенях старого замка не растет хмель.
1: Ну, пустяки. Можно сделать так, сборщики хмели едут посмотреть Прагу. Там к одной из сборщиц подходит поэт Маха или молодой астроном Штефаник, и они поют песенку о Праге. Замечательно, дайте руку, поздравляю, уважаемый мэтр.
2: Подождите, я имел в виду другое, совсем другое.
1: Что вы имели в виду?
2: Это должна быть драма. Драма безумной любви. Вот сборщик хмеля задушит свою возлюбленную.
1: А, понятно, чрезвычайно эффектно. А не может ли он задушить ее на ступенях старого замка? А внизу виднеется, знаете, панорама Праги, черепичной крыши.
2: Не может он.
1: Ну почему?
2: Не может.
1: Почему?
2: Он потому что он задушит ее в зарослях хмеля, а потом ночью возьмет и убежит.
1: На ступени старого замка, превосходно.
2: Да слушайте... Что вам дались эти ступени старого замка?
1: Да в них, понимаете, все дело в них. Замечательное название. Вы не представляете, как оно будет притягивать зрителей. У нас этот фильм уже запродан авансом в 500 кинотеатров. Понимаете, 500 договоров на фильм «Ступени старого замка». Вот в чем дело. Я устал. Величайший боевик сезона. На той неделе должны начаться съемки. Вот мы и решили, что это было бы очень подходяще. Предложение для вас.
0: Затемнение. Из затемнения плакат с надписью.
1: Ступени старого замка. Боевик. По сценарию Яна Короба.

0: Как видно из предыдущего изложения, путь от сюжета к готовому фильму долог и тернист.
1: Но вот, наконец, неотвратимо близится начало съемок.
0: Уже подобраны артисты и нанято на 2 недели ателье.
1: Уже составлен график съемочных и подготовительных дней, когда строят декорации.
2: Тут уж никак нельзя переделывать сюжет, если, разумеется, не считать переделок, необходимость которых выявилась в ходе съемок.
3: Да, это надо было сделать не так, говорится в подобных случаях. Или вот тут чего-то не хватает.
0: И начинаются лихорадочные доделки, в которых участвует режиссер,
3: директор,
0: актеры
3: и любой, кто окажется в данный момент в буфете киностудии.
0: В окончательном виде фильм состоит главным образом из таких доделок.
2: Ну, начнем снимать, произносит режиссер.
4: А это что такое?
1: Осведомляется элегантный мужчина, загримированный в коричнево-красных тонах и похожий поэтому на вареную сосиску.
2: Это ваш кабинет. Будем снимать в нем кадр 3 и 41.
4: Ага. А какой раньше?
2: Все равно. Хотя бы 3. Вы будете сидеть за письменным столом, в дверь постучат, и вы скажете: «Войдите».
4: Хорошо.
2: Вот и все. Давайте попробуем, садитесь.
0: Загримированный садится за письменный стол.
4: Сел. Что мне теперь делать?
2: Можете писать.
4: Писать? На чем? Бумаги нет.
0: Режиссер всплескивает руками.
2: Ну, на что это похоже? Ну, почему у пана Валнеги нет бумаги?

0: господа, и все говорят, письменный стол, значит, на нем должна быть бумага. Неужели непонятно? Пан Войчик.
1: Да.
0: Видели вы когда-нибудь письменный стол? Смотрите.
1: Видели.
0: Молодец. А была на нем бумага?
1: Не была.
0: Ах, не было. Ну хорошо, надо была же видеть какую-нибудь бумагу, чтобы можно было репетировать. Пожалуйста. Итак, тихо, тихо, тихо, тихо! Кстати, тихо! Начинаем!
2: Ателье раздается стук молотков. Режиссер приходит в ярость.
0: Что еще там? Если я сказал тихо, сразу же тихо. Кто стучит?
3: Это рабочие, очевидно. Надо же докончить декорации.
0: Ну, так пусть стучат тихо. Здесь репетиция. Итак, внимание. Молинда стучит в дверь. Волнага поднимает голову и говорит: войдите. Молинда, где Молинда?
4: Здесь. Здесь. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Что я должен делать?
0: Постучать в дверь.
4: В дверь?
0: Да, и когда Валнага скажет, войдите, войти. Все, начинаем, стучите.
2: Молинда стучит в дверь. Валнага поднимает голову.
0: Стоп! Стучите нежнее, слегка и нерешительно. Повтори.
2: Стук. Валнага поднимает голову.
3: Войдите.
0: Стоп! Совершенно безразличным голосом. Войдите.
3: Войдите.
0: Нет, чуточку громче, иначе не слышно за дверью. Войдите.
3: Ага. Войдите.
0: Да нет, вот так, войдите.
4: Войдите, войдите.
0: Вот, вот, вот, это хорошо. Еще раз за постучать и ну.
2: Молинда нежно и стыдливо стучится. Валнага поднимает голову.
4: Войдите.
0: Стоп. Еще раз. После стука секунда пауза. И постучать надо более неуверенно. Понимаете, неуверенно. Так, тюк, тюк, тюк. Так, тихо, стучите.
2: Молинда снова стучит. Валнага снова поднимает голову.
3: Войдите!
2: Молинда наконец-то входит.
0: Стоп, проклятие, чтобы вам пусто было! Кто там топал сзади? Я спрашиваю, кто топал?
5: Я не топал!
0: Я же
5: не топал!
0: Какие-то деревяшки!
2: Начинаю.

0: Если даже отвлечься от всей техники съемки, мы с удивлением увидим, что фильм делается совсем не так, как представляет себе зритель.
1: Зритель, например, думает, что актеры кино играют какое-то действие. Это одно из главных кинозаблуждений. На самом деле актеры играют только отдельные кадры, причем в произвольном порядке. Игра киноактера – это цветные камешки, из которых потом режиссер складывает мозаику.
2: Так, теперь, мадемуазель, вы должны вспыхнуть и сказать «нет, никогда».
1: И актриса вспыхивает и восклицает «нет, никогда».
2: Стоп, стоп, отлично. Теперь дадим свет и начнем.
1: Через полчаса кадр отснят.
2: Так, а теперь, мадемуазель, молча заплачьте, заплачьте, требует режиссер.
1: И мадемуазель молча плачет.
2: Стоп! Дайте свет и начали.
3: Кадр 27, дубль 5!
1: Кричит юноша в свитере и хлопает хлопушкой перед самым носом у мадемуазель. Она молча плачет, аппарат гудит.
2: Стоп! Стоп! Хорошо!
1: И съемка продолжается. Может быть, сейчас будет сниматься сцена, в которой мадемуазель впервые увидит того, по ком она в кадре 127 молча плакала.
2: Сегодня дело шло отлично, отлично. Накрутили 20 кадров. Радуется режиссер, когда к вечеру его, изнемогающего от усталости, едва не выносят на носилках из павильона.
1: А эти 20 кадров на экране промелькнут за 10 минут. Да еще зачастую большинство из них выбросят при монтаже. Такая уж эта работа.
2: Теперь будет окончательно складываться фильм. С ножницами и клеем в руках монтажеры создадут в общем связанные действия, и когда фильм станет, наконец, вполне вразумительным, режиссер придет к мрачному выводу. Ну вот, теперь надо сократить его на 25 минут.
0: А потом еще появится продюсер и предложит опустить некоторые диалоги. Это, мол, публике неинтересно.
2: И когда все оставшееся снова склеено и приведено в порядок, грандиознейший боевик сезона окончательно готов.

0: Так уж повелось в мире кино. Каждый фильм, который сейчас снимается на студии, считается лучшим в сезоне.
1: Поэтому, пока Альфа-фильм снимает свою картину, и ее директор едва не лопается от гордости, директора Бета-фильма и Гамма-фильма заметно желтеют и удрученно бормочут что-то вроде: «Еще посмотрим. Цыплят по осени считают».
0: Альфа-фильм тем временем повсюду рекламирует: «Наш новый боевик, обещающий быть непревзойденным шедевром сезона!» И в изобилии рассылает во все газеты заманчивые снимки, интервью и хронику работы над фильмом. Рекламируются, разумеется, только кинозвезды. Директора кинокомпаний и финансисты из врожденной скромности уклоняются от популярности.
1: Согласно неписанным законам, ни один директор кинокомпании не переступит порога киностудии, пока там снимается фильм другой компании. Он только, пожимая плечами, внимает слухом о том, какая это будет замечательная картина. Однако скоро и на его улице будет праздник, торжественный, нетерпеливо ожидаемый день премьеры.
2: И вот он настал. Наконец-то разыгрывается на экране все то, что стоило таких трудов стольким людям. От автора до юноши с хлопушкой, от осветителей до заведующего рекламы. Сидящий за письменным столом Валнага поднимает голову. Мириам Николь вспыхивает, восклицает: «Нет, никогда! Все связано, все гладко, все идет как по маслу».
1: И вот он, наконец, долгожданный момент, когда директор Бета-фильма наклоняется к директору Гамма-фильма и шепчет:
3: «Провал, а?
2: Провал?»

Итак, дорогой зритель, расстаньтесь с иллюзией, будто обожаемая вами кинозвезда как-нибудь переживала те поцелуи, слезы и пылкие взгляды, которыми она так пленяет вас на экране. Это всего лишь номера кадров. Впрочем, если вы не хотите отказаться от иллюзий, тоже хорошо. Зачем в самом деле смотреть на кино более критически, чем на многие другие человеческие поступки?

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Амфитеатров. Сыщик.
2: Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда бывало он неподвижный и задумчивый, стоит в своей любимой позе, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди, не всякий раз так и вспомнится статуя командора. Эдакая громадная, словно из камня вытесанная, могучая фигура. Думаешь, вот тронется с места этот гигант, то-то стук пойдет от его ножищ. Непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. Я никогда не видал, чтобы он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе как вьюн, и в то время, как мне приходилось раз 10 сказать и самому выслушать «виноват», Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент, Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из 5 человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери и, оторопевший от неожиданности силач, кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям.
3: Так, на чем я остановился? Ага.
4: Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь?
3: Что ж хвастаться-то?
4: Ну, чем же хвастаться? Интересно. Наверняка это не первый случай, когда вам пришлось выступить в качестве защитника. С такими-то способностями, а?
3: Всякое бывало, конечно. Да что уж вспоминать. Я вот хотел уточнить у вас по поводу одного объявления. Где же оно тут? Вот, посмотрите. Вот здесь написано-то.
2: Андрей Петрович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика. Но на этот счет он был крайне скрытен. На прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Толеран и Меттерних вместе взятые. Я решил что-нибудь выяснить у приятеля, но тот только сердито поморщился.
5: Охота тебе лезть не в свое дело. Андрей Иванович хорошо тебе служит?
4: Лучше не бывает.
5: Так чего ж тебе еще?
4: Ну послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того... В некотором роде пятно.
5: А хоть бы и пятно. Что тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого.
4: По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки. Он, храни бог, не социалист.
5: Ой, пощади. Уморил, убил. Андрей Иванович социалист. Попал же ты пальцем в небо.
2: Любопытство мое было напряжено в высшей степени. И, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза. Замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, и, не скрою, мне стало неловко от своего вопроса.
3: Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу. И часто я имел из-за этого большие неприятности. Но раз вы требуете, так извольте. Я был сыщиком. А затем, если вам это не нравится, можете меня уволить. Претендовать на вас я, конечно, не вправе.
6: Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист. Итак, мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всеночной. Петров перекрестился. Я с удивлением посмотрел на него.
3: Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно и понятно. Жизнь-то тебя треплет, за куском гонишься. Поневоле озвереешь душой. А все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь. Особенно вот благовест. Эх, если бы вы знали, как он выручил меня из беды 10 лет тому назад. Тут уж воистину без Господа не обошлось. Хотите, расскажу?
7: Пожалуйста, как не хотеть.
3: Извольте слушать. В 1876 году я был причислен к одному полицейскому составу. У полковника нашего я был на отличном счету, и мне поручались только крупные и трудные поимки. И вот появился у нас в городе один громила. Звали его Федором, а по острожной кличке – Чеченцем. Так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий, и был необыкновенно быстр на руку. Работал он не один, а с компанией таких же молодцев, как был сам. И работал чисто. Нынче взлом здесь, завтра грабеж там. Ужас, что творилось. Мало-помалу вся честная компания была перехватана. Остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне. У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера. Первым делом не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами, значит, ничего не стоит. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступника. И так бывало надоем им обысками, что, оберегаючи свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму да и оставлю, как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда. Везде ему отказ, нет приюта. Придет в мое намеченное местечко. Милости просим. Прячься сколько хочешь. Здесь тебя и не думали искать. А я и тут как тут с городовыми. Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться. Но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище. И с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но чеченец не срабел. Хватил Фролова закладкой по темени и поминай, как звали. Словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться, кроме как к Евгении. Жила поблизости одна такая старуха, имела, собственно, домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а, как известно, ни пойман, ни вор. Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли. Однако мое убеждение не поколебалось. «Так вот и говорит мне тайный голос. Здесь чеченец, здесь». «Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из моих молодцов исподволь следить за Торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мной Фролов».
8: «Андрей Иванович, штука! Помните караулку Евгениных ворот?»
3: «Ну?»
8: «Старуха говорила, будто там никто не живет, что она и развалившись, и такая-сякая».
4: «Да ведь и правда, что развалюха. Мы ведь ее осматривали. Где там спрятаться человеку?»
8: «А вот подите же. Я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек. Словно кто-нибудь спичку зажег».
3: «Ты не врешь?»
8: «Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым, а сам побег донести вам».
3: «Я повторил обыск. В караулке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где?
4: Четыре стены да печка, вот вам и вся караулка. Сверчка, что ли, обратился он, разбойник. И вдруг спала мне на ум одна мысль. Оставил я Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу. Позади караулки помойка, а возле нее валяются доски. Меня взяло сомнение. Зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею яма. Пощупал ногой глубоко. Так и есть. Из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто в ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупываю. Велика ли? Где ход в караулку? Вдруг земля подо мною осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу. Погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двуствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояние, и ружье чуть не упирается мне в грудь. В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман – это момент. Направить дуло на разбойника другой. А у него уже и прицел сделан, и курки взведены. Остается только палить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну хорошо, закричу я. А он сейчас же и ухлопает меня. Да взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще 6 выстрелов. На всю мою команду хватит. Словом, как ни верть, все в черепочке смерть. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало. Ну да злости горько. Чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет? А всего-то, понятное дело, много-много, секунды 2-3 промелькнуло с тех пор, как я провалился в подкоп. Чеченец молчит. Я молчу. Ни молиться, ни просить. Не хоть обругать его каналью перед смертью. Ни на что нет охоты. Так, одно только в уме. Сейчас он меня пришибет. Пришибет, пришибет! И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол.
3: Стало быть, началась всенощная. У меня рука сама поднялась на крестное знамение. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий. Я глазам не верю. Побелел Федька, как полотно. Губы трясутся. На глазах слезы.
9: Христос, Христос родился. Надо же как.
3: Да и швырнул ружье свое на пол.
9: Вяжи меня, начальник. Весь я перед тобой. Вяжи!
3: А у меня револьвер будто сам собой очутился в руке. И Федька стал совсем в моей власти.
10: Смотрите, как вам улыбнулась удача арестовать его.
3: Ну уж, Ипполит Яковлевич, каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так, помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердовал, а я ему сейчас же и руки за лопатки. Что греха таить, было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку и позвать своих молодцов. Но вижу, стоит он и крестится, а слезы так и бегут по щекам.
9: Христос родился, а мы-то что делаем? Господи! Такой праздник чуть не убил человека. Прости ты душу мою окаянную.
3: Уходи. Слышь, Федор, пока цел, через этот лаз. Сзади кровки цепь не расставлена. И быстрей, пока я...
9: Неужто ж добра вашего век не забуду? Господи, спасибо.
10: Уже
9: век не забуду.
3: Бросился он из погреба, только я его и видел. Вышел я на свет Божий, ко мне сразу Фролов бросился.
8: Ну что ж там?
3: Смотри-ка, какова яма.
8: Ого! Да тут непременно под караулкой есть подполье.
3: Угу.
8: Точно! Федькина нора.
3: А ну, зови наших, посмотрим.
8: Я мигом. Сами-то вы не рискуйте, все равно ему уйти некуда.
3: Спустились мы в погреб уже вчетвером, нашли ружье, лампу, редно. Только Федьки не было.
8: Да как же он выскользнуть-то умудрился?
3: Эх, ребята, видно, не наше счастье. Была здесь птица, да улетела.
8: Ай, вот так неудача.
3: Тем временем подоспел участковый, составили протокол, Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело.
10: А что стало с Федькой?
3: Не могу вам сказать. В городе он больше не показывался. Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку с лица. Но он ли это был или другой кто, и от кого он погиб, ничего не знаю. Я в это время уже собирался оставить службу и мало ей интересовался. Да, наверное, он...

0: Вы слушали радиоспектакль «Сыщик» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Петров Олег Семисынов, Фролов Сергей Габриэлян, Федька Александр Быков, приятель Геннадий Фролов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандер Калыш.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Зимнее утро. Деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль. Легкий туман стлался над землей. Кругом было так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там творится», зашло во всем своем лучезарном великолепии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь. Солнце заглядывало в окна домов маленького вильчерского селения, расположенного на расстоянии хорошей прогулки от старого города Солсбери. Оно играло на медной дверной дощечке, оповещавшей о том, что здесь, под этим мирным кровом, обитает достопочтенный мистер Пекснив, архитектор и землемер. Кто в Вильчере и его окрестностях не знал мистера Пекснифа, человека самого примерного поведения, набитого правилами добродетели не хуже любой прописи? Правда, некоторые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывал другим дорогу, а сам туда не идет. Но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света. Вот и все. Вот и все. Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились к тому, что он держал учеников. А таланты мистера Пекснифа состояли в удивительном умении расставлять сети богатым родителям и опекунам.
3: Совсем недавно последний ученик мистера Пекснифа оставил этот гостеприимный кров, на прощание отнюдь нелестно высказавшись по адресу своего дорогого учителя. Ну, тише, тише.

0: Мерс, я прошу вас быть повнимательнее.
1: А вы не мешайте мне.

0: Merci, Черри. Мерси, Черри. Мне опять посчастливилось достигнуть цели. У нас в доме скоро появится...
1: Кто?
2: Что?
0: Новый ученик.
2: Ученик?
0: Да, очень скоро.
1: Молодой человек, мам. И он хорош собой?
2: Фи, глупышка Мерси, спросите лучше, сколько он будет платить вам?
1: Ах, боже мой, Черри, какая вы корыстная, хитрая, гадкая девчонка.
0: Да. Он молод.
2: Молод?
0: Да, и кажется, не дурен собой.
1: Ах, пап!
0: Наш новый жилец...
2: Кто же это?
0: Вы, вероятно, помните его. Молодой Мартин Чезлвит.
2: Мартин Чезлвит.
0: Ну да, Мартин Чезлвит. Внук старого Мартина Чезлвита, моего двоюродного брата.
2: Внук
1: Чезлвит?
0: Я не могу сказать, чтобы ждал от него немедленной уплаты денег.
2: Но, па, старый Чезл ведь так богат, а внук его единственный наследник.
0: Ну и что же? Надеюсь, есть на свете бескорыстие?
1: Да.
2: Вы так думаете?
0: К чему это постоянно рассчитывать, строить какие-то планы? Мне противны эти хитрости.
1: Да.
0: Молодой человек поссорился со своим дедушкой и выразил желание поселиться у меня. Я готов оказать ему покровительство, и он найдет приют в этих скромных стенах.
1: В этих скромных стенах?
0: Вот и
2: все. Я понимаю.
0: Стучат.
1: Стучат?
0: Кто бы это мог быть?
2: Кто бы это мог быть?
3: Мистер Персик, у себя?
4: Да-да, мистер Персик дома. Проходите, пожалуйста.
0: Неужели Мартин? Ну да, это он.
2: Это он.
0: Боже мой, Мартин, дорогой. Я не ждал вас так скоро. Но я рад. Я очень-очень рад.
3: Здравствуйте, мистер Пекснер.
0: Вот. Мартин, это мои дочери. Мерси.
5: Очень приятно.
0: И Черри.
2: Добрый день, сэр.
0: Вот.
5: Здравствуйте.
0: Вы бы никогда не узнали их, а? Не так ли?
5: Признаться, нет, сэр. Ведь мы не видались с тех пор, как детьми играли вместе.
0: Да, да, да. Ох, эти прискорбные семейные разногласия.
5: Я рад приветствовать моих милых родственниц. Я вам не помешал?
2: О, нет, что вы.
0: Нет, нет, мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными занятиями? Ну, ну.
2: Мерси.

0: Прелестно.
1: Ну что ж, Мартин, теперь пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Прошу вас сюда. Вот так. Вот сюда. Вот здесь вы будете творить, мой дорогой. Я предложил бы вам для начала представить мне проект, ну, скажем, хотя бы колодца.
2: Колодца?
1: Ну да. Ну или какого-нибудь изящного шлагбаума, или уличного фонаря. Уличный фонарь, он, знаете, возвышает душу в классическом направлении.
2: Если вам угодно, мистер Пепснев, я...
1: Погодите, не начертить ли вам план начальной школы?
2: О, благодарю вас, мистер Пекстер. Да?
1: Ну вот.
3: Па, это Марк Тепли. Марк Тепли, слуга из деревенской гостиницы «Синий дракон».
4: Простите, сэр, за беспокойство, но моя хозяйка, миссис Люпин, совсем потеряла голову.
5: То есть как потеряла голову? Ах, да, потеряла голову. Ну да. А что ж там, собственно, произошло?
4: Видели, сэр, к нам недавно прибыл один старый джентльмен с молоденькой леди. Должно быть, с внучкой. В дороге старый джентльмен расхворался, и теперь ему очень худо, сэр. Совсем худо. Вот миссис Люпин и просит вас прийти утешить страждущую душу. Тем более, что сейчас в Вилчере нет ни аптекаря, ни его преподобия на всякий случай. Словом, вся надежда только на вас.
5: Ага. Ну что ж, Марк, ступайте.
4: Да?
5: И скажите миссис Люпин,
4: да?
5: Что я сейчас приду.
4: Благодарю вас, сэр.
5: Я приду из сочувствия к больным и страждущим.
4: Разумеется, сэр.
5: Это мой долг.
4: Ну, конечно, сэр.
5: Благослови вас Бог, Марк.
4: Отлично, сэр. Я так и передам.